В основном медузы в той или иной степени прозрачные, но есть, ну, есть медузы чуть более с таким мутным телом. Есть медузы с более-менее яркой окраской, но все равно, если посмотреть на их тело на просвет, они будут несколько прозрачными. Поэтому в целом скорее нет, хотя ярко окрашенные медузы бывают. Так, ну, про время жизни медуз давайте мы... Тут еще вот вопрос. Уже понятно, что раз это интересно, мы отдельно обязательно поговорим вообще про время жизни разных беспозвоночных животных. Это интереснейшая тема. А это правда... Значит, действительно, есть расхожее мнение, что если вас ужалила медуза, то на это место имеет смысл, прошу прощения, пописать. Вообще, тут все зависит от характера яда, но... Общая рекомендация, если вас ужалила медуза и ужалила сильно, вам нужно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение. Если не сильно и, в общем, это вас не сильно беспокоит, лучше не оказывать дополнительных воздействий на это место, но кроме как... в общем, если кожные покровы как-то повреждены, или это сказывается на общем самочувствии, или вы знаете, что конкретно эта медуза является ядовитой и может вызвать неприятные реакции организма, лучше просто быстрее обращаться за медицинской помощью. Почему размер медузы ограничен? Почему она не разрастается размером с кита? О! Вопрос про размеры животных – это великолепный вопрос. Медузы растут, ну, большинство из них растут практически всю жизнь. Но помните, как я сказал, что вот эта рекордсмен медуза Цианея, она может достигать диаметра купола там, до 2 метров. Но просто редко с ней такое случается, потому что обычно она заканчивает свою жизнь раньше. Когда ты, твое тело – это желе, его сложно сделать очень большим, потому что чем оно больше, тем больше вероятность, что его порвет просто внешними силами. Просто волной как-нибудь не туда кинет и разорвет. Поэтому с таким строением тела неудобно быть гигантским. Как разнополые медузы друг друга опознают? Или они просто выделяют половые клетки в воду и случайным образом... Да, случайным образом выделяют просто. Просто они делают это, ну, как и прочие стрекающие, делают это более-менее одновременно, синхронизированно, и, соответственно, у половых клеток значительно больше вероятность встретиться. А так у медуз ни строение нервной системы, ни способность сопротивляться течению, которой фактически нет, не позволяют активно искать партнера. Насколько генетически медузы далеки от человека, когда жил последний общий предок? Далеки. Последний общий предок. Ну, опять же, в следующий раз мы чуть подробнее про это поговорим. Но если вот сейчас просто таким, знаете, широченным мазком постараться ответить, не вдаваясь в детали, ну, наверное, последний общий предок медузы и человека жил примерно во время от миллиарды лет назад до 600 миллионов лет назад. Но это очень грубая оценка. Мы про это чуть подробнее поговорим. В общем, это было давно и очень давно это было. Чайный гриб, который некоторые выращивают дома, мы называем медузоид. Чайный гриб никакого отношения к медузам не имеет. Но чайный гриб – это немыслимо удивительное, это даже не существо. Это на самом деле
структура, образованная несколькими организмами. Там действительно есть и гриб, там есть бактерии. Вот эта вот структура слоистая, повторюсь, там живет сразу несколько организмов. Некоторые из них как раз обеспечивают вот эту, вот эти пузырьки, которые делают газированным то, что туда нальешь. Про его строение мы сейчас, конечно, говорить не сможем, но, в общем, это грибам близко, там, к бактериям близко, то есть это структура из нескольких организмов сразу, из грибов, из бактерий, но к животным это не имеет никакого отношения. Срабатывают ли стрекающие клетки на мусор и так далее? Да, срабатывают. Стрекательные клетки – это такая автоматическая штуковина. Есть чувствительный волосок, если его раздражают, то выбрасывается нить. Соответственно, она может вообще в холостую выброситься запросто. Бывают ли всеядные медузы? Ну, что значит всеядные? Медуза может поместить себе в рот, она может, в принципе, любой объект, который туда пролезет и будет способен прилипнуть к ее щупальцам. Сможет ли она его переварить? Ну, как бы большой вопрос. Как мы уже сказали, медузы – это преимущественно хищники. Так, давайте это мы отдельно. Вот тут вопросы есть опять про возраст. Это мы отдельно тогда еще обязательно просто выделим специально время, чтобы поговорить. Так, Так, ну, вроде все. Ну что ж, тогда спасибо большое за внимание. В следующий раз мы поговорим еще про несколько групп беспозвоночных и постараемся как раз развязать вот этот узел, понять, кто же и как от кого произошел на самых ранних этапах формирования царства животных. Спасибо за внимание.

0: Доброе утро, друзья! С вами Яна Шклярская и утренний отбор Дарвиновского музея. Надеюсь, вы заметили, что я обычно появляюсь в роликах, которые сложены в плейлист «Голос Севера». Это название большого проекта в Дарвиновском музее, который существует. Я его курирую, и в него, конечно, входят эти ролики, но также и встречи нашего неформального клуба. Мы примерно раз в месяц встречаемся здесь, в Дарвиновском музее, и смотрим документальное кино, обсуждаем какие-то арт-проекты, научные исследования. В общем, это как каждый раз что-то разное и интересное. Вы можете посмотреть на нашем сайте, там есть вкладочка «Голос Севера», все, что уже было. И могу вам анонсировать то, что будет. 20 апреля в 7 часов вечера у нас будет лекция Федора Романенко. Это блестящий лектор, кто слушал, я слушал, это просто не оторваться. Он человек очень эрудированный, умный, с юмором, и он расскажет не о севере, как это ни странно, а о крайнем юге, об Антарктике, где он побывал в январе 23 года. Будут как исторические фотографии и сведения, так и современные фотографии и сведения. Так что я, пользуясь случаем, вас приглашаю. А также, если вам интересны анонсы проекта «Голос Севера», то дайте мне знать, напишите, пожалуйста, на мой рабочий адрес свой имейл, я вас включу в рассылку. Должна признаться, что я несколько увлеклась историческими экскурсами. Мне кажется, что на канале, естественно, исторического музея это не совсем органично, поэтому вот разговор об разных экспедициях, о важных личностях, об истории мы продолжим на моем канале в YouTube, но здесь мы продолжаем говорить о севере, но в несколько другом аспекте. Сейчас мы об этом еще поговорим. А чтобы на канале Дарвиновского музея завершить всю эту серию, я решила снять еще один ролик об очень важном человеке, о короле Севера, о Фритьофе Нансене, великом ученом, не только исследователе, не только путешественнике, полярном там первооткрывателе, об этом великом человеке, который не открыл ни Северный полюс, ни Южный, который не прошел полностью ни северо-восточные, ни северо-западные проходы. И вообще непонятно, чем он так велик, потому что, когда вы начинаете перечислять его заслуги, там нет ничего такого почти, что было бы впервые. Но вот я хочу с этим разобраться и с его научной деятельностью, и с его экспедициями, и все-таки объяснить себе и, может быть, вам, почему именно он – самая важная фигура полярных исследований рубежа 19-20 веков. Итак, историческая часть переносится на мой канал, а на канале Дарвиновского музея мы будем говорить о севере сегодня, о современности. И начать мы хотим с территории, которая называется ООПТ – особо охраняемые природные территории. К ним относятся заказники, заповедники, национальные парки. Но мы сняли уже 6 фильмов о заповедниках и национальных парках. Пока вот так. Но они все северные. 3 из них находятся в Архангельской области и 3 в Мурманской области. Для того, чтобы поехать на далекий север, на Кольский полуостров и в Архангельскую область, мы с Дмитрием Ольшанским придумали специальный проект. Мы написали заявку на грант фонд Потанина, и, к счастью, мы этот грант выиграли, что дало нам возможность совершить несколько путешествий, познакомиться с сотрудниками заповедников, подружиться с ними и сделать большие фильмы про каждый заповедник и национальный парк, которые мы сейчас и начнем вам один за другим показывать. Вся эта история заняла довольно много времени и значительный кусок наших жизней. Заявку на грант мы подавали в конце 2021 года, в 2022 мы совершили 2 большие командировки, и уже в январе 23 года еще одну небольшую, последнюю. То есть у нас фильмы есть и летние, и зимние. Но начать этот большой цикл фильмов хотелось бы не с ООПТ, а с ТДС. Это труднодоступная станция, куда мы с Дмитрием попали, в общем, совершенно случайно. И эту случайность мы очень ценим. Дело в том, что люди севера, все между собой, как правило, связаны, многие дружат, почти все знакомы. И вот наша знакомая, и, можно сказать, наш друг Вера Вакулова, режиссер, с которой мы много раз встречались, и на канале тоже есть ее фильмы и интервью с ней. Так вот, Вера Вакулова, узнав, что мы отправляемся в Архангельскую область, порекомендовала нам заехать обязательно на метеорологическую станцию, ну, если будет такая возможность, которая находится на Онежском полуострове. Поскольку мы должны были отправиться в Национальный парк Онежское Поморье, то, конечно, было нам по дороге. И мы подумали, что упускать такую возможность просто нельзя. Вот Кто из нас когда-то был на труднодоступной метеорологической станции? Ну, мне кажется, такой шанс выпадает раз, ну, два раза в жизни. Вот нам повезло. Итак, мы подружились с Тихоном Федоровым, начальником метеорологической станции «Унский маяк», расположенной как раз на границе с этим Онежским поморьем. Мы планировали погостить у Тихона день, ну, максимум полтора. Но погода испортилась, и нам пришлось остаться там на трое суток.
1: Здесь другой темп. То есть, если мы как-то все шесть дней мчались, с кем-то общались, куда-то ехали, все время перемещались, и у нас жизнь текла по часам и даже по минутам, то здесь как-то время измеряется месяцами, жизнь размеренная. Вы когда уезжаете? Через неделю, через две, через три, через месяц? Вы приехали на сезон? Он закончится через год. Мы приехали 18-го, ну, до 24-го катеров не будет.
0: Трое суток – это полярный день. Солнце никогда, в общем-то, никогда не заходит, и у нас было много времени для того, чтобы снимать. И мы там много чего наснимали, совершенно неожиданного и вне всяких планов. И получился большой, очень интересный фильм, который сейчас в монтаже находится. И мы надеемся когда-нибудь его, конечно, вам показать. Но это вне грантовая история.
2: Раньше здесь заготавливали нерпу. По 200 голов, представляете, делали. Вот отсюда, если дальше по тропинке пройти, примерно метров 300 есть остатки конструкции, где они вообще ночевали. Кстати, 200 нерп заготовить на жир. То есть у нас прорезано все с северной стороны, запад, восток, север, юг тоже все проветривается. Чтобы максимально точные были данные. Полностью автоматика. И вообще все данные, которые собираются в площадке, с напочного датчика, железинной будки автоматической. Вот видите, да, там датчик висит на 2 метрах. То есть они автоматически все в режиме реального времени собираются на компьютере на станции. В принципе, все очень упрощено, нормально.
0: С тех самых пор с Тихоном мы регулярно созваниваемся, болтаем, спрашиваем, что у него новенького. И вот, в частности, не так давно мы с ним созванивались, и он нам рассказал просто потрясающую историю. То есть на вопрос обычный, ну, как дела, он вдруг рассказывает какую-то фантастическую историю, которая в условиях города представить себе очень сложно. Но скажу, что она обусловлена как раз вот этим приграничным расположением метеостанции. Поскольку она прямо на границе Онежского поморья, национального парка, то животные, конечно, которые ничего не знают об этих границах, они выбегают, выходят, выползают часто прямо на побережье, на берег Белого моря, где и расположена ТДС. С этим связано, ну, много радостей, потому что их можно снимать, да, но и много опасностей также. И я попросила Тихона, чтобы он для вас рассказал об этом. Смотрим.
2: Всем привет! Это Белое море, это труднодоступная метеорологическая станция «Унский маяк». И сегодня по просьбе Московского Дарвинского музея я немножко расскажу про специфику работы на таких удаленных станциях. Специфика будет связана с работой с дикими животными. Значит, я расскажу пару историй, с которыми мы столкнулись, получается, в конце прошлого года. Сейчас на дворе март 23 года, последняя декада. Значит, в конце 22 года у нас на станцию пришли волки. С чем это связано? Значит, станция граничит с национальным парком. То есть в национальном парке, естественно, имеется много диких животных. Это и медведи, и волки. Охота на них запрещена. И вот в этом году волков стало много. Ну, хоть тихо позирую. В этом году волков стало много, и на станцию пришли. До этого 3 года работали, все было спокойно, хорошо. Но в этом году в ночное время пришел первый волк и напал на нашего Цезаря, нашего хорошего защитника. Очень сильно подрал, затащил его в море. Это было все ночью. Затащил и практически убил. То есть нападение было страшное, были рваные раны в области груди у нашей собаки. еле спасли, была большая у нас кровопотеря, выходили, собирали всем Архангельском, подняли тут же всех, прислали нам лекарства, огромное количество медикаментов, но выходили. Неделя ушла на то, чтобы с ежедневными перевязками, с уколами выходить собаку. После первого нападения мы заказали вот такую амуницию нашим собачкам. Это широкие ошейники, потому что волки кусают в области шеи. И шлейка, закрывающая грудную зону, значит, у нас. Такими у нас наклеечками теперь Цезарь. Охрана, светодиодные наклейки, чтобы в темноте, если что, можно было увидеть собаку, если вдруг произойдет следующее нападение. Собаки теперь ходят у нас на станции в амуниции. После первого нападения и после вот этих вот недели, 10 дней выхаживания собаки, конечно, так сильно неожиданно было. Мы не медики, никто на станции, но пришлось обучиться базовым вещам по медицине. И спустя после этого случая прошло, наверное, недели 4, может, чуть больше месяца. И четвертая наша собака, а у нас на станции 4 собаки. На станции положено, понятно, что должно быть много животных. Это фактически сотрудники станции, это друзья. Коллективы-то на станциях небольшие работают. И вот спустя месяц, чуть больше, у нас произошло второе нападение. То есть у нас есть маленькая карельская лайка. И уже волк его полностью утащил в тайгу. Примерно в километре от станции с утра. А, надо еще сказать, что после первого нападения мы стали собак всех на ночь закрывать в самой станции. То есть наступает ночь, все, собак закрыли и ушли на ночевку полностью. И вот с утра, спустя месяц, с утра вышли собаки у нас просто погулять. Волк поджидал и утащил нашу маленькую карельскую лайку. Утащил далеко, примерно километр. Он его придушил, и собака даже не могла там голоса подать, тякнуть что-то, и утащил очень далеко. А второй сотрудник меня разбудил с утра, вот я с просони, как-то у меня получилось сообразить, в какую сторону ехать, куда искать. Я быстренько завел буран, где-то у меня полчаса ушло, я потерял много времени на поиск второй собаки. Но вот в тайге, на замерзшем болоте, вот мы столкнулись, случайно абсолютно столкнулся с волком. Собаку мою не было видно, он ее прикопал в снегу. И волк начал, конечно, на меня там уже кидаться. Пришлось нам с ним сцепиться. Оружия на станции нету, не положено у нас оружие. На станции оружия не было, то есть пришлось практически в рукопашную от него отбиваться, отпинываться от него. У меня был комбинезон старый, теплые валенки, он меня не прокусил. Пару раз зарядил ему по морде, и вот он вроде отошел. Стоял в метрах трех, он понимал, что я отбираю у него пищу. Это его еда. Волк был, видно, что ослабленный. Это момент начала зимы. То есть первые рыхлые сугробы, ему тяжело было охотиться. Поэтому он выбрал самую наилучший вариант, мне кажется, конечно, напасть на собак, на самую легкую пищу. И вот, столкнувшись с ним, я вижу в снегу закопанную свою четвертую собачку, вот эту. Видно, что признаков жизни не подает. Я как-то попытался его потормошить, волк не отходит. Волк стоит, я на руках начал потихоньку, взял на руки собачку, слава богу, она небольших размеров, и вот потихоньку начал выносить из тайги. Волк все за мной, когда дошел уже до берега, до бурана, конечно, волк уже отстал. Это вот такие вот серьезные случаи, вот два последних, которые произошли на нашей станции. Подобные случаи на многих станциях происходят, потому что объекты находятся на удалении, далеко, рядом нет населенных пунктов, на многих станциях связь прерывистая, но нам повезло более-менее, то есть с нами сработалось огромное количество людей, и были ветеринары, и люди, которые закупили, волонтеры, огромное количество медикаментов специализированных, то есть кровоостанавливающие препараты и все прочее. Кто будет, если смотреть, они знают, про кого я говорю. Огромное за это спасибо. Мы как сотрудники станции, конечно, я как начальник, мы обязаны знать базовые вещи по медицине, и вот собаками мы этому обучились. То есть я никогда до этого раньше в жизни не ставил уколы, мы кололи, ну, пришлось научиться прямо на псах моментально, то есть колоть антибиотики, делать перевязки. То есть вот такие вот у нас происшествия. Давно не было, в случае показательные. Приходят в летний период, особенно медведи на станцию, но более-менее с ними псы у нас нашли общий язык. Они спокойно медведя отгоняют, и он идет себе дальше. Но медведи у нас не конфликтные. Но вот с волками вот такая вот ситуация. Но еще расскажу, что я думаю, что наша станция не единственная с этим делом. Архангельская область вся в этом плане страдает по волкам. Ну, потихоньку работаем, обучаемся, учимся. Так что как-то так. Дима, Яна, привет.
3: Че, песики? Про вас говорил. Немножко официально, но что поделать. Так у нас завоз идет. Ну, Цезочка. Да, да. Так, это второй сотрудник у нас, Анна Артемовна. Да. Еще такой момент расскажу, что собаки наши, почему они... Ну, я не знаю, для меня это вообще друзья настоящие, настоящие сотрудники станции. В свое время, когда я приехал только на эту станцию, я ее возглавил, я с приюта взял двух собак. Вот поехал в приют, на станции не было собак, это был Цезарь. И лохматая такая тут бегает Альфа. Вот я их привез на станцию, и спустя год нам сообщили, что у них, оказывается, есть сын. И хозяйка этого сына, она уезжала в другой город и предложила нам, чтобы мы забрали их сына, чтобы семья воссоединилась. И нам его, я согласился, нам его привезли. И вот сынишка какой получился, его зовут Рокки. Это, да. То есть семья в сборе, жена сейчас ушла, Альфа, она где-то там сидит. Ну вот отец, вот сын, да, вот такая вот такое семейство. Получилось у нас вот воссоединить семью.
4: Яна Артемовна.
3: Но после нападения, конечно, собаки стали еще ближе, когда сам выхаживаешь, когда смотришь на все эти рваные раны, на обессилевших собак.
2: Так, ну еще пару моментов таких вот расскажу про сами нападения. Значит, нападение первое. Почему собаки выжили? На самом деле помог случай. Первое нападение волка произошло на берегу, в воде. Волки, надо сказать, очень умные животные, они никогда не тратят и не делают лишних движений, никогда не тратят лишних сил на какие-то там действия, которые потребуют вообще лишнюю затрату энергии. Значит, первое нападение было в воде, на достаточно такой крупной, ну, хорошей глубине. Волк просто подрал собаку, поранил ее и оставил лежать в воде, зная, что сейчас собака истечет самокровью и потихоньку сама умрет. Но как бы и Цезарь бы, наверное, захлебнулся. Но так как море, вода соленая попадала в раны, и она не давала собаке как бы потерять сознание. То есть постоянно нервную систему возбуждала, и Цезарь более-менее держал голову над водой. То есть он от этого не захлебывался. Это первый момент. То есть вот соленая вода, вот как бы он до последнего Цезарь держался. Ну, сам по себе он хоть и большой, но он добрый у нас. Он вообще не конфликтный с кем-то драться. Ну, потявкать на медведя, да, потявкать там на волка в стороне, да. Но чтобы драться, в драку вступать, как бы, ну, это вот совсем уж не его. И второй случай с дружком, уже со второй собакой, почему тоже выжила, то были еще более серьезные повреждения, потому что он был помельче. Его спас снег. То есть также были рваные раны, и из-за холода, из-за снега не было большой кровопотери. То есть у нас вообще крови практически не было, и поэтому собаку удалось спасти. Когда, конечно, мы уже заносили что первую собаку, что вторую в тепло, начиналась тут уже большая кровопотеря. Ну такая вот специфика работы вообще на ТДС-ках, это вот то, что касается диких животных. Понятно, что с каждым диким животным по отдельности приходится работать. Ну и страшно, когда учишься на таких страшных, ну, таких вот трагичных примерах. Но, слава богу, все собаки у нас живые, все здоровые. Повезло. Своевременное реагирование, как бы, ну и любовь, наверное, все-таки поддержка есть. Спасает, блин, потому что все-таки мы считаем их не просто какими-то собачками отпустили бегать, а это наши друзья, наш коллектив.
3: и живут уже на самом деле на станции. На кухне сидят, в комнатах сидят, уже никто никуда не хочет ходить. Стали очень ленивыми, не знаю, может быть, как-то после нападения у них появился такой инстинкт самосохранения, улучшился. Теперь у нас только дома, на станции, никуда особенно сейчас не бродим. Ну, посмотрим, что будет летом. Все, Диме, Яне огромный привет. Мы поперли дальше работать. Вон, сними, как у нас Цезарь греется на солнышке. Все, лежи, загорай, а мы пойдем дальше работать. Все.

0: Скажите.
1: Тихон, привет!
0: Тихон, мы тоже тебе привет передаем из Дарвиновского музея.
1: Да, друзья, на самом деле у Тихона есть свой канал, вы можете задавать вопросы под нашим роликом. Он, я думаю, если вы его заинтересуете, он запишет ролик на своем канале и сможет с вами тоже там подискутировать. Он как-то периодически, он очень хорошо рассказывает, как вы можете видеть, при этом ему нужна мотивация, чтобы записывать ролики. Периодически он записывает, например, у него есть ролик прекрасный, как морского зайца. Такая большая плавающая котлета выкинула на берег. Причем очень забавно, что в этот момент мы были в Мурманской области и наблюдали тот же самый закат. И это было, конечно, необычно, что в Архангельской области человек снимает видео, а мы в это время в Мурманской области его видим, смотрим.
2: Все, давай, давай, давай. Пойдем, я тебе покажу, как надо. Пошли. Да не на меня кидайся. Не на меня. Надо уходить в море. Пойдем, не шипи. Вот, вот, молодец, молодец, молодец. Пошел, пошел.
0: Друзья, итак, я напоминаю, нас ждут впереди 6 больших фильмов про заповедники и национальные парки. Но вторая часть нашего гранта была необычная. Наше желание еще состоит в том, чтобы сотрудники заповедников тоже, так же, как и Тихон, снимали ролики о своей работе научной и, может быть, даже о повседневности, о которой мы мало что знаем. И сейчас сотрудники всех ОПТ, с которыми вот мы подружились и сотрудничаем, пытаются это делать. Я вас прошу их поддержать, посмотреть их каналы и, может быть, задавать им вопросы, давать какие-то советы, может быть, что вам было бы интересно, какие темы. Но главное, конечно, вопросы, потому что, знаете, у них много интересного, но когда

0: Например,
1: очень интересная новость. На днях на Землю вернется венерианский аппарат. Но он вернется не с Венеры. Сегодня он известен под названием «Космос-482». На самом деле это дубль Венеры-8, которая успешно слетала и села на поверхность Венеры. В те годы всегда аппараты запускали по 2 или по 3 на всякий случай. Вот эти случаи, как правило, и совершались. И на Марс, и на Венеру летали по 2, по 3 аппарата, один обязательно долетал, а второй непременно портился. Дубль Венеры-8 не смог стартовать к планете, а остался на околоземной орбите. Долго летал, и вот, наконец, в 2025 году решил вернуться. Он затормозился в атмосфере Земли и должен был упасть куда-то между 52 градусом северной широты и 52 градусом южной широты. Именно таков наклон его орбиты. А эта область проходит по южным территориям России, поэтому можно было ожидать, мала вероятность, но можно было ожидать, что он упадет в том числе и на Россию. Но ничего страшного нет, хотя его посадочный аппарат весом полтонны, вообще-то говоря, рассчитан на то, чтобы пробить не только атмосферу Земли, но и атмосферу Венеры, так что эти полтонны куда-нибудь целиком свалятся. Но Земля большая, а люди живут довольно редко по ней распространяясь. Напомню вам замечательную историю 1961 года, когда Венера-1 тоже должна была стартовать к утренней звезде, и тогда опять пара была запущена. Один отправился к Венере, а другой даже не вышел на орбиту, а рухнул в Сибири. Ну, казалось бы, рухнул и рухнул. И вот ведь история какая получилась. На борту каждого венерианского аппарата был так называемый герб Советского Союза. В данном случае на Венеру отправили маленький титановый глобус, внутри которого была памятная медаль. Так вот, 2 года спустя, после падения на Землю Венеры-1, мальчик в Сибири, купаясь в притоке реки Бирюса, поранил ногу о какой-то металлический шарик, принес его папе. Папа увидел, что это очень странная вещь, и через КГБ передал его в Москву, в Академию наук. Выяснилось, что это тот самый памятный глобус, который мы хотели подарить Венере, но он вернулся на Землю. Представьте, какова была вероятность, что мальчик ногой в сибирской реке обнаружит эту маленькую вещицу. Но это произошло. Поэтому самые невероятные вещи могут происходить. Так что ищите осколки спутника «Космос-482». Это тоже будет замечательный артефакт, который можно будет сдать в музей. Многое, что мы отправляем в космос с Земли, как правило, возвращается обратно на Землю. Спутники падают почти ежедневно. Не бойтесь падения этого маленького старого советского спутника. Были случаи, когда многотонные космические объекты падали на Землю и вреда никому не приносили. Возможно, когда-нибудь красная Тесла Илона Маска тоже вернется на Землю. Будем ждать.
2: В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. А вот очень интересная новость – которая говорит о том, что каждый раз исследование экзопланет приносит нам какие-то сюрпризы. Вы, конечно, знаете, что уже не первый год на орбите летает замечательный космический телескоп. Я даже скажу больше. Замечательная обсерватория ТЭС, потому что на ее борту сразу 4 телескопа. И очень широкоугольных. Каждый из них захватывает большой кусок неба, а все вчетвером, они очень быстро делают обзор всего неба и находят те объекты, где экзопланета, то есть планета у другой звезды, время от времени затмевает свою звездочку, свою родную звезду. Именно так мы обнаруживаем экзопланеты. Это самый надежный метод, он самый продуктивный. Мы уже 1000 экзопланет обнаружили потому, как они затмевают свои звездочки. И происходит это так. За несколько минут планета наползает на диск звезды и чуть-чуть закрывает кусочек ее поверхности. И для нас звезда немножечко меркнет. Мы назовем это микрозатмением. Несколько часов планета

0: движется на фоне звездного диска, а потом сползает с него, и яркость звезды восстанавливается. Вот так мы обнаруживаем наличие планет у других звезд. Но то открытие, о котором я хочу рассказать, было совершенно неожиданным. Одна из экзопланет, проходя по диску своей родной звезды, немножко уменьшила ее яркость, потом, сойдя с диска, должна была привести к восстановлению яркости звезды. Но восстановление сразу не произошло. Планета уже ушла, а звезда постепенно восстанавливала свою яркость. Что из этого следует? За планетой тянулся полупрозрачный, а точнее говоря, полунепрозрачный хвост. Вообще говоря, такие газовые хвосты мы уже не раз наблюдали за экзопланетами-гигантами, когда планета типа Юпитера живет рядом со своей звездой, звезда так сильно нагревает атмосферу этой планеты, что из нее испаряются газы, и они тянутся вслед за планетой, ну, наподобие хвоста кометы, и тоже немножечко закрывают свою звезду. Но в данном случае речь шла не о гиганте, наоборот. В данном случае экзопланетой было маленькое тело, не больше Меркурия, может быть, даже похожее на Луну, ну, где-то между Луной и Меркурием, маленькое каменистое тело с небольшой гравитацией. Никакой атмосферы у такой планеты, да еще живущей рядом со звездой, быть не может. Планета так сильно нагрета звездным светом, что атмосферу она давно уже потеряла, если та была. Более того, эта маленькая планета располагается так близко к своей звезде, раз в 50 ближе, чем Земля к Солнцу, что на ней давно уже нет не только атмосферы, но и поверхность этой планеты нагрета звездным светом примерно до 1500 градусов. При такой температуре кипит камень. То есть планета покрыта кипящей лавой. Эта лава испаряется, покидает поверхность планеты и тянется за ней, как полупрозрачный хвост. Почему полупрозрачный? Да потому что испарившееся минеральное вещество, покинув планету, немножко остывает, конденсируется, превращается в мелкие пылинки, твердые мелкие частицы. И они довольно хорошо затмевают звезду. Вот представьте себе раскаленное каменное тело, а за ним твердое вещество в виде полупрозрачного хвоста. Пылевой хвост, можно так назвать. Ничего подобного мы никогда не видели. Планета-комета. Планета с каменным хвостом. Ну, назовите еще ее как-нибудь, но это, правда, очень редкое тело. Это, пожалуй, уникальная ситуация, если иметь в виду, что на сегодняшний день мы открыли уже 7,5, ну, без малого, 7,5 тысяч экзопланет. Да, в основном это гиганты, но и маленьких много. И подобных Земле немало. И таких, как Меркурий, тоже несколько штук. А вот этот раскаленный, как сказать, мини-Меркурий с хвостом. Это уникальное тело. И, надо сказать, жить ему осталось недолго. Так быстро улетает вещество с поверхности этой планеты. Ну, примерно по Эвересту за каждый орбитальный период. А период-то длится всего 30 наших часов. За 30 часов эта мини-планета облетает свою звезду. Через один, максимум через 2 миллиона лет от этой маленькой планеты ничего не останется, она полностью испарится. И именно испарится. Хотя иногда мы говорим, что такие близко расположенные к звезде планеты падают на свою звезду. Бывает, что и падает. Но это планета-гигант. Если супер-Юпитер находится так близко к своей звезде, что делает один орбитальный оборот за земные сутки, то он вызывает на поверхности звезды приливные возмущения. Волна бежит по поверхности звезды, и притяжение этой волны тормозит движение самой планеты. Ну, примерно так же, как в атмосфере и в океане Земли возникает прилив от Луны, и он действует на Луну, заставляет ее иначе двигаться. Так что большие планеты тормозятся приливным эффектом и падают на поверхность своей звезды, ну и растворяются там. А маленькие, не успев упасть из-за прилива, полностью испаряются. В данном случае мы открыли именно такую планету. Подождем миллион-второй лет и посмотрим, что от нее ничего не останется.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Замечательная новость пришла на днях. «Черная дыра без звезды бродит по галактике». Когда я ее прочитал, у меня в памяти сразу всплыл манифест коммунистической партии Энгельса и Маркса. Помните? «Призрак коммунизма бродит по Европе». Ну, это, конечно, шутка. Призрак коммунизма уже куда-то делся. А черная дыра действительно бродит в одиночестве. Без звезды, можно ее просто пожалеть. Бедная черная дыра, у нее нет попутчика. А почему это так заинтересовало астрономов? И вообще, как они это выяснили? Черных дыр наверняка в нашей галактике много. Почти каждый раз, когда умирает массивная звезда, взрываясь как сверхновая, на ее месте остается либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Чаще нейтронная звезда, поэтому их открыто очень много. Черных дыр меньше. Но и их должно быть много. А почему астрономы их так редко открывают? Дело в том, что черная дыра – это чистая квинтэссенция гравитации, назовем это так. То есть это чистая гравитация, ничем другим себя не проявляющая, только притяжением. Поэтому от нее не идет ни свет, ни рентгеновские лучи, ничего, если на нее что-то не падает. Вот если черная дыра что-то захватила, притянула к себе, ну, например, потоки газа с соседки, тогда этот газ будет, падая на черную дыру, нагреваться и станет источником яркого рентгеновского, ультрафиолетового, иногда гамма-излучения. Вот тут-то мы и обнаруживаем присутствие черной дыры. Но для этого у нее должен быть сосед. Либо другая история. Черная дыра в окружении звезд, не очень близких к ней, но все равно чувствующих ее притяжение. И тогда звезды будут быстро метаться вокруг черной дыры, ну, не желая на нее упасть. Им просто придется быстро двигаться. И мы наблюдаем такие коллективы быстро движущихся звезд, когда непонятно, что их притягивает. Например, в ядрах шаровых звездных скоплений. Или в ядре нашей галактики, в самом ее центре, находится очень массивная, в 4 миллиона раз массивнее нашего Солнца, черная дыра. Сидит там тихо, никого не глотает, но притягивает окружающие звезды, и по их движению мы поняли, и даже дали Нобелевскую премию тем, кто это понял, что там черная дыра. Ну, а если черная дыра летает сама по себе, вдали от звезд, вдали от газовых облаков, ну, как ее можно обнаружить? Оказывается, есть метод. Ее гравитация может притягивать к себе не только массивные объекты, звезды, газовые облака, но и свет. И если так случится, что на фоне далекой звездочки для нас, наблюдателей на Земле, проходит черная дыра, она своей гравитацией преломит, ну, исказит путь световых лучей, которые идут от той далекой звездочки, и на некоторое время сыграет роль, ну, как бы линзы. Мы такие объекты называем гравитационные линзы. Черная дыра становится гравитационной линзой, фокусирует в нашу сторону свет далекой звезды. Что мы при этом видим? Пока они находятся на одном луче зрения, яркость далекой звезды усиливается, ну а потом они расходятся в пространстве, и звезда опять приходит к своему естественному, к естественной яркости. Астрономы давно уже были намерены найти одиночные черные дыры именно таким образом, по эффекту гравитационного микролинзирования, как мы это называем. Микро, ну, потому что звезда не такой уж мощный гравитационно-линзирующий объект. С этой целью еще 33 года назад польские астрономы построили небольшую, но очень полезную обсерваторию в Чили, рядом с обсерваторией Лас-Кампанас. Там телескоп постоянно смотрит на соседнюю галактику, Большое Магелланово облако. Почему? Да потому что в небольшой области неба сосредоточено большое количество звезд, так сказать, фон, богатый звездами. Ну и была надежда, что когда-нибудь на фоне одной из этих звездочек пролетит нечто, что мы не увидим, а только почувствуем по эффекту гравитации, и поймем, что это одиночная черная дыра. Дело в том, что одиночные черные дыры некогда предполагались как главный кандидат на объяснение темного вещества. Вы знаете, что наша галактика, да и другие большие галактики, окружены таким массивным гало из невидимого вещества. Dark matter – темная материя или темное вещество, если говорить правильно. Так вот, эта идея не оправдалась. В таком количестве черных дыр нет. Но должны же они быть вообще одиночные черные дыры. И вот, наконец-то. После 33 лет наблюдений, повторных наблюдений, привлечения других групп астрономов, которые на других телескопах работают, наконец-то подтвердилось с полной определенностью, что впервые обнаружена одиночная черная дыра, проявившая себя как гравитационная линза. Это, конечно, замечательно. Можно поздравить польских коллег, потому что 33 года наблюдать – это просто какой-то сказочный возраст. Кажется, Илья Муромец 33 года лежал на печи, но в данном случае астрономы не лежали на печи. Они совершенствовали свою аппаратуру. Они много чего нашли. Но это обычно были проходы одной звезды на фоне другой. Но оба объекта были звездами. А тут нечто прошло. Эффект гравитационной линзы надежно был измерен, а дальнейшие наблюдения показали, что прошла-то не звезда, она не появилась потом после прохождения как яркий объект, как светящийся объект. Нет, это была по-настоящему черная дыра. Как только не открывали черные дыры, мы их довольно много, десятки открыты в составе двойных звезд, там, где вещество нормальное падает на черную дыру. Открыты по эффекту слияния друг с другом, когда две черных дыры сливаются, рождают гравитационную волну, и она бежит, ее фиксирует гравитационный волновой детектор на Земле. А вот открыть черную дыру по эффекту гравитационного линзирования удалось впервые. Это, так сказать, квинтэссенция гравитации. Ничего, кроме гравитации, в черной дыре нет. И она сработала, как гравитационная линза, усилив свет более далекой, находящейся за ней, обычной звезды. Как я уже сказал, это открытие потребовало усилий многих астрономов, да и многих лет наблюдения. Пронаблюдав этот эффект, астрономы долго ждали, пока черная дыра сойдет с яркой звезды, чтобы заметить, а это сама она была звездой или чистой гравитацией. 11 лет ждали. 11 лет наблюдали, и в конце концов поняли, что это черная дыра. И даже удалось узнать кое-что о ней. Ее масса, ну, точность тут не особенно велика, от 6 до 8 масс Солнца. То есть это вполне себе нормальная черная дыра, которая родилась после смерти массивной звезды. Находится она от нас примерно на расстоянии 1,5 килопарсека, 1,5 тысячи парсеков. Ну, мы с вами любим световые годы, это примерно 4000 световых лет, очень далеко. Знаете, иногда даже спрашивают, а не угрожает ли нашей планете встреча с черной дырой? Ну, вообще говоря, встреча нежелательна. Черная дыра – это объект массивный, вот в данном случае от 6 до 8 масс Солнца. И если такая просто влетит в Солнечную систему, даже не встретив по пути Землю, она может раскидать все планеты в стороны, и нашу Землю тоже. И наша Земля может либо упасть на Солнце, либо, что более вероятно, покинуть Солнечную систему и навсегда удалиться в холодную пустоту космоса. Так что встреча с черной дырой – вещь неприятная. Но может ли она произойти? В нашей галактике сотни миллиардов звезд, и не так уж много черных дыр. Ближайшие на расстоянии тысяч световых лет. Это все равно, что ожидать встречи двух мух, одна из которых летает вблизи Москвы, а другая вблизи Санкт-Петербурга. Ну, вообще говоря, если очень долго они будут летать, может быть, когда-нибудь и встретятся. Но для этого нужно ждать миллиарды и миллиарды лет. Вот так же маловероятно, а, честно говоря, совершенно невероятно, встреча нашей планеты с черной дырой. Но исследовать черные дыры мы, конечно, будем, потому что это единственный объект, который дает нам перспективу дальнейшего продвижения в область гравитации. Общая теория относительности Эйнштейна – замечательная теория. Но проверить ее можно только вблизи самых массивных и компактных объектов, то есть вблизи черных дыр. Именно поэтому они нас так интересуют. Особенно одиночные, когда рядом нет ничего, чтобы помешало нам изучать саму черную дыру, ее окрестности, а может быть, когда-нибудь и ее внутренности под горизонтом событий. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Последняя новость, о которой я хочу сегодня рассказать, немножко меня настораживает. Звучит она так. Искусственный интеллект поможет изучать космос. Вообще говоря, звучит нормально. Я и сам неоднократно уже рассказывал своим студентам, что они должны научиться общаться с тем компьютером, который обладает интеллектом, научиться писать программы искусственного интеллекта, то есть просто хорошие программы, которые могут работать с большими базами данных. А все это хорошо. Но в данном случае своеобразно звучит эта новость, потому что искусственный интеллект в данном случае предполагается привлечь для конструирования новых научных приборов, а именно приборов для регистрации гравитационных волн. Мол, нынешние неплохо работают, но хотелось бы улучшить их параметры. И тут мы обратились к искусственному интеллекту с запросом, а не можешь ли ты сконструировать нам более чувствительный, более современный детектор гравитационных волн? Да, сказал интеллект искусственный и попросил много денег. К сожалению, в последнее время это стало почти нормой. Почти каждый научный проект сегодня старается наиболее ярко представить себя и публике, и рефери, которые рассматривают этот проект, потому что количество денег, отпущенных на науку, все время уменьшается. Ну и нынешний президент США еще сильнее прижал фонды научные, и, может быть, это даже общая тенденция, которая говорит о том, что научная работа становится все более дорогостоящей, результаты этой работы все менее понятными для широкой публики, и публика перестает понимать, а зачем эти дорогостоящие фундаментальные исследования, которые ничего не дают народному хозяйству и лично налогоплательщику. Ну, а политики чувствуют этот запрос со стороны населения и стараются поменьше финансировать фундаментальную науку. Мол, хватит копать фундамент, вы уже столько всего изобрели, что давайте нам изделия, улучшайте нашу бытовую жизнь, делайте нас более богатыми и здоровыми, а как устроен электрон, когда-нибудь другие разберутся. В данном случае искусственный интеллект – это такая марка, которая привлекает современное внимание любого человека. Это сегодня мем, на который может купиться даже несведущий в науке. Гравитационные волны. Кому они нужны? Ученым они нужны, это новое окно во Вселенную. Поэтому просто так сказать, что дайте нам деньги на конструирование нового гравитационно-волнового детектора, скорее всего, не получится. Это дорогое устройство. Скажет, пользуйтесь тем, что есть. Гравитационные волны никакой роли в нашей повседневной жизни не играют. А сказать, что искусственный интеллект может помочь нам создать новые гравитационно-волновые детекторы, это уже звучит заманчиво. Все, что искусственный интеллект может, сегодня должно поддерживаться. Может быть, я чересчур критичен. Может быть, действительно ученые должны в яркую обложку упаковывать свои запросы и даже свои открытия. Может быть, но публика и политики должны понимать, что даже то, что сегодня не привлекает особого внимания, даже то, что не выглядит ярким, цветным или, наоборот, пугающим нас, но позволяет глубже проникнуть в тайны природы, завтра обязательно обернется полезными изделиями, полезными лекарствами, полезными методами и улучшит нашу жизнь, улучшит наше здоровье. Так было на протяжении сотен лет, когда нормальная наука финансировалась только потому, что она наука. А наука всегда дает какой-то выход в нашу повседневность. Поэтому политики и руководители государства, не жалейте на фундаментальную науку денег сегодня, потому что завтра вам будут благодарны ваши дети и внуки.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова в эфире «Большая наука», снова «Великая в малом». И сегодня у нас будет интересная для меня и для гостей тема «Тайны математики». Моими собеседниками сегодня будут Ершова Галина Гавриловна, доктор исторических наук, профессор, руководитель учебно-научного Мезоамериканского центра Российского государственного гуманитарного университета. Вот, спасибо, добрый что вы день. К нам пришли. У нас сегодня здесь постоянный гость, мой хороший знакомый и товарищ Мельницкий Георгий Геннадьевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом Института прикладной математики имени Келдыша. Тайны начинаются там. С цифры.
1: Тайны начинаются и начинаются оттуда, из прошлого. Вот, по-видимому, свершение, которое сравнимо с изобретением колеса, это умение считать. 1, 2, 3, 4, 5. И они волнуют до сих пор. Всякая числовая мистика, она сейчас перекочевала либо в исторические труды, либо в научно-популярные журналы.
2: Псевдоисторические труды.
1: Понимаю. Но давайте вспомним. У нас сегодня совершенно замечательная возможность посмотреть на эти тайны с двух сторон. С одного континента и с другого. Ведь, по сути дела, вся наша наука, она выросла из античности. И цифры ведь оттуда же. Помним, юг Италии и Пифагор. Все есть число. Удивительно. Удивительная мысль. И это оказалось очень плодотворная мысль. Более того, секретные теоремы, то, что корень из двух иррациональное число, считалось той самой тайной, которую можно сообщать только очень близким ученикам. И понимаете, совершенно поразительно, что вот из тех идей, которые были высказаны тогда, из них, собственно, все как вот Афродита из «Морской пени», из них все и возникло.
0: Георгий Геннадьевич, начнем с того континента, где вдруг разошлись число и колесо. Число было, колеса не было. Галина Гавриловна, пожалуйста, вот расскажите вот ту сторону математики, которая меньше известна в началах своих, ну, нам, публике.
2: Ну, на самом деле, колесо – это достаточно простая технология.
0: Ничего себе.
2: Это простая, это механическая технология, и древние мезоамериканцы, в том числе майя, прекрасно знали колесо.
1: А мезо – это кто?
2: Это такая культурно-историческая область, которая охватывает от Мексики до где-то примерно...
0: То есть это ареал какой-то,
2: Сальвадора,
0: да?
2: Да, до Сальвадора, Гондураса. Вот это и, ну, там ниже как бы Нижняя Мезоамерика, но это вот культурно-исторический ареал, скажем так. Вот, и там вот как раз майя, ацтеки, альмейки, сапотеки, то есть выдающаяся культура американского континента. То есть один из цивилизационных очагов, которые возникли на Земле.
0: Пространство вы обозначили, а теперь время.
2: Время, значит, оккультуривания маиса где-то замечено уже было в 7-м тысячелетии до нашей эры. Вот первое то, что в обыденном понятии называется цивилизация, возникает во 2-м тысячелетии до нашей эры.
0: То есть по возрасту это сравнимые цивилизации, то, что мы относим к средиземноморским цивилизациям. И там это по времени сравнимые вещи?
2: Это по времени это понятно, что шкала одна, но дело в том, что тут есть в истории, в отличие от математики, это нелинейная вот такая вот наука, это очень хитрая наука, и в ней существуют свои законы и своей системы доказательности. Американский континент был заселен позже, нежели, скажем, вот та центральная часть, которую мы знаем как Старый Свет. И пока континент был огромный, и вот эти первые там, 40 тысяч лет до нашей эры племена ходили, объедали эту территорию, очень экологично объедали, поэтому им хватало на вот это экстенсивное выживание. Объел, пошел дальше. Цивилизации и культуры возникают уже такие, когда только становится тесно. Вот когда становится тесно, когда надо думать о будущем потомства, и когда есть жадные соседи, которые тебя готовы съесть, вот тут включают люди мозги. Поэтому история дала и география вот некий люфт, скажем, этому населению не включать мозги. Но как только приперло, они их включили. Они одомашнили растения, и они начали создавать, собственно, идти по обычной схеме создания развитых цивилизаций. Поэтому они чуть-чуть формально отстают от, скажем, там, ну, Египта того же. Но это абсолютно не значит, что они отстают в развитии, потому что в некоторых вещах они шли быстрее, нежели Египет, скажем, и действительно перескочили к Средиземноморью. Вот, поэтому во временном отношении получается, что как бы начало чуть-чуть позже, но потом они быстро набирают и идут своим путем. И все надо считать. Строить надо считать. Там, выращивать кукурузу надо считать. Людей надо считать. Поэтому, но самое интересное, надо считать данные астрономии. То есть наблюдение, время надо считать. И вот это необходимый счет времени, потому что человек становится человеком только когда в мозгу формируется понятие «вчера, сегодня, завтра», а это время. И вот это время для необходимой счета времени, она приводит к формированию математики. И поэтому у майя точно так же все наблюдения, астрономические наблюдения, все связаны с развитием математики.
0: Я вас перебью, потому что дико с вами не согласен. Значит, должно быть не только время, но и пространство, потому что только тогда будут мозги, когда не только во времени человек находит шкалу, но и в пространстве, близко-далеко.
2: Тогда это другой фрагмент, я могу и про это рассказать. Нет, дело в том, что да, действительно, вот этот, если обсчет пространства, на самом деле, в древности, если мы возвращаемся к системам, он идет по такой схеме, скажем, день, там, скажем, ходьбы. Измеряется, там, встало, село солнце. И измеряется понятиями, которые привязаны к каким-то явлениям природы. Вот пространство измеряется через природу. Тогда как время, оно не может измеряться ни через что, кроме как через математику. И вот тут вот такая вот хитрая разница. Поэтому древние мезоамериканцы рассчитывали все свои астрономические данные с помощью математики. Хотя, надо сказать, что, собственно, математика у майя, вернее, в Древней Мезоамерике, как и во всем мире, возникает от человека. Человек – центр всего. То есть я – центр отсчета времени. Потому что система отсчета майя двадцатирична. 20 пальцев на руках и ногах.
0: Скажите, какая-то система записи появилась сразу, или мы догадываемся, что двадцатиричная система была?
2: Она появилась сразу. Она появилась сразу, то есть это самое простое единица – это точка. Пятерка позже становится черта, хотя в некоторых системах 5 точек. Вот, и 20, вот тот самый ноль позиционный, который дает уже возможность манипулировать цифрами, это вот в виде такой вот баба-какао.
1: Как это отрадно. Вот я понимаю, что ни с чем согласиться нельзя, но возразить очень трудно. Конечно же, и время, и пространство, и все остальное идет, конечно, от природы. Более того, исследования этологов, они показывают, что, скажем, есть муравьи, которые прекрасно ориентируются, они умеют считать. Вот он идет, например, вот сюда, вот ему надо найти добычу, а дальше он возвращается по прямой. Люди провели эксперимент. А как? И выясняется, что эти самые муравьи, они считают эти самые шажки. Аналогично со временем. То есть, на самом деле, здесь мы не преуспели. И поэтому, на самом деле, вот у меня, пожалуй, вот интересный какой вопрос. Поскольку, вот как мы говорили, что литература наша выросла из гоголевских шинелей, то наша математика выросла из античности. И давайте посмотрим, а как она выросла. Сначала, естественно, люди решали простые некие задачи, а потом у них возникла альтернатива. Поскольку вы говорите о том, что когда чего-то не хватает, то надо думать. Им не хватало земли. И поэтому, поскольку не хватало земли, то надо уметь измерять. Но как измерять? Поскольку идея стандартизации не была близка древним грекам, и вообще числа считались, вот дроби, это считалось удел купцов, то, соответственно, пользуются самыми простыми инструментами. Это веревка, это вот, чтобы измерить, и, соответственно, циркуль. И поэтому хорошее решение задачи – это то решение, где мы можем взять и с помощью циркуля или линейки, в общем-то, решить задачу. Ну, скажем, измерить одну площадь, посмотреть, что больше чего. Почему это важно? Потому что возникали дела о наследстве. возникали дела о наследстве, и, соответственно, нужно было понять, что одному брату, что другому брату.
0: Но это тоже должна быть ограниченная территория при большом...
2: Ну да, и потом это уже совсем поздние дела.
1: Но революция, это, революция, на мой взгляд, она связана со всем, когда мы считаем, например, или когда мы имеем время, это мы не сильно отличаемся от животных. Они умеют это все. Начинается отличие, на мой взгляд, очень интересно знать, как это было у майя. Отличие началось вот с чего. Когда выяснилось, что у людей есть некие заблуждения. И вот нужно выяснить истину. Как выяснить истину? Либо обратиться к богам. Но, к сожалению, текстов священных их было много, и жрецов было много. И поэтому, ну, если в каждой хорошей книжке есть и одно утверждение, и противоположное. Поэтому боги не в помощь. Либо к властителю, который скажет, ну как надо. Ну кто у нас знает, как надо строить? Ну конечно, конечно, мэр. Кто? Ну по всем вопросам, ну конечно. У них оказалось в какой-то период времени, что ситуация иная. Что у них нет одного сильного лидера. И возникло, скажем, некое количество людей, которых надо убеждать. Все люди, у которых есть по 20 рабов, они все равны. Значит, надо убеждать. Значит, как убеждать? И вот здесь, вот на мой взгляд, вот тут-то рождение произошло. Ну, например, сначала люди начали убеждать друг друга в каких-то простых вещах, а потом начали задавать сложные вопросы. Ну, например, вот, на мой взгляд, одна из самых гениальных вещей в началах Евклида – а сколько существует простых чисел? Потому что доказательство о том, что простых чисел бесконечно много, сама по себе мысль совершенно нетривиальна. И вот мне очень интересно, а вот у майя такая ситуация была? Вот было ли, скажем, нечто такое... числовая магия, как у пифагорейцев, было ли понятие доказательства? И, скажем, вот если мы сравним арифметику и геометрию, вот они чему отдавали предпочтение?
2: Майя, когда начинали, или вернее их предшественники начинали считать, они начинали считать, так сказать, и пространство, и время, и вот этот счет, он формировался у них, конечно, не на уровне сразу теорем, это еще другой этап, там, скажем, развитая классика периода майя, да, там уже, наверное, шла речь о математике. О том, как математика возникает, она возникает, так сказать, без теорем, а просто система подсчета. И очень любопытно, что они вводят понятие нуля. То есть оно для них оказывается необходимым. То есть причем это понятие тоже эволюционирует. Сначала ноль у них обозначает целостность. Вот те 20 законченные. А потом, когда происходит вот тот самый другой этап осмысления, так сказать, доказательности, они переходят к пониманию нуля как пустоты.
1: Когда ноль появился у них?
2: Ноль появился у них, уже отмечен в надписи, где-то в третьем столетии, в третьем-четвертом до нашей эры. То есть задолго до Индии появляется понятие нуля. Вот, позиционного. И потом ноль становится понятием пустоты. И любопытно, вот по словарям, скажем, у майя, вот это слово «каль», которое означает «ноль», оно означает «двадцать» и «ноль». И оно означает одновременно заключенный, спрятанный, закрытый, запертый. И вместе с тем, значит, это уже счет двадцатками, то есть вот такое понятие уже существует, двадцатиричный счет есть на уровне терминологии, существовало. Вот. И вот это вот переходит позже в понятие нуля, то, что, скажем, европейцам было, ну, более близко, поскольку они опосредованно это заимствовали, начиная от Индии.
0: Скажите, там, вот, действительно через... восхитительная тема. Ноль вот в европейской культуре, он появился как ноль отсутствия единицы, до единицы, или он тоже был из пространства? Как он взялся?
1: Нет. Ситуация очень интересная, действительно. Потому что, например, у римлян, в римских цифрах, там нет нуля. Более того, ноль пришел из Индии, далее ноль оказался на Арабском Востоке, а потом пришел в Европу. На самом деле, самое, на мой взгляд, самое удивительное, что люди решали уравнения, то есть, по сути дела, греки умели решать квадратные уравнения. Они не знали нуля. У них не было нормальной системы обозначения. То есть они мыслили геометрически. Поэтому очень интересный вопрос. То есть они смогли вот эту необходимость считать большие числа, они смогли обойти. Они смогли обойти благодаря геометрии. И поэтому Платон говорил в этой связи, Бог – это геометр. И поэтому очень любопытная ситуация, что вот именно арифметика, она оказалась, то, что вы говорите, крайне любопытно, что третье, вы говорите, столетие до нашей эры, что здесь-то люди четко датируют. Индия – это где-то 650-й год. И действительно, в начале это было, скажем, просто промежуточек между вот у нас есть, ну, надо же как-то разделять. 55 и 505. И вот они, скажем, вот вначале какой-то гений начал просто писать промежуточек. Ну, вот неудобно. И сначала был один значок, потом другой значок, а потом вот так произошел ноль, действительно. А вот до доказательств удалось дойти вот в этой культуре?
2: Во всяком случае, у нас нет текстов, потому что единственный источник, который нам может свидетельствовать о чем-то достоверно, это тексты. А текстов у нас математических нет. У нас есть записи, у нас есть таблицы умножения, у нас есть расчеты, скажем, на многие тысячелетия.
0: Но, астрономические, да?
2: Да. Но они в цифрах идут. Ну, там да, две да, системы да. было, скажем, вот расчетов. Одна для астрономии, ну, как у нас год, там, скажем, мы знаем, что это 365 дней. Вот так и у них. Одна система была
0: точно,
2: для астрономии.
0: Кстати, это точно
2: абсолютно было? Точно, причем точнее даже, чем та, которая принята у нас. Вот. Причем совершенно очевидно, что они 3π знали, и использовали.
1: Пи.
2: Вот, да. Они знали и использовали 3,14, это я совместила. Вот. И они вводили это понятие для расчета, для

0: зачитали такой длинный вопрос. Да. Он на самом деле меня очень заинтересовал просто тем, что человек скрупулезно все это пронаблюдал, записал, проанализировал и как бы приветствуется. Там было несколько, конечно, у него ошибок, но таких, что я вот в Татарстане не вижу глобального потепления, но это, то есть аксиомор такой в одной точке, конечно, глобальное потепление не увидеть. Но вообще меня заинтересовал этот феномен. Ну, первый, да, первый комментарий там, классическое смешение прогноза погоды и прогноза климатического, и на самом деле мне всегда хочется таким скептикам отвечать, которые говорят, что метеорологи ошибаются. Вот вы на самолетах летаете, если вы не верите прогнозам погоды, то вы, значит, не должны летать на самолетах, потому что каждый полет самолета сопровождается видением синоптиков, и это очень кропотливая, тяжелая работа — просмотреть, какая погода будет по полету, прогноз составить. То есть если вы летаете на самолете, значит, вы верите синоптикам, верите их прогнозу. Ну а цифры, которые приводят, которые я вижу, там оправданность прогнозов, она выросла достаточно сильно. Там на 3 дня вперед это уже 95%, там на неделю это 70% оправдываемость. Но это погода, не надо путать погоду и климат. И вот тут, наверное, можно адресовать к моему выступлению на «Ученые против мифов 7». Там как раз, в принципе, я достаточно подробно разбирал этот вопрос. Вот, а теперь давайте вот этот слайд я специально подготовил. Меня заинтересовало, там на самом деле было несколько вопросов про холодный Урал, то есть там подряд разные люди писали, а что ж так холодно на Урале, что ж так холодно на Урале. И вот я построил температуру, это летняя, среднелетняя температура, июнь, июль, август, для, ну, вот Казани и три уральских города, Уфа, Пермь и Екатеринбург. В принципе, ой, единственное, можно я попрошу... показать, чтобы я видел, что я показываю сейчас, а то я опять Георгия вижу только в окошке маленьком.
1: Александр, или
0: зрители сейчас вас... все видят Георгия, да?
1: Нет, зрители видят презентацию, не волнуйтесь, Александр, все нормально.
0: Зрители видят презентацию, ну, отлично, ладно. Тогда вот, и смотрите, в принципе, мы, конечно, видим вот этот рост температуры, мы видим эту болтанку большую, мы видим, что начиная там с 70-го года во всех городах температура-то растет. Но вот так, если приглядеться, ну, можно, наверное, в Казани увидеть вот это вот небольшое похолодание. То есть, в принципе, я так подумал, ну, наверное, человек просто... путает погоду и климат, но решил посмотреть вот аномалии месячные непосредственно, как вот выглядит. Ну, вот. И что ж такое? И действительно очень интересный момент с июнем обнаружился. Вот смотрите, аномалия, например, это у нас 17-й год, глобальная аномалия температуры, так везде жарко, и вот такое пятно холода как раз Поволжье, Урал, вот тут оно немножко европейскую территорию затрагивает, ну вот как-то так. Вот 18-й год, июнь, чуть-чуть другая конфигурация, но снова пятно холодно. И действительно, думаю, интересный момент. То есть вот это 19-й год, и снова это июнь, и 20-й год. В принципе, мы очень интересная структура. В принципе, мы даже обсуждали в нашей лаборатории в институте, почему это июнь вот, да, проявляется. То есть, ну, в принципе, какова вероятность, что это случайно? То есть, очевидно, что это некие такие блокирующие антициклоны вставали. Почему они вставали именно в этом месте? Вот этот вопрос, он как бы остается. Дело в том, что вот если мы посмотрим май 19-го, ну, совершенно все не так. Холодная Европа, холодная Сибирь, а вот у нас как раз тепло, в отличие от вот этих вот структур, где теплая Сибирь, теплая Европа и холод там Поволжье, Урал и восток европейской территории. Ну, например, в мае 19-го такого нет, там в июле 2018-го такого нет, а вот там 4, на самом деле даже 5 июня подряд, начиная с 16-го года, действительно... антициклон блокирующий стационирует таким образом, что идут холодные потоки к нам на восток европейской территории, на Урал, вот в Поволжье. Это интересный феномен. Вот, в принципе, чем объясняются вот такие учащения, возможные учащения таких блокирующих антициклонов? У нас есть западный перенос. Ну, такой вот перенос идет от вот этот холодный климат, это теплый, вот в принципе сильный перенос идет из Атлантики к нам в умеренные широты со слабым волнением. Его сила зависит от градиента экватор-полюс. чем больше температурный градиент, разница температуры между экватором и полюсом, тем сильнее вот этот поток западный. Дело в том, что полюс теплеет быстрее, чем экватор, есть такое называемое полярное усиление. И вот этот градиент, он ослабляется. Опять же, я про это немножко говорил, ученые против мифов. Сильны, даже не немножко, я там показывал сравнение с речками, и с горными реками, и с равнинами. То есть

0: мы в какой-то мере вот сейчас вместо горной реки, которая с малым изгибом превращается в равнину, вот с такими вот завихрениями, более сильными, с меридиональным потоком. Вот это вот ослабление западного переноса, видите, действительно наблюдается за последние там 35 лет, западный перенос ослабляется. А вот это наша работа там 2014 года, там мы анализировали наводнения на Амуре, ну и смотрели вот это стационирование в атмосфере, и это повторяемость блокингов, повторяемость блокирующих антициклонов, как раз вот такой блокирующий антициклон может встать и надолго прекратить западный перенос и обеспечить в своей там передней части заток с юга, условно теплую, очень жаркую Европу, а в тыловой заток с севера, это как раз холодный Татарстан, холодное Поволжье. В принципе, как раз максимум повторяемости вот этих вот антициклонов приходится вот где-то с 40-й градус восточной долготы, то есть его вот ось. И видно, что вот это вот черное, это 69-90, а красное это 92-2013, немножко подрастает эта вероятность, она увеличилась. Например, на этой картинке показано на правой разные фазы тихоокеанской декадной осцилляции, в принципе, вот то туда, то сюда качает. Вот, например, в положительную красное он немножко там стоит западнее, в отрицательную восточнее. А почему стационировал в июне антициклон 5 июня подряд? Очень хороший вопрос. Мы заинтересовались, ну, не знаю, наверное, то есть вот ответ в стационировании, но почему непосредственно вот эти 5 раз он стационировал здесь? Вопрос хороший, будем пробовать ответить. В принципе, в июне наблюдается как раз максимальный вот этот градиент, там, между, если, например, посчитать градиент температуры на Москва-Баренцево море, вот он максимальный в июне. То есть и ослабление как раз, если Арктика теплеет быстрее, в июне возможно вот максимальное ослабление этого градиента, потому что он просто, ну, база самая у вас максимальная. Но почему он стационирует? То есть, в принципе, здесь он и так наиболее часто. Ну, вот, может быть, поэтому. Но это надо посмотреть, может, какие-то специальные эксперименты провести. Хороший очень вопрос. Он нас сподвиг на то, чтобы начать проводить какой-то вот именно анализ вот такой географический, локальный, с точки зрения, почему 5 раз подряд вот мы имеем такой холодный июнь, вот такое стационирование в одном и том же месте. Потому что, скорее всего, конечно, оно должно быть чуть-чуть прыгать туда-сюда. Но вот у нас есть такое стационирование. Действительно, спасибо за вопрос. Мы посмотрим, но и ответим, наверное, более подробно потом. Но оно есть, и действительно, но и единственное, это не противоречит совершенно, единственное, что я хотел сказать, это совершенно не противоречит глобальному потеплению, как раз вот эти вот стационирующие блокинги, вот это ослабление западного переноса, вот усиление этого меандрирования, это как раз следствие потепления. Ну, просто вот так вот нам, вам там вот не везет. Видите, в целом-то вот она более теплая планета, но вот есть такие вот затоки холода, такие вот режимы устойчивые, холодные, в умеренных широтах. Ну, держитесь.
1: Спасибо большое. Вопрос от человека, который подписался, Алексей Носовец. Потепление разве настолько страшное? Представим, что в холодильниках в холодильно-климатических зонах станет теплее, разросшиеся пустыни застроят солнечными батареями?
0: Хороший очень вопрос. В принципе, вот мы со Станиславом на эту тему, да, дискутировали на «Ученые против мифов». Здесь все зависит от... надо считать плюсы и минусы. Да, плюсы, они вот есть, про них не надо забывать. Там Северный морской путь откроется. В принципе, чем больше СО2, тем растениям лучше, они там... Например, условно, трава зеленее, да. Но какие минусы? Основной минус – это, конечно, закисление океана и рост уровня океана. То есть рост уровня океана – это уменьшение прибрежной зоны, отдаление прибрежной зоны, то есть подтопление крупных городов, например. Закисление океана – это, например, потери биоразнообразия в океане, потом потепление плюс закисление, они еще ведут к уменьшению содержания кислорода в океане, что там тоже ведет к уменьшению биоразнообразия в океане, плюс к уменьшению, например, возможного рыбного улова и так далее. То есть, ну, в принципе, надо все это считать, экономисты считают, и они приходят к выводу, что все-таки минусов больше, рисков больше. То есть, к сожалению, вот так.
1: И далее от одного из наших постоянных зрителей, пирожок с ковидлом, который недавно выиграл у нас футболку в том числе, брал тут билеты в отпуск и заметил, что и авиакомпания, и ЖД сообщают, сколько CO2 выделится от моей поездки. Это делается чисто для информации или что-то можно сделать именно на этапе покупки билета?
0: Пока, как я понимаю, чисто для информации, но... В принципе, это сейчас такая корпоративная практика, начинать считать свой углеродный след, возможно, для расчета там каких-то выплат, компенсаций и так далее. То есть, ну, например, для того, чтобы там авиакомпания потом посчитает, сколько она углерода потратила, и посадит какие-нибудь леса, условно. Там. То есть в Европе, например, достаточно сильно развивается сейчас вся эта тематика, расчет углеродного следа, какие-то компенсаторные меры и так далее. Но, в принципе, это немножко, опять же, экономика, это не совсем моя тема. Я боюсь, что я могу сказать... устаревшую информацию, скажем так, потому что там очень быстро развивается вся эта отрасль, и там я могу даже не уследить уже за тем, что происходит и для чего вот это вот там расчет, чисто для информации он расчет, или уже для того, чтобы там, не знаю, посчитать там условный налог на CO2 и так далее. То есть, в принципе, ну, налог еще не введен, но он тоже обсуждается в Евросоюзе о том, чтобы ввести налог на углерод, на эмиссию углерода.
1: Спасибо. И несколько спасибо хочется сказать. Александр Казаков написал: «В пламя науки подкинем дровишек» и прислал нам небольшой донат. Александр, огромное вам спасибо. Евгений Гусев также прислал донат, написал просто так. Спасибо вам огромное, Евгений. Ну и Михаил Баклуков возмущается. «Откуда засуха-то? Чем теплее климат, тем температура равномернее, влажность равномернее и выше. Опустынивание – это процесс, связанный именно с похолоданием».
0: Да, вот это частые вопросы были, в том числе под, в комментариях под нашим видео со Станиславом. Так, да, давайте вот мы пройдем к презентации моей. Она сейчас видна, да, полю?
1: Да, да.
0: Вот такой слайд я показывал, да, то есть у нас действительно, чем теплее, да, тем более влажный воздух, все правильно, как бы, чем выше температура, тем воздух может содержать больше влаги. И действительно резонный вопрос, откуда же засухи, да, то есть почему у нас пугают засухами, все же теплее. Ну, а пользователи, конечно, пишут, что равномерно будет больше осадков, это не так. Почему это не так? Дело в том, что... растет-то абсолютное влагосодержание, но не относительное. Понимаете, влажный, то есть теплый воздух может содержать влаги больше, это факт, да, но когда он содержит больше влаги, чтобы влага достигла 100%, влажность относительная, ее должно быть еще больше. А как раз вот то тонкая грань, тонкое вот это равновесие между тем, где достигается относительная влажность 100%, а где она не достигается, где, да, воздух становится более влажным, но осадки не выпадают просто потому, что нет 100% влажности, облака не образуются условно. Мы приходим к тому, что по факту реакция остатков, реакция облаков на изменение климата, она не такая равномерная, как можно было бы ожидать, там, сидя у компьютера своего. Ну вот, например, как меняются осадки, это тренды с 1951 до 2010, здесь миллиметры в год, за десятилетия. Вот, в принципе, мы что видим? Мы видим увеличение количества осадков в нашей стране, мы видим увеличение количества в США, вот, увеличение количества осадков там в южных широтах в определенных, но, например, мы видим сокращение осадков вот в субтропических широтах, и, конечно, самое опасное, это вот такое, мы видим уменьшение осадков там, где их и так мало, это вот, например, там Ближний Восток, Средиземноморье, мы видим уменьшение осадков в засушливых зонах Китая, например. Мы видим уменьшение осадков в районе Сахели, в районе Сахары. То есть, в принципе, мы видим... Дело в том, что расширяется ячейка Хедли, расширяется область субтропических антициклонов на север. И как раз циклоны сдвигаются на север. Вот здесь осадки растут, а вот здесь они отсюда уходят, здесь осадки сокращаются. То есть мы видим неравномерное изменение осадков. Мы видим зоны и увеличение осадков, и зоны... уменьшение осадков, поэтому как раз там, и причем зона уменьшения осадков, там, где очень много людей проживает, то есть, как бы, собственно, то, когда климатологи говорят, с изменением климата ожидаются засухи, конечно, они не везде ожидаются. Они ожидаются в каких-то определенных районах, но достаточно широких районах. То есть, ну, и это связано, говорю, с тем, что да, влажность растет, но относительная влажность далеко не всегда растет. То есть зависит от того, растет там быстрее температура, или там есть источник влаги, условно, в этом районе, или нет источника влаги. Если источника влаги в этом районе особо нет, то относительная влажность убегает от 100% очень далеко, там, и там осадков еще становится меньше. А если есть источник влаги, ну да, то есть тут и осадков может быть больше. Ну вот, например, тоже, а что такое осадки? Ну, насколько они равномерно растут? Вы думаете, каждый день будет прибавляться там по чуть-чуть? Ну, вот я вас расстрою, отнюдь не так. Это вот сейчас, собственно, уже наше исследование, которое я провожу. Ну, вот это данный Росгидромет, это динамика средних годовых и сезонных аномалий осадков в России. Да, мы видим вот этот рост осадков там во все сезоны, увеличивается количество, ну, не очень сильно, но увеличивается. Но дело в том, что хоть и общая сумма увеличивается, но ну, не сильно, вот черненькая – это общая сумма. Дело в том, что меняется очень сильно характер осадков. Вот здесь мы посмотрели, большая была работа, несколько лет делали, тип осадков – ливневые или облажные. Ну, вы для себя, наверное, знаете, вот облажной дождь затянул, весь день идет, равномерный такой, без особых каких-то градаций, там, интенсификации, просто такой, ну, более-менее плюс-минус одинаковый. А ливень, он короткий такой, может быть, сильный, пройти, там, полчаса идет, потом его нет. И вот мы что увидели? Здесь красные – это ливни, а синие – это облажные. Вот это вот европейская территория России – это Сибирь, а это Дальний Восток. Мы видим, что там в 70-е, 80-е примерно поровну было облажных и ливневых выпадало. А сейчас почти в два раза больше, например, в некоторых районах, ну, там, в Сибири, например, больше ливневых, в европейской не так сильно, но тоже, то есть, сумма у нас вот эта черная, это общая сумма, она, может, слабо изменилась, чуть-чуть выросла, но она сильно выросла за счет увеличения ливневых и уменьшения облажных. То есть, изменился характер осадков, осадки стали выпадать неравномерно, быстро, сильно. Мы видим увеличение экстремальных осадков, то есть, сумма, например, там, 95-й перцентиль осадки вносят все больший вклад вот в эту общую сумму. То есть осадки идут более сильные. И вот интересный момент, это Ольга Зорина из Института океанологии обнаружил такой интересный момент. Перераспределение периодов сухих и с дождями. Ну вот она очень красиво это так продемонстрировала в виде бус. Вот представьте, у вас месяц идет, вот это месяц. И какие-то дни с осадками, какие-то дни без осадков. Ну, вот как бы вот так вот. Дождь идет, потом не идет, дождь идет, потом не идет. Это вот как было. А вот как сейчас становится. У вас увеличивается сухой период, условно становится там 20 дней без осадков, потом там 5 дней с осадками, потом там 10 дней без осадков, 5 дней с осадками, там, ну и так далее. Ну да, я в сумме немножко сказал больше, чем месяц, но, предположим, там 15, 5, там 8 и 2, да, как-нибудь так, увеличивается продолжительность и сухого периода, и продолжительность дождливого периода. И это достаточно опасная история, потому что у вас, когда подряд 5 дней идут дожди, это для, ну, такая угроза наводнений, например, серьезная, там сильно увеличивается сток рек. А когда у вас там 20 дней подряд без дождей, то это увеличивается риск засух. То есть, да, мы за месяц получаем столько же осадков, как раньше, да, ну или даже чуть больше. Но дело в том, что они распределены совершенно неравномерно, они выпадают более сильные и, в общем-то, ливневые. Пожалуйста, то есть тоже не совсем правильно смотреть на такую общую сумму и говорить, ага, просто осадков становится больше. Да, их становится больше, но они становятся другими. И, в общем-то, это тоже надо понимать. Условно, наши ливневки там делать как-то, может быть, другие, ориентироваться, какие-то нормы пересматривать для стока рек и так далее, и так далее. Ну, вот как-то так я бы, наверное, ответил.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Значит, нас уже смотрят более 500 человек. Я обращаюсь к нашим зрителям. Если вы смотрите этот стрим, и он вам интересен, пусть вы даже не согласны с чем-то, что говорит Александр, но чтобы этот стрим увидело больше людей, во-первых, не забудьте подписаться на канал «Лаборатория научных видео», если вы еще на этот канал не подписаны. Нажмите там колокольчик, и выберите в нем пункт «Все», чтобы в будущем вам приходили уведомления о всех новых стримах, которые на этом канале будут приходить. И также обязательно поставьте этому стриму сейчас лайк. Это несложно, но это позволит привлечь большее количество зрителей, которые сейчас к нам подключатся. Стрим будет просто чаще появляться в рекомендациях у других потенциальных зрителей. А я зачитаю следующий вопрос. Его задает Сергей З. Он прислал небольшой донат. Спасибо, Сергей. Через сколько лет из-за потепления Венеция станет непригодной для жизни и посещения туристами? Предпринимаются ли какие-нибудь попытки спасти город от затопления?
0: Да, хороший вопрос. Я про вторую часть, наверное, не смогу ответить, про такую локальную адаптацию непосредственно Венеции. Но вырастет сантиметров на 20-30 к 2070 году, ну, до 50 сантиметров к 2100 году уровень моря, предположить, то есть вот согласно нашим проекциям климатическим. Насколько это повлияет на туризм в Венеции, хороший вопрос. То есть, в принципе, город, конечно, адаптируется. Но здесь надо понимать, что не только растет средний уровень, растут еще нагонные волнения, штормовые. В Европе, в Средиземном море, в ноябре, например, в ноябре, в октябре усиливается штормовая активность, и все больше вот таких нагонных волнений случается. И, в принципе, там затопления в Венеции будут происходить все чаще. Станет ли она совсем непригодной? Ну, это сложно ответить. Я думаю, что не станет, что все-таки как-то город адаптируется. Вопрос цены этой адаптации, он, наверное, высокий. Я не уверен, что летом там будет слишком много, достаточно много туристов через там 30-40 лет, потому что будет очень жарко все-таки на летом ездить. Наверное, он перестроится на какой-нибудь весенний там сезон и так далее. Ну вот... Сложный, интересный вопрос, на который не так-то просто ответить, находясь, ну, не работая непосредственно в Венеции. Да, наверное, так.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Александр, вопрос... я коротенечко попрошу, Георгий, прости, пожалуйста, не шуршите, пожалуйста, ручкой, руками, что-то там такое это сказалось. Хорошо. В целом на звуке.
2: Спасибо. Хорошо. Лог Бен задает вопрос. Лог Бен. Одно непонятно. Все говорят, что водяной пар увеличивает температуру. Только вот обывательское наблюдение показывает, что чем больше облачность, тем холоднее. Если она сплошная, то температура воздуха уменьшается на 10-15 градусов летом. Но да, зимой теплее. Да и странно, что облачность только в одну сторону играет. Разве большое количество облаков не отражает большее количество света и тепла? Отражает большее количество света и тепла. Почему-то два раза написано, но неважно. Такой вопрос.
0: Да, вопрос хороший. Я вот как раз, да, его отобрал. Про облака. Вообще облака в климатической системе – это такой фактор неопределенности достаточно большой. У меня как раз диссертация кандидатская была на тему облачности и климата. И модели до сих пор не могут качественно воспроизводить некоторые характеристики облаков. Дело в том, что, например, ну, что такое облачные там, процессы? Это какой уровень, да, то есть это у вас там миллиметровый уровень, а даже там, если мы уходим в аэрозоли, то это еще меньший уровень. Если мы говорим о конвекции, ну это какие-то десятки, сотни метров. Модели работают там современные 3 километра, 5 километров, то есть все это параметризуется. Конечно, как поведут себя облака с изменением климата, вопрос, который, ну, разные модели, они немножко по-разному смотрят. Поэтому логичнее смотреть на то, что показывают данные наблюдения. Но тут и данные наблюдения тоже разнятся, потому что, ну, это надо спутниковые наблюдения, например, смотреть. И вот сигнал только в последнее время стал более-менее отчетливо проявляться, собственно, что происходит с облаками. Ну вот, в принципе, я показал, как реально влияют облака на климат. Но это вот статичная картина. Если бы климат не менялся, то что происходит с облаками? Ну, вот это ватт на метр квадратный. Если помните, то человеческая деятельность – это там 2 ватта на метр квадратный мы добавляем. А здесь смотрите, какие цифры, да, там, вот, ну, если мы посмотрим, например, на поверхность Земли, вот тут вот 54, 28, 26, ну, вот на поверхность, например, Земли. Вот суммарный радиационный эффект. Что такое радиационный эффект облаков? Это разница радиационных потоков между обычными условиями и безоблачными. Если бы мы все облака взяли и убрали, то есть у нас абсолютно ясное небо было бы, то у нас, например, было бы на 26 градусов теплее. Ну, господи, не градусов, извините, конечно. 26 ватт на метр квадратный у нас дополнительно было бы приходило от, ну, от солнца. То есть у нас было бы теплее, конечно, там не на 26 градусов. Общий эффект суммарных облаков на всей планете, он действительно охлаждающий. Там как? Там, смотрите, нижний ярус облаков он охлаждает, потому что они достаточно теплые. То есть облака, каждое облако, оно, у него два эффекта. И поскольку оно состоит из воды, то есть оно обладает парниковым эффектом, но поскольку, опять же, оно тоже состоит, опять же, оно состоит из воды, оно обладает и коротковолновым альбедным эффектом, оно повышает альбедо поверхности. То есть облако белое, под ним там темный океан, то больше отражается. Вот облака нижнего яруса, они достаточно теплые. В принципе, они излучают в космос практически при той же температуре, что и поверхность. Под ними там тот же океан. То есть, в принципе, их парниковый эффект не очень сильный, но они очень яркие. Они очень яркие, у них высокая оптическая плотность, оптическая толщина облаков этих высокая, то есть они белые, и вот они активно отражают, особенно вот такие вот слоисто-кучевые облака над океаном, над, в тропиках, они, например, активно отражают солнечный свет в космос. Облака верхнего яруса, напротив, они очень... они полупрозрачные, солнечный свет через них достаточно неплохо проходит вниз, то есть они очень мало его задерживают, у них альбедный эффект слабый, но при этом они очень холодные. Они находятся наверху, они гораздо холоднее, чем поверхность, и в космос от них как бы... Ну, ну то есть от них, от них уже уходит инфракрасное излучение тепловое, их парниковый эффект высокий, и, в принципе, они отепляют поверхность. Но вот если средний ярус скорее охлаждает, вот если все облака сложить, то все облака в целом охлаждают поверхность. Все-таки вот суммарный их эффект 26 ватт на метр квадратный, такой охлаждающий у облаков, длинноволновый вот у них 28 отепляющий, но коротковолновый 54 ватт на метр квадратный охлаждающий. Но это статичная картина. То есть это вот, вот эти цифры, если мы взяли и всю облачность убрали, вот у нас так бы эти цифры изменились. Но происходит-то не так, а вот как реально облака, как облачный покров реагирует на изменение климата, вот надо смотреть, какие связи реализуются. И вот что известно. Что-то как-то качество картинки немножко ухудшилось, но, надеюсь, вы меня извините. Если что, у меня вот есть это в «Наука и жизнь» в 2017 году вышла такая статья, научно-популярная, достаточно простенькая, про роль облачности в климате, как раз можно посмотреть. А что мы видим? Мы видим при изменении климата следующий процесс. Мы видим рост высоты верхней облачности в тропиках. Чем выше верхняя облачность в тропиках, тем она холоднее, тем при меньшей температуре уходит инфракрасное излучение в космос, тем сильнее парниковый эффект. Мы видим расширение ячейки Хэдли, о чем я говорил с осадками, то есть у нас больше зона субтропических антициклонов, то есть у нас больше больше область без облачной погоды, ясной погоды, причем в тропиках, куда приходит много солнечной энергии, то есть Земля поглощает эту солнечную энергию, облака не закрывают. То есть они ушли туда дальше на север, они открыли как бы Землю. У нас есть увеличение полярной облачности, а вот на полюсах как раз облачность, ну вот о чем там спросил как раз пользователь, что слоистые облака, они там охлаждают, а зимой отепляют. Вот в Арктике они как раз как бы как будто все время зимой, они все время отепляют практически. Ну и вот этот сдвиг к полюсам траектории циклонов тоже, в принципе, это как раз отепляющие эффекты. Вот уменьшение облачности нижнего яруса надо, то, что наблюдается, ну, вот то, что черненьким написано, это мы пока либо не знаем эти эффекты, то есть не до конца уверены по данным наблюдений. Красные мы уверены, разные данные нам говорят, что вот это точно есть, то есть мы тут есть некий консенсус. Не люблю это слово, но есть, скажем так, понимание, что это происходит вот так вот. А вот черный цвет, это еще либо нет понимания, либо очень эффект слабый. Ну вот, например, уменьшение облачности нижнего яруса над субтропическими частями океанов тоже может приводить к такому потеплению. Причем, но это может быть связано, вот это уменьшение, не с увеличением парникового эффекта и с глобальным потеплением, а с тем, что мы стали меньше аэрозолей имитировать, то есть меньше стало аэрозоля попадать в атмосферу, все-таки вот эти законы о чистом воздухе были приняты, а аэрозоли являются ядрами конденсации, и То есть из-за этого, может быть, облаков меньше, но здесь очень такие тонкие моменты, которые много очень исследований на эту тему есть, и там роль аэрозолей, роль парникового эффекта вот, в том, как ведет себя облачный слой. Тут как бы вопросов достаточно много остается, но мы видим, что облака скорее реагируют в сторону положительной обратной связи, а не отрицательной.
1: Большое.
2: Спасибо.
1: Так, и следующий вопрос у нас пришел от Сан Саныча. Он спрашивает, слышал такое утверждение, что чем больше льдов тает, тем меньше соленость Мирового океана, а соленая вода уже держит в кавычках тепло. Таким образом, климат сам выравнивается. Правда ли это?
0: Ну, опреснение, оно происходит только на севере, и как бы это минимальный эффект вот этой вот связи. То есть есть какие-то цепочки положительной обратной связи, отрицательные. Их очень много, этих цепочек. Но вот эта цепочка, она не компенсирует.
1: Спасибо большое. Также мы спасибо говорим Сан Санычу за донат и Татьяне за большой донат. Татьяна, спасибо огромное, что поддерживаете наши стримы. Очень приятно. И следующий донат. KFXP. Александр делает важное дело. Лайк ему везде, где он появляется. От меня тем важно и плохо осознаваемое человечеством. Огромное спасибо и за поддержку, и за приятные слова. Ну и вопрос от человека с фамилией Максимов. Наверное, фамилия. Возможен ли сценарий, где с увеличением концентрации CO2 появится или увеличится, видимо, или увеличит свое влияние фактор, стабилизирующий или снижающий концентрацию CO2, или потепление? Что за фактор и можно ли использовать его сейчас?
0: Ну, говорю, то есть климат пытается демпфировать уже на данный момент то количество CO2, которое мы эмитируем, порядка половины уходит в биосферу и в океан. То есть океан пытается поглотить излишки, и биосфера пытается поглотить излишки. Но слишком много мы сейчас добавляем, и так быстро поглотить не успевает. Не тот резервуар, не тот резервуар. То есть, если мы остановим, да, там, эмиссии, то они постепенно какой-то такой слишком уж большое превышение снимут. Там, за 30 лет где-то половину они уберут. Но как бы с такой же скоростью, с которой мы сжигаем, никакой эффект не работает в климате. А можем ли мы использовать? Мы что-то можем использовать, да. То есть мы, например, ну, есть так называемые различные методы carbon dioxide removal, как бы сказать, извлечение CO2 из атмосферы, и, например, прямое извлечение, прямое улавливание или какие-то методики сельского хозяйства, ну, например, там переход на многолетние растения от однолетних, использование там биочара так называемого. Это такое удобрение, какие-то практики рассыпания известняка на побережьях, например. То есть, в принципе, разные варианты разрабатываются, где, чтобы усилить вот этот вот сток углерода из атмосферы. Но пока вот эти вот методы, они такие на уровне статей научных, ну, может, на уровне каких-то отдельных экспериментов, но не на уровне каких-то принятых больших решений. Ну, разве что, как бы, высадка лесов, конечно, то есть вот то, что мы сводим леса, это тоже, конечно, мы сильно влияем, мы убираем резервуар, который наземный, где мог бы храниться углерод, то есть высадка лесов – это тоже важный момент такой, который мог бы помочь. Но тут проблема в том, что, например, молодые деревья, они так активно поглощают углерод, но когда дерево становится старым, оно уже дышит и фотосинтезирует плюс-минус с одной скоростью, а некоторые деревья даже и дышат, то есть как бы более активно, там не только же дышат листья, там и корневая система, например, дышит, и вот старый лес, в принципе, он в какой-то момент может стать источником, а не стоком углерода, особенно если температура вырастет. И вот были работы, вот в нашей лаборатории ученые там, Мохов, Елисеев, Денисов, у них вышла в том году статья, что при определенных сценариях в 21 веке при потеплении российские леса могут стать не стоком для CO2, а источником, вот эти районы лесов. То есть настолько будет активное дыхание почвы, что будет поступать даже СО2 больше в атмосферу, чем стекать. Но это надо будет уточнять. Вот, но такие оценки есть, и все это считается, смотрится. Но вот говорю, повторюсь, что в естественных условиях с такой же скоростью, с которой мы добавляем, извлекать не получается в климатической системе.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Хочу сказать, что у нас уже больше 70 вопросов зафиксировано. Поэтому я, во-первых, обращаюсь к Александру, что если есть возможность на какие-то из них отвечать, вдруг есть такая возможность, как-то более сжато, то этой возможностью хорошо воспользоваться.
0: Хорошо, давайте.
2: А к нашим уважаемым зрителям обращаюсь, что если вы хотите, чтобы ваш вопрос задали в первую очередь, у вас самый важный вопрос, и вы считаете, что он самый острый, его игнорируют проклятые ученые, не хотят на него отвечать, пришлите его с помощью суперчата или по ссылке, которая сейчас появится в чате, и его тогда точно зададут. А вопрос следующий задает Андрей, который как раз прислал небольшой донат и спрашивает: большинство не понимает, что комфортных и пригодных для человека и его деятельности земель после потепления станет меньше, а не больше, чем раньше. Пожалуйста, объясните, почему для общества в целом это плохо? Ну вот как-то сжато, можно ли это объяснить?
0: Ну, станет меньше земель, сельскохозяйственных, почему для общества плохо? Ну, потому что будет проблема с едой, проблема с тем, чтобы пропитаться всем нам, как бы, если очень коротко.
2: А так вообще на эту тему, почему будет плохо или хорошо, у нас вот целые дебаты были с тем же самым
0: Станиславом
2: Кабушевским.
0: Ну да, то есть тут... Да.
2: Кратко тут сложно, мне кажется, ответить.
0: Кратко сложно.
2: Сергей Дедов спрашивает. Возможно, я недопонял, недорасслышал. Александр говорил, что некие аэрозоли сдерживали потепление, но потом, когда их стало меньше, то потепление усилилось. По какой причине аэрозоли стали меньше применять? Можно ли использовать какие-либо аэрозоли для влияния на потепление? По какой причине аэрозоли стали меньше применять? И почему-то по второму разу тот же самый текст, простите. В общем, про аэрозоли спрашивает.
0: Да, вопрос про аэрозоли. Очень хороший вопрос, конечно. Аэрозоли – это важный... важный такой агент влияния на климат, скажем так, который тоже человек имитировал, но почему стало меньше аэрозолей? Просто потому, что промышленность стала более чистой. Ну, например, мы стали его в какой-то мере улавливать, то есть даже если мы сжигаем условный там уголь, мы СО2 там попадает, но хотя бы аэрозоль вот от сжигания мы улавливаем. Или транспорт, то есть там чище топливо стало, ставили ставить фильтры какие-то перед выхлопной трубой и так далее. То есть вот в какой-то мере все это стало улавливаться, и вот эта проблема стала меньше. То есть и максимальная эмиссия аэрозолей от человека были в 80-х, 90-х годах. Ну, с этим были связаны большие экологические проблемы в Лос-Анджелесе, в Лондоне, вот великий смог в Лондоне в 1950-х годах, когда умерло несколько десятков тысяч человек и так далее. То есть вот тот же туманный Альбион, собственно, тоже он был туманным, потому что очень много было аэрозолей там, а не потому что там было много туманов. Тоже это оттуда, в общем-то, идет. И... И сейчас как бы аэрозоль, что, чем он увеличивал альбедо, то есть он выступал как облако такое, то есть он отражал часть солнечного света и охлаждал. И действительно, вот у меня тут есть как раз последний слайд моей презентации, действительно, а вот ученые, то есть вопрос к ученым вообще, вот, ну окей, а если у нас план Б по поводу изменения климата, если мы понимаем, что мы никак не можем сократить наши эмиссии CO2, можем ли мы как-то воздействовать на климат? Ну, вот ученые предлагают несколько вариантов. Это направление называется geoengineering или climate engineering. То есть мы выступаем такими глобальными инженерами климатической системы. Ну, как выступаем? Виртуально, конечно, выступаем. Все это численные модели. И думаем, где мы, как мы можем повлиять на климат таким образом, чтобы его охладить. Ну и вот тут вот такая схемка от Алана Робок, он один из таких главных ученых в этой области, в Нью-Джерси, университет Ратгера. Вот смотрите, как бы вопрос в том, что, ну, как бы предполагается по большей части влиять, конечно же, на солнечную радиацию, и как-то ее часть солнечной радиации отражать дополнительно. Ну вот есть там, в зависимости от того, где мы расположим вот эти отражатели, как бы четыре варианта можно предложить. Вот первый вариант такой запустить. Ну, это в основном все какие-то такие некие футуристические, конечно, моменты, но некоторые более проработаны. Ну, вот этот футуристический, запустить некие там маленькие зеркала или большое зеркало между нами и Землей, между нами и Солнцем расположить где-то в космосе. Рассчитывается даже точка, которая лучше всего рассчитывается, площадь, которую стоит покрыть там этими зеркалами, ну и отразить там какой-то процент, долю процента Солнца, чтобы вот когда меньше приходило солнечного света. Следующий вариант – это вот как раз аэрозолями воздействовать, создать экран аэрозольный в стратосфере. Это, по сути, имитировать вулканические извержения, то есть при извержениях вулканов как раз сильных в стратосферу попадало много аэрозолей, которые создавали экран, распространялись по стратосфере быстро, и где-то года два они там держатся и отражают часть солнечного света. Вот есть предложение там с помощью самолетов или ракет запускать в нижний слой стратосферы сульфатные аэрозоли, которые будут отражать часть солнечного света обратно в космос и поддерживать вот такой экран, пока мы, грубо говоря, не справимся там с нашими эмиссиями СО2. Следующий вариант – это вот так называемый cloud brightening, обеление облаков. Ну вот здесь я привел пример такой картинки из космоса. Вот что это такое, чтобы вы понимали, что это вот здесь нарисовано. Это снимок из космоса в восточной части, там, наверное, Тихого океана или Северного или Южного полушария, но это не так важно. И вот здесь белыми, вот эти белые такие, это все облака слоисто-кучевые, это поле слоисто-кучевых облаков. А вот такие более яркие белые полосы, такие, ну, неровные, ну, такие некие линии, это прохождение судов торговых. Вот проходит судно торговое, у него из трубы идет дым, как раз там особой очистки нету, пока, к сожалению, попадает аэрозоль в облако, вот в это облачное поле, и облака становятся более яркими, более долгоживущими за счет того, что попадает много аэрозоля туда. Капельки воды становятся в облаке более маленькими, они более яркие. Вот я говорю, они более долго живут, и из космоса это видно, как вот такие более яркие полосы. И вот идея ученых, а почему мы не можем целенаправленно вот превращать, скажем так, вот такое поле облаков в более яркое. Ну, какие-то предлагаются установки, которые ставятся в море, там, могут ставиться в море, перерабатывать соленую воду, там, натрий хлор, добывать обычно эту соль, запускать в облако, чтобы облака становились более яркими, отражали часть солнечного света, и, в принципе, как раз это над такими темными частями океанов, в тропиках, то есть, в принципе, сильно увеличить альбедный эффект облаков и понижать температуру. Ну, есть еще вариант там вот как-то модифицировать поверхность, но это самое известное, это там побелка крыш, побелка асфальта, вот, или озеленение там, например, городов. В принципе, это тоже вот такие моменты геоинжиниринга.
1: Спасибо, ну, большое. Как-то вот так.
2: Да. Спасибо.
1: И продолжим с вопросами и просто с сообщениями, с донатами. Кукурузка. Спасибо большое за донат. Написала в 2020 году. Урал весь май плюс 30, сейчас третью неделю плюс 34-37. И вопрос от Максимова, который также с донатом к нам пришел. Спасибо вам огромное за поддержку наших стримов. К чему может прийти глобальное потепление, если человеческое влияние не сохранится? Видимо, не сохранится. Температура будет увеличиваться до очень высокой по типу Венеры, или же порог окажется ниже, чем ограничивается температура? Или, наоборот, сохранится?
0: Да, я немножко запутался в вопросе. Если мы не уберем наше влияние, то есть как изменится климат, или если мы, наоборот, сократим эмиссии СО2, как бы...
1: Скорее всего, имелось в виду, да, что наше влияние сохранится. Да,
0: человечество. Сохранится, да. Ну, нет, по типу... Да, по типу Венеры расчеты были такие, что запасов углерода и запасов воды все-таки в нашем на Земле меньше для того, чтобы произошел так называемый убегающий парниковый эффект, runaway greenhouse effect. Вот современные расчеты ученых показывают, что все-таки его не будет, но будет достаточно сильное потепление, ну там на какое-то количество, там на 10 градусов, может быть, да, то есть, в принципе, В конце концов, мы сожжем весь этот уголь и уже не сможем больше добавлять. Дело в том, что зависимость форсинга от CO2, от концентрации CO2, она логарифмическая, и там мы каждый раз, грубо говоря, чтобы линейно увеличить форсинг, мы должны удваивать концентрацию CO2. То есть, как бы, когда мы уже на высоких концентрациях, нам надо, чтобы еще увеличить там, вот, радиационный форсинг, нам надо еще очень много CO2 добавить, и, в принципе, ну, там есть некий предел, конечно, этого. Но как вид, скорее всего, человек выживет, может, только в самых полярных районах. Ну, например. Ну, это самый катастрофический сценарий мы сейчас обсуждаем, конечно. Скорее всего, все-таки его он не реализуется.
1: Спасибо большое. И спасибо Ангелине Кирсановой, которая также регулярно нас смотрит, говорит спасибо вот таким приятным для нас в том числе способом. И еще один вопрос. Его прислал 197 Брут. Также с донатом. Огромное за это спасибо. Александр, расскажите, есть ли предел, после которого глобальное потепление будет разгоняться само собой без участия человека? Сколько времени у нас есть, чтобы одуматься?
0: Ну, тоже немножко в ту же степь вопрос, да, то есть тоже самоподдерживающийся разогрев. В принципе, оно само себя сейчас уже усиливает за счет цепочек обратных связей, но пока, как бы, если мы сейчас все-таки остановим CO2, то не будет дальнейшего усиления. Связь вот водяной пар, он достаточно быстро уйдет дополнительный, то есть он такой ведомый, у него короткое время жизни, он начнет уходить достаточно быстро. CO2 будет уходить долго, CO2... Ну, я говорю, половина уйдет за 30 лет, потом вот сотни лет, там 30% оставшихся за сотни лет уйдут, а 20 они могут быть с нами так уже и быть дальше. Если мы продолжим сжигать, то есть такие точки неприятные, где, скажем так, переломные, которые могут повлиять на, конечно, скажем, пока нету определенности ученых, где вот эти переломные точки, при каких эмиссиях произойдут эти переломные точки. Ну, например, таяние вечной мерзлоты – одна из переломных точек, или разрушение метангидратов. Хотя вот есть оценки, что, в принципе, вот метангидраты в Арктике добавят всего лишь там полградуса, условно, все метангидраты. Если будет эмиссия метангидратов с шельфа Арктики, то это где-то полградуса, там градус максимум, не больше. То есть не сказать, что это какой-то, опять же, убегающий эффект будет. Ну, я не назову какой-то... Не видел хороших таких оценок по тому, вот, сколько мы еще можем сжечь. Я видел оценки по тому, сколько мы еще можем сжечь, чтобы удержать температуру там, в пределах там, 2 градусов, условно, 1,5 градусов. Вот такие оценки делаются. А оценки такие, что вот сколько мы можем сжечь, чтобы потом само себя не поддерживал, я, честно говоря, не видел. Хороший вопрос очень.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Да, Александр, я так понимаю, что слайды больше, скорее всего, не понадобятся. Можно выключить демонстрацию экрана и тем самым снизить нагрузку на сеть. Следующий вопрос задает Николай Лаур. И вопрос звучит так. Как альтернативные источники энергии влияют на климат? Или какие виды деятельности человека влияют сильнее всего?
0: Ну, какие, понятно, какие. То есть... сельское хозяйство, сведение лесов, ну и, конечно, сжигание ископаемого топлива. Первое – сжигание ископаемого топлива. Что касается альтернативных источников энергии. На глобальный климат оценок я видел, они, ну то есть современные существующие оценки, что минимальное влияние на глобальный климат, но на локальный может быть. То есть, например, если мы ставим много ветряков, условно, в шельфовой зоне, мы забираем импульс из атмосферы, мы ослабляем потенциально силу ветра, ну, в каких-то следующих, вниз по потоку, то есть вот то, что куда ветер идет, вот дальше какие-то города там на побережье, там скорость ветра может ослабляться. И такие оценки есть, и, например, в принципе, даже уже эти оценки используются при установке ветряков, например, в Китае. Первые, вот там были у них, кажется, поставлены несколько неудачных ветряков перед городами, так что там ослаблялся ветровой режим в городе и ухудшалось качество воздуха, то есть там больше было застойных каких-то моментов, застойных периодов, когда вот накапливались аэрозоли, было достаточно тяжело дышать, просто вот скорость ветра упала из-за того, что поставили ветряки. Вот такие эффекты есть, их надо учитывать, но глобально на климат то, что я видел на данный момент, это мизерное влияние.
2: Спасибо. Тата от Анава.
0: Но работы такие есть, это можно понимать, что это учитывается уже, то есть такие работы можно найти.
2: Угу, спасибо. Тата от Анава, нас постоянный зритель, поддерживает нас, спасибо, и спрашивает. В высадку на Луну не верят по политическим и религиозным мотивам. За искусственность COVID топят свидетели мирового правительства. А что заставляет отрицать глобальное потепление? Боязнь ответственности?
0: А, вопрос, но не уверен, что по адресу, все-таки это, наверное, психолог, социолог, кто-то, наверное, должен такой профиль, это хорошая, большая такая научная работа, и, наверное, такие работы есть, я, к сожалению, мне они просто неизвестны, то есть каков процент у людей, кто отрицает просто недоверие в целом к науке или недоверие ко всем, у кого просто неприятие там, да, принять там чувство вины на себя и так далее, я просто не отвечу. Ну, хороший вопрос, но, к сожалению, не к физику, не к географу, а к это гуманитарной науке.
1: Хорошо, и следующий вопрос. Спасибо большое, да. Артем Коломейцев задает: про цианобактерии расскажите, пожалуйста, если они один раз создали нашу атмосферу, смогут ли они повторить?
0: Да, боюсь, тоже не смогу ответить на этот вопрос, что и как они смогут сделать, в принципе, и вообще сколько их сейчас, и сколько они вырабатывают кислорода. Вот, но, честно, мне такие неизвестные оценки, я просто боюсь ввести в заблуждение.
1: Хорошо.
2: Спасибо.
1: Продолжаем. И с нами пользователь с именем, который подписался ровно так, пользователь с именем. Кирилл Яськов как-то в интервью сказал, что у нас грядет новая фаза ледникового периода, и бояться нам надо не потепления, а похолодания. Согласны с таким заявлением?
0: Ну, смотрите, откуда берутся такие заявления? То есть, в принципе, если мы посмотрим на астрономические циклы, на циклы Миланковича, то есть на сжатость орбиты, на наклон земной оси, на прецессию, то мы поймем, что да, скоро, в принципе, они изменятся таким образом, что к северному полушарию летом будет приходить меньше солнечной энергии. И это может вот запустить цепочку обратных связей с нарастанием снега, с тем, что снег будет оставаться, превращаться в лед. Ну и таким образом будут образовываться ледники. Это все хорошо при условии, при низкой концентрации СО2. Та концентрация СО2, которую мы сейчас дали, отложит, то есть вот все работы, которые я видел на эту тему, они говорят о том, что вот ближайший ледниковый период точно откладывается, который вот там ближайшие там 10 тысяч лет попланировался. И, может быть, останется только тот, который будет через 100 тысяч лет, потому что там будет более сильное изменение параметров орбиты, все-таки о них, скажем так, переборят вот этот парниковый эффект. Но ближайший откладывается. И, ну, а корни всего этого растут в учете только циклов Миланковича и не учете парникового эффекта.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Сергей З. задает следующий вопрос. Принесли уже меры по борьбе с потеплением какой-либо результат? Стало ли сейчас лучше по сравнению с прогнозами 10-20-летней давности?
0: Ну, пожалуй, сейчас, конечно, понимание проблемы гораздо выше, чем 10-20 лет назад, и ну, об этом говорят уже больше, то есть, но пока все это тоже декларируется, то есть особых мер-то пока и нету, то есть как люди сжигали ископаемое топливо, так они и продолжают его сжигать, и как эмиссии росли, так они растут, они даже еще быстрее растут, поэтому пока никаких таких каких-то положительных моментов, честно говоря, не видно. Ну вот я говорю, то есть с аэрозолями видно, да, люди поняли, что качество воздуха ухудшается, но с ними все понятно, потому что они короткоживущие, как бы вы их убрали, сразу качество воздуха стало лучше, вы видите результат сразу. Это вот проблема большая тоже как раз, вот может быть, возвращаясь к вопросу которую я адресовал психологу. Дело в том, что результаты борьбы с последствиями изменения климата не видны нам. Они могут быть видны там следующему поколению, поколению через два поколения. А мы, может, даже этих результатов и не увидим. И вопрос, возможно, у людей стоит, а зачем я-то как бы не вижу результатов, вот, зачем мне вообще что-то делать? То есть тут вот этот вот горизонт принятия решений, он сильно выше, да, чем там, наша жизнь. И, ну, пока нет, пока мы не видим каких-то положительных моментов. Именно с физики.
2: Угу. Спасибо. Спасибо. Мы выходим в эфир сейчас уже больше часа, час 15 минут. У нас еще много десятков вопросов. Я призываю пользоваться суперчатом наших зрителей, призываю и ссылкой в чате. Напоминаю, что мы выходим сегодня на канале Лаборатория научных видео. У нас сегодня по скриптум. Александр Чернокульский, климатолог, отвечает на те вопросы, которые появились после его последнего выступления на форуме «Ученые против мифов» и на те вопросы, которые сейчас вы задаете. Напомню, что мы выходим обычно по средам и субботам. Я не могу сказать, к сожалению, что какой эфир у нас будет в эту субботу, в ближайшем, мы еще этого не спланировали. Завтра на канале Anthropogenes.ru выйдет следующий доклад форума «Ученые против мифов». Это доклад палеонтолога Дмитрия Пащенко, посвященный мифам о крокодилах, ископаемых и современных. Завтра на канале Anthropogenes.ru. Не забудьте, если вы еще не подписаны, подписаться на канал Лаборатория научных видео и на канал Anthropogenes.ru, ссылка на который сейчас появится в чате. А следующий вопрос у нас от Гарса.
1: Георгий, я еще хочу добавить, что поскольку мы задаем довольно много вопросов, все эти вопросы будут потом переданы, заданные вопросы будут переданы Александру. Александр выберет из них, как обычно, мы делаем это у себя на стримах. Два вопроса, которые ему наиболее понравились, и таким товарищам, те, кто задал наиболее интересные вопросы, мы подарим пару футболок. Имейте это в виду, когда задаете свои вопросы. Ну и спасибо вам, что поддерживаете наши трансляции. Для нас это очень полезно, в том числе с точки зрения организации подобных стримов. А теперь, Георгий, прошу следующий вопрос.
2: Да, да, следующий вопрос. Его задал Ганс Форальберг или Форальберг. Почему правительство некоторых стран требует платить налог на выбросы именно им? Ведь они с 14 века насиловали планету, грабили отстающие страны и безжалостно рушили экономику других стран.
0: Ну, как вы понимаете, вопрос, конечно же, не очень по-адресному. Как я могу ответить на этот вопрос? Вопрос ради вопроса, по сути, сейчас, да, был. Но не будет у меня ответа на этот вопрос. В принципе, понятно, что есть некая вот эта вот... несправедливость. Да, действительно, развитые страны развились за счет сжигания ископаемого топлива, а теперь говорят, слушайте, давайте мы его перестанем сжигать, и а то климат как-то меняется. Эта несправедливость есть, и как раз создан зеленый фонд, куда вот все эти развитые страны там должны вносить деньги, а страны, которые не развивающиеся, которые страдают как раз от климата, эти деньги должны получать. То есть, в принципе, ну, есть некая компенсация. По поводу налога, ну, там не совсем так. Там, например, ЕС хочет ввести граничный налог, насколько я понимаю. Если у вас налог берется в вашей стране, то не надо платить там той стране. Но если в вашей стране ничего не делается для борьбы с изменением климата, то тогда вот типа платите. Ну, вот, а те деньги, наверное, пойдут в этот зеленый фонд. Но вопрос, скорее всего, не ко мне, а к, это уже экономика изменения климата, а не физика.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Кукурузка пишет, а есть ли связь потепления с осадками зимой? 20 лет назад в ноябре уже строили горки, а последние 5 лет в Новый год нет снега и тает ледовый городок на Урале.
0: Ну, зимой мы, в принципе, видим в среднем по России увеличение осадков, но вот в отдельных районах в какие-то годы, может быть, опять тот же самый блокирующий антициклон, про который я говорил, вот эти вот меандрирования в атмосфере, где может установиться какой-то антициклональный тип погоды с малым количеством осадков. Но если мы про Россию говорим, то, ну да, и зимой, и летом проявляется, конечно же. Зимой больше проявляется изменение динамики атмосферы, сдвиг циклонов к северу. То есть, в принципе, осадков становится больше на севере. особенно там вот его растет, например, сток рек в Арктику, и что же там увеличится количество осадков. Да, это мы видим.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Дальше длинный вопрос от Александра Фелицина. Факторы, которые вы не упоминали, если не ошибаюсь, дегазация водорода. Поясню. Эта зима была очень теплая. Почему? Потому что над Северным полюсом несколько месяцев торчала озоновая дыра, в кавычках, минус 30% от нормы. Поэтому солнечное ультрафиолетовое излучение больше нагревало атмосферу. Карты озона все время измеряются. Есть сайт с картами. Предлагается. От чего зависит, есть дыра или нет? По теории профессора Сывороткина, это зависит от водорода, который постоянно исходит из ядра Земли.
0: Немножко пропадает связь, но...
1: Да, в целом пока понятно. По теории, по теории профессора Сывороткина, это зависит от водорода, который постоянно исходит из ядра Земли и разрушает озоновый слой. Например, Севморпуть. Так, заприпаянные полярные...

0: это и земля. То есть, ну...
1: И, живых видела, ей почти 10 тысяч лет. А вы знаете, сколько елок вообще на свете, где они растут? Есть змеевидные, есть... Стоп, стоп, стоп, стоп, не надо. Александр, ну, расскажите нам, как выбрать елку. Я им опять говорю, слушайте, ребят, ну ведь каждый год в это время из всех утюгов, из всех экранов, из всех радиоточек, во всех газетах пишут одно и то же. Как выбрать елочку, как ее поставить. Да, нам интересно вот это. Странные люди взрослые. Я очень рад, ребят, что у меня есть аудитория детская, которой не интересно, как выбрать елочку, а которой интересна масса других вещей, которые почему-то совершенно не интересуют взрослых. Вот сегодня мы с вами будем говорить об удивительном мире не только елок, но и всех, ну, всех я хватил, про все мы не успеем. Знаете, я так хотел вам про хвойные рассказать сегодня. А потом начал готовиться, и вдруг с ужасом понял, что раз, два, три, четыре, ну все, вот пять родов, а больше мы не успеем. Ну, поехали. Давайте, поехали, пристегните ремни, полетели по миру елок. Вот вместе с Дедушкой Морозом на его санках и поедем. Итак, следующее. Вот. Вот она картинка. Видите, заснеженный хвойный лес. Ребят, елок много. Елок на свете очень много, но давайте начнем с того, что родовое название пицея. Пицея – это елка. Вот самая обычная елка, которая растет у вас под боком, в лесу, на участке, это пицея абис. Да? Есть елка голубая, которую называют кремлевская, это пицея пункинс, ель колючи. Мы спокойно, мы сейчас дальше с именами, с родами, с видами мы с вами еще разберемся. А елок всего не так много, ну, каких-то 40 видов, да. Растут они, кстати, в северном полушарии. В южном полушарии елок нет. Как-то так получилось. Практически нет. Елки бывают разные. Бывают очень высокие елки. Ребят, елки бывают почти до 100 метров. Ну, 100-метровых елок еще никто не видел. А вот 97, о рекордах тоже поговорим, 97 метров была такая елка зафиксирована. Ребят, представляете, что 97 метров. Вот москвичи Шуховскую башню видели, Шабловскую? Вот она 100 метров. Вот такая же елка. Можете себе представить, да? Это просто мега-дерево. Это какое-то супер-дерево. Это какое-то нереальное дерево. Вот такие бывают елки. Еще хотел обратить ваше внимание. Вот на эти елки, посмотрите, тоже красавицы, да? Помните, ну вы-то не помните, песня такая была. Остроконечных ели ресницы над голубыми глазами озер. Да? Остроконечных ели ресницы. Вот когда, если вы будете ехать на поезде, ну скажем, из Москвы и куда-нибудь туда в Сибирь. Вот вы едете, смотрите в окошко сейчас, там заснеженный лес. И елки будут вот такие, каким мы с вами привыкли. Такие разлапистые, с широкими лапами, заснеженными. А потом, когда вы подойдете ближе уже к Уральским горам и начнете через Уральские горы переваливать на поезде, да, то вы обратите внимание, что елки, прокрутите, Александр, дальше, там будут совершенно другие. Они уже будут не в таких вот юбках, как в кринолинах. Они будут длинные, тонкие, и лапы у них будут висеть вниз. Александр. Да. Что? Да? Хорошо. Так, понял. Ребята, сейчас 2 секунды, вызову техническую поддержку. Слушай, прям в эфире надо исправить.

Ребята, извините, у нас тут такая техническая пауза была. У нас тут сегодня просто меняли интернет, и, видимо, настройки полетели. Ну, что поделаешь. Техника есть техника. Итак, ребята, мы остановились на том, что, двигаясь по железной дороге, когда вы смотрите в окно, вы обратите внимание, что дальше, вот Уральский гор, елки будут совершенно другие. Они уже не будут такие разлапистые. Они действительно будут как свечки, как колонны, такие остроконечные и длинные. Там уже начинается царство другого вида ели. Ель сибирская, Пицея абовата, по-моему, если мне память не изменяет. Но интересно, что Пицея абиес и Пицея абовата, они перекрещиваются и иногда образуют гибриды. Итак, елки. Давайте дальше, Александр, следующую картиночку покажем, потому что дальше сейчас начнется самое-самое интересное. Вот уже, видите, какие елки. Это вот как раз, ну, на севере там немножко другие условия, и чем прохладнее климат, тем вот причудливее становятся ели. Очень много факторов, которые ингибируют их рост. А вот теперь следующую покажите картинку. А это совсем необычная елка. Вот, видите, это колоновидная форма, так называемая. Вот следующую еще, Александр, покажите. Это будет заснеженная елка, она в снежной шубе, но любой ботаник, который занимается голосеменными, он узнает даже по силуэту это дерево, потому что это очень-очень знаменитое дерево. У этого дерева даже есть имя. Его зовут Старый Тико. Почему его так зовут, да? Это елка. Ну, так пройдешь мимо и не заметишь, да? Хотя так вот просто вы туда не попадете, это заповедная территория. Вот покажите нам старого тика без снежной шкуры, без снежной шубы. Вот она, видите? Небольшая елка, совсем даже небольшая, голенькая, страшненькая. А знаете, сколько лет этой елке, ребят? 9561 год. О как! Ребята, вы представляете, что такое 9561 год? Почти 10 тысяч. Ребята, через 4 тысячи лет только письменность появится, даже больше. Через 4,5 тысячи лет. То есть это елка, которая видела мамонтов, шерстистых носорогов. Ну, немножко не совсем так. Ребята, это клон елки, это организм, это вот столько, вот, кстати, посмотрите, под старым тиком, я объясню, почему он так называется сейчас. Видите, под этой елью, зелененькое такое на камушках, да? Что это такое, знаете? Это клоны. Дело в том, что ели, точно так же, как некоторые другие хвойные растения, ну, например, кактуи, можжевельники, даже, говорят, секвои, могут размножаться отводками. Они хорошо черенкуются. Если вы хотите елку расчеренковать, вот оторвите с пяточкой такой вот кусочек, поставьте этот череночек в воду, а лучше в гидроусин обмакнуть, да, и он пустит корешочки. Так вот, самому организму действительно почти 10 тысяч лет. Это вот корневой системе со всеми оболочками. Но надземная часть у него появляется и отмирает. И появляются новые побеги. Потом они тоже отмирают. И вот, кстати, сейчас эта елка стала очень здорово расти, уже 5 метров. И это связывают с потеплением климата, с глобальным потеплением климата, поэтому она рванула в рост. Итак, елку эту в Швеции обнаружил профессор Лейф Кулман и назвал ее Старый Тико в честь своего любимого пса, который прожил долгую счастливую жизнь со своим любимым хозяином. И вот так она теперь внесена во все эти книги Гиннесса и во все эти справочники околонаучные. Значит, самому стволу, вот который вы сейчас видите, да, вот этому побегу, вот этому клону, ему где-то около 200 лет всего лишь. А вот сама система, как я вам уже говорил, очень-очень старая. И, кстати, там рядом есть другие елки, такие же клоны старых елок, которым А вообще вот этим вот организмом, который рядом, елочным организмом, давайте их так назовем, около 8 лет, 7 тысяч лет. Представляете, 7 тысяч лет, 8 тысяч лет. Ребята, это тоже очень-очень много. Я слышу вопрос. Старше? Старше 10 тысяч? Старше 11 тысяч? Нет, ребят, нет. А знаете, почему нет? Потому что 11 тысяч лет назад там была тундра-степь. Это был ледниковый период, как вот в том самом мультфильме, который вы видели. Там бродили мамонты, шерстистые носороги, и никаких елок в этой тундростепи расти не могло. А если бы и выросла бы какая-нибудь отважная елочка, то ее моментально бы какой-нибудь
мамонт и схрумкал бы очень быстро. Или северный олень, или лось. Потому что мы с вами говорили, что мамонты – это ландшафтообразующие животные. Помните? Помним. Отлично. Вот такая вот интересная история. Вот такая форма – это, кстати, горы, ребят. Это уже в Швеции вот такая вот горы.

Дальше смотрим, и дальше вот это вот, да, это уже у нас что, ребята? Это секвоя. Секвоя – это монотипный род семейства кипарисовых. Дети мои, помните, что такое монотипный род? Это род, в котором всего лишь один вид. А здесь вид секвоя Sempreverens, испанский учил, Viridis, зеленый, а на латыни Verus, да, вечно зеленая секвоя, хотя ее еще иногда называют красная. Вырастает до 110 метров в высоту, возраст у нее бывает до 2000 лет, как и все деревья, растет всю дорогу, всю жизнь. Почему называется секвоя? Секвоя ее назвали в честь вождя Чероки, племени Чероки, его звали секвоя. Ну, потом у него появилось еще такое англоязычное имя, его звали Джордж Гесс. Это очень интересный, такой очень известный персонаж. Он придумал слоговое письмо. Он издавал даже газету на языке племени Чероки. Такой был очень интересный человек. И вот в честь него как раз назвали это дерево секвоя. А надо сказать, что... Вот, кстати, интересно, ребят, дерево колоссальное. Да, просто небольшое, а колоссальное. А шишечки вот такие вот маленькие. И в каждом... Шишечки 1,5-2 сантиметра. Вот такие вот шишечки крошечные. И в каждой шишечке, ну, 3, ну, 5, ну, 7 семечек. Ну, до 10 от силы. Вот такая вот удивительная история. У нас в кедровой шишке, кедровая сосна, 100 семян. А здесь вот, видите, 20 раз меньше. Тихоокеанское побережье США. Да, вот от Калифорнии и туда еще километров на 700-800. Вот там встречаются секвои, когда-то их было много. Но американцы, надо вам сказать, поусердствовали. Их рубили и рубили в свое время. Зачем они это делали, я не знаю. Но у каждой... крупной секвои есть свое собственное имя. То есть сейчас, конечно, это национальный парк, теперь они их не рубят, теперь они их берегут, как зеницу ока, туда приезжают туристы. Следующее покажите, вот там будет несколько фотографий, Александр. Вот самая высокая секвоя называется Гиперион. Она 115 или 116 метров в высоту. Но она не самая большая. Кстати, ее обнаружили совсем недавно, в 2006 году. Вот такая вот огромная секвоя, а вот науке она стала известна совсем недавно. А вот самая объемистая секвоя – Титан дель Норте. Она поменьше росточком, у нее 93 метра или 94, но все равно прилично. Но зато у нее объем, она толще, она здоровее, объем у нее 1044, я не помню, или 45 кубометров, представляете? Больше 1000 кубометров, ребята. Кубометр пиломатериалов, я это хорошо знаю, поскольку строиться приходится регулярно, сейчас у нас стоит 12 тысяч рублей. Кубометр – это много, досок или бруса. А тут 1000 кубометров в одном единственном дереве. Это удивительно. Ну, давайте еще посмотрим следующие картиночки. Вот они, видите, гигантские секвои. Но тут, ребят, возникает еще путаница. Очень часто секвою путают с другим деревом, очень на него похожим. Это дерево называется секвоя-дендрон. Секвоя-дендрон, ну, просто рода разные. Она немножко ниже, чем секвоя. Вот следующее покажите. Это уже у нас дальше пойдут секвоя-дендроны. Но она толще. То есть, если у секвои толщина ствола... ну, там, я не знаю, ну, 5-6 метров, да, то у секвоя дендрона, по-моему, там 8-10, и, по-моему, даже больше, да. Секвоя дендрона, там произошла такая очень смешная история. Самое большое дерево, кстати, по объему в мире, это секвоя дендрон, которого зовут генерал Шерман. Такие вот деревья-патриархи, у каждого свое имя. А история была такая. Вот в середине 19 века была золотая лихорадка. В Америке везде искали золото. И вот старатели, даже имя его Даут сохранила история, старатели высадились на берегу и разбрелись в поисках золотого песка или самородков. А вот этот товарищ Даут, он стал охотиться и подстрелил гризли. Ранил его, стал преследовать этого гризли, ну, есть-то им хотелось с товарищами, и вдруг уперся в стену. Что такое? Посмотрел, огромная стена. Он ничего не понял. Поднял голову вверх и ахнул. Оказывается, это была не стена.

А это было исполинское, как они его назвали, мамонтовое дерево, да, потом. То есть он был потрясен тем, что бывают такие космические деревья на белом свете. Он вернулся в лагерь и всем сказал: «Ребята, я видел такое дерево. Оно было вот как наш корабль». Даже все сказали: «Да ладно, врешь ты все, иди ты в баню». И легли спать. Но ему очень хотелось своим друзьям все-таки показать эти деревья, потому что он видел, а там дальше были еще такие же огромные секвойя дендерные. И тогда прошло несколько дней, они вроде как забыли про это. Он говорит: «Ребята, слушайте, я там, знаете, какого гризли видел? Вот там гризли лежит на поляне, он величиной с дом». И все сразу: «Где гризли? Где?» Похватали ружье, говорит: «Пойдем, покажу». Так он их обманул и привел к этим деревьям. И тут они И они ахнули, вроде грубые такие мужики, совсем не сентиментальные, но они были просто потрясены таким зрелищем. И вот так американцы узнали о существовании исполинских вот этих мамонтовых деревьев, секвойя дендронов. И вот уже к 1870 году открыли 72 таких рощи с исполинскими деревьями. Возраст их достигал 3,5 тысяч лет, каждого дерева, да. Вот некто был такой ботаник, Мьюир его звали, и вот он клялся, божился, рубахи на себе рвал, что нашел он пень метасеквой, у которого было 4 тысячи колец, то есть он прожил 4 тысячи лет. Но этот пень до сих пор ищут, путался ботаник в показаниях, так и не смог туда, к этому пню, никого привести. Но у индейцев есть такая пословица: еще никто не видел секвою умирающей. То есть секвоя, вот в понятиях индейцев, это было вечное дерево, которое растет и живет вечно. Но не тут-то было. Колонисты, бледнолицые, они были ребята амбициозные, и они, значит, решили эти секвои и секвойя-дендроны пилить и валить по разным нуждам. Вот была выставка как-то в Нью-Йорке, и решили к этой выставке привезти вот это вот дерево, чтобы все увидели, почтенная публика, и ахнули. Ну, самолетов тогда не было, поездов еще тоже не было, и прекрасные дамы не могли там путешествовать по горам. Пилили, пилили, пилили, поняли, что пилить невозможно, пил таких нету, стали сверлить. И вот 22 дня целая бригада, несколько десятков человек по кругу обсверливали эту секвою, обсверлили, обпилили. Но потом, слава богу, поднялся какой-то ветер, она рухнула. И говорят, грохот был такой, что земля вздрогнула, когда этот исполин рухнул. Ну, потом отвезти его так и не смогли, но пень сделали такой кругляк и содрали с нее кору. И эту кору восстановили, как будто бы это дерево, и появился такой павильон, внутри которого поставили рояль и больше 40 стульев. То есть там около 100 человек поместили, чтобы слушать игру на рояле. А на пеньке танцевали охват 12 метров. Представляете, вот такой пенек 12 метров. На нем играл оркестр и танцевали пары. Потом дальше опять стали рубить эти деревья, кому только не терпелось, кто-то, в общем, ребята нарубили их очень много, тем не менее, потом, слава богу, остановились. А вот была, дальше прокрутите, Александр, несколько картиночек нам покажите. Вот сейчас вы полюбуетесь. Вот, это роща, господи, бабочка, бабочка Марипоса, Марипос роща. Там очень-очень давно, где-то лет 180 тому назад, пропилили вот такую вот арку, через которую сначала на лошадях, повозочке, потом на машинах стали ездить. И удивительно, арка до сих пор есть, а дерево живет, дерево не погибло. Один охотник американский, он нашел секвою, у которой внутренности выгорели во время пожара, и получился такой холл огромный, я не помню, по-моему, то ли 40, то ли 50 квадратных метров, как квартира, там можно было жить. И он там жил, в этом холле. И при этом дерево, были ветра, и стонали, и раскачивались деревья, но оно не рухнуло. Этот великан устоял. То есть вот такая вот живучесть у секвой. Ну, видите, вот дальше давайте посмотрим следующие картиночки. Так, дальше. А вот это растение.
Это герб чей плод? Правильно, Ливан. Это знаменитый ливанский кедр, ребята. Кедр – это уже кедрус, род семейства сосновые. Мы с вами опять вернулись к семейству сосновых. Это так же, как пихта, так же, как елка. Это все семейство сосновых. Кедров у нас на свете кедр ливанский, кедр кипрский. Ну, считают некоторые, что кипрский – это подвид просто ливанского кедра. Кедр атласский – это вот Марокко, Алжир, Северная Африка. Гималайский кедр, по-моему, там еще какой-то есть, но я сейчас не упомню, как он называется. То есть кедров на самом деле, настоящих кедров, ребята, не так много. Ребят, спокойно, не подсказывайте. Мы дойдем до других кедров еще, которые на самом деле не кедры. А кедр это вообще божественное дерево. Хотел сказать царское, а потом сказал все-таки божественное. Это божественное дерево. Это драгоценная древесина, которая ценилась у всех народов. Потому что все началось с ливанских кедров, знаменитых ливанских кедров. За ними охотились, за ними снаряжали корабли, за ними отправляли целые войска. Это были такие вот экспедиции за кедром, военные походы при поддержке войск. Потому что местные жители, конечно, обороняли свои кедры. Это же это было их национальное достояние. У кедра очень прочная древесина. У него благоуханный аромат. Кстати, древние римляне использовали как ароматическое вещество опилки, даже кедров. Они рассыпали эти опилки, и там сразу вот такие благоуханные ароматы разливались на этом месте. Смола у кедра такая вот сладковато-ароматная, тоже особенная. Кстати, ладан, который выжигает в храме, это вот смола кедра. Вот самое-самое первое произведение, которое мы знаем в истории человечества, литературное Гильгамеш. Да? Слышали, наверное? Не читали? Нет? А почитайте. Она совсем не толстая, этот Гильгамеш, такой эпос. Это древние шумеры. 4000 лет назад написано, представляете? 4000 лет назад Гильгамеш написали. Так вот, этот Гильгамеш, он полубог, царь, герой. Вот он был такой сильный, что его никто не мог одолеть, но все ему говорили, вот живет такой Хумбаба, вот он тебя одолеет. И он пошел искать этого Хумбаба. А Хумбаба, он был как снежный человек, такой лохматый, жил в лесу, дружил с птичками, зверюшками, тоже был очень здоровый великан. И вот Гильгамеш нашел Хумбабу, они долго с ним боролись, и, как часто бывает в таких случаях, подружились, стали неразлучными друзьями. И вот в этой божественной роще, как раз где он Хумбабу победил, Гильгамеш начал рубить кедры, вот те самые кедры, гигантские кедры. И он их притащил домой, и из этих кедров он построил стену города Урука. Это вот 4000 лет назад, представляете? То есть в Междуречии прекрасно знали, что такое драгоценные кедры, знали об этом финикийцы древние. Они из кедров строили свои корабли. Это идеальное дерево для кораблей, древесина у них не намокает, не гниет. Кстати, царь Соломон свой дворец частично тоже из кедров строил. Из кедров частично был построен первый храм у израильтян, вот тот самый первый храм, который Соломон строил. Египтяне саркофаги делали для своих фараонов, использовали, ну, мы теперь это называем окосячки, да? Вот эти вот дверные косяки, это все тоже часто делалось из драгоценного кедра, и за ним египтяне снаряжали экспедиции, на кораблях его привозили. Смола шла на бальзам у египтян, они как раз вот делали свои мумии, бальзамировали при помощи смолы кедровой, а в древней Иудее отварами из коры кедровой лечили лепру, проказу, прокаженных лечили. А турки, знаете, как использовали кедры ливанские, драгоценные? Они лучше всех использовали. В топке паровозной жгли. Турки считали, что паровозы бегают как стрелой, если их топить кедром. Рубили кедры повсеместно. А потом еще англичане подключились. Там же ведь как, вот от севера Африки, там очень здорово бодались друг с другом французы, англичане. Да? И английский мандат был рядышком. И вот англичане строили железную дорогу и проводили там
и кедр рубили на шпалы. Но потом, правда, к чести англичан, королева Виктория пыталась кое-как спасти кедр, но об этом мы чуть позже поговорим. В свое время римский император Адриан пытался делать такие кедровые заповедники, он тоже был потрясен видом этих исполинов. Кедр же бывает совершенно исполинские кедрачи, огромные деревья, совершенно фантастической красоты. И Адриан, он, поскольку это все входило в состав Римской империи, я напомню, что Римская империя это было величайшее государство всех времен и народов, она была гигантским. И это все было под контролем римлян. И Адриан пытался делать что-то вроде заповедников. То есть вот эти кедровые рощи, он там, у нас в заповеднике стоит аншлаг. То есть если вы увидите такой знак, охраняемая территория, проход запрещен, это называется аншлаг. Вот Адриан делал такие же знаки, что стоп, дальше ходить нельзя, дальше деревья, которые нельзя рубить, трогать. И вот таких вот аншлагов, таких римских знаков нашли больше 200 археологи. Но это не помогло, потому что все равно рубили. Рубили кедры все. Рубили, смотрите, египтяне, вавилоняне, кто только не рубил их. Там хетты, римляне, греки, все, кому не лень, они все охотились за этими кедрами. И удивительно, что до наших дней несколько рощ все-таки дошло. А вот давайте следующий посмотрим. При возрасте 500 лет кедры достигают высоты 50 метров. Больше не растут, но это очень красивое дерево. Все-таки не зря его ливанцы взяли на герб и на флаг. Его даже по силуэту можно легко узнать. Вот давайте следующий посмотрим картиночку. Там будут. Это кедровые шишки. Вот у настоящего кедра шишки, как у пихты, стоят, смотрят вверх. Они не такие красивые, как у шишки, они такие мозолистые, такие серовато-бурые. Но это вот сразу отличительные. Кедры, кстати, у нас прекрасно растут на юге, на Кавказе они растут, в Сочи они растут. Они выдерживают минус 20, иногда минус 25. Кедров очень много в Европе. Мы еще с вами до этого дойдем. Но это, конечно, не по 500 лет этим кедрам, а гораздо меньше. Хотя привозили. Следующий покажите нам картиночку. Александр, вот она, шишечка. Видите, хвоя у них коротенькая, у кедров. Очень короткая хвоя. Следующую покажите картиночку. Вот, это зимой. Видите, на склонах кедрачи стоят роскошные. Там, кстати, и елочки, по-моему, вперемешечку. Следующую покажите. Вот, я вот жду. Вот он. Вот, это Хорш Арз Эр Раб называется заповедник. В 1876 году королева Виктория велела обнести эту рощу, 102 гектара она занимает, эта роста, роща. Виктория велела обнести ее каменной стеной, чтобы браконьеры не рубили. Все равно рубили, конечно, все равно залезали, перелезали, разбирали стену и все равно рубили. Но сейчас это такое туристическое место, куда приезжают экскурсии, там продаются всякие сувениры из кедров. То есть уцелели чудом, но некоторые кедры все-таки уцелели. И в Ливане они уцелели, и их повезли, стали сажать в других местах. То есть, слава богу, не пропали все кедры. Но, ребята, здесь теперь вот какая штука. А что такое 50 метров? 50 метров – это 16 этажей где-то, 15-этажный дом. Вот это 60 метров. Это тоже немало, правда? Ребята, кто живет на 16 этаже, посмотрите вниз. Это все равно, что вы залезли на такой кедр и смотрите с вершины. Это очень. Вот, это действительно. Так, теперь, ребят, вы наверняка будете встречать это название кедр, которое употребляют в отношении других растений. Кедр красный, наверняка будете слышать. Это туя, туя складчатая. Ее называют, она никакого отношения к кедру не имеет. Белый кедр, тоже туя, туя западная. Какой у нас? Восточный красный кедр еще есть. Вот. Это вообще можжевельник. Виргинский можжевельник. Аляскинский кедр тоже часто употребляет такое словосочетание. Это вообще кипарис. Я не помню, какой, как он называется, этот вид. А испанский кедр – это вообще цедрелла душистая. Это цветковое растение, покрытое семенное. Кедры, как и все хвойные, кто изучал ботанику, это голосеменные растения. И есть еще одно растение, которое называют кедрами. Кто мне подскажет, какое? Следующую картиночку, пожалуйста, Александр. А, нет, это настоящий кедр.
Это я его с не, вернее, меня с ним сняли, знаете, где в Ватикане. Вот оно, дерево. И мы подружились с садовником папского сада. И я его спросил, дерево, наверное, ему лет 200. Он рассмеялся, сказал, нет, говорит, 80. Потому что 80 лет назад был страшный мороз, снег, и померзли все кедры. Много растений погибло, и тогда посадили новый. Ну вот, видите, такой большой вырос. А это собор Святого Петра сзади, знаменитый, ватиканский. Так, следующее покажите. Это я к тому, что кедр... Вот, это чьи у нас орешки? Кедровые. Ребят, это не кедровые орешки, это кедр, это орешки сосновые, и даже не орешки. Вот родителям скажите, если они скажут, вот, хорошо бы кедровых орешков купить. А вы им скажите, папа, мама, ты сделал или ты сделала целых две ошибки. Потому что, во-первых, не орешек. Орех – это не у голосеменных. Орех – тип плода – это у покрытых семенных, у цветковых растений. Да? Фундук – вот это вот орех. Грецкий орех – это орех, тип плода. А это семечко, это кедровое, не кедровое, это кедровая сосна. Это Пинус сибирика, это называется сосна сибирская. Ну, ее стали называть кедровой, сейчас расскажу почему. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот она, видите, сейчас будет шишка, вот они, орешки уже лущеные. Кстати, кедровая сосна, она отличается тем, что ее легко очень опознать. У нее в пучке 5 хвоинок. Вот у нашей сосны, сильвестрис, да, Пинус сильвестрис, это наша сосна обыкновенная, да, у нее в пучке 2 хвоиночки, да, а у кедровой сосны целых 5. Их так и называют пятихвойные. Мы до этого дойдем тоже, я вам объясню, какая разница. Следующее покажите нам картиночку. Почему же она стала кедром, эта сосна? А история такая. Следующее покажите нам, Александр, картинку. Вот, знаете, что это за досочки? Нет? Вот эти вот такие вот вставочки называются шипы. И это, братцы мои, это заготовки, это дощечки для икон. Иконы в старину, в древности писали на драгоценных кедровых досках. И были эти доски действительно из настоящих ливанских кедров, которые на вес золота стоили безумно дорого. Но вот такая была традиция писать иконы, это византийская традиция была, именно на византийцы были богатые, они покупали эти кедры, и потом эта традиция перешла к нам. И наши сметливые крестьяне вдруг обратили внимание, говорят, слышь, Петрович, а ты посмотри-ка, на нашу сосну текстура-то как похожа. И действительно, текстура древесины, цвет древесины и даже аромат очень был похож на нашу кедровую сосну, которая росла в Сибири, вот туда, в тех краях. И стали заготавливать, делать такие вот доски из нашей кедровой сосны. И поэтому сосну стали называть кедром. Вот так ларчик просто открывался. Покажите следующую картиночку. Значит, теперь с кедровой сосной. Вот он, на севере диком, помните, стоит одиноко на голой вершине сосна Лермонтов. Наверное, все-таки это был кедр, скорее всего. А вот расскажу я вам такую историю. Ее поведал профессор Алексей Смирнов, который написал совершенно замечательный трехтомник. Ох, не пойду я, он у меня в другой комнате. Да, «Жизнь растений» он называется. Поищите, ребят. Очень интересный трехтомник. Так вот, профессор Алексей Смирнов рассказывает такую историю. В 1870 году, это Ленин родился тогда, очень давно было, иркутский генерал-губернатор получил донесение. Ваше высокопревосходительство, ужас, кошмар, Армагеддон полный, обзавелся в наших краях червяк волосистый, который еще и зело кусается и не дает крестьянам бить шишку кедровую, бить орех. Почему бить, ребят? Потому что орехи снимали так. Вот стоит кедр. И делали такое вот бревно, как молот. Этим бревном, значит, стучали по стволу и тогда сыпали. Ну и сейчас так собирают. На самом деле это очень плохо. Сейчас я дверь закрою, ребят. Извините, на самом деле это очень плохой варварский способ, который вредит дереву.
на самом деле. Ну, вот тогда так собирали. И вот писали в донесениях: ужас, этот злой червяк волосистый пожрал все кедры. И действительно, ребят, это было страшное зрелище, которое описывают чиновники. Это стояли мертвые леса. Оттуда улетели птицы, ушел зверь, потому что все же живут орешками, все живут семенами, да, и медведь, и птицы, и бурундуки, и соболь, и мышки, а за мышками совы, и хищники всякие приходят. И что им делать в пустом лесу? И вот это была такая апокалиптическая страшная картина. Нет, это, Александр, это у нас, это другая будет история, да. И время от времени такие набеги этих червяков повторялись. И вот последняя такая была вспышка в 1930-х годах. Но, конечно, уже знали, кто это такой. Это был сибирский шелкопряд. Сибирский шелкопряд, который уничтожал сотнями гектаров кедрачи. Потому что, как мы знаем, сама бабочка безвредная, да? А вот ее личинка, гусеница, она съедает несколько тысяч кедровых хвоинок, которые не восстанавливаются, и кедры засыхали на корню. Кедр – это кормилец. Это кормилец всех, потому что кедровые орешки едят все. Волки, лисы, медведи. Медведи просто обожают. Они разыскивают запасы бурундуков, а бурундуки, между прочим, ребята, запасают до 50 килограммов кедровых орешков. Представляете, до 50 килограммов. Смотрите, штука 50 килограммов. Это два мешка картошки. Вот такие вот запасы. И если косолапый нашел, разрыл запасы бурундука, он сразу прямо пригоршнями. Кедровки, птицы, которые тоже запасы делают, и которые себе... Вот часто можно было читать такие истории... Пошла бригада вот этих кедровиков бить орех, да, большая бригада, наладили они эти свои колотушки, набили орехов, на земле полно лежит этих шишек, и усталые, довольные легли спать. Просыпаются утром, батюшки, а все шишки пустые, потому что пока не спали, на рассвете прилетели кедровки. Помните, мы с вами говорили про эту птичку, про врановых, когда говорили, да? И кедровки быстро вышелушили все шишечки. Причем удивительно, кедровка моментально отличает, какой орех пустой внутри, а какой полный. Как она это делает? Ребят, а? Не ультразвук. Откуда у нее ультразвук? Нет. Я думаю, что очень просто. У нее очень тонкий слух, она бьет клювиком. И по звуку, полый или пустой, она очень быстро определяет, надо этот орешек доставать или нет. Кедровки тоже прячут. И вот какая интересная штука. Кедровки прячут, делают свои запасы почему-то не в лесу, а на открытых пространствах. Либо где прошел пожар, либо где просека, вырубки. Вот ученые тоже не могли сначала догадаться, почему. И это очень здорово, потому что часть орешков кедровки потом забывали, и из них вырастали новые кедры, новые растения. То есть кедровки, они расселяют кедры. Точно так же, как и медведь. Медведь, между прочим, он залезает иногда на кедровую сосну и обламывает верхушку шишками. Падает верхушка, он спускается, и все тут же налетают на эти шишки, которые дядя Миша собрал. Вот охотники рассказывают, что даже иногда он жизнью рискует, медведь. Иногда, когда не выдерживал, ему же приходится на этой верхушке виснуть, да, под собственной тяжестью, находили мертвых медведей, которые вот на скалистых утесах ломали и разбились насмерть. Но это же ведь идет дереву на пользу, потому что там, где обломалась верхушка, там просыпаются спящие почки, и пошло 2-3 новых верхушки. Значит, шишек через несколько лет будет гораздо больше. Вот. Так вот, значит, потом... Поняли, почему кедровки прячут все-таки не в лесу, в густом, а на открытых площадках. Ребят, напрягите мозги. Ну, версии есть? Все очень просто. У кедровок фантастическая память. Фантастическая зрительная память. А кедровка тоже, она килограммов 50 распихать может. Очень много, да? Ну, ребят, все очень просто. Просто на открытом пространстве снег сдувается. А в лесу это огромные сугробы. И добраться до этих запасов гораздо труднее.
Вот когда, кстати, опытные охотники, промысловики, они знают, что если кедровка начинает перепрятывать свои орешки, это значит будет буря снежная, это будет метель, и надо либо возвращаться домой, либо искать какую-нибудь заимочку и там пережидать погоду. В свое время был такой Воробьев, биолог в 60-х годах, он как раз кедровками очень много занимался, в вольерах изучал, как они прячут, и доказал, потому что сначала не могли понять орнитологи, как они находят эти запасы, чужие причем запасы. Они находят не только свои, но запасы своих друзей, запасы бурундуков. И Воробьев все-таки экспериментально доказал, что это феноменальная зрительная память у кедровок. Давайте дальше поедем. Теперь следующая картиночка у нас. Следующая картиночка это у нас что? Вот. Это у нас уже, видите, это уже пиноли их называют в Италии. Это орешки пини. Пиноккио, помните? Что такое Пиноккио? Pine oak. То есть он состоит, pine это сосна, пини, oak это дуб. Ну, наверное, голова у него дубовая была, да? Или ноги, руки. То есть он состоял из двух пород дерева. Это потрясающие орешки, они вот такие вот длинные, раза в 3-4 больше наших кедровых. То есть пиния – это единственное, скажем так, плодовое хвойное дерево, которое ради плодов выращивают прямо даже в посадках. И сорта даже вывели, если мне память не изменяет. Понт шумит над синей изгородью пиний, чей-то ботик с ветром борется у пирса на потресканной скамейке старший Плиний, дрозд щебечет в шевелюре кипариса. Бродский, помните? Вот это Плиний и кипарис. Он сразу два хвойных сюда в четверостишие вставил. Вот. Очень здорово, очень много они используются в средиземноморской кухне, и как соусы, и так их есть вкусно. Давайте посмотрим следующие картиночки. Вот там вы увидите эти пинии. У пини очень длинные. Вот она. Это шишки пини. Вот эти вот огромные шишки, их как сувениры привозят. Есть еще сосна алепская в тех же краях. Пини растут у нас на Кавказе. Раньше как сувенир всегда привозили вот эту с Кавказа откуда-нибудь здоровую шишку огромную. И вот там вот такие вот орешки. Ну, мы уже знаем, что не орешки, но будем называть орешками. И видите, они такие рябые. А вот этот снимочек я сделал там же в Ватикане. Вот видите, огромные пини, они прямо как зонтики. Это, кстати, самый маленький вокзал в мире. Оттуда Папа Римский, единственный, кто уезжает с этого маленького вокзала, свои визиты официальные, там у него свой собственный поезд, цепляется его вагон, вывозится на большую дорогу, и вот вокруг вот такие вот огромные пинии, очень характерные для итальянских пейзажей. У Боттичелли знаменитая картина «Роща пиний», господи, где же, я не помню, но посмотрите, пинии Боттичелли, наберите, это знаменитая картина. Следующую картиночку покажите, вот это тоже будут пинии, Александр. И нам, наверное, пора двигаться быстрыми темпами к концу, чтобы успеть немножко поотвечать на ваши вопросы, если будут. Давайте, едем быстро, быстро, быстро. Сосны. Итак, сосны. Сосен много разных, около 100. А вот эту сосну я снял на Канарских островах. Это колоссальная, небольшая, просто колоссальная сосна. Под ней собирались древние гуанчи на свой совет. Местные жители, которых не осталось. Вот гуанчи не дожили до наших дней с приходом испанцев. А вот сосна, которая их помнит, осталась. Колоссальная сосна, вот там выше по склону идут сосны обычные, самые обычные. Это дальше вот вулкан Тейда уже начинается, вот это остров Тенерифе, Канарские острова. Ну, сейчас это, конечно, туристов сюда возят, показывают эту сосну. Сосна, которая видела Гуанчи. Значит, у всех сосен, их около 100 видов, вот две такие группы. Ну, их называют диплоксион и хаплоксион. Диплоксион – это где два пучка,
А хаплоксион, где один пучок. А вот в пучке уже может быть и два, и одна хвоиночка, и две, и четыре, и пять. Вот кедр – это пятихвойное. Вы сразу определите, кедр или нет. В Москве, кстати, кедр у нас очень плохо приживаются, почему-то вирусят. Есть еще кедровый стланник. Он, как кедр, тоже орешки дает, но он ниже росточком. Он такой карликовое растение. Кедр у нас, знаете, где есть? Более-менее старый, в Москве, где телецентр Останкино. И вот, вот эта вот воздушная дорога идет, монорельсы. Вот проезжаете в сторону Дмитровки. Вот как только проехали телецентр, сразу слева будет такая группа сосен. И на самом деле одна из них – это кедр. Там пять хвоинок в пучке. Так, давайте дальше смотрим. Есть еще китайская сосна бунге, у нее камуфлированная такая вот кора, знаете, как камуфляж спецназовцев. Это вообще сосна священная, около храмов ее сажают. Вот посмотрите, это я снял специально в Канарах, там же для того, чтобы вам показать, что такое корень сосны. Вот эта морковка, которая уходит в скалы, обтекает каждую трещинку, и, конечно, такая сосна устоит при любом даже ураганном ветре. Елка на такое не способна. Дальше смотрим. Вот, кстати, это пляж Щебет. Да, ребят, еще хотел сказать. Значит, кедровые сосны, вот после того, как сосну назвали кедром, по аналогии стали называть кедрами и другие сосны, потому что есть, их выделили прямо в группу, да, это европейский кедр, да, это стланник кедровый, пумела, он так и называется, карликовый, это сибирский кедр и еще корейский кедр. Вот на Дальнем Востоке там кедровые орешки другие, они более вытянутые, продолговатые, шишечка такая длинненькая. А это, ребята, знаменитый танцующий лес Куршская коса, Калининградская область. Вот следующее покажите нам. Я не буду вам долго рассказывать эту сказку, я сделал фильм о загадке танцующего леса. Наберите Хабургаев в натуре «Танцующий лес». Вот это наше расследование было. Очень много было разных предположений. Кто-то там думал, что инопланетяне там приземлились, кто-то грешил на РЛС-ку, там станция стояла, высокие излучения, да, военные. Кто-то грешил еще на что-то, но вот мы в конечном итоге мы догадались, в чем дело. Кому интересно, найдите этот фильм, посмотрите, узнаете, почему там стали, пустились в пляс сосны. Обратили внимание, что вот эта вот пляска, она произошла в одно и то же время, да, вот эта вот аномалия. То есть это около корней деревьев, и все это приблизительно было вот несколько лет в одно и то же время, да? Есть версии? Появились? Ну, посмотрите. Наберите. Хабургаев в натуре, пляшущий лес. Так, едем дальше. Ох, 2 часа уже у нас прошло, ребята. А это лиственница. Вот такая вот форма плакучая. Хотел я вам про Петра Первого, про лиственницы рассказать. И байка это или нет, что на лиственницах стоит Венеция, на наших, Венеды, которые строили. Но это в следующий раз отложим, хорошо? А то до утра будем разговаривать. Следующее нам покажите. Вот давайте тисы сейчас. Это раукария чилийская, еще одно хвойное растение, да, такое драконовое дерево. Прямо вот фэнтези. Дальше давайте посмотрим. Вот, это можжевельник. Опять я вам не успел рассказать про можжевельники. Второй раз уже, ну, не успел. Ладно. Еще раз хочу, бабушки, мамы, если слушаете, вот такую ягодку можжевельника очень хорошо кинуть. Квашеная капуста или солите грибочки. Вот туда несколько ягодок кидаете. Потрясающе будет смолистый дух. Вот такая приправа. Дальше давайте посмотрим. Я жду, когда у нас будут тисы, потому что в анонсе я обещал вам рассказать, из чего сделан лук Робин Гуда. Значит, про тис я вам должен рассказать, и на этом мы сегодня остановимся. Александр, проверните немножко вперед картиночки. Вот, это зеленый можжевельник. Он еще... О, кстати, он двудомный. Мужские растения пылят пыльца, а вот на женских завязываются вот такие вот ягоды. Следующий. А вот это вот, чьи ягоды? Вот так подумаешь и не подумаешь, что это хвойное растение. Это тис, он так и называется. Тис ягодный. Ягоды, кстати, ядовитые, в рот их не надо тащить. Но птицы их едят. У птиц есть там антидоты, видимо, свои. У него, видите, плоские хвоиночки, и они очень мягкие. Тис не колется.
Но это хвойное растение, самое настоящее. У нас он растет плохо. Ну вот у меня, я говорил, растет, выжил. Мне по грунчику будет. Очень такой перистый. А вот теперь посмотрите, какие бывают тисы. Самые старые тисы в мире. А вот, видите, тис с ягодками. Их много, кстати, разных видов тисов тоже. Это вот отдельная история. Доберемся как-нибудь до тисов, я вам про них расскажу. Давайте уж самые старые. Вот это вот формируют из тисов. Это боксеты. Называется зеленые кабинеты, зеленые коридоры. Очень хороший материал для топиарного искусства. Видите, как выстригаются тисы. Дальше. Дальше. Вот. Это самый старый тис в мире. Лес Гюмели в Турции. Зонгулдак, по-моему, называется. 4115 лет, как уверяют ботаники, этому тису высота 25 метров, диаметр ствола 8 метров. Колоссальное дерево. Но, ребят, вы знаете, я всегда с настороженностью отношусь ко всем этим заявлениям, потому что в Южной Европе, в каждой стране, мне уже в Греции мне показывали штук 5 самых древних олив в мире, в Испании мне показывали еще парочку, в Италии мне показывали еще 2-3 самые старые оливы. Ну и, конечно, самые старые оливы в Израиле, в Гефсиманском саду, который еще видел Иисус Христос. Поэтому, ну, знаете, у олив, кстати, вот таким вот буравом Преслера невозможно посчитать количество колец, поэтому можно любую оливу назвать самой древней в мире. Ну, давайте посмотрим еще несколько тисов. Есть в Англии такие же тисы. Так вот, лук Робин Гуда был из тиса. Но самое удивительное, что тисы для луков английские стрелки брали не свои, а привозили из Испании. Вот, кстати, здесь тоже очень много тонкостей. Вот помните, когда мы говорили про ель, сейчас не успеваю вам рассказать. Ель называют музыкальное дерево. Почему? Потому что у нее, у елки, у нее очень ровные, то есть это называется резонансная древесина. У нее ровные, плотные очень волокна. Если брать вот эту вот часть между сучками, чтобы там не было карманчиков смоленистых, правильно высушенная елка, она дает уникальный звук музыкальный. И вот эти вот деки у скрипок, рояли, это все делается из ели. А вот я помню, читал чуть ли не Матти, кто-то из великих мастеров. Лучшая его скрипка была из еловой балки, которая провисела 300 лет в церкви, и на этой балке висел колокол. И он, когда увидел, он обрадовался то, что он искал много лет, и вот какая-то самая лучшая скрипка была из этой альт. Мусечка, ну что ты, Муся, потом займемся, кошка пришла. Вот, и то же самое с луками. Видимо, тисы южные, все-таки Британские острова сырой климат, и южные тисы там плотнее, как-то волокна были суше, поэтому они были более гибкие. Ну, видимо, поэтому привозили из Испании вот эти тисовые заготовки, и из них делали знаменитые английские луки. В частности, из такого стрелял Робин Гуд. Ну, вот, наверное, все, ребята. Давайте остановимся на этом. Если у кого-то есть вопросы, давайте я на эти вопросы попробую ответить. Да? И мы обязательно с вами еще вернемся к хвойным, потому что тема эта неисчерпаема. Я вам еще ничего не рассказал про туи, ничего вам не рассказал про микробиоту, эфедра, это тоже хвойное растение. Там еще много про что можно рассказать. Так что не последний раз. Так, есть, Александр, вопросы? Ух ты, даже много. Ну давайте тогда быстренько ответим. Да, чтобы видели, а как же? Конечно. А вы их перепечатываете? Да просто значит, зачитывайте их, Александр, чтобы быстрее было. А, вам просто так понял. В чат. Понял. Так, какой у меня чат? На WhatsApp? Так, понял. Так, а где у нас чат демонстрации экрана? А, вот вижу чат. Вижу чат. Вот, все, открыл чат. Звонок, звонок, звонок. Ого. Нет, не вижу пока. Капуста. Ага.

Сейчас, ребята, терпение. Так, ну давайте, чтобы заполнить нам паузу, про что я еще вам не успел рассказать, да? Ну, вот, вижу. Интересно, от чего некоторые сосны так скручивают? Ребят, я же уже говорил, от чего. Это скручивает прежде всего сосны, которые растут в очень тяжелых условиях. Вот я никогда не забуду эту картину. На Мальте есть такой остров Мальта, и там есть такие плато над морем. Там продувается все ветрами настолько, что там даже фисташки, они выглядят как, знаете, такие вот расстеленные ковры по камням. Потому что ветра, потому что перепады температур, радиация, это все действует, вот ингибирует рост растений и их скручивает. А питаются ли хвои какие-нибудь травоядные животные? Глухари питаются хвои. Поэтому, когда охотники готовят глухаря, там его как-то вымачивают, иначе вот очень сильно хвоя отдает мясо глухаря. Обожают совершенно хвойный прирост лоси. Но лоси очень любят сосновый прирост, еловый. Кстати, ребята, вот сейчас пройдут рождественские каникулы, да, и елки будут принимать в московском зоопарке. У кого из вас елочка хорошо сохранится, не обсыпется хвоя, приносите в московский зоопарк, вам скажут спасибо, там обязательно их примут, потому что эти елки обожают слоны, обожают многие другие растительноядные животные. Там же витамина С уйма, это же очень полезно. В еловой хвое огромное количество витаминов. Вот капитан Кук, Джеймс Кук, он писал, что хвойное вино спасло его матросов от цинги, потому что из хвои делали вот моряки вот это знаменитое хвойное вино, и действительно там много витаминов от цинги спасались. Да, сколько лет растет изгородь, как от климата зависит скорость роста. Ну, скорость роста не столько от климата зависит, сколько от почвы, от полива, да? Ребят, ну, мне трудно сказать, сколько лет растет изгородь. Ну, хорошая изгородь, да, вам придется формировать как минимум лет 10. Но вы не волнуйтесь, время летит быстро, я вам отвечаю. Что такое 10 лет? Фу! 10 лет назад мне было 50 лет, это вчера было, Господи. Глазом не умеешь моргнуть. В прошлом году я набрал шишек с голубой канадской елки. В феврале ни одно семечко не взошло. Опа. Ну, не знаю, почему не взошло. Ну, понимаете, дело в том, что есть такое понятие, как стратификация, да? То есть для того, чтобы семечко взошло, оно должно стратифицироваться, то есть подвергнуться низким температурам. А у некоторых растений двойная и тройная стратификация бывает. Ну, вы сказали в феврале. Ну, в феврале достаточно проморозило. Не знаю, не знаю, почему не взошло. Не знаю, надо разбираться. Может быть, субстрат был неправильный, может быть, поливали плохо. Ну, я помню, как-то высеивал, у меня сходили. Так, скажите, пожалуйста, какой высоты может максимально достигнуть ель? Мария, 11 лет. Мария, некоторые виды ели, я же вам уже говорил, некоторые виды достигают размеров 80 метров, но это согласно справочникам всяким, рекордам. А наша вот обычная елка, которая вот наша Пицея абис, да, ну, я не знаю, метров 30, наверное, она бывает, 40, может быть, максимум. Так, еще какие-то вопросы есть? Больше не вижу пока. Можно делать напиток из молодых шишечек еловых. Ну, наберите в интернете, там есть рецепты. Очень хороший такой напиток получается, самое главное, очень полезный. Пятый. В прошлом году, да, я ответил, это не взошли елочки. Канадская елка голубая. Это вот Пицея пунгенс, она есть. Знаете что, если вы хотите получить елку голубую, да, проще отчеренковать. Вы не надо семенами, клон сделайте. Оторвите вот такую вот веточку с пяточкой обязательно. Гетероксин или корневин, любой вот этот гормональный стимулятор роста.
под колпачок, только проветривать надо, и она укоренится. Чем сибирский кедр отличается от ливанского? Всем это разные растения. А, вижу. Могли бы вы провести эфир по морским млекопитающих? Ох. Шестой, тогда вниз опусти, надо опустить. А, сейчас, все, сейчас я опущу. Все, вижу, да. Расскажите про шишки, почему одни растут на концах веток, другие как яблоки висят. Ну, потому что у разных растений по-разному плоды держатся. Помните, мы с вами говорили, есть даже такое понятие, как каулифлория, да? Это когда цветы и плоды прямо на стволе растут или на толстых ветках. Ну, по-разному. Если плоды тяжелые, то они на толстых ветках. Если легкие, они могут быть усыпаны, как угодно. И то же самое с шишками. Мы же с вами, помните, говорили, что кедр огромный, 50 метров, а шишечки крошечные, да? То есть секвойя огромная, 100 метров, а шишечки, ну, у кедра вот такая шишечка. Кстати, тоже небольшая. Так, могли бы вы провести эфир по морским млекопитающим? Ой, морские млекопитающие. Мой старый друг Иван Игоревич Затевахин очень обидится, это его тема, он у нас диссертацию защищал. Ну ладно, про морские млекопитающие. Записал, если очень хотите. Расскажите про трюфели. Правда ли они такие вкусные, как стоят? Купили оливковое масло с запахом трюфеля, гадость страшная. Трюфель потрясающий. Гриб, значит, смотрите, трюфелей очень много. Это я сейчас на 2 часа вам буду рассказывать. Трюфель обладает фантастически сильным запахом. В свое время Сергей Клецов подарил мне наш белоспоровый трюфель. Он уже был сухой. Я его положил в холодильник. Он у меня пролежал там неделю. Холодильник лет 5 пах трюфелем. Зачем он так пахнет? Потому что плодовое тело трюфеля, оно под землей зреет. И ему надо пахнуть, чтобы его нашли и съели. И все животные чувствуют этот запах пленительный. Трюфели едят все. Мыши, насекомые, олени, собаки, свиньи, медведи. Они все стараются съесть этот трюфель, найти его по запаху, раскопать, съесть его, поэтому он вкусный. А потом разнести его споры подальше и с щедрой порцией азота где-нибудь его посеять. Наши солдаты, которые дошли до Парижа во время Отечественной войны 12-го года, прогнали Наполеона с офицерами. Значит, когда были в Париже, то господа офицеры, ну это же помещики, да, дворяне, они попробовали трюфель, им страшно понравилось. А наши солдаты, которые были крестьяне, сказали, так у нас такие тоже растут. Наши просто об этом не знали. И тогда начался трюфельный, тюфельный промысел в России. Стали искать трюфели. Ну, ребят, это отдельная история. Потом их стали подделывать под черные французские, красить, продавать как французские. Давайте про трюфели, про грибы, давайте отдельно расскажу. Грибы. Кстати, европейцы не знали, что у них есть трюфели, покупали их у арабов в древние времена, древние римляне. А потом узнали, что у них тоже трюфели, оказывается, растут. Сейчас там даже, вот в Хорватии, я помню, там одно местечко, как же оно называлось-то, на Истрии, там даже собаку в прокат давали. То есть вы можете приехать с семьей, вам дадут собаку, обученную на поиск трюфеля, и идите, собирайте. Продаются на аукционах самые большие трюфели, стоят они там 1,5-2-3 тысячи евро могут стоить. Это очень вкусный гриб, просто надо уметь его готовить и... Так, что у нас дальше? Расскажите про шишки, расскажите про трюфели. Сейчас можно купить домой елку, сосну и даже кедр из питомника в ведре с землей. Скажите, каков шанс, что дерево приживется? Что сделать, чтобы этот шанс повысить? Вот я чувствую главного редактора. Вот это от меня и требует каждый год. Значит, смотрите, каждый год мне кто-то звонит из друзей и знакомых и говорит, у нас проросла елочка. Значит, елочку купили, на Новый год поставили в баночку с водой, да еще аспиринчик туда кинули, да еще чего-то, а потом появились корешочки. Я вам говорил, что елки черенкуются, но такая елка не приживется. Второй вариант. Вы покупаете елку. Елку или пихту в контейнере. Но сейчас вроде морозов нет, поэтому они не перемороженные. Первым делом надо убедиться, что это растение живо. Потому что в отличие от человека, мертвая елка будет выглядеть как живая. Для этого вы выдвигаете ком из горшка, из контейнера и смотрите на корешочки.
если они нежные, ну, видно сразу, живые корешки, да, веточки упругие, хвоя не сыпется под вашими пальцами. Вот такую елку можно купить. Сразу ее нельзя вести в натопленную избу или в теплое помещение. Дайте ей отстояться где-нибудь на застекленном балконе. То есть должна быть какая-то такая постепенная адаптация. Потом вы ее занесли на несколько дней на Рождество, потом опять вот на этот балкончик застекленный, и тогда уже можно будет весной ее высаживать. Сократить полив, чтобы чуть-чуть влажный был ком. Вот тогда есть шанс, что приживется. Значит, сейчас еще продают такие маленькие коники, елки и кипарисовики. Кипарисовики можно даже не пытаться. У нас несколько, два или три вида кипарисовиков. Лавсона, там, я сейчас не помню, какие, выживают. Остальные кипарисовики у нас не живут в открытом грунте. Елку, конику можно. Подождите, сейчас пройдут праздники. Эти елки в гипермаркетах на кассе будут стоить по 50 рублей штука. Их будут за спасибо отдавать. Вот тогда выберите те, которые живые, которые не посохли. Вон у меня растут уже лет 5, наверное, да? Я помню, их купил там по 20 рублей, что ли, штук 15. Прекрасно себя чувствует. Но это потом. Так, чем сибирский кедр отличается от ливанского, я уже сказал, чем. Это слушайте сначала. Видимо, вы подключились слишком поздно и не слышали. Ну что, все, по-моему, да, Александр? Много? А что-то я не... Десятый. Ой-ой-ой. Не доеду я сегодня до Москвы, ребята. Мне же сегодня завтра на работу. Ну, ладно. Вы столько всего интересного... Так, все. Одиннадцатый. Что такое высокие изогнутые... Что такое высокие изогнутые хвойные, которые в парках называют пьяные ели? Ну, это форма ели. Либо... Я не знаю, что в парках называют пьяными елями, но я знаю, что бывают разные формы елок. Вот посмотрите нашу встречу сначала, там мы все это показываем, рассказываем. Сейчас в магазинах к Новому году продают много маленьких елок. Вот это и есть коники, я же вам сказал. Конические елочки маленькие. Я вам про них и сказал. Покупайте их потом, когда цены упадут, после Нового года. Вы столько всего интересного выращиваете сами, интересно послушать отдельным эфиром. Да на самом деле не очень много интересного. Потому что, ну, кое-что есть, да. Хорошо, давайте летом расскажу. Надо. А по вкусу пини сильно отличаются от кедровых орешков? Ну, отличаются, да. Пинолли, вы хотите сказать, да? Ну, отличаются от кедровых орешков. Ну, тоже вкусные. Запутался то, что в интернете называется сибирским кедром. Это кедр или кедровая сибирская сосна? Это кедровая сибирская сосна. Кедры бывают ливанские, атласские, гималайские. Вот это кедры. У кедров шишки растут вверх, как свечки. Кедры у нас не растут, если только на юге. Вот в Крыму растут кедры, на Кавказе растут кедры. Все. В Европе, в южной, растут кедры. Но, может быть, в Германии еще как-то вот в южной. У нас кедры вот в Подмосковье не растут. И у нас кедровая сосна сибирская тоже плохо растет в Подмосковье. Почему-то она плохо у нас растет. Севернее – прекрасно. За Уралом – прекрасно. Да, все, да, Александр? Так, ну ладно, друзья мои. Если кто-то... А? 16-й, вот я последний прочитал. Давайте успеем. Ох ты, вижу, да, 17-й. Кедровые орешки коричневые, самые распространенные, которые продают в Тюменской области. Это семечки сибирской сосны или все-таки реально кедровые? У кедровых орешков не бывает. Это реально семечки сибирской сосны. И это вы прекрасно все сказали сами. Это не орешки. Еще раз, орешки ботаническое. Понятие орех – это у цветковых растений, у покрытосеменных. Это семена сибирской, кедровой, как хотите, сосны. Марии 6 лет. Можно ли из шишки вырастить елку? Можно, Машенька, только если из шишки достать семечко. Можно вырастить елку. Возможно пересадить голубую елку 8 лет 3 метра. Возможно. Откуда, куда пересадить? Из контейнера в почву? Можно, да, шансы есть, но еще раз, чем больше растений, тем больше стресс.
и тем меньше шансов, что оно приживется. То, что растет в тайге в Тюменской области, откуда собирают эти самые шишки, это вообще кедр или сибирская сосна. В тайге живет сибирская сосна. Можно ли кедр выращивать в домашних условиях? Георгий, 6 класс.

0: Сибирика.
1: Что для князя Владимира.
0: Это подразумевает, что мы отдельно, мозг отдельно, да еще мозг что-то против нас замыслил, и поэтому, значит, нас
2: Так и
0: обманывает.
2: есть, Вячеслав Альбертович, так и есть.
0: Нет, все несколько проще. Вот представьте себе огромный вычислительный центр, который занимается кучей очень важных и актуальных задач, и там работают сотни компьютеров, и все они что-то делают и выдают на гора какие-то результаты. А по этому огромному компьютерному центру бродит наше «я», личность, там, не знаю, сознание, ну, в виде человечка, да, и пытается какими-то компьютерами поуправлять, за какими-то последить. Причем часть компьютеров, там есть и клавиатура, и экран, и можно все сделать, и действительно там повлиять, скажем, я хочу согнуть руку, я ее согну. Там, я хочу вспомнить что-то, мне удалось это вспомнить, я нашел этот файл. А есть компьютеры, на работу которых сложно повлиять. Вот. То есть, как бы экран-то есть, а клавиатуры нету. Вот. И вот то, что они делают, оно, скажем так, не поддается всегда волевому контролю. Порой эти компьютеры работают несколько криво. И не то, чтобы они обманывают, просто они работают, скажем так, не точно, со сбоями. Где-то какой-нибудь информационный вирус влез. Вот. Или, в принципе, система так сделана разработчиком под названием «Эволюция», что получается как-то, ну, не очень. Ну, это ж лучше, чем ничего. Вот
2: Согласна.
0: отсюда возникает иллюзия обмана.
2: Получается, что мы и наш мозг не всегда союзники.
0: Ну, опять же, наш мозг ничего такого особенного против нас не замышляет. Вот. Он, как правило, пытается разобраться со сигналами из внешней среды, из внутренней среды, и нашей личности предлагает планы действий. Вот я считаю, говорит мозг, что вот сейчас, вот, например, надо сделать то-то, а потом то-то, а потом то-то. А наше «я», знаете, как такой директор производства, говорит, нет, вот план номер один вычеркиваем. Почему ты мне говоришь, что сейчас надо поесть, например? Ты же на диете. Какая там задача номер два, три? Вот. И вот, собственно, вот так вот. То есть мы должны управлять этим порой не очень управляемым процессом. И если мы ленимся, если мы идем на поводу собственного мозга, вот тогда могут возникать проблемы. А иногда этот человечек, который ходит по компьютерному центру, сам дергает не за те рычаги. И тоже плохо получается.
2: Вячеслав Альбертович, вы сейчас смоделировали диалог мозга и какого-то человечка. Я.
0: Лично,
2: Да,
0: да.
2: что вы подразумеваете под я? Что это
0: Вы
2: такое?
0: знаете, это, конечно, вопрос, он сродни смысла жизни. Вот. Но, в принципе, да, мы сейчас как-то так вот физиологи, да и психологи, мне кажется, тоже с этим особо не спорят. Представляем себе нашу личность как такой информационный слепок внешнего мира. То есть вот мы, когда живем, внешний мир вкладывает туда некую информацию. Мы узнаем объекты, узнаем их свойства. Мы взаимодействуем с другими людьми, узнаем их характеристики. Мы наблюдаем сами за собой, понимаем, как мы устроены. И в итоге у нас там в голове, ну а точнее, прежде всего, в теменной зоне больших полушарий, возникает вот эта самая информационная модель мира. Она не только у нас возникает, она у какой-нибудь собаки тоже возникает. Просто у собаки она простенькая и практически не использует слова. А наша модель еще использует слова. Поэтому мы можем еще все это сказать, объяснить, подумать. Вот. И вот это вот и есть основа нашего «я». И когда что-то случается, эти события накладываются на вот эту информационную модель, и если они ей хорошо соответствуют, то наше «я» говорит «Окей, идем к холодильнику». А если не очень, она говорит «Нет, нет, вето накладываю на твое предложение». Какая программа номер два, номер три, номер
2: Ляг
0: четыре?
2: поспать, и все
0: Вообще нет
2: пройдет.
0: подходящей программы. Тогда придется думать. И тогда вот эта информационная модель занимается, собственно, моделированием событий в мире и пытается измыслить какую-нибудь программу, которой вы раньше никогда не пользовались, но сейчас вот выхода нет, приходится.
2: В институте Макса Планка в Лейпциге с помощью специального аппарата, куда помещается человек, специалисты могут за 10 секунд предсказать, какое решение вы примете и где после такого находится, получается, собственное «я». Если какой-то врач, ну, не какой-то, а специалист, конечно же, может предсказать, а я даже сама вроде как и предсказать не могу. Меня это очень смущает. Я все сражаюсь с вами, кто против
0: Вы
2: кого.
0: не смущайтесь. Как раз мне кажется, что то, что получили в Макса Планка, это как раз предложение, исходящее от мозга к нашим высшим центрам.

0: Если у вас ситуация очень простая, да, то как бы мозг предлагает, а наша личность, да, соглашается и говорит: да, вот та программа, которую ты поставила на первое место, самая подходящая. Окей, никаких проблем. И вот сам выбор этого меню разных программ и как бы предложение программы самой, казалось бы, с точки зрения мозга подходящей, мне кажется, вот в Макс Планк именно этот процесс оценивают. То есть, ну вот представьте себе, вы начальник, сидите за столом, а ваш подчиненный уже придумал программу, да, какое-то, не знаю, там, изменение производства, да, или там какой-то бизнес-план, и идет к вам. И, в принципе, уже понятно, что у него там написано. То есть за 10 секунд он еще в кабинет не вошел, но понятно, какое поступит предложение. Ну, утверждать-то вы будете. Поэтому на
1: Согласна.
0: самом деле, я думаю, в эксперименте Манка Сапланка, если бы была кнопочка вообще ничего не делать, на нее многие нажимали, и было бы интересно посмотреть, как бы тогда угадывали эти самые врачи.
1: Правильно
0: Мнение,
1: ли я
0: кстати.
1: вас поняла, что наше «я» и высшие центры – это одно и то же? И где оно находится, вот этот высший центр и наше «я»?
0: Вот это наше «я», да, это действительно во многом восприятие мира, моделирование его. И в очень значительной степени через слова. И тогда мы говорим о вербальном речевом мышлении, и там писатель пишет книгу, да, журналист статью. Но есть же еще образное мышление, значит, тогда шире, тогда уже музыкант, тогда уже художник. Вот. То есть вот этот слепок, он занимает прежде всего теменную кору, там обнаруживаются вот эти речевые нейроны, лобную кору, обнаруживаются клетки, которые ответственны именно за произнесение речи, слов, за грамматику там. Вот. Но если мы подключаем еще и образное мышление, тогда будет и затылочная зона зрительная, и височная зона слуховая. То есть на самом деле наша личность размазана тонким слоем по коре больших полушарий, по этим миллиардам нервных клеток.
1: Хорошо, я
0: Вот.
1: вернусь все-таки, с вашего позволения, к воспоминаниям. Они существуют ложные, но можно ли ложные воспоминания отделить от реальных? Вот есть какие-то внутренние маркеры, когда я что-то вспоминаю, где-то там загорелся маячок, и я знаю, ага, это фальшивочка.
0: Боюсь, что так просто не получится, да, потому что в конце концов наше «я» имеет дело с той информацией, которая в мозге записана. Ну, например, как известно, люди склонны во всяких неприятностях, в которых сами виноваты, да, через некоторое количество лет уже винить не себя, а обстоятельства, окружающих. То есть наш мозг так перемоделирует прошлое, что уже вроде не я виноват, а просто вот так звезды расположились.
1: Интересно. Я теперь хочу про посттравматическое стрессовое расстройство спросить. Для слушателей напомню, что, ну, допустим, человек был на войне, да, и вот каждый хлопок, какой-то выстрел вгоняет его в какой-то страх. Но вот что меня интересует и что я хочу спросить у вас, профессор. Почему психологи никак не могут научиться менять это воспоминание? То есть если мы сами... Точнее, наш мозг способен уже видоизменять воспоминания и даже вот их как-то по прошествии лет, ну, более комфортными для нас сделать, то почему психологи не могут излечить нас от стрессового расстройства посттравматического синдрома?
0: Ну, потому что там была очень-очень-очень сильная эмоция, понимаете? И тогда эта информация застревает ужасно прочно. И как бы у каждого из нас в жизни есть ситуации, которые мы запомнили намертво. А, как правило, это либо сильные позитивные, либо сильные негативные эмоции. А проблема возникает тогда, когда вот это негативное воспоминание начинает портить вам жизнь, и появляются там, скажем, какие-нибудь вегетативные ощущения. Боже мой, я сейчас задохнусь, да, или там давление разорвет мне сосуды головного мозга. Вот, тогда идут к психологу или к неврологу, потому что порой тут психотерапия не очень помогает, а нужны дополнительно, например, какие-то молекулы, которые воздействуют на мозг. Ну вот могу по своему опыту сказать, мы с этой точки зрения работаем с газом инертным, ксеноном, который очень хорошо показывает себя именно в торможении вот этой патологической активности, связанной с посттравматическим расстройством. Так что на самом деле методы есть, но, как правило, это не только психотерапия, но и какая-то химия, пусть даже вот такая безопасная, как ксенон, потому что это все-таки инертный газ.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений, говорим сегодня об обманах, ну или же о дружбе с мозгом. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин в виртуальной студии «Комсомольской правды».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
2: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Всем снова здравствуйте, это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Давно мы не говорили о мозге, подумала я и пригласила друга нашей передачи, прекрасного, великолепного популяризатора науки, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин сегодня в студии «Комсомольской правды». Я сейчас зайду с козырей. Смотрите, в результате информационной перезагрузки оперативной нашей памяти мозг, ну, в основном, когда мы спим, просто выбрасывает информацию, которую счел ненужной. И вот тут меня смущает снова. Как принимаются решения, что мне нужно, моему «я», а что нет? Почему он за меня это решает?
0: Пожалуйста, если вам что-то очень нужно запомнить, вы можете повлиять на этот процесс. Но тогда вам придется бороться с собственной ленью. Это тоже одна из очень важных программ, которые нам мозг все время подсовывает. Значит, что выбрасывается? Выбрасываются эмоционально незначимые события. Вот если что-то случилось без эмоций, это удерживается в мозге минуты, ну там несколько часов, и редко-редко доживает до следующего дня. А сильная эмоция – это вот подтверждение того, что произошедшее было значимо, его нужно запомнить. То есть как бы тут решение не мозг принимает, а некая общая ситуация, когда некое событие случилось на фоне положительных или отрицательных эмоций. И поэтому, если вы хотите, чтобы что-то в мозге все-таки запомнилось, да, засело в долговременную память, давайте создавайте эмоцию, мотивацию. Угу. А значит, вы должны там экзамен сдавать, да еще не один раз, а три раза. Или, например, о чем-то публично рассказывать. Вот тогда эта эмоция, связанная с публичным выступлением, что-то в мозге у вас крепко, да, зацепит. Вот. Или начальник вас начинает спрашивать, а вы не знаете. Ужас какой.
1: Нервничаете, испытываете.
0: В дипломе написано, что вы этот предмет сдавали. Вот эмоция, эмоция.
1: Вячеслав Альбертович, а получается ли тогда, что люди, которые сильнее испытывают эмоции, то есть, ну, такие нервические, холерики, у них память получается лучше, чем у сангвиника или меланхолика, или, не дай бог, там, флегматика?
0: Ну, опять же, память-то, да? Бывает память на события, на обстоятельства. А бывает, не знаю, иностранный язык или математическая теорема, или там информация о строении мозга. Вот холерический темперамент к таким сложным ситуациям не очень-то прилагается. Вот, поэтому, кстати, проблема. Мы что-то хотим запомнить, а не получается. А что-то и не надо бы запомнить, оно застряло в памяти намертво. Да, этот процесс произвольно плохо контролируется. Поэтому нужно, да, чтобы тот же холерик, например, вот всю свою некую повышенную агрессию, например, вложил в какой-то когнитивный познавательный процесс. Вот если он исхитрится так договориться со своим мозгом. Вот я не люблю слово «обманывать». Договориться. То есть мы на самом деле все равно друзья. Но как бы друзья, которые как немножко каждый в свою сторону тянет. Но договориться мы можем.
1: Хорошо.
0: И мы должны договариваться.
1: Не буду говорить больше про обман. Договорились, Вячеслав Альбертович.
0: Конечно.
1: Скажите, пожалуйста, наш мозг может воровать чужие мысли или идеи и подсовывать нам под видом собственных? Есть даже такой пример. Джордж Харрисон, он выплатил однажды 600 тысяч долларов за песню, которую искренне считал своей. И, в общем, там еще такая история сюда же, в эту же корзину, что проявляется вот это некое то ли заболевание, то ли эффект криптомнезии, насколько я знаю, в наложении снов и реальности, когда человек не может вспомнить точно, где он это видел, во сне, наяву.
0: Ну, бывает так, что у нас какая-то информация в мозгах сидит, а мы не помним ее источник. Да, и тут нужно осторожнее, особенно творческим людям. Помните старый мультик про муми-тролля? Там муми-папа сидит и пытается писать стихи и пишет: «Буря мглою небо кроет». Потом говорит: «Нет, пожалуй, я где-то это слышал. Наверное, это кто-то написал». Вот людям искусства тут нужно быть особенно осторожным, тем более музыкантам. Ноточек-то, да, всего немного. Вот этих 12 полутонов. Поэтому, конечно, Харрисону можно только посочувствовать. С поэтами проще, а как бы в той же науке тоже бывает, что идею, ну то, что крадут, это называется зеркальные нейроны. То есть мы, в принципе, да, социальные существа. Когда наши предки в облике там обезьян бродили по саванне, очень важно смотреть на то, как делает другой член стаи. Если у него это получается, так можно же на его примере научиться. Это же основа нашей культуры. Поэтому вот эта криптомнезия – это просто такое кривое срабатывание таких основ функционирования нашего мозга, связанных с зеркальными нейронами и развитием, так сказать, вообще нашей цивилизации.
1: Ах, вот для чего нужны зеркальные нейроны, чтобы, конечно, расти, набираться опыта.
0: Это супер, понимаете? До зеркальных нейронов информация передавалась от поколения к поколению через гены, а это долго, мучительно, там мутации какие-то. А тут вам достаточно просто посмотреть, как это делает другой, и скопировать файл, да, как бы с одного мозга на другой мозг. И вам не нужно уже самому это изобретать.
1: Вячеслав,
0: и в итоге каждый организм, он начинает не с нуля, а с того уровня, до которого дошла цивилизация, культура, вот к этому моменту. Ведь наш мозг совершенно не отличается от мозга какого-нибудь там древнего египтянина. Но мы грузим в него другие программы, пожалуйста, человек 21 века.
1: Погодите, я тут, у меня такая, это, конфликт кодировок. Вы сказали, что наш мозг не отличается от мозга древнего египтянина. При этом сказали, что как только появились зеркальные нейроны, мы стали начинать не с нуля, а вот с момента цивилизации, в которой родились, появились на свет.
0: То есть, зеркальные нейроны – это с того момента, когда организмы начали жить стаями.
1: Еще
0: рыбы плавают стаи. Видели, как они дружно там убегают от тюленя, да, или там от барракуды?
1: Синхронное плавание практически.
0: Да, синхронное. То есть есть подражание, причем там же две группы зеркальных нейронов. Одна подталкивает нас подражать двигательно, и вот оно, синхронное плавание, или там несколько маленьких лебедей, да, там это самое, исполняют свой номер, или какие-нибудь художественные гимнастки, 8 штук, вот. А с другой стороны, есть еще эмоциональное сопереживание, эмоциональные зеркальные нейроны, которые повторяют эмоции. И это тоже жутко важно, потому что это превращает стаю, коллектив в эмоционально синхронизированное сообщество. И в таком варианте все получается лучше, потому что все как бы уже на одной волне. И это все очень важно закрепляется по ходу эволюции. И мы поэтому способны сострадать, сорадоваться. Поэтому нам так нравится смотреть на актера, который на сцене. Мы ловим его эмоции, ловим движения. Там балерина крутит фуэте, мы немножко вместе с ней крутим фуэте. И когда у нее все получилось, мы радуемся. А вокруг нас еще другие зрители радуются. И вообще классно. То есть все зеркальные нейроны работают. Поэтому публичное зрелище, оно гораздо круче, чем вы тот же самый балет смотрите дома в одиночестве на диване. Зрители рядом. Это отдельный, очень мощный поток позитивных эмоций.
1: Ну, кстати, про позитивные эмоции и про то, что наш мозг, в принципе, в первую очередь на них реагирует и основывается любое образование синапса, да, на эмоциях. Чем сильнее, тем он мощнее. Вот есть наука.
0: Ассоциации контактов.
1: Да, там. Есть наука, нейромаркетинг. Это тогда, когда маркетологи пользуются как раз возникающими у нас эмоциями в магазине. Ну, немножко подловато, но гениально. А вот кто еще и как может воспользоваться тем, что я реагирую на эмоции, ну, в каких-то целях или достижениях? Есть какие-то такие примеры, что покажи ей пальчик, и она пойдет куда хочешь сделать, что тебе нужно?
0: Ну, Маш, ну вся же жизнь на этом основана. Мы точно так же воспитываем своих детей. Наши родители так воспитывали нас. Педагоги, наши начальники добрые и злые нас точно так же воспитывают. Вот. А как бы в экономике это осознали всерьез лет так 25, да, назад, Потому что не получалось вот все эти самые теоретические расчеты, что человек создан для зарабатывания денег и все, да. И вот эти вот экономические теории, они плохо совпадали с реальностью. А когда спросили психологов, а потом еще физиологов, оказалось, что у нас есть чувство свободы, справедливости, подражания. И это ломает многие расчеты экономистов, но если эти коэффициенты поправочные ввести, тогда прогнозы уже оказываются лучше. И возник этот самый нейромаркетинг. Ну, а если как это использовать, чтобы повести, конечно, те же технологии используют политики в политической рекламе. Естественно, это используется в религиях для того, чтобы дать вам систему ценностей, в которой, значит, вам дальше предлагается существовать. Ну да, весь мир так устроен, что пытается с нашей вот этой самой моделью что-то сделать, как-то ее так отштампануть, да, чтобы она под чьи-то интересы подходила. И мы, с одной стороны, из-за зеркальных нейронов можем на это откликаться, они ведь как бы тоже вот могут во вред работать. Но у нас же есть еще ощущение свободы, и если вы свободолюбивый человек, вы за этим специально следите. А не портит ли кто-то, да, направленно мою модель мира, мое представление там, о событиях, там, ассоциации и так далее. И вот в такой конкуренции все это и существует.
1: Вячеслав Альбертович, спасибо. Можно сказать, что убедили, успокоили. Я с ним попробую подружиться, серьезно говорю.
0: А как иначе-то? Другого-то нет варианта.
1: Ну, как вам сказать?
0: Ну, представьте себе.
1: Смириться есть еще вариант.
0: На некоторой планете есть всего два государства. Вот что они будут, воевать или дружить? Лучше все-таки дружить.
1: Это правда.
0: Есть мы, есть наш мозг. Нет, на самом деле все сложнее, потому что есть еще наш организм, да, который свое заявляет, скажем, я хочу есть, да, говорит желудок. И вот тут уже вы вместе со своим мозгом объединяетесь против своего желудка, и такое бывает, а как же?
1: Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин отвечал сегодня на мои вопросы про обманы мозга, хотя слово «обман» мы решили вычеркнуть из протокола,
0: так
1: и я
0: есть
1: с этим согласилась. Спасибо вам большое, Вячеслав Альбертович.
0: Спасибо большое, всем доброго здоровья.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио «Комсомольская правда» – это настоящее.

0: Настоящие эмоции.
1: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Анатомия РЕН-ТВ 2. Самая шокирующая бредятина.
2: Когда в январе мы показали всем наш фильм «Анатомия РЕН-ТВ», я был практически уверен, что больше меня туда не пригласят. Но я ошибался. Приглашение последовало очень быстро. За ним второе. На третий раз я сдался. Раз зовут так настойчиво, надо идти. Правда, меня глодал червь сомнения, а не ловушка ли это? Позволят ли прийти со своей камерой? Разрешили. И список вопросов прислали. Чуть позже я, кажется, понял, почему меня позвали. А выбор-то у них невелик. Ведь нормальные эксперты сниматься в таких передачах отказываются. Вот и приходится приглашать тех, про кого известно, что уже приходил. Значит, есть шанс, что придет снова. Угадали. Пришел. Дорогие друзья, снова я пришел в это замечательное место, где делаются передачи для канала РЕН-ТВ. В прошлый раз я был тут зимой. Теперь май, и какая-то неведомая сила влечет меня сюда. Что это? Может быть, здесь скрыта какая-то мистика? Вот эту шокирующую гипотезу мы сейчас и проверим. С вами Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки. Хотя передача, в которую меня пригласили на этот раз, другая. Она из цикла «Самые шокирующие гипотезы». Стиль вопросов практически не изменился. Все те же баяны про древних великанов, про свиней, ближайших родственников человека и прочее.
3: Вопрос, могут ли нашими предками быть гиганты, великаны, которые описываются в многочисленных мифах, в том числе вот в Библии. Угу. Более того, сегодня тоже находят гены гигантизма у современных людей. И есть люди такие, как бы, с аномальным ростом. Угу. Вот. Также исторические хроники свидетельствуют, что жили люди шестипалые с двойным рядом зубов. Угу. Что можем вот об этом сказать?
4: Вы понимаете, вот если мы начнем верить всему, что говорится в мифах, то мы можем очень далеко зайти. Потому что в мифах рассказывалось про двухголовых людей, там, безголовых, одноногих. Разные народы придумали себе всевозможных предков. Очень разнообразно, это там практически вся флора и фауна. То есть люди разных племен рассказывают, что они произошли от собак, от коров, от змей, от птиц, от муравьев. Одно племя в Северной Америке, значит, такое племя индейцев, они утверждали, что произошли из менструальной крови солнца. Вот кто-то рассказывал, что предки вышли из тыквы, или вылезли из-под земли, или спустились с неба, или возникли из экскрементов, или, представьте себе, возникли из грязи, которую счесал со своей груди некий нечистоплодный бог. Но вы же не будете всерьез искать какие-то отголоски реальности в рассказах, что мы из грязи, из-под ногтей какого-то неряхи. То есть поиск каких-то буквальная трактовка мифологии – это вообще довольно сомнительное занятие. Если же кто-то утверждает, что в прошлом у нас в предках были великаны, то он должен вообще это как-то доказывать. Я как раз вот сейчас сидел и видел передачу канала РЕН-ТВ, где про этих великанов.

Сегодня до сих пор есть врачи, даже те, которые себя диетологами называют, ну уж я про самоназванных нутрициологов вообще молчу, так холестерин у них до сих пор самая страшная бяка из всех известных. И первое, что вам запрещают, это все жиросодержащие продукты. Нет, оказывается, нет, оказывается, можно и даже нужно есть все. Вопрос лишь в соотношении, как вы эти калории тратите. Все, не более того. Ну и да, конечно, как вы понимаете, всякие разные проблемы есть с жирами, да, но про них это надо отдельно рассказывать, всякие интересные байки. Да, некоторые могут быть в некотором смысле опасны, но не так, как об этом рассказывают. То есть все гораздо сильнее мифологизировано и так вот трагично подается, чем оно есть на самом деле. Так что вот да, такая пищевая история. Талидомид. Я его неоднократно упоминал, но ни разу про него не рассказывал целиком. Дело в том, что это самая большая лекарственная ошибка за всю историю человечества. Я бы сказал так. Я не знаю больше таких других историй с таким или сопоставимым количеством жертв. Ну, давайте немножечко откатимся назад. Да? То есть вот так выглядел этот препарат. Контерган получается. И разрабатывался он при довольно интересных обстоятельствах. На самом деле искали антибиотики. 50-е годы, да, пенициллин уже открыт, стрептомицин на подходе, все искали антибиотики. И швейцарская компания, базельская, ну я здесь взял самую лайтовую фотографию. Вы потом посмотрите, как дети выглядят после употребления как раз матерями этого талидомида. И вот просто, чтобы знали, как это называется, фокомелия, когда отсутствует верхняя конечность частично или целиком, одна или обе. Ну, чаще всего были обе. То есть, как видите, у девочки единственное, что функционирует, это ноги. Так вот, швейцарская компания ЦИБА, она в 52 году получила вот этот самый талидомид, действующее вещество. Его попробовали как антибиотик, ну так себе, что-то не получилось. Самое главное, почему от него отказались, он не действовал на животных. Вообще никак. То есть крысы жрали его тоннами, и ничего не происходило. Ну, значит, все, значит, не работает. Через некоторое время этим препаратом заинтересовалась немецкая фирма Грюненталь. Почему? Потому что не вредит животным. Значит, вдруг поможет людям. А они как раз искали транквилизатор. Желательно такой простенький, да, такой безопасный, чтобы можно было пить абсолютно всем. Ну, время нервное и прочее, стрессы. Нужно это дело чем-то глушить. А вот это, может быть, даже подойдет, потому что структурно он похож на уже существующий транквилизатор. Ну так, отдаленно. А вдруг у него есть такие же свойства? Что интересно, возглавлял совет, скажем так, консультативный совет этой компании, вот этот замечательный товарищ, Хайнц Баумкеттер, Гауптштурмфюрер СС, главный врач концлагеря Заксенхаузен. Ну так, на минуточку. Если бы я был приверженцем теории заговора, я бы тут такую выстроил, что ого, ничего себе, да, закачаешься. Но тем не менее, это совпадение. Это просто совпадение. Там еще работал примерно такой же товарищ с такой же историей, но он не имел отношения к талидомиду. А вот благодаря его усилиям талидомид был взят в разработку. Его, как и положено было в то время, на самом деле, конечно, пытались ну, хоть как-то изучить. Но вы знаете, мы до сих пор не знаем, как он работает. Это вот как с парацетамолом. Мы тот открыли в 19 веке, до сих пор понятия не имеем. Здесь то же самое. Мы не знаем. Ну да, за время изучения токсикологии предложили 15-16 гипотез, по-моему, но ни одна из них, так как вы понимаете, в итоге до конца не дошла. Что интересно, выяснили, что да, есть энантиомеры, да, то есть изомеры, такие вот пространственные. Молекула может быть так изогнута, может быть так. И только одна из них вредная. Ага, сказали, сейчас уже. А давайте мы уберем вот ту неправильную молекулу. Сейчас, сказал организм, и стал делать из одного энантиомера внутри себя второй, независимо от того, какой бы туда загружали. То есть это мы никак преодолеть не можем до сих пор. Поэтому никакого особого понятия о том, как это дело работает, мы до сих пор не имеем. Еще одна важная, интересная вещь, что проверили на крысах. Иногда говорят, что не было никаких исследований, были.
Вот на беременных не проверяли. На беременных

0: крысах тоже, но на обычных крысах, да, им было хорошо. Точнее, никак. Они не реагировали даже на высокие дозы. Ну да, так издалека посмотрели, две разные клетки, ну вот эти вроде поспокойнее. Ну да, хорошо, будет транквилизатором. Собственно, так тогда и работали. Примерно так и было. То есть не было никаких особых требований. Тогда считалось, что и плацента матери, и вообще в принципе матка, и все остальное, оно довольно надежно защищает ребенка от любых веществ извне. Как они ошибались. Да, то есть просто до этого не было препаратов с таким тератогенным потенциалом, как талидомид. А этот смог. И да, действительно, его стали назначать беременным. Почему? Простая очень вещь, да? Он прекрасно гасил рвоту, тошноту, то есть токсикоз первой половины беременности. Плюс тревожность, повышенное беспокойство и все остальное прочее. Ну, то, что характерно для беременных, да. Там есть, конечно, такая легенда, что когда этот препарат создавали, то один из сотрудников фармкомпании тайком ночью унес это своей беременной жене, потому что у нее был токсикоз. Он, так сказать, рискнул ей это дать, и у нее все получилось, но на самом деле это байка. То есть строгого подтверждения этому нет. Но факт остается фактом. Да, действительно было замечено, что беременные его хорошо переносят и прекрасно себя чувствуют. Что интересно, мы на сегодня знаем, что действительно он не токсичен. Передозировка невозможна. Доходили до 15 граммов. И все хорошо. То есть ничего не случается ровным счетом. За исключением того, что через некоторое время стали рождаться дети, скажем так, с особенностями. И то это не сразу засекли. Прошло пару лет до того момента, как вообще стали пытаться это связывать между собой. Прием этого препарата и рождение таких детей. Потому что списывали на что угодно. На экологию, на стрессы, там, на наркотики, на алкоголь, на прочее, прочее. Ну, полно же действительно различных тератогенных, известных веществ. А списать это на талидомид как-то не додумывались. Ну, ведь он безопасный. На крысах проверили. На людях, в общем, нормально он переносится и не токсичный. Что не так-то? И запустили мощнейшую кампанию рекламную, да, то есть как только выяснили, что это работает на беременных, с октября 57 года и по ноябрь 61, пока под давлением общественности не сняли его с продаж. 4 года, 14 компаний производили его под различными торговыми наименованиями и кормили беременных почти по всему миру. Я потом скажу, почему почти. Здесь немецкая реклама, как раз сейчас призовем чувство немецкого языка. Итак, что у нас там? Вегетативная дистония, это понятно. Церебральный склероз, понятно. Здесь передозировка снотворными, тоже понятно. Климактерические жалобы, тоже понятно. Ну и нарушение сна, да, тоже понятно. То есть любые, практически любое, пожалуйста, против кучи всего. Кстати, еще против кашля он еще был одновременно. Замечательное вещество, прекрасно переносимое, это самое главное, да, что нет токсичности. Любые дозы, пожалуйста, кому угодно, вон есть Форте, есть еще, он выпускался чуть ли не в 10, по-моему, разновидностях, различные дозировки. Пожалуйста, все прекрасно. Не бывает таких препаратов, но вот это вот, пожалуйста, первая панацея. Пока не стали звенеть вот эти тревожные звоночки, что рождаются дети и с ними что-то не так. По итогу больше всего пострадали вот эти страны. ФРГ. Почему? Понятно, потому что фирма немецкая, и в основном, основная масса детей, они родились как раз в Германии. Великобритания, потому что там свое было производство, а с немцами они всегда, скажем так, в контрах, по всем направлениям, по фармакологии в том числе. ГСК, по-моему, делала у себя этот препарат. Испания, что интересно, в Испании долгое время не признавались, что даже после запрета у них в стране он был до 80-х годов. В обороте он вполне себе был. Сколько там пострадавших, до сих пор не знают. Австрия немножко, потому что так довольно быстро это дело запретили. Со Швейцарией тоже примерно та же история. В Канаде много, в Австралии, в Новой Зеландии. Всего по миру более 10 тысяч детей родились вот с отсутствием верхней конечности. Для них делали вот такие экзоскелеты. Пытались, по крайней мере. Это, по-моему, швейцарский вариант или немецкий, боюсь уже ошибиться. Ну, вот что-то оттуда. Проблема была гигантская, колоссальная. Но догадались, что это связано с препаратом, только к 60-м годам. То есть 4 года это дело продавали и без каких-либо проблем. Здесь есть несколько героев, ну, по крайней мере, как минимум одна героиня. В то время она была главой FDA, то есть американского регулятора лекарственного. В 1961 году компания зашла в Соединенные Штаты через свое американское представительство, попросила разрешение на использование. На что Фрэнсис Кэтлин Олдхэм Келси. Она сказала, что результаты исследований подайте, пожалуйста, мне. Вот крысы, пожалуйста. Они сказали, все хорошо. А по людям, а там, по остальным, по группам риска, по всему остальному, где? Как, ну смотрите, у нас клиническая практика. Все прекрасно, все замечательно. Нет, не буду, сказала Келси, разрешать вашу ерунду. Единственное, что удалось сделать компании, это через некоторых врачей зайти. Через фармпредставителей, что называется, там принести образцы. Разрешалось некоторое количество образцов приносить врачам для тестирования. Поэтому в Соединенных Штатах были случаи, но все-таки единичные. Не так много по сравнению с Европой. Так вот, потом... Келси за это вот даже президент наградил медалью, ее всячески чествовали и прочее, прочее. Она не допустила в Америку вот эту заразу. Им и лоботомии хватило, как вы помните, да? Им еще талидомида не надо было для полного счастья. То есть это настоящий герой, действительно. Она просто стояла на стороне науки и вот уперлась, давайте научные обоснования, давайте научно доказанная безопасность и все остальное. Нету? Идите гуляйте. Ну и они и гуляли по всем остальным странам. А вот эта история, его долгое время называли талидомидовым героем в то время. Уильям Макбрайт, австралийский педиатр, акушер, неонатолог, как сегодня бы сказали. Он, ну чем он известен, да, то есть он опубликовал письмо в Lancet, обычно так говорят. Ну, это, конечно, очень громко сказано, вот, что он, вот это. Вот это его. Вот, целиком весь текст. Но он сообщил о том, что, ребята, какая-то ерунда происходит. А может, у кого-то тоже так, или это только у меня? У пациентов вот такие проблемы, рождаются дети вот с такими пороками. И после этого, естественно, все это громыхнуло на весь свет. Но здесь есть сразу несколько нюансов. Как только это было опубликовано, в общем, выяснилось, что Макбрайт, мягко говоря, присвоил себе открытие вот это. Потому что наблюдение было сделано его медсестрой, Пэт Спэрроу. Спэрроу – воробей. Ну и, соответственно, да. То есть она заметила это дело. И она сказала, доктор, вы назначаете талидомид, и у вас такие рождаются, а остальные не назначают, и у них такого нет. С чего бы это так? И после этого он написал в Lancet, что, а что это у меня только? Оказывается, вот, да, действительно. То есть немножечко другой уже аспект получается, да, уже ракурс по-другому немножечко выглядит. Это первое. Второе. Экспериментально это доказал немецкий ученый, который провел на кроликах целый ряд опытов и продемонстрировал, что да, у беременных крольчих то же самое наблюдается. Кстати, что интересно, у беременных крыс нет этого эффекта. То есть даже если бы проверяли на беременных крысах, ничего не получилось бы. У них вот эти энантиомеры там не перекидываются в опасные виды. А у людей и у остальных почему-то есть. И еще не все. Этот товарищ потом засветился в очень нехорошей истории. Дело в том, что он очень хотел в науку. Очень. Он был врачом, обычным лечащим врачом, но хотел вот именно прославиться как ученый. И вот эта публикация в Lancet, и последующее внимание, и еще раз в СМИ его так и называли, талидомидовый герой, не просто так. Ему понравилось, он создал фонд и стал изучать первый период беременности, самый-самый ранний. И через некоторое время, к 70-м годам, к концу 70-х годов, в Lancet'е, с авторами опубликовал статью об еще одном препарате – доксиламин. Может быть, даже кто-то знает, может быть, даже кто-то принимает. Так вот, он написал, что это второй талидомид. Причем, что интересно, соавторы почти сразу открестились, мол, не-не-не-не, это не мы, это он. И выяснилось, что он, ну, как вам сказать, сфальсифицировал исследование. То есть он взял сову и обычно по привычке на глобус ее, как это делалось. Ему очень хотелось славы, повторения того, что было с талидомидом. В результате за вот такие вот выходки его исключили из реестра врачей на 5 лет. Потом вернули в 98 году. Потом он влип еще в одну нехорошую историю. Он очень сильно торопился на самолет в Рим, поэтому бросил роженицу. Ну, типа, а что с ней будет? Роды же заканчиваются естественным путем. А мне надо. И все, и улетел. Ему тоже там дисциплинарные взыскания вкатили. Но надо сказать, что в 2004 году он еще раз опубликовался в «Ланцете», рассказывая о том, как все плохо было с талидомидом и как стало хорошо благодаря ему. Сослался на себя, как это принято, да, ну, в общем, все нормально. У товарища абсолютным, ровным счетом никаких сожалений о прошедшем не было. Если говорить о сегодняшнем, скажем так, дне доксиламина, который был оболган, то у него сегодня все нормально. А тогда начались гигантские проблемы. Вы же понимаете, да? У человека авторитет. Он как бы первооткрыватель токсического эффекта этого самого. И немедленно в Соединенных Штатах доксиламин изъяли. А это был действительно, действительно безопасный, единственный тогда безопасный и доступный для беременных способ погасить как раз токсикоз первой половины беременности. Никаких других не было. В стационары немедленно стали поступать в большом количестве такие беременные, они стали больше докучать врачам и все остальное. Ну, они говорили, ну а что мы сделаем? Запретили, отменили. И чтобы все это вернулось назад, потребовалось довольно много времени. На сегодня, видите, в инструкции, это российская инструкция к доксиламину, специально указано, что адекватных и хорошо контролируемых исследований доксиламин может применяться у беременных на протяжении всего периода. Кстати, с талидомидом там тоже была история, только в самом начале. После 42-го дня беременности он абсолютно безопасен. Абсолютно, на 100%. Все тератогенные эффекты только в первые 42 дня беременности. Но тогда этого, в общем, не знали. Если сказать о том, чем это закончилось для компании, ну, в общем, ничем на самом деле.
1: Как это обычно принято, они откупились. Конечно, сначала против них открыли дело, в непредумышленном убийстве, во всем остальном, все как положено в Германии. Через 2 года дело закрыли. По одной простой причине компания создала фонд, выделила туда 100 миллионов марок.
0: Еще 320 миллионов марок доложило немецкое правительство, и оттуда потихонечку выплачивали пенсии пострадавшим. Вот примерно так это работало, а в 2008 году компания уже 50 миллионов евро еще туда догрузила, в этот же фонд. Однако люди, которые пострадали, и, кстати, до сих пор некоторые из них живы, и есть даже несколько человек известных, то есть паралимпийский чемпион есть, есть немецкий режиссер известный и так далее. То есть есть люди такие, действительно добившиеся чего-то в жизни, и они до сих пор пытаются продавить эту историю, что ну признайте нас пострадавшими, что за ерунда-то? Давайте компания хоть как-то ответит, вы признайте их виновными. И только в 2012 году тогдашний генеральный директор компании извинился, он сказал, ну, извините, мы не знали, что препарат такой был, ну а как, мы не могли в то время этого знать. Вот так извинился. Людям что-то не понравилось, он сказал, как-то он неправильно извиняется, не искренне, не верим. Ну, в общем, до сих пор это все идет, а в городе Штольберге, где находится штаб-квартира Грюненталя, открыт вот такой вот памятник. И вот как раз на открытии этого памятника и было произнесено вот то самое неискреннее извинение. Как я и сказал, да, все это дело продолжается пока что. И никуда не делся талидомид. Как я и сказал, он довольно неплохой препарат. Выяснилось, что у него, например, вполне себе применимое место в онкологии. Он работает по некоторым направлениям. Я взял здесь только часть, там еще довольно большой перечень, но я уже не стал его сюда ставить. Тем не менее, пожалуйста, та же множественная миелома. Это, правда, не сам конкретно талидомид, но очень-очень близкий его родственник. Вы даже по названию видите. Да? Сегодня это применяется. И да, в инструкции написано, что предохранение любыми способами, всеми существующими обоим партнерам. И не беременеть, если происходит беременность, то это показание для медицинского аборта. Все, это все понятно. Надо сказать, что у препарата и другие свойства открылись. Скажем, проказу он, оказывается, неплохо лечит. То есть все-таки это антибиотик тоже немножко. Как его и искали. Правильно нашли. Просто не стали исследовать дальше, а могли бы действительно определить его конкретное место в спектре лекарств. Может быть. Какой плюс был? Потому что, ну, это сплошные минусы, да? А вот какой плюс? Именно после талидомидовой истории мы получили вот эту вот многоступенчатую схему вывода лекарства на рынок. Доклиника, трехфазная клиника в обязательном порядке, постмаркетинговое наблюдение и вот это вот все целиком. Доброкачественная или надлежащая клиническая практика – это все после вот этих случаев. Мы получили вот эту регуляторную систему, которая призвана не допустить второй талидомид на рынок. Она уже пару раз давала сбои, но не такого масштаба. То есть все-таки подавляющее большинство потенциально опасных препаратов убирают. Все-таки появился перечень, да, в обязательном порядке все исследуется на тератогенность, на разных модельных организмах, вплоть до приматов, что если вдруг надо, да, проверяют на приматах. И есть перечень FDA, да, у них там есть буквы определенные и прочее, прочее. У нас тоже это есть по тератогенности в обязательном порядке, указывается в инструкции. И другие. То есть, как вы видите, я рассказал про три. И чтобы очень долго не занимать ваше внимание и уложиться в полтора часа, я, видимо, знал заранее, я немножко расскажу еще о четырех эпизодах, но не так развернуто. Потому что они тоже, в общем, сыграли свою и положительную, и отрицательную роль. Да, конечно, в некоторых случаях унеся огромное количество жизней, может быть, даже больше, чем талидомид, но как бы с другими немножечко нюансами. Итак, первая история. Фриц Габер. Выдающийся немецкий химик, лауреат Нобелевской премии за его способ извлечения азота из воздуха. По сути, да, он дал неограниченный доступ к азоту для всех. Но есть нюанс. Азот — это что? Это не только жизнь, это еще и взрывчатка, например, в том числе. Это и прочие интересные вещества, и применимые не только в мирных целях. Надо сказать, что он был человеком, настроенным в том числе очень странным образом. Он говорил, что если солдат погибает на войне, какая разница, от чего. И на этом основании участвовал в разработке немецкого химического оружия. И в испытаниях, скажем, того же иприта, он принял, ну, просто вот непосредственное участие. И все остальные там газовые атаки, начиная с хлора и с прочих вещей, он тоже самое и приветствовал, разрабатывал, наблюдал, совершенствовал это оружие и все остальное прочее. Ну, понятно, что ему это икнулось, то есть он стал нерукопожатным в научной среде. И когда уже проблемы начались у него, потом, попозже, в нацистской Германии, как бы это странно ни звучало, он оказался не совсем правильного происхождения. И вот несмотря на все его заслуги, ему, в общем, пришлось в итоге бежать. Он попытался в Великобританию, кто его там возьмет? Ему сразу сказали, ага, помнишь, что ты говорил? Нет, не возьмем. Ни в США, ни во Францию, в итоге он умер в изгнании в Палестине. По дороге даже в Палестину, получается так. У него там очень плохо все на самом деле сложилось, но открытие, какое открытие? Инсектицид невероятно эффективный и нестойкий, самое интересное. То есть очень получается полезный. И для медицины в том числе. Почему? Мы можем обрабатывать одежду пациентов и убирать переносчиков инфекционных заболеваний. Он называется циклон Б. Слышали наверняка, да? Но немножко в другом контексте. Это действительно такая гранулированная форма цианистой кислоты, синильной. Почему нестойкий? Потому что сама по себе, вот в нативном виде синильная кислота крайне нестойка. Она быстро разлагается водой, если ее, например, полить, будет гидролиз и все остальное прочее. То есть как работали обычно? Есть вагон, например, с апельсинами. Его обрабатывают циклоном. Потом, когда апельсины оттуда вынут, промыть водой. Все, он абсолютно безопасен. А на апельсинах оно само рассосется, там уже ничего не останется. Удобно? Здорово. Но именно по этой технологии в некоторых концлагерях это использовалось в качестве оружия массового уничтожения. То есть вот такой вот прямой вред. ДДТ – еще одно химическое вещество. Опять же, сыгравшее в медицине колоссальную роль. Это средство было изобретено, точнее так, синтезировано студентом-химиком в 1874 году. Для того, чтобы ему поставили зачет или, по-моему, курсовую, или что-то в этом роде, ему нужно было просто синтезировать какое-нибудь новое вещество, которых бы не существует. Он взял и синтезировал. И в итоге вот это вот длинное дихлор-дифенил-3-хлоретан он и создал. И очень долго, до 30-х годов, оно просто лежало в библиотеке, что называется, веществ. И только потом в Швейцарии обратили внимание, что смотрите-ка, как оно по насекомым работает. Ого, ничего себе! Гарантированно почти всех уничтожает. И комаров, кстати, тоже. Что не делал цианосоединение, да? Циклон Б. Поэтому краткое название ДДТ в наших широтах расшифровывалось как «для домашней твари». Мухи, тараканы, всякая ерунда. Вот, да, действительно. И, кстати, когда говорили «дуст», имели в виду ДДТ. Это путаница, потому что «дуст» — это форма, это мельчайший порошок. «Даст» — пыль. Вот это и есть «дуст». Поэтому правильно говорить «дуст» — ДДТ. То есть «дуст» может быть еще чего-нибудь. За ДДТ, за медицинское применение ДДТ в 1948 году Пауль Мюллер получил Нобелевскую премию всего-навсего. Эгаш Маниш в 49-м, а это в 48-м. То есть как раз рядышком эти события стоят. Почему? А потому что это решило проблему малярии в развитых странах. Вот раз и навсегда. Вообще. Просто потому, что, например, в Москве малярия вполне себе была нормальна. Да, там выживали некоторые комары, иногда вылуплялись, все остальное, все у них получалось, и малярия фиксировалась в том числе и здесь. А уж на юге и России, или там в Средней Азии, пожалуйста, ее было более чем достаточно. Что делал ДДТ? То есть им обрабатывали озера, например, там, где плодилась эта самая летучая тварь, которая переносила малярию. В Соединенных Штатах, у нас и прочее-прочее, ведь это не только малярия, это и желтая лихорадка. Это лихорадка западного Нила, это денге, это еще куча-куча всего, что выводило из строя невероятное количество народов. И именно поэтому, да, ДДТ прям вот долго шествовал по планете. Пока не выяснилась одна интересная вещь. Эту вещь впервые подняла на, так сказать, первый план обсуждения Рэйчел Карсон в своей книге «Вот тихая весна». Почему тихая? Ну, просто потому, что птицы не поют. А почему они не поют? Они не вывели яйца. У них нет птенцов, им некому продолжать род, все остальное это очень нет птиц, в общем. Выяснилось, что ДДТ в том числе способен накапливаться в скорлупе яиц и делать ее хрупкой. То есть яйца есть, высадить не получается. И особенно страдают от этого крупные хищники. Ну, какие-нибудь белоголовые орланы, например. Еще одна неприятная вещь, которая с ДДТ выяснилась, что он невероятно стойкий. То есть он сам по себе тварь та еще. Он очень долго метаболизируется в окружающей среде. И потом его метаболиты тоже стойкие. Он может сохраняться в почве невероятно долго. Он попадает в экологическую цепочку. В общем, это классический экотоксикант. Что мы с ним будем дальше делать, не очень понятно. Да, конечно, когда в 62-м году эта книга вышла, опять же, громыхнула по всей планете основательно. Пошло эко-движение. Кстати, в основном оно началось с этого вот эпизода. И причем такое агрессивное. Типа, все, закрывайте, убирайте, и все, больше никакого ДДТ никогда, ни при каких условиях. Даже сама Карсон не призывала к отказу от ДДТ. Она призывала от массового использования, да, отказаться. В сельском хозяйстве, там еще где-нибудь, а для медицинских целей вполне можно оставлять, потому что это действительно шикарная вещь. И опять же, те же какие-то насекомые, переносящие важные инфекции, ну тот же сыпной тиф или еще что-нибудь, дохнут от этого ДДТ со страшной силой. А для людей вот в первом приближении прямого поражающего эффекта нет. Что там дальше, вот с этим сложно. Потому что есть масса различных исследований, они противоречивые, разные группы ученых дерутся друг с другом, в общем, там жуть, что творится. Но то, что это экотоксикант, это ясно. Это не плюс для этого соединения. Что с ним делать дальше, будем разбираться. Сейчас это то же самое, это проблема, которая в ходу, которая еще не решена. А еще одна история. Женщина, которую помимо ее воли сделали бессмертной. Ну, как бессмертной? Ее клетки живут до сих пор. и сейчас активно используется в исследованиях во всем мире. Генрета Лакс. Линия Хе-Ла по первым буквам. У нее был рак шейки матки, и вот тот замечательный патолог брал у нее мазок и поставил диагноз. А потом не выкинул образец. Ему понравилось, как делятся клетки. Они делились очень быстро и очень четко. То есть как раз вот все нормально, они быстро размножались. И он подумал, ну а почему не использовать как клеточную культуру, например. И через некоторое время это стало стандартом исследовательским. Сегодня практически все новые препараты или еще что-то в этом роде в медицине, в биологии обязательно прокатываются через Хе-Ла. Правда, они очень сильно изменились. Там в некоторых по 78 хромосом, то есть это уже непонятно что, вообще неизвестно что. Плюс там были загрязнения, плюс все остальное. И когда уже ближе к нашему времени решили выяснить, где же там все-таки родные клетки Генриетты Лакс, то есть где там человеческие клетки, обратились к ее родственникам, что вот слушайте, у нас тут по всему миру используется вот эта клеточная линия, можно мы у вас возьмем генетический материал и сравним, чтобы понять, где грязные клетки, а где основные. Родственники, мягко говоря, сильно удивились. Что? Чьи клетки? Откуда? Оказывается, никто никого не спрашивал вообще. Генриетте Лакс, естественно, никто ничего не говорил. Она, конечно, прожила всего полгода после этой процедуры, но тем не менее. Ни ее родственникам, никому вообще никогда никто ничего. Ну, подумаешь, взяли и подумаешь, использовали по всему миру. Ну да, нормально же все. Ну вот, оказывается, нет, ненормально. И на сегодня это один из открытых споров этических. То есть такое очень крупная дилемма. Просто отказаться сразу вот целиком от этих клеток не получится. Они во всем мире, еще раз повторяю, это стандарт. Стандарт исследовательский во всем мире. Так что да, тоже вот такая интересная история. Еще одна история, уже под завершение у нас получается, седьмая. Это как бы правильно сказать? В общем, лечение чего-нибудь повышенной температурой. Идея простая. Если у нас что-нибудь не любит повышенную температуру, то оно там помрет внутри. А температуру мы поднимем как-нибудь подручным способом. Тем более, что вот этот замечательный человек, Юлиус Вагнер Яурек, сделал Нобелевское открытие. Лечение нейросифилиса малярией. Ну да, это, конечно, сильно похоже на лоботомию, сильно. Но, повторяюсь, это 27-й год. Лечить нечем. А вот если мы берем те самые стационары психиатрические, то там гигантское количество, ну подавляющее большинство, с третичным сифилисом, с нейросифилисом. Ну тогда он назывался прогрессивный паралич. То есть, что с ними делать-то? Антибиотиков нет, ждать еще лет 20. И как их лечить? А оказалось, вот просто наблюдением, он заметил, что те, кто заболевают малярией, они вылечиваются. И мы сегодня точно знаем, и тогда это тоже было установлено, что бледная спирохета, возбудитель сифилиса и потом третичного в том числе, она очень капризна к температурным условиям. Вот 37 – ей норм. 37,5 – она уже вещи собирает, а 38 – уже никто никуда не идет. И все, раз и навсегда организм целиком очищается от бледной спирохеты. Хорошо, для того времени великолепно, потому что удалось снизить количество таких пациентов в психиатрических стационарах просто многократно, решить раз и навсегда проблему. Однако, как вы понимаете, дали ключ некоторые к одной проблеме, а давайте мы попробуем его к другим проблемам. Смотрите, у нас в психиатрии зашло. А давайте мы-ка там еще попробуем. Тем более, что у нас уже появились препараты. Например, взвесь серы, сульфазин. Опять же, наверняка слышали. И вот пациентов психиатрических стационаров стали подогревать периодически. А потом появился пирогенал. То есть это уже специализированные пирогены, выделенные либо полисахариды из бактерий и все остальное. То есть мы загружаем это в организм, иммунитет пугается, бежит в гипоталамус, включает там рубильник на температуру, температура поднимается, все хорошо, все замечательно. Мы решаем некую проблему. И пытались решать абсолютно все проблемы. Например, хроническая инфекция. Ну вот некий хронический процесс, даже не обязательно инфекционный, просто воспалительный, асептический даже. Давайте мы подогреем организм, и тогда быстрее все это разрешится. Пирогеналотерапия, либо сульфазинотерапия, они применялись очень широко. И даже когда еще я учился здесь, в военно-медицинской академии, где-то в 89-м, наверное, году нам об этом рассказывали еще. Как раз про пирогенал. А студентки в гражданских вузах, когда слушали такие лекции про пирогенал, они так делали мысленные вычисления. Ага, повышение температуры, ускорение метаболизма, снижение массы тела. Понятно. И вперед. Потом их по клиникам растаскивали, несчастных вообще никаких. Вы представляете себе, если, скажем, месяц температуры держится. 38,5, например. Или там около 39. Но зато, да, стройные звонки, естественно. Но их затаскивало сквозняком под двери, больше никак. Потому что это опасная вещь. Получается так, что да, ключик-то дали, но его стали пихать во все отверстия, абсолютно. И получилась полная ерунда. И это еще не все. То есть от этого не все отказались даже сегодня. Потому что есть вот такой замечательный хирург Генри Геймлих. Вы наверняка про него слышали. Прием Геймлиха. Его. Молодец. Без вариантов. Вот вообще без вариантов. Однако, уже ближе к старости, туда вот, он тоже решил поиграть в некоторые эксперименты именно с пирогенными веществами. И напрямую предложил, что а давайте-ка мы вспомним про малярию. Мы же можем ее сегодня лечить? Можем. А давайте мы будем заражать людей не только с нейросифилисом, который все еще встречается, но с болезнью Лайма, с ВИЧ-инфекцией и со злокачественными новообразованиями. Причем публиковался не абы где, а во вполне нормальном Эльзевире, да, то есть издательство вполне приличное. Естественно, ему там полную панамку комментариев насовали, но тем не менее, факт остается фактом. Он все это продвигал вот буквально до своей смерти. Он был сторонником вот такой вот терапии. И у него была масса последователей. И, кстати, до сих пор есть. Если не малярии, то какими-нибудь пирогенными веществами. Вот это до сих пор, да, действительно, людям вредят вот такими вот нобелевскими открытиями. Еще раз, нобелевка зачастую дается на момент открытия, да, то есть как раз вот 19-й год, 20-й, 25-й, 30 какой-нибудь 5-й, 37-й. То есть там методов, ну, кот наплакал. Лечить особо нечем. И если дают ключ к решению некой важной проблемы, то молодцы и премия. А потом, ну, извините, мы ушли вперед. Мы не можем оставаться на вот этих старых позициях. Да, это было когда-то давно. Да, это действительно великое достижение. Но мы движемся дальше. Что еще можно на эту тему почитать? Во-первых, прекрасная книга Михаила Шифрина «100 рассказов из истории медицины». Он когда-то их публиковал частично на медпортале, частично у себя в Фейсбуке, потом собрал вот в книгу, она толстенная, вот такая огромная, но читать очень интересно, потому что там как раз и про такие открытия в том числе. Конечно, меньшего масштаба в смысле разгрома, но все-таки тем не менее. «Ящик Пандоры». Я отсюда как минимум один сюжет взял у Оффита. Как раз здесь очень хорошо расписано про ДДТ. Я поэтому не стал распространяться. Я эту книгу рекомендую. Вы можете здесь все это почитать. Здесь же есть про Евгенику. Здесь же есть про мой любимый витамин С и Лайнуса Полинга. Какой он молодец в этом смысле. Я не стал, опять же, это брать сюда, потому что ну, это все знают, во-первых. А во-вторых, это прекрасно расписано у Оффита в этой книге. Безумная медицина – это как пытались лечить разные заболевания на протяжении всей истории. Читаешь, и вот волосы вот так вот дыбом встают, как люди вообще выжили, как их лечили, это же ужас какой-то. Например, вот опять же упоминавшийся сифилис, долгое время лечили ртутью. Причем как? Понимали, что нужно, вот у нас же сыпь по всему телу, значит по всему телу и нужно как-то это дело распространить. Как? Ртуть – это, как вы понимаете, жидкий металл. И полить человека не получится. Он соберется в такие в очень красивые, кстати, шарики и укатится. Поэтому делали вейпораторы. Что это такое? Это бочка. Наверху отверстие для головы. Человек туда просаживается вот так вот. Его закрывают. Снизу наливается ртуть. Чан такой с ртутью плоский. И подогревается. Ртуть испаряется, человек сидит в этих испарениях и, как вы понимаете, лечится. Иногда быстрее умирает организм, чем та инфекция, которая в нем сидит. Но некоторые особо крепкие выживали. В общем, страх и ужас, это кошмар какой-то. Вот здесь очень подробно расписано. Еще одна книжка, вот та дальняя, это про врачей уже. То есть предыдущие были методики, а это про врачей, которые пытались найти какие-то методы лечения или нет. Ну и абсолютно нагло рекламирую своих коллег по опасному бизнесу, Алексея Паевского и Анну Харужию, которые написали две книги по истории как раз болезней различных, в том числе по Нобелевским премиям. То есть в основном здесь, конечно, Нобелевские работы, ну либо кто туда прям сильно приблизился, но не получил. Вот должен был, но вот как-то не так. А за него получил кто-то другой. Две книги, вот «Вообще чума» и вот «Холера». Если я что-то не рассказал, вот во всех шести перечисленных книгах вы обязательно найдете то, о чем я не упоминал. Потому что, как вы понимаете, источники примерно одни. Истории все еще продолжают накапливаться, но я так надеюсь, что вот такого масштаба трагедии, о которых я рассказал, больше в медицине не встретится. Ну, по крайней мере, в крайнем случае... Мы тогда встретимся при других обстоятельствах.

0: Эти существа жили на Земле задолго до человека. Сложно сказать, чего у нас больше – общего или отличий. Да, у них тоже есть сердце, позвоночник, глаза и зубы. Но что это за глаза? И что за зубы? И все же, человеческое любопытство всегда побеждало страх. Раунд четвертый. От зубов до кончика хвоста. Евгений Рыболтовский, зоолог, ветеринар, специалист по амфибиям, член руководящего комитета Всемирной ассоциации по сохранению амфибий, автор первых в мире разведений более чем 20 видов редких амфибий, автор книги «Последний ручей Кахинкинского дракона», а также 30 научных и научно-популярных статей.
1: Здравствуйте, Евгений. Рад вас видеть. Давайте проведем опрос наших зрителей. Дорогие друзья, проголосуйте, пожалуйста. Что, по вашему мнению, нужно делать при укусе ядовитой змеи в нашем регионе? Прижечь зажигалкой? Кто так считает? Никто. Разрезать место укуса? Наложить жгут? Спасибо. Принять антигистаминный препарат? Отрезать палец? Ну, или руку, наверное, целиком. Выпить алкоголь. Вот. Спасибо. Те, кто смотрит нас онлайн, пожалуйста, перейдите по ссылке и тоже проголосуйте. А я хочу спросить нашего уважаемого докладчика, а вас-то самого змеи кусали ядовитые?
2: Ну, давайте начнем, наверное, сразу с того, что меня трудно назвать ученым как таковым, вот в сравнении с остальными стоявшими и будущими стоять на этой сцене. Я скорее натуралист. Но мой опыт работы с ядовитыми змеями достаточно многолетний. Опыт разработок методик разведения ядовитых змей еще Советского Союза, опыт змеелова Советского Союза, опыт участника многих тропических герпетологических экспедиций, которые подразумевают как раз отлов животных с научными целями, в том числе и ядовитых, он, в общем-то, заставлял меня много контактировать именно с ядовитыми змеями. И у меня, как не прискорбно об этом говорить, наверное, порядка 10-12 укусов ядовитых змей. Тем не менее, я стою перед вами разных ядовитых змей, не только всевозможных гадюк, но и кобры, в том числе и гюрзы, и даже такой страшный для Северной Америки змеи, как песцеворус, водяной щитоморник, хлопковый рот, то, что считалось грозой негров на плантациях, от чего они умирали. Вот. Тем не менее, я стою здесь и со своего опыта могу говорить о том, что же это на самом деле, что же происходит и как это все выглядит, что можно делать, что нельзя делать и вообще насколько это все опасно. Сразу говорю, это видео работы во Вьетнаме, поскольку у меня был опыт и ядовзятия. Опять же, мы помним, что ядовитые змеи – это не только страшно, ядовитые змеи – это и медицина. С древних времен яд змеи использовался в медицине, причем как очень эффективное средство, поэтому мне приходилось работать и в этой области. И когда ты за день пропускаешь через руки сотню-другую сильно ядовитых змей, в общем, опыта у тебя прибавляется. Когда ты работаешь в какой-то узкой области в течение многих лет, то у тебя всегда вокруг точно такие же люди. Что бы ты ни делал, как бы ты ни хотел, может быть, отстраниться от своей среды, все равно она тебя засасывает. И, естественно, где бы ты ни находился, вокруг тебя люди, работающие с ядовитыми змеями. Это могут быть змееловы, это могут быть герпетологи, это могут быть врачи, связанные непосредственно с какими-то подобными объектами. Собственно, вот эта вот картинка как раз демонстрирует то, почему у меня, несмотря на профессиональную работу, некоторое количество укусов. Что же такое ядовитые змеи? Ядовитые змеи, вообще, наверное, змеи, это удивительный объект, который привлекает внимание человека исторически, всегда. Но при этом привлекает очень странно. Достаточно открыть интернет и написать слово «змея». Вы будете просто поражены, что змея в современном мире, в цивилизованном мире, привлекает внимание не своей интересной биологией, не тем, что многие рептилии и змеи в том числе исчезают, не тем, что это фантастические красивые существа, а они привлекают в первую очередь внимание тем, что они страшные. Люди их боятся. Наберите «змея», «змея укусила человека», выдает Google, «змея сожрала человека», «змея смертельно опасное существо», «как избежать укуса змеи». То есть первый же запрос показывает вам, что люди боятся змей, люди ждут от них неприятностей. Вот что бы ни происходило, от змеи всегда, кроме неприятностей, пожалуй, ничего не будет. И это, собственно, удивительно, потому что раньше к змеям зачастую относились совершенно по-другому. Собственно, многие, наверное, знают, что в Юго-Восточной Азии, в Индии в первую очередь, живет очковая кобра. Так вот, что такое очки? Это мы всегда говорили, очки. На самом деле индусы уверены, что это не очки, что это следы от пальцев Будды, потому что Будда в своих странствиях как-то раз, утомившись, уснул. Уснул под лучами палящего солнца и, скорее всего, погиб бы, если бы проползающая мимо кобра, раскрыв капюшон, не спасла его от зноя, укрыв в тени. В знак благодарности прикосновения пальцев Будды навсегда остались у кобры на капюшоне. Поэтому до сих пор существуют храмы, посвященные кобре, до сих пор существуют жрецы, прислуживающие кобре, хотя вместе с тем есть и заклинатели кобр, которые используют этих змей в своих корыстных целях. Змея – символ очень неоднозначный. У китайцев радуга – это змея, наклонившаяся к морю напиться воды. Вместе с тем, даже в Египте змеи – это темные силы, параллельно светлым тоже змеям. Даже наш христианский символ змея, мы знаем, это грехопадение. То есть змеи одновременно в разных религиях, у разных народов олицетворяют как добрые, так и злые силы. И внимание к ним приковано было всегда. Почему? Почему шло такое опасение змей? Давайте мы сейчас не будем уходить далеко, потому что говорить о змеях, в том числе о ядовитых, можно бесконечно. Они населяют практически все континенты, кроме холодного. Везде мы их можем встретить. В тропических странах они наиболее опасны, безусловно. Но поскольку мы живем на территории России, давайте поговорим о том, какой ужас поджидает нас на наших дачных участках, в тех местах, куда мы выезжаем отдыхать, просто в лесу, когда мы идем за грибами. Мы говорим только о России. Так вот, на территории России 44 вида змей, из них всего лишь 15 ядовитых. Тем не менее, человек, попадающий в лес, говорит, как я пойду, он же полон змей. И 15 видов ядовитых змей на территории России. Но есть одно маленькое «но». Из этих 15 видов змей 9 гадюки. 9 гадюки. И есть еще одно маленькое «но». Это то, что совсем недавно этих гадюк было всего 3. Как же так получается? У нас целых 9 видов гадюк. Куда ни сунешься, везде гадюки. Но недавно, буквально 20 лет назад, у нас существовало 3 вида гадюк. Гадюка обыкновенная, гадюка степная и гадюка кавказская. Так вот сейчас, говоря о науке, мы можем сказать, что наука развивается. И биология развивается, зоология развивается точно так же. Появились новые методы. Так вот, благодаря новым методам за последние несколько десятилетий из 3 видов гадюк было выделено несколько, целых 9 видов. Из степной гадюки было выделено 2 вида, это степная гадюка и гадюка Лойтиева. Из обыкновенной гадюки было выделено 2 вида, 3 вида. Это гадюка обыкновенная, гадюка сахалинская и гадюка никольского, черная гадюка. И из кавказской гадюки точно так же выделено несколько видов. Так вот, Та гадюка, с которой вы можете столкнуться, чаще всего, это обыкновенная гадюка. Это вот то существо, которое вы сейчас видите на экране, которое распространено практически по всей европейской территории России и наиболее часто встречается. Все прочие гадюки достаточно редкие. Ну, возможно, вы сумеете столкнуться со степной гадюкой где-нибудь в степных зонах Крыма или в Волгоградской, Астраханской области, если у вас есть желание бродить по пустыне, полупустыне, по степи. Ни кавказские гадюки, ни сахалинские гадюки вряд ли попадутся у вас на пути. Многие из этих видов считаются очень редкими и практически уже исчезающими, как это ни странно. Вот, собственно, те 9 видов, которые мы видим. Да? И только 2 вида похожи на характерную, привычную нам гадюку с узором на спине серого цвета, с более темными узорами. Все остальные не являются привычными для нас гадюками. Итак, у нас было голосование. Что же делать при укусе ядовитой змеи? Конкретно гадюки. Вряд ли кто-то из вас будет сталкиваться с каменистым щитомордником, водящимся на Дальнем Востоке. Люди чаще всего не бывают в тех местах, где обитает большинство ядовитой змеи. Нечего делать на осыпях, на сопках, на осыпях, например, на Дальнем Востоке, обычному грибнику. Грибы там не растут, но действительно живет саксателес. Что же нужно делать, если происходит укус гадюки, который, как я повторюсь, очень редок? Получить укус ядовитой змеи почти невозможно. Очень многие меня обвиняют в том, что я говорю вот слово «почти». На самом деле, конечно, вас может укусить ядовитая змея, если вы ползете на четвереньках за грибами и обшариваете руками перед собой траву, кустарники, там, где потенциально могут находиться змеи. Змеи – существа очень боязливые. Змеи боятся вас гораздо больше, чем вы их. Но помним, что у змей существует очень интересная биологическая особенность. У них нету слуха, у них нету ушной раковины. Они фактически не слышат. Змеи слышат колебания почвы. Поэтому если вы двигаетесь по сухому грунту, который проводит колебания, и двигаетесь достаточно неаккуратно, вы почти никогда не встретите змею. Змей чаще встречают на болоте. Кстати, на болотах гадюки живут довольно редко, но встречают их там чаще. Почему? Мягкий мох глушит колебания почвы, змея вас не слышит, и поэтому вы с ней сталкиваетесь. Наиболее частые встречи происходят именно так. Но змея, услышавшая вас или заметившая вас, старается скрыться всегда. Поэтому получить укус гадюки довольно тяжело. Но, получив укус гадюки, варианты ответов были такие. Наложить жгут, приложить лед, высосать яд. Это то, что нужно делать. Наложить жгут. Что такое яд? Яд – достаточно активное вещество. Гадюковый яд обладает гемолитическим свойством. Он разрушает кровь и разрушает клетки тканей, вызывая мощные отеки, вызывая явление, очень похожее на синяк. Если вас укусила змея с гемолитическим типом яда, рука раздувается, становится синей, черной, ужасно, как будто по ней хлопнули дверью. Так вот, накладывание жгута ведет к очень интересным последствиям. У гадюки очень интересный яд. Яд гадюки намного более токсичный, чем яд королевской кобры. Хотя считается, что в среднем укусе королевской кобры яда достаточно, чтобы убить около 20 человек. И тут мы говорим, что гадюка более ядовита. Почему? Дело в том, что королевская кобра, достигающая 5-5,5 метров, имеет вот такую вот голову и имеет невероятное количество яда. Менее токсичного, чем гадюка, но в гораздо большем объеме. Крошечная гадюка имеет микроскопическое количество яда, которое почти не может убить человека. Этой дозы мало. Смерть человека

очень и очень. Но при наложении жгута мы имеем очень интересную картину. Мы прекращаем распространение яда по организму. И в конечности, перетянутой жгутом, происходит концентрированное действие этого яда. Одно дело, микроскопическая доза яда, полученная при укусе гадюки, распространяется по всему организму, имеющему средний вес 65-70 кг. Другое дело, мы оставляем его в кисти при ее малом весе. И тогда концентрированный яд начинает растворять клетки тканей. И после снятия жгута мы можем получить ампутацию конечности. Часто перевязывают палец жгутом, палец фактически растворяется. Концентрированный яд этот палец уничтожает. Поэтому наложение жгута – это одно из самых вредных явлений, которое вы можете сделать при укусе, повторяю, гадюки. Если мы вернемся в тропики и вспомним, что в тропических странах существуют змеи, безусловно, смертельно ядовитые, и таких довольно много. И при укусе смерть может наступить, как, например, при укусе тайпана. Считается в укусе тайпана до 300 смертельных доз. То есть, если вас укусил тайпан, вы умрете 300 раз. Вот это как раз та ситуация, когда нужно срочно отрубить руку. Ну, или перетянуть жгутом, чтобы потом ее отрезать. Но гадюки, повторюсь, это не касается никак. А высасывание яда. Вот высасывание яда, несмотря на то, что вокруг этого тоже существует масса легенд, наверное, это один из самых эффективных способов помощи. Одна из легенд. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, потому что во рту могут быть ранки, через которые этот яд всосется в организм. Я думаю, любой из вас когда-либо царапал палец. И давайте посмотрим. Любой наш порез, любая наша ранка, она не всасывает в себя, она отдает. Через ранку ничего не может всосаться. Возможно, поверхностное воздействие яда на ранку. Ну, произойдет некая коагуляция поверхностная. Но организму вы этим не повредите. Но при укусе небольшой змеи, имеющей короткие зубы, вы можете отсосать чуть ли не большую часть яда, таким образом ослабив воздействие данного вещества на организм. Поэтому отсасывание, мгновенное отсасывание. Вас укусили, вы бросили змею и тут же должны этим заняться. Укус змеи вообще очень легкая травма. Травма, похожая на то, как у вас берут из пальца кровь, даже меньше. Поэтому какое-то количество крови все равно вместе с этим ядом вы можете отсосать. Через 10 минут это будет поздно. Яд мгновенно распространяется по организму. Все-таки эволюционно он сделан так, что распространение его идет быстрое. Но попытавшись отсосать его сразу же, вы можете очень сильно ослабить реакцию на организм. Не слушайте людей, которые говорят, ни в коем случае нельзя это делать, потому что через ранку при отсасывании может попасть инфекция. Любой ваш порез вы всегда запихиваете в рот, вы всегда его облизываете, и ничего, никакой инфекции вам не попадает. В конце концов, ну, полечите вы местное воспаление, но общая реакция будет снята. Поэтому главное, никаких жгутов, если вы хотите остаться с целыми конечностями. Гадюка, смертельная ядовитая змея. На эту тему мы уже поговорили, что, собственно, смертность от гадюки, существуют разные данные. Существуют данные, что смертность от гадюки составляет 1-2 человека на 10 тысяч укусов. Существуют данные, что на территории Англии за последние 100 лет от укуса гадюки умерло, по-моему, 13 человек. К сожалению, статистики как таковой практически нету у нас в стране. Потому что, повторюсь, во-первых, укусы ядовитых змей у нас довольно редки. Во-вторых, как это ни странно, большая часть укушенных даже не обращается в медицинские учреждения, потому что, испугавшись вначале и начав движение в сторону больницы, через какое-то время они понимают, боже, а вроде ничего и не происходит, что там, рука опухла, болит, и все. И через 2 часа, когда они добираются до своей машины или до какого-то поселка,

0: они уже понимают, что, в общем-то, не так все и страшно, можно не обращаться. Поэтому говорить о том, что гадюка смертельно ядовитая змея, повторюсь, гадюки России, да, гадюки бывают очень разные, но гадюки России не являются смертельно ядовитыми. У нас существует только одна единственная гадюковая змея, которая опасна для человека, это гюрза. Но гюрза обитает у нас, захватывая нашу страну только северным краем ареала, и обитает только в Дагестане. Я не думаю, что существует очень много любителей гулять по горам Дагестана и, опять же, вслепую шарить по камням, учитывая, что гюрза там достаточно редка. Введение сыворотки. Тоже рассказы о том, что противоядие помогает избежать последствий укуса. Это удивительно, но зачастую, я не хочу дразнить врачей, но зачастую сыворотка бывает вредна и опасна. Дело в том, что введение сыворотки действительно помогает при укусах ядовитых змей. Но введение сыворотки должно быть произведено не позже, чем через час после укуса. После этого она бесполезна, она не работает. А теперь представим, вы грибник, вас в лесу укусила гадюка. Вам за час нужно ввести сыворотку. Вряд ли вы доберетесь до медицинского учреждения за это время. Но есть еще одна побочная штука сыворотки. Сыворотка – это чужеродный белок. Сыворотка – это плазма крови лошадей. И сыворотка вызывает анафилактический шок, вызывает аллергические реакции, причем в очень высоком проценте. До 20% неправильного введения сыворотки может вызвать у вас анафилактический шок и смерть. И нет никаких данных о том, что человек, погибший в результате укуса гадюки, на самом деле не погиб в результате введения сыворотки. Эти данные отсутствуют. Сыворотка может вводиться только при пробе, при аллергической пробе. Аллергическая проба занимает минимум 30 минут. А теперь давайте представим. Вы добрались из леса до больницы, прошло даже 30 минут. Всего лишь 30 минут. Дальше начинается правильное введение сыворотки. Оно занимает еще 30 минут, час. После часа введение сыворотки бесполезно. Сыворотку не так просто достать, нельзя пойти в аптеку и купить. Но некоторые особо выдающиеся туристы или грибники все-таки ухитряются ее достать и на всякий случай носят с собой. Так вот, сыворотка может храниться только при определенном температурном режиме. При высоких температурах, при комнатных температурах в течение нескольких часов она становится уже смертельно опасной, не полезной, а смертельно опасной. Кроме того, повторяюсь, если у вас в кармане лежит сыворотка, которая уже не действует, и которую вы вводите сразу же, без аллергической пробы, неправильное введение сыворотки очень часто ведет к страшным результатам. Сыворотку можно вводить не позже, чем через час после укуса, в медицинском учреждении, где есть противогистаминные препараты и есть различные специалисты, подготовленные к тому, что у вас может произойти анафилактический шок. Поэтому сыворотка – это очень двояко. И, честно говоря, мой опыт змеелова и человека, кусанного змеями, в случаях несмертельно опасных, старался сыворотку не использовать. Так, еще одно мнение по окраске. Легко определить, ядовитая змея или нет. Видим трех змей. Из них две не ядовиты, одна ядовита. Сразу не будем никакой интриги. Для того, чтобы несколько ввести вас в заблуждение, ядовитая змея – это та, которая на руке. Может ли обычный человек определить по окраске? Нет, не может. Человек, который не знает биологию, даже любитель животных, который вроде бы видел змей, он вряд ли сможет по окраске определить на ходу. Змея двигается в движении, в природе. Кроме того, змеи имеют очень разный окрас. Каждый вид имеет вариабельность. И вот так вот сходу узнать, не будучи специалистом, довольно тяжело. Поэтому не пытайтесь на самом деле определить, ядовита змея, нет. Существует метод, который тоже такой легендарный метод. У ядовитой змеи зрачки вертикальные, а у неядовитой круглые. тоже нет, потому что кобры и вообще многие аспидовые змеи имеют тоже круглый зрачок. Но я пока до сих пор не встречал ни одного ни туриста, ни грибника, который бы, увидев змею, лег перед ней и изучал зрачки, круглые они или вертикальные. Вот любопытство ради, вот ядовитая эта змея или нет, вот мне сказали. Есть еще один метод. Змеи не моргают, а ящерицы, мы знаем, есть безногие ящерицы, веретенницы, желтопузики, моргают. Но точно так же представьте грибника, который ложится и смотрит, моргает это существо, которое сейчас находится перед ним, или не моргает. Ужас сложно отличить от гадюки, поэтому лучше избегать всех длинных тварей. Вы знаете, на самом деле, вот, наверное, это самое мудрое правило для человека, который не желает прямого контакта со змеей, которому он не нужен, не профессионал. Потому что действительно, хотя это змеи, водящиеся в разных областях, внешне они могут быть похожи. Кавказская гадюка, которая водится на Кавказе, очень похожа на дальневосточного тигрового ужа. Степная гадюка, вы с трудом отличите ее от знаменитой шахматной змеи, которая является всего лишь водяным ужом. И очень похожа гадюка Никольского, абсолютно черная, не имеющая никакого рисунка, например, на колхидского большеголового ужа, который тоже абсолютно и абсолютно черный. Медянка. Про медянку слышали все. Каждый ребенок от бабушки, от кого-то еще слышал про безумно ядовитую змею медянку. У нас действительно есть медянка. Она встречается уже южнее Москвы и дальше на юг. Медянка – ближайший родственник ужей. Это ужеобразная змея, ближайший родственник полозов. Очень редкая змея, которую даже специалисты, специально ее ища, находят довольно редко. Медянка у нас справа на картинке. Змея – безобидная змея, не ядовитая, не имеющая никакого яда. И змея, которую даже я один или два раза в жизни встречал, несмотря на то, что очень многие месяцы и годы проводил в поисках змей. Есть еще одна штука, которую тоже называют медянкой, причем чаще всего на картинке слева это веретенница или медяница, как ее называют в народе часто. Это безногая ящерица, абсолютно безобидное существо, действительно очень гладкое, как полированное и действительно медного цвета. Так вот, рассказы о медянке, поверьте, медянка безопасна, медянка абсолютно не ядовита. Значит, вот то, что нам говорит Роспотребнадзор. Несколько тысяч, повторюсь, никаких данных нету, они такие вот размытые, несколько тысяч случаев от укусов ядовитых змей. Смертельные случаи 0,3%, при этом учитываются укусы гюрзы в Дагестане. Даже цифры Роспотребнадзора, даже слова Роспотребнадзора говорят о том, насколько люди вообще не представляют этих животных. Потому что, например, песчаная эфа на территории России не водится. И почему она приводится здесь, непонятно. Вот. Но вместе даже с укусами гюрзы всего лишь 0,3%. Плюс многие, как я сказал, не обращаются за врачебной помощью, поскольку она не нужна. Так, шахматная змея. Змея, которую у нас на юге, на Азовском море, на Черном море, на побережье Волги боятся смертельно. Местное население говорит, что эти змеи, плавающие в воде, кусают вас, вы умираете обязательно. Никто не может привести свидетельство кого бы то ни было. Ну, кроме того, а вот я слышал, мне бабушка рассказывала, в соседней деревне через два дома, там столько-то лет назад, умер мальчик, его укусила шахматная змея. Друзья, слышите слово «шахматная змея», знаете, это водяной уж, никакие ядовитые змеи в воду не идут. Не бойтесь, купайтесь спокойно, водяные ужи едят лягушек, рыбок. И там, где вы купаетесь, они, собственно, просто пытаются найти себе еду. Так, вредные советы. Убить, наложить жгут, прижечь место укуса, сделать разрез на месте укуса и запить алкоголем. Убить. Так, подходим к концу. Часто змею пытаются убить. При этом провоцируют укусы. Почему? Во-первых, змея старается защититься и на вас напасть. Во-вторых, очень часто бывают такие ситуации. Змею начинают бить палкой. Змея, атакуя палку, сворачивается вокруг нее, и в итоге отлетает в сторону и попадает в лицо вашему товарищу, который с удовольствием наблюдает, как вы расправляетесь с этой гадиной, и он получает укус, причем укус в самое неприятное место. Не трогайте змею, она уйдет сама. Наложить жгут. Понятно. Прижечь место укуса. Вы знаете, раньше змееловы в Юго-Восточной Азии действительно носили с собой горшочек с углями и металлическими крючками, которыми прижигали место укуса. Но это весьма травмоопасно, и в случае с гадюкой в этом нет необходимости. Сделать разрез, чтобы отсосать яд больше. Ни в коем случае, поскольку яд обладает гемолитическим свойством. И на воздухе разрезанное место начинает страшно окисляться. Вы получаете безумный некроз, который потом будете долго-долго лечить, а то и ампутацию пальца или ампутацию кисти. Ни в коем случае. Алкоголь. Я скажу, что некоторые мои коллеги легко переносят алкоголь после укуса ядовитой змеи, некоторые нет. Лично я, если на мне есть некое воздействие яда, даже легкий укус, любое употребление алкоголя ведет к страшным головным болям, к тошноте, к ужасным последствиям. Поэтому я лично рекомендую то, что нужно. Обильное питье, как можно больше пить, потому что выведение яда через почки происходит быстрее. И обязательно принятие антигистаминных средств, дабы у вас не возникло анафилактического шока, дабы не возникло какой-нибудь аллергии. Естественно, обращение в медучреждение для облегчения ваших страданий, хотя бы капельницу. Как можно больше жидкости в организме помогут вам быстрее справиться с ядом. И наш страх перед змеями, наш ужасный животный страх перед змеями. Я видел людей, которые почти ничего не боятся, но увидев змею, их начинают колотить. Они говорят, я не войду к тебе в комнату или я не пойду к тебе на работу. Давайте мы подумаем о том, какая статистика, собственно, существует и стоит ли бояться змей. Например, Минздрав опубликовал такие цифры. В год в России с укусами бродячих собак в медучреждение обращается в среднем от 380 до 450 тысяч человек. Количество смертных случаев от этого не учитывается, но они явно больше, чем от гадюк. Я уже не говорю про отравление пищевыми продуктами или спиртосодержащими веществами. Не бойтесь змей, они боятся вас гораздо больше, чем вы их. И вред вы нанести им можете гораздо больше, нежели они вам.
1: Спасибо. Давайте-ка посмотрим на результаты голосования. Как проголосовали те, кто нас смотрит онлайн? Покажите, пожалуйста. И в итоге все-таки трое предложили выпить, но 184 за антигистаминное, 154 накладывают жгутик, так сказать. Как вы прокомментируете такое распределение?
0: Ну, мы видим, что легенды живы, что легенды про наложение жгута, они работают. Все-таки мне кажется, что это больше идет из каких-то тропических стран, где действительно это имеет место быть. Повторюсь, если вас укусила змея, имеющая в одном укусе 300 смертельных доз, конечно, к примеру, один из моих друзей рубил себе палец, когда его укусила подобная змея. И на мой вопрос, как ты это сделал, он сказал, ты не представляешь. Я испытал невероятное облегчение, когда увидел, как отлетел палец. Потому что я знаю, что в течение получаса-часа я умру, если я этого не сделаю. Да, в этом случае можно и жгут наложить. Нужно.
1: Ну, наверное, когда он уже отрубил палец, не нужно его убеждать, что он не прав.
0: Он абсолютно прав был, потому что там была змея такая, когда других вариантов не оставалось.
1: Ну, сейчас нас не змея, конечно, ждет, но тоже
0: неприятно.
1: Что-то вредное.
0: Отлично.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Я приглашаю Михаила Тардова, невролог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИКИО, профессор кафедры общей врачебной практики Российского университета дружбы народов, автор 130 научных статей и монографий. Прошу вас, у вас 10 минут.
3: Спасибо, Евгений, за очень интересное сообщение, но возникают некоторые вопросы. А как все-таки случилось, что с вашим опытом и знаниями вы столько раз были укушены?
0: Ну, это вредный действительно вопрос. Дело в том, что когда вы работаете с биологическими объектами, это не математика, это не механика, это биология. И я могу сказать, что мой самый серьезный укус я получил, когда знал, что ничего подобного произойти не может. Биологические объекты, они очень интересные. Мы всегда видим и привыкаем к средней реакции. Мы знаем, что средний вес человека такой, средняя скорость человека такая. Но иногда мы сталкиваемся с бубкой, которая прыгает на 6 метров. Почему с ним это происходит, никто не знает. Вот он выдающийся, он один на миллион. И когда вы, привыкнув к средней реакции змеи, вдруг попадаете на такого бубку, неожиданно, вы еще не знаете его, вот, то можете получить всякую неприятность. Кроме того, работая в разработке методик ядовитых змей в свое время была такая задача в конце Советского Союза, к сожалению, и она не была реализована, создать серпентарий замкнутого цикла, потому что, я повторюсь, яд – это очень такое необходимое медицинское сырье, а во времена Советского Союза ядовитые змеи были очень сильно уничтожены, популяции были сильно подорваны именно серпентариями. И вот моя задача была как раз разработка серпентария замкнутого цикла, где змеи не изымались бы из природы, а происходило их внутреннее воспроизводство. И когда у тебя в руках сотни ядовитых змей, многие из которых нуждаются в искусственном кормлении, змеи очень странные существа, часто они начинают отказываться от еды, и ты должен кормить их искусственно. Так вот, ежедневная держание в руках сотен змей зачастую приводит к тому, что рука устала, у тебя кто-то вывернулся. Каждый день работы с сотнями биологических объектов, каждый из которых индивидуален, а не стандартен, к сожалению, иногда ведет вот к таким результатам.
3: Так все-таки по поводу отсасывания яда. Если это кисть руки, то все понятно. А если одинокий грибник попал в неприятную ситуацию и по какой-то причине укус произошел в недоступную для отсасывания зону, что тогда делать?
0: Ну, у нас был змееловский анекдот профессиональный. Я думаю, что многие его знают, когда два змеелова поехали на отлов, и одного укусили в то место, от которого он не может отсасывать яд. И товарищ говорит, сейчас по рации с доктором свяжусь, потом поворачивается и говорит, доктор ему отвечает, срочно отсосать, он поворачивается к укушенному товарищу и говорит, доктор сказал, что ты умрешь. Вот. Поэтому...
3: Не очень оптимистично.
0: Не очень оптимистично, да. Если вы с товарищем, то просите об этом товарища. Вот если вас укусили в ногу, и вы не можете отсосать из ноги. Либо... Есть очень простой способ, на всякий случай я бы рекомендовал на эту ситуацию, это шприц одноразовый. Если вы срезаете переднюю часть одноразового шприца, то у вас получается такая вакуумная штука, которую вы можете приложить и сделать из него отсос. Это такой вот наш народный лайфхак для тех, кто ловит змеи, может получить укус туда, куда не дотянуться ртом.
3: Спасибо. А еще скажите, пожалуйста, интересно, вот как токсичность яда измеряют? 300 человек, их надо всех укусить?
0: Существует такое понятие, как доза слеталис, ЛД-50. Естественно, на пробах яда определенного вида, на пробы определенного вида змеи делаются на мышах. Это лабораторное исследование, известно, при такой-то дозе 50% мышей гарантированно погибает. Дозы слетались, ну а дальше уже мы умножаем на массы и прочее, прочее. Это существуют такие методики.
3: С мышами понятно, а с людьми-то как?
0: Ну, если мы знаем, сколько мышей умрет, масса мышей, масса человека, все это пересчитывается, поверьте. Начинается с мышей.
3: Скажите, а вот если змея укусила, и человек движется в направлении медицинского учреждения, за пару часов все становится полегче, и человек машет рукой на ситуацию, не может ли быть какой-то отсроченной реакции?
0: Отсроченная реакция бывает, действительно, бывают некротические местные явления. Хотя есть очень интересная еще штука, есть еще один миф, который тоже ходил среди змееловов. Это то, что можно выработать иммунитет к змеиному яду, и некоторые говорили, а давайте-ка мы будем себе вводить малыми дозами яд. Вот здесь мы говорим об отсроченном эффекте. Дело в том, что яд нейтрализуется чем? Мы знаем, печень и почки, все это выводится через эти органы. Но если печень орган регенерирующий, восстанавливающийся, то почки нет. И каждое введение яда выбивает какое-то количество клеток из этих органов. И действительно вы можете выработать иммунитет. Я могу сказать, у меня у самого одно время был иммунитет после там серьезного укуса. В течение года я, в общем, на мелкие царапины никак не реагировал. Но есть отсроченная реакция, есть вот палка о двух концах. В какой-то момент, получив таким образом иммунитет и получив очень легкий укус, царапину ядовитым зубом, у вас могут отключиться, вы даже не знаете, что у вас почки фактически выключились и работают на последнем ресурсе. И вот в какой-то момент вы этот ресурс можете уничтожить. Да, бывают вещи, когда после серьезных укусов выключаются почки. Это действительно такое случается. Но, повторюсь, это не в случае с укусом гадюки. Яд гадюки довольно слабый, и только при почечной недостаточности вы можете этот эффект получить, да, через несколько суток. Такое случается. Следите за этим. Это важно.
3: Спасибо. Ну и, соответственно, вопрос тогда все-таки, какой же алгоритм действий после укуса? Вот поэтапно.
0: Первое. Сразу же. Змею с руки, вас укусили, палец в рот, отсасываем яд. Не боимся отсасывать яд, потому что, во-первых, ни в какие ранки он не всосется. Во-вторых, немедленно выплевываете. Ерунда, потому что даже слюной яд разлагается. И, попав в желудок, точно так же разлагается, и кроме полезных аминокислот вы ничего не получите. Собственно, яд можно пить чуть ли не стаканами. Он вреден, опасен только при попадании в кровь. Первое – отсасывание. Второе – обильное питье. Как можно больше пить, дабы увеличить наполненность организма жидкостью, разбавить этот яд, заставить почки работать быстрее, быстрее вывести его из организма. Неподвижность. Почему? Дабы не перегружать слишком почки. Часто грибники ходят в жару, испотевшие, наполненность жидкостью низкая, и он еще и бежит в больницу. И почки просаживаются. Как можно больше воды, как можно меньше движений. Если есть необходимость двигаться в сторону больницы, не бегите. Пейте, идите спокойно. Неподвижность органа опять для того, чтобы не делать резкую нагрузку на почки, чтобы постепенно, постепенно все расходилось. Если это рука, просто повязочка повесьте. Если это нога, ну, тихонечко подволакивайте ее сзади и не торопясь двигайтесь к машине. Введение сыворотки я уже говорил, каким образом. Самое полезное, что может быть при попадании в медучреждение, вот идеально, это сказать, ребята, переливание крови. Ну, вряд ли вы этого дождетесь, поэтому хотя бы капельница, опять же, для наполненности организма жидкостью очень и очень поможет. Вот основные алгоритмы. Есть еще один миф. Это тоже миф, который часто говорят. Новокаиновая блокада. Вот вас укусили, нужно делать новокаиновую блокаду. Вы знаете, новокаиновая блокада, причем 200-300 мл новокаина, обколоть укус, таким образом яд медленнее распространяется по организму, и общий эффект от него сглаживается. Ничего страшного не произойдет. Я знаю несколько случаев смерти людей от новокаиновой блокады. Та же самая анафилактия. Вы знаете, что когда вы приходите к зубному врачу даже, вас обязательно спросят, есть реакция на новокаин, на новокаин, лидокаин. нету. И за этим очень внимательно следят. Очень внимательно. И у зубных врачей всегда есть препараты, способные вывести вас из анафилактии. А когда вы начинаете в лесу обкалывать...
3: Здесь я вмешаюсь. Не анафилаксия, на эти препараты может быть просто острая остановка сердца.
0: Да. Возможно. Я повторюсь, я не медик, я практик. Вот. Поэтому ни в коем случае. В каких-то случаях это поможет, но риск настолько велик, что он просто не оправдан, не стоит этим пользоваться. Капельница, питье, отсасывание яда, малая подвижность. Обезболивающие препараты, поскольку укусы обычно очень болезненны.
3: Ну и как все-таки оценить необходимость?
1: Я, к сожалению, вынужден вмешаться. Спасибо большое. Просто временное оппонирование ограничено. Спасибо. Я еще только попрошу уважаемых зрителей оценить нашего вредного оппонента. Прошу перейти по ссылке и проголосовать. Как вы оцениваете? Михаил был добрым другом, интересным собеседником, мастером каверных вопросов, или это... прямо гроза лектора. Проголосуйте, пожалуйста. Спасибо, Михаил, вам от gen.ru и от нас подарки. А у нас еще вопросы зрителей. Они, может, будут даже более каверзными. И вопрос от Михаила Сычева. А правда ли, что человеку в высоких сапогах змей, которые только кусаются, но не плюются ядом, опасаться вообще не надо и можно вести себя как угодно?
0: На самом деле, опять же, возвращаясь к змеям России, да, это правда, поскольку гадюковые змеи достаточно некрупные, бросок у них небольшой, там хорошо, если 20 сантиметров она бросится, потому что гадюка-змея очень небольшая, рассказы о двухметровых гадюках – это ерунда. Однако, при биологических объектах всегда мы должны говорить «однако». Например, крупная гюрза имеет зубы достаточной длины, чтобы прокусить и пробить даже кирзовый сапог. Потому что вот именно гюрза бывает и до 2 метра, и зубы у нее достигают 2,5 сантиметра. Поэтому, гуляя по подмосковным лесам, где водятся только гадюки, даже плотные кроссовки 100% защитят вас от укуса гадюки. Но не гуляйте в сапогах по Дагестану, считая, что вы полностью обезопасены. Будьте внимательны.
1: Так, давайте-ка вопрос. Отдадим микрофон. Да, вот, прошу. Да, прошу. Представляйтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Алексей, Москва. Хотел бы уточнить, существуют ли какие-то данные о противоречии яда одной змеи яду другой змеи? Ну, там, условно говоря, сворачивает действие яда, ну, там, яд сворачивается или что-то вот подобное?
0: Я понял. Может ли, например, нейротоксический яд нейтрализовать гемолитический? Нет, думаю, что нет. Один яд другим не уничтожится. Вот суммарное воздействие будет, конечно, нехорошим. Если вас укусят одновременно кобра и гадюка... Вот...
1: Идешь на кобру, неси в кармане гадюку.
0: Да, да, да. Вряд ли это получится. Антагонизм нет, здесь не работает. Будет только суммарное воздействие.
1: Вопрос от Андрея из Омска. Как известно, яд змей бывает с различным основным механизмом действия. Если точно неизвестен тип яда, укусивший змеи, то какой все же универсальный алгоритм оказания первой помощи, кроме... Ну, на самом деле, ответ на этот практически уже прозвучал.
0: Ответ уже прозвучал, да, учитывая, если мы говорим про Россию, у нас все змеи с гемолитическим действием яда. У нас нету аспидовых змей. Нейротоксические – это различные аспиды. Это в основном Юго-Восточная Азия и, в первую очередь, Австралия, конечно. Все остальное – это есть
1: вот
0: смешанные.
1: Да.
5: Добрый день, меня зовут Марк, я из Ростовской области. У нас много легенд про змеи, но вот одна из самых страшных, что приплывающие из тропических стран корабли берут балласт песок, там в тех странах сбрасывают в Мелком Азовском море, вместе с ним попадают в море змеи тропические, и что они сейчас захватят всю Ростовскую область. Скажите, насколько вероятно, что они могут прижиться и вообще выжить в наших условиях? Спасибо.
0: Очень-очень часто эти истории, они рассказываются про крокодилов, они рассказываются про пираний, они рассказываются про змей. На самом деле... наша погода буквально в течение нескольких дней, ну, у вас на Азове в течение нескольких месяцев, позволяют тропическим рептилиям оставаться живыми, не более того. Опять же, тропики – это температуры не ниже 20 градусов. И недолго 20 тропические рептилии должны существовать при постоянных температурах в среднем 24-28, а то и 30 градусов. Опять же, как террариумист и специалист по содержанию рептилий могу сказать, как только температуры опускаются ниже 20, они становятся малоактивными и через некоторое время погибают. При более низких погибают очень быстро. Поэтому нет, не бойтесь, никакой балласт, никакие змеи. Опять же, у вас очень часто, повторюсь, шахматная змея. Говорят, вот она, шахматная змея. Змея плывет укусить кого-нибудь. Нет, нет, не беспокойтесь. Даже если вдруг кого-то привезут, через 2-3 недели он умрет.
1: Спасибо. Как это обнадеживает. Анастасия Лапшина спрашивает. Когда-то в школе нам рассказывали, что у ядовитых змей голова треугольной формы из-за желез с ядом, а у неядовитых голова как будто сливается с телом. Хороший ли это признак?
0: Признак замечательный, но опять же, повторюсь, мы имеем дело с биологическими объектами. Напуганный водяной уж плющит голову, она становится абсолютно треугольной, делает выпады, притворяясь ядовитой змеей. Возможно, поэтому он такой страшный, его так боятся. А многие аспиды не имеют треугольной головы, и голова плавно переходит в шею, создавая иллюзию просто отсутствия ядовитых желез. Например, железистая змея, смертельно ядовитая змейка, небольшая из Юго-Восточной Азии, у нее голова просто переходит плавно, вы никогда не подумаете, что она ядовитая. У меня был такой опыт, и, в общем, мне очень повезло, я тоже думал, что она не ядовитая.
1: Давайте-ка в самые задние ряды, я вижу, там вдали огонек мерцает. Дадим туда микрофон, пожалуйста, представляйтесь.
6: Спасибо, Клавдия из Москвы. Вопрос такой, насчет водяных змей. Однажды нас все-таки выпустят куда-нибудь в теплые края, Турцию там всякую, Египты. Насколько я знаю, в теплых морях все-таки существуют опасные змеи. Соответственно, что делать, если не повезло?
0: Я скажу, что действительно существует несколько видов водяных змей, морских змей. Они все имеют невероятной силы нейротоксический яд. Если вдруг вам не повезло, скорее всего, уже делать ничего не придется, потому что яд морских змей очень токсичен. Но и есть радостное «но». Их укусы происходят настолько редко, что они даже не учитываются. Морские змеи почти не агрессивны и используют свой невероятный яд для добычи объектов. Мы знаем, что рыбы имеют весьма низкий уровень обмена веществ. Так вот, чтобы умертвить быстро рыбу, чтобы она не уплыла, яд должен быть безумной силы. Но они почти не используют его для защиты или для нападения на какие-то более крупные объекты. Лично мне, знающему сотни специалистов по змеям и практиков со змеями, неизвестно ни одного случая. Просто старайтесь действительно не приближаться к подобным существам. Случайно морская змея вас не укусит, неизвестны такие моменты.
1: Вопрос от Андрея Лисичкина. Вспомнился анекдот про Чака Норриса, которого укусила кобра, и спустя 5 дней в страшных мучениях она умерла. А в реальной жизни змея может как-то пострадать от того, что она укусила человека?
0: Да, действительно, может, такие вещи происходят. И вспоминаются слова Даррелла, я не помню, к сожалению, из какой книги. «Главное, не дайте ей себя укусить. Я не желаю, чтобы у нее начался гангренозный стоматит». Дело в том, что часто при укусе у змей очень тонкие зубы, они часто ломаются. И сломанные зубы застревают в деснах и вызывают стоматиты. Да, действительно, змея может получить воспаление в ротовой полости после укуса, и это опасно. Змей надо жалеть.
1: Бедненькие. Так, а можно дать микрофон вот сюда? Ну или сюда. Уже поздно.
7: Здравствуйте, Анна, Москва. Вот по поводу попадания яда внутрь и отсутствия какой-либо реакции. У некоторых людей снижена кислотность желудочного сока как защитного фактора. Соответственно, вопрос, какова вероятность, и, может быть, вы встречали на практике какое-то системное действие яда при попадании его внутрь? Спасибо.
0: Анна, честно говоря, я не так много вообще видел людей, которые просто за завтраком выпивают яд, поэтому как таковой статистики нету. Вот. Но даже при пониженной кислотности все-таки известно, что яд очень нестойкое соединение, действительно нестойкое соединение, мгновенно разрушающееся любыми вот какими-то посторонними химическими элементами, поэтому вряд ли. Ну, пониженная чуть-чуть, ничего страшного, она же не совсем в ноль.
1: Вопрос от зрителя Северус Снейп. Какой на вкус яд гадюки?
0: Кисловатый.
1: Кисленький.
0: Да, просто, конечно, я повторюсь, я практик.
1: Спасибо. Можно микрофон дать вот в первый ряд? В первый ряд? Да, прошу.
8: Здравствуйте, Вячеслав. У меня к вам вопрос как к практику. Ситуация. Иду я по горной тропе, стучу палками по скалам, чтобы змеи меня чувствовали и убегали. Захожу за поворот, там на солнышке лежит и греется гадюка. Я знаю, что это гадюка, потому что у нее такой рог. Как мне ее прогнать?
0: О, вы знаете, что она гадюка, потому что у нее рог. Вероятно, это ситуация в Грузии. Ну, у нас с рогом есть только носатая гадюка, она, ну... Европа, да? Все, да, это Амадитес, Випера Амадитес, да, существует там действительно, они очень спокойные, в Европе они не боятся никого, поскольку их просто так не обижают, не убивают. Ну, как я бы поступил, да? Я бы через нее перешагнул и пошел дальше, потому что, опять-таки, я знаю, что бросок у нее будет там 15-20 сантиметров, мой шаг, да черт с тобой, лежи себе, не буду я тебя тревожить. Вот, это для тех, у кого нервы так вот, ну, к этому спокойно относятся. А так, ну, топнуть в конце концов. Ну, обойдите, ну, бросок-то очень небольшой. Змеи не страшные, правда. Она не будет за вами гнаться. Рассказы о том, что, встретив грибника, змея разворачивается и кидается за ним, и он бежит, и только его скорость и тренировка спасли его от верной смерти. Честное слово.
1: Бы она в задницу впилась бы?
0: Я не знаю. Ну, наверное, да, потому что она же бросается, кидается высоко, догоняет, набирает определенную скорость. Все эти легенды о змеях-стрелах, которые пробивают трех верблюдов, стоящих друг за другом, 15 кетменей на 16-м ломаются. Историй вы не представляете, когда многие годы ты ходишь по горам, по каким-то аулам, кишлакам, и выслушиваешь, как змеелов тебе тут же все приносят и все рассказывают, и говорят вот так, а у нас есть вот это. А у нас, например, постоянно пропадают барашки, заметьте, пропадают барашки. Знаешь почему? Потому что у нас есть змея, которая блеет по козлиному, прячется, блеет по козлиному, барашек туда идет, и она его раз и съедает. Вот, а в это время в углу сидит где-нибудь бабай такой... и ковыряет в зубах, вкусный барашек был. Вот. Ну, что-то вот такое. Легенды очень часто, они не на пустом месте. Барашки действительно пропадают. И кто-то хитрый говорит, слышал, там блеет по козлиному змея, съел еще трех барашков вчера.
1: А я слышал байки про горилл, что если человека покусала горилла, значит, он убегал от нее. Значит, он трус, потому что она подбегает обычно и перед человеком останавливается. А вот если она побежит...
0: А вот это не байки, это на не самом байки. Деле. Это не байки, потому что если бегущая горилла бежит на тебя, она старается тебя напугать. И настоящего человека она не добегает метр, обычно встает на месте и уходит дальше. Вот вроде правда.
1: Так, вам осталось на самом деле выбрать автора лучшего вопроса. Я напомню, что за вопросы были... Был вопрос про высокие сапоги, про какой универсальный механизм оказания первой помощи, про ядовитых змей с треугольной головой, про Чака Норриса, про вкус яда гадюки, так. Про противоречия, так сказать, про один яд нейтрализует другой, о приплывших тропических змеях, о морских змеях, о вероятности системного действия яда и как прогнать гадюку.
0: А давайте о системном действии яда.
1: О системном действии. Значит, автору вопроса
0: более...
1: это Анна. Она получает книгу «Последний ручей Кахинкинского дракона, раритетную, да? Вашу книгу.
0: Ну, не столь раритетную, все-таки.
1: Ну давайте
0: нет.
1: Скажем, что раритетную. Хорошо. Давайте не хорошо. Будем скромничать.
0: Но тираж небольшой, меньше 2000, да?
1: Да, подпишите.
0: Да. Да, конечно.
1: Да, пожалуйста, Анна получает книгу. Вам, Евгений, от нас и от наших коллег Пингвина Питек Сабзира.
0: Я подпишу.
1: Ну, чуть позже.
0: Потом, да? Чуть да. Позже. Хорошо.
1: Пингвина Питек Сабзира от Павла Краснова. Деревянные часы от компании Фан Пин. Ну, плюс
0: они
1: набор.
0: Ходят? Они ходят или они просто деревянные?
1: Они ходят. Со стрелочками, с автографом, с логотипом. Подарки от gen.ru. Сейчас мы увидим скетч нашей замечательной художницы Юлии Родиной про вас. О! Супер! Спасибо!
9: Справа даже можете видеть знаменитого буриана, которого не стыдно повесить к себе, не знаю, ну не в туалете, конечно, но как минимум в прихожей.
1: Давайте проголосуем. Кто из них динозавр?
9: Палеонтологический кринж, без него никак.
10: Мы еще далеко не все знаем об этом существе. Ну, уже как бы вот художники заполнили этот пробел своей фантазией.
9: Как мы это можем проверить? Да запросто, у нас есть следовые дорожки всяких диплодоков, где у нас есть следы ног, но нет следов хвоста.
1: Есть ли научное зерно в мультсериале для юных палеонтологов «Поезд динозавров»?

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я пришел в гости к Елене Сергеевне Принцевой, московский зоопарк, для того, чтобы поговорить о том, зачем они тренируют животных. Почему я знаю, что в зоопарке тренируют животных? Не собак, не каких-нибудь там привычных нам животных, а самых разных. Начиная от выдр и заканчивая тапиром. Зачем это делать? Здравствуйте, Елена Сергеевна.
2: Здравствуйте, Иван. Ну, у нас еще и слонов дрессируют. Вообще тренинг в зоопарке – это важная часть мероприятий, которые направлены на поддержание таких нормальных условий, на поддержание качества жизни животных, на повышение качества жизни животных. Потому что, с одной стороны, тренинг позволяет разные неприятные процедуры, которые существуют в зоопарке, неизбежно сделать для животных более привычными. Ну и, кроме того, сам тренинг, в силу того, что мы используем принцип оперантного научения при работе с животными, или, как это сейчас модно говорить, тренинг с положительным подкреплением.
1: То есть бесконтактный метод дрессировки, да, используется? Ну, вообще, на самом деле, Лена Сергеевна, мы-то с вами знаем, что классический оперантный метод, который придумал когда-то Скиннер, он включает в себе как отрицательные воздействия, да, и, соответственно, подкрепление, так и положительные. Но здесь, в зоопарке, используются исключительно положительные. Да, я так уверенно вам это все рассказываю, потому что я снимался с этими животными и сам с ними занимался, и прекрасно понимаю, да, что, скажем, один раз ты применишь, используешь механические так называемые воздействия, то есть животному как-то его обидишь, да, дернешь, да даже просто надавишь, без всякой механики. Да, и все на этом закончится, вся тренировка. То есть животное, в отличие от собаки, дикое животное, да, ей неинтересно навязывать свое общество человеку. Собака стерпит, потому что она подстроится под вас, вас сманипулирует. А выдра никогда этого не сделает, да, или слон тем более. Обидится и уйдет. Поэтому только бесконтактный, да?
2: Ну, я отчасти не соглашусь, но в целом да.
1: А где? Вот давайте. Где это вы со мной не согласились? Мне интересно.
2: Ну, во-первых, вы правы совершенно в том, что трудно вообще приложить какие-то меры принуждения, когда животное живет в достаточно просторной вольере. Вообще, когда стали переходить от зверинцев, от принципа зверинцев к принципу современных зоопарков, то, конечно, невозможно было применять старые методы, когда животных просто перегоняли из клетки в клетку с помощью, ну, фактически насилия, и с животным надо было договариваться, да, чтобы они приходили, чтобы они, например, утром заходили в перегоны, чтобы можно было помыть большое экспедиционное помещение. Это уже была дрессировка, по сути дела, тренинг, когда животных приучали к рутинному режиму обслуживания. А по поводу того, что это исключительно положительное подкрепление, ну, Иван, вы же сами понимаете, что граница между положительным подкреплением и отрицательным иногда очень зыбкое.
1: Ну, вы в том плане, что когда животное избегает чего-то, оно само себя положительно подкрепляет.
2: Да, если вы создаете такие условия, что животное, избегая чего-то, что вы создаете, да, легкое, например, беспокойство, идет туда, куда вам нужно, и вы после этого прекращаете, да, вот это и будет отсутствие отрицательного воздействия, является положительным подкреплением.
1: Ну да, есть такое дело, действительно.
2: Ну и вот, применяя такой метод, мы смогли вместе с работниками нашей секции орнитологии уговорить пеликанов заходить на зиму в теплые помещения с просторного летнего пруда, где они...
1: То есть вы им создавали все-таки легкий дискомфорт,
2: да,
1: какой-то?
2: Да, потому что, ну, понимаете, да,
1: ну,
2: чтобы...
1: Ну, жизнь не только из удовольствия состоит.
2: Конечно,
1: и даже и у диких животных, да?
2: Ну, и потом мы помним, что для того, чтобы выстроить поведенческую цепочку, надо маленькие шажки чуть-чуть подкреплять.
1: Да.
2: А для пеликанов совершенно исключено было резать рыбу, этого было делать нельзя, потому что они себе повреждают мешки, резанные рыбой. Ну и вообще они в тот период, когда они
1: дал
2: готовятся...
1: Дал рыбу, наелся,
2: да.
1: Мотивация исчерпана. Да? То есть
2: конечно,
1: на пищевой мотивации работать было невозможно. Поэтому вы придумали хитрый ход, я так понимаю, да?
2: Да, да. Ну и потом они вообще очень плохо ели в этот период. То есть практически невозможно было применять классическое пищевое положительное подкрепление. И мы решили их слегка поволновать. Ну и вот первый год они под каким-то нашим таким легким давлением зашли, мы орнитологи им выстроили специальный коридор.
1: Вы их не гоняли хворостины, я надеюсь?
2: Нет, хворостины не гоняли, но дело в том, что в предыдущие годы их приходилось просто отлавливать с пруда.
1: Да, очень, что еще более.
2: Еще более. То есть фактически мы смягчили вот эту вот процедуру. Но им было очень неудобно заходить в это помещение. Не все можно предусмотреть, когда планируешь экспозицию и строишь. И вот получилось так, что они совершенно не хотели заходить. Во-первых, им нужно было сначала выйти из воды, потом зайти в узкое пространство, в дверь наверх по такой лестнице, и там еще прямо напротив двери стояла колонна, на которую они натыкались. То есть совершенно им было вот просто так, ни с того ни сего, они, конечно, туда не пошли.
1: Не пошли бы. Ну, то есть можно скорректировать, да? Все равно вы механические воздействия не применяете. Ну, легкое давление, да, для того, чтобы создать такую ситуацию, когда им самим захочется от вас скрыться.
2: Ну, и честно говоря, я-то не так уж прям сильно отрицательно отношусь к какому-то такому механическому воздействию, потому что самое главное, чтобы животное знало, как избежать неприятного воздействия, и вы для этого специально проработали какие-то заранее пути отступления. Если животное может избегать неприятного воздействия, легкого неприятного воздействия.
1: Ну, например, касание, да, вот да? Не любят лошади всевозможные, угу. В том числе зебры, когда их касаются, да? И да, вот вы это да. имеете в виду. Угу. Ну, просто надо четко говорить, а то наши уважаемые радиослушатели подумают, что вы не против строгих ошейников на лошадях. Нет, совсем нет, против. Тут имеется в виду касание разные, так сказать, нажимания, да, вот такие.
2: Ну, или, например, укол.
1: Укол, да.
2: Да. Ну, вот у нас есть такая методика, с помощью которой мы можем уговорить животное самому подойти к решетке, лечь в определенную позу и позволить сделать себе укол или взять кровь.
1: Неприятное воздействие.
2: Да,
1: такое,
2: неприятно.
1: Да? Но оно должно же взамен что-то получить больше. То есть, когда вы применяете такое воздействие, правило-то оно очень простое, его должно перекрывать в значительной степени то, что последует за этим уколом, да, какое-то вознаграждение.
2: А? Ну да, для него должен быть смысл для животного. Зачем он будет это терпеть?
1: Ну вот у нас были съемки с Ириной Алексеевичевой, с ягуаршей, которой уже, увы, с нами нет. Она терпела, когда ей стригли ногти. Было однозначно видно, что ей не нравится. Причем поведение у нее было живое, не смещенное. То есть она живо реагировала на этот процесс. И тем не менее она подходила, давала себе постричь ногти.
2: Да, потому что, конечно, при этом используется пищевое подкрепление, но помимо, собственно говоря, самого вот этого лакомства, да, которое они получали, есть еще процесс, когда ты это зарабатываешь. Чем, собственно, занимаются животные в природе, да? Они ищут пищу, они ее добывают или собирают.
1: Ну, пищедобывательное поведение. Конечно. Когда-то кондовым языком
2: да, это все да, называлось. Да, так называлось, да.
1: Да, потом пищевое, поисково-охотничье, да, ну, все понятно. Ну, давайте мы об этом подробнее поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что существует тест на коллективные действия? Двум животным нужно сообразить, что следует одновременно тянуть за разные концы веревки, чтобы подтянуть миску с едой, спрятанную за загородкой. Проходя его, волки ориентируются друг на друга и ждут подмоги, когда нужно, как и слоны, которые умудряются даже сычковать в коллективе. А вот собачки ждут подсказки человека. Такова их видовая особенность. Но не все. Некоторые успешно взаимодействуют друг с другом.
1: Итак, дорогие друзья, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Перед тем, как выступил наш архивариус, мы с вами говорили о некоем балансе, да, который необходимо соблюдать. Все-таки в зоопарке какие-то воздействия на животных, которые им доставляют неприятности, вы все-таки так или иначе воздействуете, потому что это жизнь. Да? В природе на них неприятных ощущений воздействует значительно больше. Начиная с собратьев собственного вида, да, представители, если это стайные животные, у них там всякие взаимоотношения не всегда недобрые, да, и кончая прямыми хищниками, ну и так далее, тому подобное. Стихиями, которые время от времени...
2: Беспокойство от человека.
1: Беспокойство от человека там, где оно есть. Кстати говоря, вот я в Африке наблюдал интересную картину, мне бы вот ваше экспертное, кстати сказать, мнение в этом смысле было интересно послушать. Вот львы, которые ходят, бродят где угодно, могут чесаться джип с туристами. В принципе, достать туриста с открытым окном из этого джипа им не представляет никакой сложности. Но нет, не нападают. А с другой стороны, если человек выходит, то лев нападает тут же, человек ничего не успевает сделать. Человек вне машины – это объект охоты. При этом все львы так себя ведут. Вот мне интересно, это какая-то культурная традиция у львов, как вы считаете, или это отбор, что все те, которые дергали людей из машины, их уже нет с нами, благодаря деятельности, селективному отбору, если можно так сказать, со стороны рейнджеров с ружьями.
2: Но вообще там же может быть причина и того, и другого характера, потому что, насколько я понимаю, все-таки в зонах вот этого массового туризма Там и дикие животные это, ну, живут в особых условиях. Там может идти и некий отбор.
1: Ну, с моей точки, да, с моей точки зрения, просто я поясню вашу мысль, что это такой своеобразный зоопарк.
2: Да.
1: Просто люди по нему ездят на машинах, а животные ведут себя так, как им положено, в принципе. И вот в связи с этим возникает другой вопрос. Да, вы считаете, что это отчасти отбор, отчасти научение?
2: Отчасти отбор. А отчасти, конечно, и научение, потому что, во-первых, если уже есть выработанные стратегии пищедобывания, ну вот они охотятся на газели, на антилоп, и это достаточно, ну, продуктивно, эффективно, то нет необходимости менять.
1: Тем не менее, человек вышел, это однозначно. А леопард это... Мне складывалось впечатление, что он просто целенаправленно даже как-то вот ждет, выйдет, если кто-то. Они же вообще специалисты по охоте на приматов, на самом деле, леопарды.
2: На самом деле, так же, как формируется поведение опаски, да, относительно машин, да,
1: так
2: и не, да, не купируется поведение нападения на человека. Их же не убивают за это.
1: Если нападают, убивают.
2: Убивают.
1: Да. Вот такое правило, к сожалению.
2: Ну, наверное,
1: поэтому,
2: это
1: когда
2: правильно.
1: Когда группа товарищей из Китая неорганизованно рванулась в саванну, за ними побежали рейнджеры и наши.

0: отступить, но ввиду непреодолимой силы обстоятельств. Это соответствует действительности, там действительно, скорее всего, можно даже идентифицировать, что это танкист там, из 235-й танковой бригады, которая была на подступе к Мышкове, воевала с немцами под Верхнекумским, и отошли, собственно, к Мышкове после не вполне удачного боя. Там, тем более, эти 235-я бригада, она была на огнеметных танках, то есть это, можно сказать, танк, с еще у которого бак огнесмеси. Соответственно, при плохом попадании, как бы внутри еще огнесмесь бахает, и все сгорают. То есть это не для танкового боя, конечно, машина. И такая ситуация могла быть. То есть с угрозами там трибунала запросто.
1: А когда мы в начале фильма видим, как командир батареи стреляет из пулемета по вражеским самолетам, насколько вообще логично с земли расстреливать самолеты летающие? Действительно ли они как-то могли выбить с работы самолеты эти?
0: Могли. При удачном попадании могли. И, конечно, в основном это была бесполезная трата патронов и скорее там такая как бы психологическая поддержка самих себя. Но прецеденты сбивания самолетов огнем с земли винтовочного калибра во Вторую мировую войну были, потому что были, опять же, самолеты, мотор жидкостного охлаждения, более уязвимый к обычным винтовочным пулям. Это, например, немецкого известного аса Руделя. Его пару раз сбивали с земли именно огнем из пулеметов обычного винтовочного калибра. Удачное попадание в мотор, мотор глохнет и сбит. То есть, в принципе, эта стрельба не бесполезная, но так к этому относились смешанно. То есть, с одной стороны, как бы, ну, стреляете, конечно, авось попадете, но в целом это, конечно, попасть было тяжело. В движущуюся мишень на приличном расстоянии от стрелка до цели надо было там учитывать траекторию, там и специально зенитные установки-то не попадешь. Если вот так вот с рук пытаться попасть, ну, вероятность попадания невелика, но могли. Даже так бывали прецеденты, когда действительно организованно, но это правда не артиллеристы, а стрелковый батальон вставал и залпами начинал лупить по самолету, там, забивая какой-то квадрат в небе пулями, то вполне, так сказать, когда самолет влетал в этот квадрат, его могла достать пуля, там, опять же, попасть в пилот. Пилот тоже, он не бронированный. Пилот не сидит в бронированной кабине, он сидит за, как говорится, миллиметровым алюминием и за, ну, там, двухмиллиметровым плексигласом, который винтовочная пуля пробивает, и удачным выстрелом можно было там пилота убить. И ценный, как говорится, ценой, что называется, там, в 100 тысяч марок самолет рухнет. Так что, в основном, конечно, поддержка самих себя психологическая.
1: А оружие, которое мы там видим, в том числе эти самолеты, они правильно показаны, изображены?
0: Не, ну самолеты, понятно, там, по-моему, чешские эти злины летают. То есть, понятно, что там не настоящие юнкерсы. Но это, как говорится, реалии кинематографа того времени. Точно так же в «Освобождении» эти чешские самолеты летали, изображали. Точно так же в бой идут одни старики, учебные самолеты изображали, там, Ла-5. Ну, как говорится, зато летают. А вот пушки, они соответствовали эпохе, то есть они соответствовали этому времени, тогда действительно массово использовались именно такие пушки ЗИС-3. Они пошли реально там, конечно, еще с 41-го, первой серии, но вот осень 42-го года это уже массовое их использование. Ну, понятно, что танки там выезжают Т-34-85, пришельцы 44-го года, там 45-го, но это, опять же, что было на ходу на момент съемок фильма. А вот орудия именно вот такие, какие были. Причем это еще раз, лишний раз подчеркивает, что это обычная артиллерийская часть, а не специальные противотанкисты, потому что у противотанкистов могли быть или пушки там 45, или те же ЗИС-3 там, со снятым щитом, или даже более, правда, поздний период ЗИС-2, такие, без дульного тормоза. Потому что в чем была проблема артиллеристов конкретного полка, который изобразил Бондарев, У них были на орудиях дульный тормоз. Этот дульный тормоз

0: При выстреле во все
1: такой
0: стороны.
1: дульный.
0: Да, это такой как бы набалдашник на стволе. Когда происходит выстрел, во все стороны летят пороховые газы, потому что пороховые газы как бы упираются в этот дульный тормоз и тянут ствол вперед, уменьшая откат. А вот это разлетающиеся газы в разные стороны, они поднимали и комья земли, и снег, и танкисты, сидящие в танках, они видели вспышку, видели облачко поднимающегося либо пыли, либо снега. Ага, там по нам стреляют, разворачивали и били в это место. То есть тут вот эта вот дуэль, она, конечно, требовала определенного опыта. Более опытные они поливали перед позицией, если зимой, заливали водой, там получался лед, и от выстрелов никакого как бы снега не поднималось. И это было более, так сказать, лучшей маскировкой, чем поставить как есть. А тут людей застали, они накопали для того, чтобы стрелять по карте, тут на них выкатились танки.
1: А смотрите, то, что касаемо вообще фильмов о Второй мировой войне, я так понимаю, что «Горячий снег» — один из ваших любимых фильмов.
0: Да, именно вот и в силу универсальности такая история могла произойти когда угодно. Ну и в целом такой достаточно и реалистичный сюжет, с поправками, конечно, на количество танков, но и, ну и сопереживаешь героям. То есть тут я, опять же, сделаю такой каминг-аут. Я скорее сочувствовал не Кузнецову, а Дроздовскому, как более такому, более такому правильному, энергичному командиру. Хотя с этим вот то, что его изобразили, что он послал на убой этого Сергуненкова. Но мне как-то вот герой Еременко всегда нравился больше, как такой более правильный.
1: А интересно.
0: Этот Кузнецов, он более такой, как говорится, разгильдяй. Ну, я не скажу, это неправильно. Не, конечно, не Иванушка такой, но это, конечно, несколько... Он именно андердог. То есть он не, вот, не герой русских сказок, а именно вот такой классический андердог Кузнецов-Токарев. Но мне, честно говоря, вот персонаж Дроздовского всегда привлекал больше.
1: Ладно, спасибо вам большое за разбор. Приходите еще в гости.
0: Зовите.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Рада вас видеть, как всегда, в такую прекрасную погоду. Не надо меня, Андрюш, снимать пока. Ладно. Сегодня мы завершаем сезон. И нам, конечно, грустно с вами расставаться, но время пролетит быстро. Лето, как всегда, мелькает. Снова мы с вами встретимся. Я напоминаю, что этот год у нас особенный, юбилейный, Московскому планетарию 90 лет. И все мероприятия мы посвящаем в этом году этому выдающемуся событию. Завершает нынешний сезон наш друг большой Михаил Юрьевич Шевченко, кандидат физико-математических наук, историк и популяризатор астрономии, член ученого совета Московского планетария, лектор Московского планетария, который много-много лет в планетарии провел вместе с нами, автор, бессменный автор школьного астрономического календаря уже 30 лет. И сегодня по традиции мы разыграем 3 оставшихся экземпляра за лучший вопрос с автографом автора. Вам слово.
3: Ой, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Придется отрабатывать такие кредиты, жуткие совершенно. Добрый вечер, уважаемые любители астрономии. Я продолжаю свой цикл, уже 6-я лекция, посвященная истории астрономических заблуждений. И сегодня, можно сказать, у нас пик вообще этой истории, потому что сегодняшняя история, она вообще, у нее были все признаки выдающегося астрономического открытия. Ну, посудите сами, теоретическое предсказание. Потом инструментальное наблюдение и обнаружение этого объекта. Затем присвоили новому члену Солнечной системы имя. Выяснилось, что существовали еще более ранние наблюдения. Возникла даже борьба за приоритет первого наблюдения. Ученому, предсказавшему, как тогда говорили, на кончике пера существование этой планеты, была вручена высшая награда научная в то время, которая была аналогом Нобелевской премии. В то время, а планеты не оказалось, вообще не было никакой планеты. Как же такое могло быть, чтобы эта фантомная планета на протяжении более чем полувека занимала умы астрономов? Вот мы сейчас с вами попробуем разобраться, что же такое случилось. И, как всегда, я буду пользоваться привычным арсеналом средств. Мы с вами полистаем, чтобы так дух эпохи передать, полистаем старые книги и журналы, почитаем письма персонажей того времени, ну и посмотрим старинные фотографии. В некоторых местах лекция будет напоминать даже репортаж с места событий. Я хочу начать немножко издалека, чуть-чуть. В 17 веке 2 выдающих события определили новый вектор движения и развития дальнейшего астрономии. Это открытие телескопа, изобретение телескопа и создание Исааком Ньютоном новой теории тяготения. Телескоп позволил совершенно по-новому взглянуть на Вселенную, а теория тяготения Ньютона, она позволила совершенно по-новому решить старую задачу. На протяжении 2000 лет, как говорят историки науки, астрономы занимались спасением явлений. Они смотрели, как наблюдают, как движутся планеты по небосводу, а под планетами мы еще и Солнце, и Луну тогда подразумевали и считали, и пытались подогнать вот эти движения под кинематические модели, чтобы можно было предсказывать положение планет. Но Исаак Ньютон, он не случайно назвал свою книгу, вот здесь мы видим ее титульный лист, «Математические начала», потому что он определил совершенно новый подход к основам небесной механики. Он разработал физико-математический аппарат новый, ввел понятие силы, силы тяготения и определил закон, по которому двигаются небесные тела. Вот эта книжка вышла в 1687 году. Раньше писали вот так сложно латинскими цифрами. Это как раз 1687 год. Астрономы XVIII века на плечах такого исполина, как Ньютон, двинулись дальше. В основном это были французы, представленные здесь. В этом веке удалось блестяще предсказать и посчитать, когда же вернется комета Галлея. Достаточно точно это сделали. Наконец была построена точная теория движения Луны, с помощью которой уже, измеряя ее расстояние до выбранных звезд, удалось определять долготу. Астрономия, наконец, решила ту задачу, которую она не могла решить на протяжении тысячелетий. Астрономы стали с помощью теории тяготения уже определять, как планеты влияют друг на друга. Возникла так называемая теория возмущений. Как планеты возмущают, то есть изменяют, вносят какие изменения в движение планет друг друга. И, наконец, после того, как выяснилось, что все планеты влияют друг на друга, возникают эти взаимные возмущения, следующий вопрос возникал: а вообще Солнечная система, это не развалится ли она? Нет. Оказалось, что Солнечная система достаточно стабильна. И эту задачу тоже решил закон тяготения. Не стоял на месте и телескоп. Он тоже развивался в XVIII веке. Рефракторы стали вытесняться рефлекторами, то есть линзовые телескопы стали немножко сдавать, и на их место стали приходить зеркальные телескопы. И вот Уильям Гершель, один из таких самых первых выдающихся конструкторов новых телескопов, он стал строить большие телескопы, и благодаря тому, что он стал строить большие телескопы, ему удалось сделать много интересных открытий. Вот здесь мы видим модель его телескопа диаметром около 18 сантиметров зеркала. Вот с помощью этого телескопа 13 марта 1781 года он случайно открывает новую планету – Уран. Причем первоначально он вообще не понял, что он открыл. Он думал, что он открыл просто комету. И, в общем, не было вообще никаких вариантов на тот момент. Но когда накопилось какое-то небольшое количество наблюдений, там через несколько месяцев посчитали и выяснилось, что орбита-то круговая. Ничего себе! Оказывается, в Солнечной системе есть еще одна планета заурановая. Солнечная система тут вот буквально в одну секунду выросла в два раза. И вы знаете, вообще, как-то вот в то время вообще никто и не думал, что могут быть какие-то планеты. Вот вспомним логику Кеплера. У него вообще могло быть только 6 планет, потому что вот есть 5 многогранников правильных, есть списанные и описанные орбиты планет, и вот их, поскольку многогранников 5, то и планет может быть 6. Даже после того, как открыли Нептун, Кант писал, что в принципе не может быть больше планет. Но на самом деле все-таки плотина была прорвана, выяснилось, что планета есть за орбитой Урана, и после этого, как так часто бывает в науке, сначала ничего не может быть, а потом это обычное дело. Стали искать планеты везде, и внутри орбиты Меркурия, об этом мы сейчас поговорим как раз, и между Марсом и Юпитером, открыли астероиды, и за орбитой Урана. Почему за орбитой Урана-то стали? А был повод, потому что астрономы на протяжении последующих лет после открытия Урана стали изучать его орбиту, построили модель его орбиты, и что же выяснялось? Выяснилось, что в одни какие-то моменты он отстает от своего теоретического положения, в другие он, наоборот, ускоряется, как будто в одних местах что-то его так назад тянет, да? А в другие моменты, наоборот, вперед. И возникло логическое предположение, что, наверное, там есть еще одна планета, которая отвечает вот за эти возмущения. И астрономы взялись за решение этой задачи. И вот сейчас на сцену у нас выходит сегодняшний наш главный герой, важнейший человек всей этой истории, и поэтому я позволю себе несколько слов сказать просто лично о нем. Урбен Жан-Жозеф Леверье, выдающийся французский астроном, ученый. Он родился 11 марта 1811 года в семье, в небольшом городке, на северо-западной Франции, Сен-Ло называется городок, в семье чиновника, отец его был чиновником, мать из обедневшей аристократической семьи. Вообще родители его очень любили, и достаточно сказать такую вещь, что когда нужно было ему дать хорошее образование, они просто продали свой собственный дом, чтобы сыну своему дать хорошее образование. Первые годы своей профессиональной деятельности Урбен Леверье занимался химией, и в качестве руководителя был знаменитый французский химик Гей-Люсак. Потом он заинтересовался астрономией, и судьба его свела с Франсуа Араго. Буквально два слова о том, какой вообще это был человек. Знаете, характер у него был очень-очень непростой. Вот известный популяризатор астрономии Камиль Фламурион, который работал в Парижской обсерватории под его руководством, буквально характеризовал его так, цитирую: «высокомерный, бескомпромиссный деспот, презрительно относящийся к сотрудникам обсерватории, как к своим собственным рабам». Конец цитаты. Вот такая вот нелицеприятная характеристика. Но вот в обычной жизни он мог быть совершенно другим. И вот, например, Шарль де Вердуэн, французский живописец, который вот этот портрет нарисовал в год его славы, в 1846 году, он его характеризовал как очень приятного, веселого, такого милого человека. То есть, когда ему нужно было, он мог быть, в общем-то, любым человеком. Ну, конечно, если мы абстрагируемся от характера, это был, конечно, выдающийся математик, крупнейший ученый, фанатик своего дела. И вся его жизнь, вся его судьба, научная карьера, она как раз подтверждает именно это. По предложению директора обсерватории Франсуа Араго, он начинает заниматься вот этой проблемой. То есть попробовать проверить гипотезу. Если действительно существует планета за орбитой Урана, давайте попробуем как-то посчитать ее орбиту, вот эту гипотетическую новую планету, попробуем ее отыскать. И он берется за эту задачу, тратит на это огромное время, и после, в общем, изнурительных работ он публикует свои результаты. Вообще, за полтора столетия после публикации математических начал Ньютона небесная механика сделала колоссальный вообще шаг вперед. И то, что в начале 17 века месяцами вычислял Кеплер там орбиту Марса, это может показаться детскими шалостями по сравнению с тем, какой научный аппарат, математический аппарат получила небесная механика к тому моменту, как Урбен занялся этой задачей. Вот 250 страниц, вот так вот, испещренных формулами, сложнейшими вычислениями. Обратите внимание, как называется эта статья. «Исследование движения планеты Гершеля». Он не называет эту планету Ураном. Он называет эту планету планетой Гершеля. Вот мне кажется, что он уже тогда мечтал открыть новую планету, которую назовут Леверье. Он был человеком очень тщеславным. Вот еще сейчас небольшое отвлечение сделаю по поводу его тщеславности. Вот есть такая доподлинная история, что однажды он оказался в Шербуре, портовый город французский, и узнал, что вот будет эскадра приедет. Русская эскадра должна приехать. Он срочно телеграфирует жене, чтобы она ему выслала его российские награды. Значит, награды приходят, он надевает такую красивую ленту с этими орденами и с выражением префекта идет в порт на флагманский корабль, чтобы поприветствовать адмирала. И когда он вступает на трап корабля, раздается пушечный залп. Так вот адмирал русского флота, увидев, значит, вот эти российские регалии, он поприветствовал человека, обладателя их регалий. Префект был совершенно потрясен этим, мы от него эту историю знаем, а Леверье, он лишний раз просто потешил свое самолюбие. И здесь тоже. Он мечтал, кстати, чтобы планета была названа Леверье, но, забегая немножко вперед, скажу, что эта идея не прошла. Как мы знаем, что планета была названа Нептуном. Так вот, в августе 1846 года, он представляет свои результаты. И не просто результаты, он показывает точку на небе. Вот здесь нужно искать новую планету. Вот здесь. Эта работа произвела, в общем, впечатление на французских астрономов, но вообще они как-то не торопились проверить все это дело, а приступить к наблюдениям. А ему же не терпелось, это же надо же проверить, же срочно. Он верил в свои результаты. И тут он вспоминает про своего ровесника, немецкого астронома, Иоганна Готфрида Галле, который буквально за год до описываемых событий прислал ему свою диссертацию. И диссертация, кстати, была посвящена наблюдениям Урана датским астрономом Оле Рёмером, который в 1706 году проводил свои наблюдения. А он ему так и не ответил. И вот Леверье думает, так, какой прекрасный повод написать ему и попросить. Тем более, что Галле работал в Берлинской обсерватории. Вот в центре кадра мы как раз видим вновь отстроенное здание. Оно так не так давно было построено, и там стоял прекрасный телескоп Фраунгофера. И вот Леверье пишет письмо. 18 сентября он пишет письмо, благодарит его за присланную, значит, диссертацию, и вот что он пишет. «Сейчас я в поиске неутомимого наблюдателя, который был бы готов потратить некоторое время на исследование известного мне участка неба, где может находиться еще не открытая планета. К этому результату меня привела теория движения Урана». Я хочу обратить ваше внимание на слово «неутомимого». Наверное, Леверье думал, что эта задача, конечно, очень сложная. Сколько на это уйдет? Недели, месяцы, наверное, вообще. И поэтому он как-то хотел уже подготовить этим словом Галле, что, в общем, если взяться за задачу, то надо, конечно, ее решать как следует. И набраться терпения. Через 5 дней, 23 сентября, Галле получает это письмо. И в тот же вечер с помощью вот этого прекрасного инструмента он приступает к наблюдениям. Этот рефрактор, на котором Галле открыл Нептун, жив-здоров, он находится в музее в Мюнхене, вот фотографии из этого музея. Это вообще был потрясающий инструмент с линзой 24 сантиметра, фокусное расстояние больше 4 метров, вот вся длина трубы от объектива до окуляра. И это был телескоп совершенно нового поколения. Фраунгофер научился склеивать линзы. Это был ахромат, такой объектив. Таким образом, вот склейка линз позволила избавиться от самого большого недостатка линзовых телескопов, от окрашивания изображения. То есть получалась звезда, так она точечка не окрашенная. Кроме того, он поставил телескоп на экваториальную монтировку, приспособив часовой механизм. У астрономов освободились руки, можно было чего-то там записывать, измерять в поле зрения и так далее. И вот за те годы, пока там несколько лет они работали, он и его шеф Галле, и его шеф Энке, они уже сделали интересное открытие, открыли новые детали, до них никто не видел, колец Сатурна. И вот он 23 сентября приступает к наблюдениям, вечером, и сначала он воспользовался советом Леверье. Тот ему писал в том же письме, что вот попробуйте сначала поискать диск, потому что планета, у нее должен быть диск примерно 3 секунды, как считал Леверье. Поэтому на фоне звезд восьмой величины, слабенькие звезды, видишь, огромное количество, попробуйте поискать диск. Пару часов Галле ищет диск, ничего не находит, и потом он вспоминает, что вот только что в Берлинской обсерватории получила новые карты звездного неба, как раз вот этого участка, который указал Леверье. Причем эти карты вообще нигде в мире еще не были, ни в одной обсерватории, только они были в Берлине. И вот он берет этот лист карты нужный, и с помощью своего помощника они начинают прямо по звездочкам в этом участке неба смотреть. Полчаса всего понадобилось, не нужен был никакой неутомимый наблюдатель. Через полчаса Галле находит звезду, которой нет на карте. Вот она, новая планета. Я не представляю себе, как он дожил до следующего вечера, чтобы проверить, что он открыл. Следующим вечером он, как только стемнело, наводит телескоп на это же место и видит, что это действительно он открыл планету. Она переместилась. Переместилась ровно в том направлении, в котором нужно, и ровно с той же скоростью. На следующее утро Галле пишет письмо Леверье. Вот здесь мы даже видим это письмо. Он пишет: «Месье, планета положение которой вы мне указали, действительно существует. Получив ваше письмо, я в тот же день обнаружил звезду восьмой величины, отсутствующую на превосходной карте доктора Бремикера. «Галле», — отвечал Леверье по-французски. И вот обратите внимание, он сначала написал «действительно существует», «Реалюмент экзист», а потом он поменял вот этой петелькой слова, потому что ему показалось, что слово «существует» все-таки оно важнее, чем действительно существует планета. Ну, вообще, конечно, что-то произошло невероятное. В один день Леверье стал просто потрясающе совершенно знаменит. На него обрушилась просто слава. Его лондонское королевское общество награждает его золотой медалью Копли. Это вот как раз та самая награда, которая в то время была высшей наградой в науке, не только в астрономии. Многие академии разных стран его принимают в свои члены. Многие государства его награждают всякими наградами. Вот про награды России я вам уже рассказал в этой забавной истории. В общем, происходит что-то невероятное. Он становится вообще известным человеком, не просто в науке, но и за пределами науки. Вот достаточно такую забавную, ну, любопытную очень историю. Вот человек из совершенно другой сферы. Габриэль Жюль Жанен. Известнейший французский писатель, журналист, который к тому времени уже полтора десятка книг написал, всего около 40 он написал книг. Он эти книги читали по всей Европе, Пушкин хвалил его за его тексты. И вот смотрите, что он пишет жене в письме. «Я видел человека, который открыл новую звезду, чье имя будут повторять в веках. Я говорил с ним, но что я такое по сравнению с Леверье? Увы, не более как жалкий пигмей». Вот представляете, известнейший человек, вот так он себя ассоциирует. То есть вот слава, конечно, обрушилась совершенно невероятно. И надо сказать, что действительно Леверье был очень знаменит, и сейчас он очень знаменит. Спустя полтора столетия Леверье является одним из самых знаменитых вообще ученых во Франции. И его слава, она увековечена самым разным образом. Вот на том месте, где стоял тот самый дом, который продали родители, в его городке, там вот висит табличка, вот эта табличка, и тут написано, что здесь вот находился дом, где родился французский астроном Урбан Леверье. Около около Парижской обсерватории стоит вот этот красивый памятник Леверье. В Париже есть улица, названная в его честь, и еще в 11 городах Франции есть улицы и площади, названные в его честь. Выпущена была марка с изображением Леверье. Есть медаль, которая вручается за лучшие работы в области метеорологии, потому что он и в этой сфере тоже достаточно существенную роль сыграл. В 1946 году, в столетний юбилей открытия Нептуна, была выпущена 50-франковая купюра с изображением Леверье. А на обратной стороне там Нептун нарисован. Триумфальная арка. Вот там по периметру со всех четырех сторон по 18 имен выдающихся деятелей науки и техники. И вот тут мы тоже встречаем вот Леверье среди светил Франции. Ну, на Луне есть кратер Леверье, есть астероид Леверье, одно из колец Нептуна названо Леверье. В общем, он, конечно, очень-очень знаменит и по-прежнему. Ну и в 46-м году тоже, конечно, слава его просто, он был на пике славы. Казалось бы, можно просто почивать на лаврах. Но он же был ученый, еще и с такими амбициями. Поэтому ему было мало, ему всегда было мало. Он хотел что-то всегда сделать такое выдающееся. И вот он ставит себе невероятно амбициозную задачу. Обнулить все, что он сделал раньше, и построить на основе новых, точнейших наблюдений теорию всех планет заново. На это уходит 13 лет. Особенно он интересовался движением Меркурия, и не случайно. Сейчас мы поймем, почему. В простейшем виде орбита планеты представляет собой эллипс, в фокусе которого находится Солнце. И если мы решаем так называемую задачу двух тел, то это неподвижная орбита, по которой движется там планета. Она небольшой массы, значит, большая масса в середине, это Солнце. Но если мы включаем здесь вот так называемую теорию возмущений, когда мы еще и другие планеты сюда собираем, орбита приходит в движение. Она начинает двигаться, и в частности, например, вот в своей плоскости она начинает вращаться. То есть каждый следующий раз Меркурий сначала вот в одно положение, через круг он уже здесь, перигелий, вот самая близкая к Солнцу точка, так называемая, да, он смещается, происходит смещение перигелия. Вообще эта величина очень маленькая. Она там какие-то секунды в год. Но уже тогда небесная механика, теория, она была в состоянии это выявить, движение, ну и потом, собственно говоря, и наблюдения тоже это показывали. А вообще-то говоря, Меркурий, он обладает отличным свойством, которое позволяет его орбиту, теорию сделать очень точной, потому что Меркурий иногда раз в 7 лет в среднем проходит по диску Солнца. И бывает так называемый первый контакт, когда диски касаются, потом второй контакт, задняя часть диска, два контакта в начале и два в конце. То есть это очень точные моменты, которые можно с высокой точностью по времени зафиксировать, и координаты можно зафиксировать тоже. Поэтому вот Леверье берет 21 такое прохождение, которое состоялось за последние 150 лет. Наклад материал очень точных наблюдений на новую теорию Солнца, движения Солнца, построенную на 9000 меридиональных наблюдений, сделанных по всей Европе в разных обсерваториях, и строит новую теорию движения Меркурия. И что же у него получается? Получается, что вот, да, смещается вот этот перигелий, вклад Венеры самый большой, потому что это самое близкое к Меркурию планета, потом у нас Юпитер идет, Земля, Сатурн, ну, от Урана 1/10, поэтому он даже Нептун стал сюда не включать, потому что понятно, что это уже не так важно, сколько, какой вклад Нептуна в это смещение. И получается у него вот 526,7 секунд, угловых секунд, в 100 лет. То есть величина очень маленькая. А наблюдение дает 565 секунд. Расхождение 38 секунд. Это очень большая величина. Она не может быть ошибкой каких-то измерений, наблюдений. Это реальное расхождение между теорией и наблюдением. Это аномальное смещение. Откуда же оно взялось-то? Что ж такое-то вообще происходит? Неужели теория тяготения неверна? Но она уже столько раз доказывала свою правоту. Что же делать? Ну, можно пойти по уже обкатанному пути, допустить, что здесь тоже виновата планета, которая только находится внутри орбиты и ответственна за вот эти смещения. И Леверье снова уже вот по обкатанному пути идет, предсказывает, что есть планета внутри, которая ответственна за это перемещение. 12 сентября 1859 года в докладах Академии наук Франции он публикует письмо своему коллеге, секретарю Академии Эрве Файю, и пишет, что вот я обнаружил аномальное, вот здесь вот в этом тексте, например, я обнаружил вот это аномальное смещение 38 секунд, и, скорее всего, это говорит о том, что есть планета внутри орбиты Меркурия, которая обладает примерно такой же массой, как и Меркурий, и находится вдвое ближе к Солнцу, чем Меркурий. Неужели повторяется история славы? Неужели действительно еще существует одна планета? Фай очень заинтересовался этим сообщением и говорит, что, наверное, надо срочно проверять. Во время солнечного затмения будет хорошо видно, что это за планета. И как раз весной следующего года в Испании должно было быть хорошее затмение. Вот подготовка, начинается подготовка к этой экспедиции, к этому затмению. В те же годы еще один еженедельник выходил, но научно-популярный. Популярный журнал «Космос», поскольку во французском языке все ударения на последний слог, то вот он так непривычно будет звучать по-русски. Журнал «Космос» – популярный журнал. Редакция этого журнала очень тщательно следит за учеными записками. Они обнаруживают вот эту переписку между Леверье и Файем и, конечно же, публикуют материал, что вот, смотрите, Леверье одну планету открыл. А ведь вот еще одна на подходе спустя 13 лет. Вероятно, что вот существует еще одна новая планета. Этот журнал читают по всей Франции. Его любят любители астрономии, каковых много. И он доходит до небольшого городка Оржер-ан-Босс с населением всего 1500 человек в примерно в 100 километрах от Франции, где живет скромный доктор Эдмон Модест Лескарбо. Я приношу свои извинения за качество вот этих картинок, но ничего лучше я не нашел. Ну, по крайней мере, мы хоть можем с вами составить представление об образе этого человека, одного из главных персонажей нашей сегодняшней истории. Потому что если бы его не было, может быть, вообще все пошло бы по-другому. Ну, нас с вами он интересует не как врач, а, видимо, он был человек очень квалифицированный. Нас интересует он как такой фанатичный любитель астрономии, который построил свою собственную обсерваторию, сделал своими руками телескоп. Он там в одном парке близлежащего замка построил горизонтальные солнечные часы. Он дружил с Камилем Фламарионом, которого я уже упоминал. С ним они переписывались очень много лет, и Фламарион вообще с большой симпатией о нем отзывался. В 45-м году, то есть вот за 14 лет до этой истории, за 15 даже почти, он наблюдал уже прохождение Меркурия по диску Солнца. То есть он понимал, как бы, что, в принципе, как это все видится. И вот он читает журнал «Космос». И вообще интересно представить, какие его чувства в этот момент охватили, потому что 26 марта того года, за 9 месяцев до этого, он днем при хорошей погоде посмотрел на Солнце, и он увидел кружочек, четко очерченными краями. Он уже находился на диске Солнца, он не видел, как он вступил на диск, но он тут же засекает время, 15 часов 59 минут, и потом все остальное время он следит за этим объектом, который равномерно движется по поверхности Солнца и уходит с него. Он засекает время 1:17. Объект двигался по Солнцу 1:17. Давайте мы посмотрим вообще, как это все выглядит сами. Вот Солнце. Вот современный снимок перемещения Меркурия по диску Солнца. Вот здесь слева внизу, вот это вот круглое пятнышко, это Меркурий. Вот он такой кругленький, с четко очерченными краями. Солнечные пятна выглядят совершенно по-другому. Вот здесь как группа пятен, очень типичная. Они с такими рваными краями обычно, пятна неправильной формы. В центре вы видите такую черная часть, называется тень. Она окружена более светлой, такой рваной тоже формы, полутенью. Но бывают, конечно, и исключения. Бывают небольшие пятнышки, особенно когда они возникают, они еще без полутени. То есть можно, конечно, перепутать, вот так на первый взгляд. Но Меркурий-то и, может быть, какая-то другая планета, он же движется по Солнцу, там несколько часов всего, а пятна-то 2 недели. Поэтому перепутать-то никак нельзя. Перепутать никак нельзя. 9 месяцев Лескарбо не знал, что с этим делать. Что с этим наблюдением делать. И тут вот этот журнал. И он понимает, что вот та самая планета, которую Леверье предсказал, вот он ее уже видел 9 месяцев назад. Он тут же пишет письмо, большое подробное письмо Леверье. И просит своего друга, своего знакомого, доктора Вале, транспортного инженера, который постоянно мотается в Париж, значит, доставить это письмо лично в руки, не доверяя почте. И как раз вот ехал Вале в Париж, он доставляет это письмо через несколько дней Леверье прямо в руки. Леверье читает это письмо и, в общем, конечно, всякие его рода сомнения его одолевают. Что это могло бы быть такое? Кто такой Лескарбо вообще? Не понятно, что он там видел? Как можно вообще, что можно выяснить? Ну, конечно, надо туда поехать. Поехать и выяснить вообще. Все на месте. И несмотря на то, что Леверье обещал близким своим встретить с ними Новый год, 30 декабря он отправляется вместе с Вале, отправляется в этот городок. Оржер-ан-Бос. Это современная карта, на машине там за 1.5 часа можно доехать, но тогда автомобилей еще не было, поэтому они садятся на поезд, едут на поезде, приезжают на железнодорожную станцию, а до города еще 25 километров. И вот они идут пешком. Видите, вот какой энтузиазм. 30 декабря. Хоть это и Франция, но я не думаю, что там было тепло в это время. И вот они идут пешком 25 километров. Приходят к дому Лескарбо. Вот этот дом. Это фотография 1863 года. Так он выглядел через 3 года после описываемых событий. Думаю, что он так же выглядел и в тот самый год. Не успел хозяин открыть дверь, как Леверье просто буквально на него набросился, я цитирую. «Это вы, мсье, который претендует на наблюдение интрамеркурианской планеты и посмел держать его в секрете все эти 9 месяцев? Предупреждаю вас!» – не ослабевает напор Леверье. «Я приехал сюда, чтобы с максимальной тщательностью все проверить». Вы представляете эту картину? Такой маленький городок, 500 человек. Тихо все, хорошо, стучится в дверь. Ну, может, пациент пришел, он открывает дверь, и такой цунами на него вываливается. Все-таки, мало того, что он был такой активный человек, он еще напористый был, Леверье. Я вообще не представляю себе, как можно было что-то придумать или соврать. Я думаю, что Леверье бы его в 1 секунду вывел на чистую воду. И надо отдать Лескарбо должное. Он с честью выдержал экзамен этот суровый на протяжении нескольких часов. Он спокойно, обстоятельно отвечал на все вопросы, которые ему задал Леверье. Он показал ему свою вот эту обсерваторию. Там такой небольшой, порядка 10 сантиметров, с метровым чуть больше фокусом у него стоял. Ну, неплохой тоже телескоп, нормальный вполне, с помощью которого он наблюдал. Он ему предоставил все материалы вот этого наблюдения, которые он сделал. И, в общем... Да, и свое вот это 9-месячное молчание он объяснил тем, что он хотел повторное наблюдение сделать и потом уже тогда все это опубликовать, а так вот пока вот ждал какого-то еще наблюдения. Леверье полностью удовлетворен увиденным и услышанным. Уже 2 января он выступает, делает сообщение в Академии, и приводят параметры новой планеты и ее орбиты. Посмотрите, с какой точностью он все вычислил. До даже ведь 4-го знака после запятой расстояния, наклон орбиты до секунд. И вот смотрите угловой диаметр. Оказывается, что вот на основании тех материалов, которые предоставил Лескарбо, получается, что эта планета она в 4 раза меньше Меркурия. То есть явно тут уже понималось... Становилось очевидно, что одного вулкана не хватит, чтобы объяснить вот эти все аномальные возмущения. Видимо, как посчитал Леверье, существует все-таки там несколько таких астероидоподобных небесных тел, которые и ответственны за вот эти самые возмущения. Леверье также посчитал, что от 2 до 4 раз в год эта новая планета должна проходить по... диску Солнца. Мировая пресса снова пишет об открытии новой планеты. Лескарбо тоже становится знаменитым. Фотографии его дома перекочевывают на открытки. Открытки пользуются популярностью. Даже улица сейчас есть вот, в его городе, в его честь названная. Меньше чем через месяц после Нового года, в январе еще, в конце января, Лескарбо получает... высшую награду. Он становится членом Ордена Почетного Легиона. Это высшее до сих пор, это высшее признание заслуг перед Францией, государственная заслуга. Галлий, например, ничего не получил от государства за открытие реальной планеты. А этому вот дали такую награду. Ну, правда, тогда не знали, что еще в тот момент еще не знали, что ее нет. Но потом, когда... уже годы прошли, и стало ясно, что ее нет, вообще так тихо потом отобрали, значит, эту медаль. Вот. Теперь-то мы знаем, что Лескарбо ничего не открыл, и тем не менее, вот я хочу вам немножко пожаловаться на астрономическое сообщество. Вот есть 4-томная энциклопедия, блестящее издание, биографическая энциклопедия астрономов. Там 1800 человек. И вот целая страница посвящена человеку, который ничего не открыл. В то время как, например, Алан Сэндвич, выдающийся астроном 20 века, лауреат многих премий, человек, который первым правильно вычислил постоянную Хаббла, вот его там нет. Вот, ну, не будем о превратностях судьбы. Давайте двинемся дальше. Итак, возвращаемся в январь 1860 года. Открыта новая планета. название «Вулкан» было уже припасено, потому что я вот говорил, что начали искать-то везде. И, в общем, как-то вот уже даже подозревали, что есть и планета. И вот в 1846 году вышла такая большая карта Солнечной системы. И здесь еще нет Нептуна, потому что это еще до сентября карта выпущена. А вот, вот уже вулкан вот здесь есть, вот он самый близкий, там уже параметры орбиты даже есть. То есть, в общем, название было припасено. Не прошла и неделя после того, как Леверье 2 числа, 2 января, выступил с сообщением о том, что вот нашли, увидели ту планету, которую он предсказал. Газета «Таймс», центральная лондонская газета, публикует интервью с казначеем Лондона Бенджамином Скоттом. Это такой высокий чин, он его 30 лет занимал. Но он тоже был такой рьяный любитель астрономии. Он пишет, так я в 1847 году наблюдал вообще, как по Солнцу, по диску Солнца прошел какой-то неизвестный объект. Он был размером с Венеру примерно. Вот, то есть это все я уже видел. Доля Скарбо за столько лет. И, кстати, потом, там, последующие месяцы уже были сообщения других еще людей, которые тоже заявляли, что да мы и раньше Скарбо все видели, из скромности мы все это дело просто замалчивали. В последующие ближайшие недели Рудольф Вольф, немецкий астроном, который известен своими работами по наблюдению солнечных пятен, у него был огромный массив наблюдений, зарисовок, он собирает, смотрит все эти свои зарисовки и находит 31 случай наблюдения солнечных пятен, которые можно интерпретировать как, что это была все-таки планета, скорее всего, а не пятно. А другой немецкий астроном, который в это время работал во Франции, Рудольф Радао, он вот эти материалы, Вольф передал Леверье, а Леверье передал вот Радао, он берет и вычисляет, когда же вот эта гипотетическая планета на основе тех материалов предыдущих, вот этих 30 с лишним, когда вот должно быть прохождение по диску Солнца. И у него получается, что с 29 марта по 7 апреля должно быть это наблюдение. Но только в Южном полушарии. Три южные обсерватории меняют программу своих наблюдений. И 10 дней, каждые полчаса мониторят Солнце. Ничего. Ничего ему видеть не удалось. И вот в последующие месяцы и годы вот такие качели происходят. Время от времени появляются сообщения и от профессиональных астрономов авторитетных, и от любителей обсерватории, что вот что-то увидели. Другие говорят, что ничего особенно не было. И все-таки как бы, вроде бы наблюдения-то проводятся, и поэтому в 1868 году британское Королевское астрономическое общество вручает Леверье свою высшую награду, золотую медаль за высшее астрономическое достижение. То есть вот астрономическое общество признает за ним открытие новой планеты. И в следующем году, в 69-м году, во время солнечного затмения четыре профессиональных астронома наблюдают некую точечку, такую неопознанную какую-то яркую точечку рядом с Солнцем. И вот вроде бы какая-то никакая, это вроде не звезда никакая, вроде они открывают, вроде как они подтверждают наблюдение вулкана. И в то же самое время, в это же самое затмение 1669 года, вот могу вам показать эти уникальные шины фотографии. Известный астроном Бенджамин Гулд, американский астроном, кстати, он основатель знаменитого журнала Astrophysical Journal, Astronomical Journal, который до сих пор выходит и является одним из ведущих периодических изданий астрономических. Вот он с помощью вот этого вот астрографа, который здесь вот вверху слева мы видим на фотографии, он сделал около 40 фотографий. Вот люди видели глазами 4 человека. На фотографиях ничего. На фотографиях ничего. И вот идут годы. И вот так вот попеременно. То видит, то не видит. Вот непонятная какая-то складывается история. Но гигантский авторитет Леверье продолжает удерживать огромные профессиональные ресурсы на этой проблеме. В это же время... Кстати, он был практически одним из первых. Самуэль Генрих Шваб, это самый, так сказать, можно сказать, неутомимый искатель планеты внутри Меркурия, интрамеркурианской планеты. В 1626 году он еще начал, и 43 года, можете себе представить, 43 года он наблюдал чуть ли не каждую ясную ночь, сделал 8,5 тысяч зарисовок, вот одну такую зарисовку, его мы видим, где он тщательно обозначает все пятна, которые он зафиксировал в данный момент. Но ничего тоже, никакой планеты он не обнаруживает. Ну, правда, судьба и компенсировала ему его труды, потому что он сделал другое очень интересное открытие. 11-летний цикл солнечной активности-то вот как раз он-то и открыл. В 1877 году, 23 сентября, кстати, заметим, в день открытия Нептуна, в возрасте 66 лет уходит из жизни Урбен Леверье, мотор всей этой истории. Но энтузиазм астрономов не ослабевает и не иссякает. А еще и потому, что в следующем году по всей территории Соединенных Штатов Америки должна была пройти полоса затмения. И американские астрономы готовятся к этому затмению 29 июля 1878 года. Причем это затмение вообще ждали все, не только астрономы, но и вообще подогревался интерес. Правда, не только потому, что вулкан, там много всех интересных еще исследований о Солнце проделал, но вот представьте себе, Чикаго Таймс за неделю до затмения на первой полосе публикует карту затмения. И вот мы с вами можем посмотреть, как вот действительно вот эта вот полоса, она там прочерчивает всю Америку. Был еще политический журнал, еженедельник такой, тоже в то время очень популярный, Harper Weekly. Так вот они на обложку выносят вот такую картинку, на всю обложку. Наблюдение солнечного затмения за несколько дней вот до затмения. Так вот все ждали 29 июля, и вот этот день наступил. Еще вот три совершенно уникальные фотографии, которые я могу вам показать от того дня. Они сделаны в трех разных точках этой полосы, где собрались астрономы. Ну, сначала просто вот ваше внимание хочу обратить вот на этот снимок. Посмотрите, какой дресс-код, поле там какое-то, да? И вот все астрономы в белых рубашечках, в галстучках и в котелках. Вот просто роскошно. Здесь мы с вами видим вот еще несколько фотографий. Чарльз Юнг, вот второй, сидит здесь справа, знаменитый американский астроном, автор бестселлера «Солнце». Книжку он написал, которая издавалась очень многими изданиями, была переведена на многие языки. У него были другие книжки. Вот сейчас чуть позже мы обратимся к такой книжке. Я прошу прощения, тут надо выключить лишние звуки. И вот это, конечно, фотография самая для нас интересная. Вот это внизу, потому что это вот под Денвером, там в Роулин, местечко такое. Здесь собрался вообще весь цвет американской и не только американской астрономии. Здесь мы видим даже Томаса Эдисона. Вот он здесь сложил руки, стоит второй. Справа знаменитый человек, изобретатель великий. Здесь ему 31 год. Значит, здесь вообще собрались действительно вот весь цвет астрономии американской, и не только астрономской. Генри Дрейпер, один из пионеров спектроскопии. Кроме того, здесь мы видим Нормана Локьера, человека, который открыл гелий. Он также основал журнал Nature, который до сих пор прекрасно существует. Здесь мы видим и Джеймса Уотсона, директора Детройтской обсерватории, который на тот момент открыл 22 из 188 известных на тот момент астероидов. То есть очень опытный наблюдатель. Кроме того, здесь мы также видим Саймона Ньюкома, человека, который очень продолжил работу Леверье по теории движения планет, сделал следующий шаг. Кстати, он как раз уточнил вот это смещение. Леверье давал 38 секунд, а Ньюком вычислил правильный на сегодняшний день, значит, 43 секунды. Вот эта величина, она и остается. Настается по сей день такой точный, это уже точное значение. И вот все эти великие люди, великие астрономы, они в той или иной степени интересовались поиском вулкана. Начинается затмение. Вот Саймон Ньюком нарисовал, это его рисунок, того, что он видел, какая вот солнечная корона. Джеймс

0: видел два объекта. Фармацевт, там совсем близко у звезд находится, там прям вот чуть не касается. И огромное количество планет, которые находятся на очень близких расстояниях от планеты. Они существуют. Они существуют, поэтому они там, конечно, никуда не деваются и не испаряются.
1: А, спасибо за лекцию еще интересную.
0: Спасибо вам.
1: Но у меня даже не вопрос, а просто такой комментарий. Что давайте. Ответь «История», она абсолютно повторяется «История» с марсианскими каналами.
0: Ну и что-то,
1: люди
0: безусловно.
1: Хотели видеть, в том числе великие астрономы, и видели их. И так видеть, хотели видеть эту планету и видели.
0: Ну, не скажу, что хотели. Вы все-таки, понимаете, там, вы в целом правы, да, очень похожая история. Но все-таки, если мы будем в нюансы вдаваться, то для того, чтобы увидеть марсианские каналы, все-таки некое основание было. Там, как бы, вы знаете, что вот даже можно сейчас вот на YouTube посмотреть этот ролик.
1: Кто, но они же не совпадают, эти темные поверхности.
0: Ну, все-таки, да, вы знаете, ну вот делали эксперименты такие, сажали детей, вот. Давали, я вот даже видел на YouTube, я сейчас не помню, кто же это делал-то? Кто-то из английских астрономов, по-моему. Вот он посадил на разных расстояниях от доски, посадил детей, там 12-14 лет, там человек 30 посадил, а на доске был вот такой кружочек со всякими точечками там, да? И вот кто близко сидел, тот нарисовал эти точки, а кто дальше сидел, тот нарисовал линии. Ведь поэтому, в принципе, да. Хотя, конечно, мы с вами, вот Скиапарелли, да, вот он видел Антониади, великий астроном, ничего не видел, да? Хотя он работал вот на телескопе, конечно, он был поприличнее у него, поэтому, может быть, как раз уже здесь такой был эффект. То есть его телескоп был лучше, поэтому он ничего не видел. И там была такая же история. Одни видят, другие в это же время ничего не видят. В одно и то же время, на примерно одних инструментах. Но это уже тоже некие свойства уже наблюдения. Таких случаев очень много.
1: Ну вот, хорошо, что появилась астрофотография и провал вот эти...
0: Совершенно верно. Конечно, документ появился, потому что человеческое восприятие – это, конечно, очень глубокая тема. Итак, прошу вас, микрофон.
2: А какие были в космосе, были последние совершенные открытия?
0: В космосе? Последнее.
2: В Солнечной системе.
0: Ну вот в Солнечной системе, пожалуй, самое интересное открытие. Давайте возьмем за вот четверть века, да, потому что астрономия большая наука, да, длинная, уходит еще, поэтому самое последнее – это четверть века. Я думаю, что самое интересное, что было открыто в Солнечной системе, это поиск Койпера. То есть мы вот прекрасно знали, что есть Нептун, потом был открыт Плутон в 30-м году, да, и казалось, что, ну вот, наверное, может, там есть что планета или нет, непонятно. И вдруг выяснилось, что за Плутоном находится еще один пояс астероидов, который в десятки и сотни раз больше, чем тот пояс астероидов, главный, как мы сейчас называем, между орбитами Марса и Юпитера. И там огромное количество объектов, крупных много, и других много. И выяснилось, что Плутон, как мы знаем с вами, я вот такую лекцию читал 5 лет назад, Плутон оказался просто одним из крупнейших объектов этого пояса, да, а не планетой, потому что таких, как он, там много. Ирида там, она по массе больше его. Вот, это, наверное, самое интересное открытие в Солнечной системе, которое были сделаны, такое глобальное открытие. Спасибо вам за внимание. Юбилейная, юбилей лекции, ну, я не помню уж когда. Можно на YouTube посмотреть, пожалуйста. Все выложено. Календари. За лучшие вопросы. Да, вот это был роскошный вопрос. Сейчас вы подойдете, я вам ее подпишу. Да. Я сейчас распишусь. Вот, ну, какие были? Может быть, вы, Фаина Борисовна, как внешний арбитр, назначите самые хорошие вопросы. Я вот даже не знаю. И я не знаю. И я вообще, я еще больше благодарен, как лектор. Да, давайте проголосуем. Кто спрашивал про то, за что отобрали? Вы, по-моему, спрашивали, да? Значит, хорошо, вот второй календарь вам. А третий вопрос какой бы хороший? Какой? Ну, все тогда, да, распределили. Я тогда попрошу счастливых или не очень обладателей, значит, календаря потом ко мне сейчас подойти, мы сейчас тут с вами это все устроим.
3: Ну что ж,

0: Спасибо, Михаил Юрьевич, как всегда. Узнали очень много нового, интересного.
1: Действительно, я очень рад.
0: Детективная история.
1: Абсолютно.
0: Вот. Ну и который раз мы убеждаемся в том, что ну, не все мы знаем еще.
1: Да, да.
0: Многое нам кажется, многое нам хочется, но да. Не всегда это получается. Но в этом и есть, мне кажется, какая-то вот интрига особая. Наука – это не сплошная.
1: Да, да, вот я хочу как раз об этом рассказать.
0: Конечно,
1: да, да, да.
0: Много драматических, трагических. Каких-то...
1: И человеческого тут много еще
0: просто.
1: Вот.
0: Конечно, поэтому мне кажется, что такие истории, они как-то дают науке какое-то вот такое гуманитарное...
1: Вот, да, да, да.
0: Мы
1: да,
0: понимаем,
1: да,
0: что другие да. люди имеют свои какие-то особенности, и роль человека в науке, в ее развитии тоже велика, потому что все со своими мыслями, свои... какие-то объективные, субъективные, но все это вот делает науку безумно интересной. Вот даже все, кто сегодня пришли, я думаю, еще раз в этом убедились, что заниматься наукой безумно интересно. Не только тогда, когда она только-только становилась, но и сегодня, когда появились возможности невероятные и дают нам тоже очень много, ставят вопросы, и не всегда на них мы можем дать ответ сегодня. Может быть, завтра дадим. Ну, для этого, собственно, и живем, и работаем,
1: да.
0: И приходим сюда, в планетарий, чтобы об этом, обо всем узнавать. Дорогие друзья, прощаюсь с вами на лето. Желаю всем хороших каникул, хорошей погоды. Если вы будете что-то наблюдать, вы, конечно, будете хороших наблюдений. И надеюсь, что мы придем с вами с хорошим настроением, со свежими силами. В начале следующего сезона, это будет октябрь или ноябрь, для того, чтобы встретиться вновь. Там много планов у меня интересных. И презентации новых книг, и встречи с учеными, как всегда. Ну и, конечно, мы будем отмечать 90-летие Московского планетария. Всем вам спасибо большое. Вы наши друзья, вы нас поддерживаете, мы для вас работаем. Поэтому я вам всем очень-очень благодарна. Спасибо. До новых встреч.
1: И я тоже. Мои благодарности за внимание.

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: В студии Александр Андреев и Елена Щедрунова, и говорим про Землю и про космос. Ну, такая сложная у нас тема, но просто очень много информации так уж случилось, появилось на этой неделе. Начнем мы с информации, которая касается происхождения Земли и того самого молодого слабого Солнца, как говорят ученые, которое, по идее, это не должно было согреть Землю, тем не менее согрело. И вот Земля не только согрелась, но и потом и жизнь на ней появилась. И как же это все могло произойти-то, непонятно. Итак, у нас в студии кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Руди. Александр Вячеславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу все-таки добавить, что основная моя работа, которой я, наверное, больше всего дорожу, я доцент Московского физико-технического института, это наш один из ведущих университетов, он очень маленький, вот, но очень удаленький.
1: Но очень громкий, да.
2: Вот, но спасибо за такую затравку. На самом деле, вот мне хотелось немножечко, может быть, шире начать. Очень здорово, что в последнее время в средствах массовой информации масса, просто огромная масса вал новостей из науки. Просто вот такое ощущение, что как будто вот ученых не было, они где-то спали, а тут вдруг проснулись, стали открытие за открытием произносить.
3: Ну, вы знаете, говорят, что это связано с тем, что ученые научились осваивать бюджеты, и поэтому они пиарят свои открытия, которые есть, и даже те, которых нет, для того, чтобы им выделили деньги на исследования.
2: Совсем не так. На самом деле ученые как работали, так и работают. Но вот ваши коллеги-журналисты освоили совершенно новую профессию, научный журналист, или как вот это называется, научный коммуникатор. Это действительно новая ниша такая профессиональная. Я вот общаюсь достаточно часто с массой молодых ребят, совершенно замечательных, которые пришли в эту профессию, причем многие пришли из науки. И вот то, что появился новый канал коммуникации, это, конечно, очень здорово. Вот.
1: И... Я прошу прощения, на прошлой неделе, когда мы говорили про науку, вот здесь как раз подача-то была со стороны ученых, которые взяли и закрыли свое совещание, и вот тут-то журналисты и набежали со словами: «А что это вы там тайное обсуждаете?» Так что ученые тоже научились, да, себя рекламировать.
2: Но Земле.
1: Давайте к молодой Земле,
2: да
1: и молодому Солнцу.
2: Я к чему начал? Что на самом деле часто новость выхватывается из контекста, не очень понятно вообще, о чем там речь. Дело в том, что, конечно, мы не знаем, что было здесь, там, да не то, что 4 миллиарда лет назад, что было миллион лет назад, мы не знаем, что было там 10 тысяч лет назад, мы можем только предполагать. Вот. Поэтому, конечно, все, что мы говорим вот о ранней Земле, мы говорим в порядке гипотезы, не более того. Эти гипотезы меняются, они как такие вот бывают, тренды, да, вот сегодня в тренде одно, завтра может быть что-то другое, и вот сейчас в тренде идея такая, что, так сказать, Земля и другие планеты, они образовались из газопылевого облака одновременно с Солнцем, что вот это вещество падало на Солнце, постепенно, так сказать, зажглась термоядерная реакция, но Солнце не сразу вышло вот на тот режим, который он имеет сейчас, и она была, ну, примерно там процентов на 30, наверное, слабее, чем сейчас. Но дело в том, что вот есть такое понятие, так называемая обитаемая зона. Дело в том, что диапазон расстояния от Солнца до планеты, при том, что вот, ну, звезда, мы предполагаем, такая же, как Солнце, да, вот там, где на планете может комфортно существовать биосфера, она достаточно узкий. И таким образом Земля как бы выпадает вот из этой комфортной обитаемой зоны.
1: То есть вот если так вот теоретически, ага, у нас здесь жизни быть не должно.
2: Ну, по исходя вот из этой вот теории. Да. Вот если мы совсем сделаем грубые оценки, а еще раз я подчеркну, что вот все те оценки, теории, которые мы строим вот об этих вещах, они, конечно, крайне приблизительны. Относиться к ним надо как очень-очень к осторожным гипотезам. И вот получалось, что Земля должна покрыться вся льдом, а вот еще давным-давно, так сказать, наш советский ученый Будыко догадался, да, в общем, достаточно очевидные вещи. Если Земля покроется льдом, вся сплошняком, она никогда не оттает, потому что снег очень хорошо отражает солнечные лучи, а поглощаться будет мало. Все, что Солнце нам даст, мы все, так сказать, отбросим обратно в космос. И получается, что Земля становится таким вот, так сказать, снежком и навсегда замерзает. Как же так? И предположили, что да, есть какие-то механизмы, в частности, вот, что раннее Солнце, оно хоть было в среднем слабое, но оно было нестабильно, там были мощные вспышки, вот эти мощные вспышки, они несли себе достаточную энергию для того, чтобы вот эту Землю разогреть. Но, понимаете, я не уверен, что вообще вот широкому слушателю это так уж интересно. Вот такие споры, такие открытия и закрытия, они происходят постоянно, это совершенно нормально, различные научные команды там спорят друг с другом, иногда даже топят, иногда даже в достаточно резких выражениях. Это нормальный спарринг, нормальная научная работа.
3: Интересно. Мне кажется, это очень интересно, потому что раз было не так, то если вот должен был лежать лед, то значит прилетели инопланетяне, растопили, посадили деревца, грубо говоря, и улетели.
2: Ну, вот понимаете, что я хочу, наверное, донести до слушателя, что на самом деле вот то, что обсуждают ученые, гораздо интереснее, чем инопланетяне. Вот это действительно очень круто, очень интересно, и на самом деле мы совершенно не знаем, что тогда было.
1: Но тем не менее, какие-то основания для этих гипотез есть?
2: Основания,
1: в частности,
2: конечно, есть,
1: например, есть. Вот про вспышки говорили, да, что такой шел выброс энергии, что его было достаточно, чтобы растопить лед, который покрывал поверхность Земли. При этом еще там сказано о том, что в тот момент магнитное поле Земли было гораздо слабее, особенно у полюсов, и что проникновение вот этой энергии шло именно через полюса, где было слабое магнитное поле, и через эти же слабые магнитные поля проникали в том числе и всевозможные там, элементы.
2: На самом деле у полюсов магнитное поле сильнее, чем вне полюсов.
1: Это то, что я... Вот, я просто... же вам цитирую то, что я прочитала.
2: Ну, вот я говорю, тут есть некие проблемы с коммуникацией. Нет, у полюсов магнитное поле всегда сильнее, чем вне полюсов, но дело в том, что те заряженные частицы, которые попадают в магнитное поле Земли, оседают, как бы в нем захватываются, они начинают бешено совершенно с таким вращением, как бы нанизываются на силовые линии этого магнитного поля, а поскольку силовые линии как раз сходятся в полюсах, они, так сказать, вот сваливаются туда. Ну, это то явление, которое мы знаем как полярное сияние. И вот во время насильных вспышек вот этот поток частиц, он был очень мощный, он нес, как утверждают авторы этой гипотезы, он нес достаточно серьезную энергию, которая влияла на суммарный тепловой баланс Земли. Это надо проверять, это надо, конечно, моделировать с цифрами в руках. То есть гипотеза достаточно умозрительная, интересная, необычная, но еще раз говорю, я совершенно не удивлюсь, если завтра все это скажут, что все это чушь собачья, все было на самом деле не так.
1: А исходя из той теории, с которой вы начали, какая планета должна была быть обитаемой в нашей системе?
2: Ну, понимаете, вот...
1: Или в нашей системе просто нет планеты, которая вот попадает в ту комфортную зону, которая предполагает наличие жизни.
2: Ну, если мы говорим, что Солнце там у нас было примерно в два раза слабее, да, то вот в два раза больше солнечный поток сейчас на Венере, чем на Земле. Но мы знаем, что Венера – это сейчас совершенно кромешный ад, и вот именно из-за того, что она вроде бы не так уж сильно, но все-таки ближе к Солнцу, она растеряла всю свою воду, там произошел взрывной парниковый эффект, это вообще совершенно отдельное тоже.
1: То есть у Венеры нет магнитного поля своего?
2: Магнитного поля своего нет, но по другой причине, потому что она очень медленно вращается. Вообще, почему происходит, как возникают магнитные поля планет? Долгое время считали, что все вопрос решен, все знают, а вот недавно тоже, наверное, слышали, тоже была по этому поводу некая ругань. Причем очень забавно, она была проинтерпретирована в прессе о том, что там советские ученые доказали неправоту американской теории магнитного поля, там весь интернет хохотал над этой фразой, но опять же, вот это вопрос профессиональной, так сказать, пригодности вот этих самых коммуникаторов, да. На самом деле, конечно, не бывает ни американских теорий, ни советских, это совершенно нормальный спарринг, совершенно нормальная научная дискуссия, и вот те авторы, которые опровергли так называемую американскую теорию, тоже была международная команда, там в основном европейцы были, по-моему, американцы тоже были, кстати, соавторы, не помню точно. Вот. Но идея в чем, значит, что такое магнитное поле? Вот чтобы сделать магнитное поле, может быть, в школе кто-то делал электромагнит. Это достаточно просто. Берем проводочек, наматываем на гвоздь, присоединим к батарейке, и мы видим, что этот гвоздь начинает притягивать опилки. Значит, если у нас есть ток, который навивается на какой-то магнит, на железо, например, да, то мы можем получить очень сильное магнитное поле. Значит, где взять ток и как его навить?
1: Вот, где взять железо, где оно должно быть расположено?
2: Железо, слава богу, у нас очень много в ядре Земли. У нас ядро Земли, да и не только Земли, но и всех планет земной группы, состоит в основном из двух металлов, из железа и никеля. Они самые тяжелые, и вот когда происходит так называемая дифференциация, то есть легкий материал как бы всплывает, а тяжелый оседает. И вот наверху у нас оказывается кремнезём, вот то, из чего созданы наши обычные горные породы, а внизу оказывается тяжелый металл, в первую очередь железо и никель, как самые обильные. Так что железа там много. Значит, как сделать ток и как его намотать на что-то?
1: И где батарейка?
2: И где батарейка? Значит, батарейки там нет, но есть вращение. И вот надо попытаться
1: вращение
2: самой Земли. Мы знаем, что Земля у нас достаточно быстро вращается. Это вращение может быть неоднородным на разных глубинах с разными скоростями. Но самое главное, что если у нас... Мы знаем, что внешняя часть ядра, она жидкая. И если мы предположим, что там есть какие-то завихрения... Вот с помощью вращения Земли эти завихрения могут наматываться, как бы образовывать ток, поскольку у железа это проводник. И вот если там какой-то случайный ток вдруг возникнет из каких-то причин, которые мы не знаем, и вот это наматывание на, в результате вот этого завихрения конвекции производит магнитное поле. Этот эффект известный как механизм гиромагнитного динамо. Это вот, так сказать, в физике плазмы такой термин был достаточно давно придуман. И долгое время считалось, что вот именно этот механизм является основным для генерации магнитных полей планет.
1: Но при этом он не давал ответа на вопрос, а вот откуда там этот ток взялся изначально?
2: Нет, давал, потому что любой, сколь угодно маленький ток, вот этот механизм раскручивает до очень серьезного.
1: Но даже самый маленький ток, он откуда мог взяться?
2: Он вообще, понимаете, в природе все, что может случиться, все в природе случается.
1: Понятно.
2: Вот, это некий шум.
1: Саш, я к инопланетянам склоняюсь вот в этой истории.
2: Нет, вот инопланетяне туда точно не доберутся, это очень глубоко, и они там не выживут, я вас уверяю. Нет, это совершенно нормальный механизм неустойчивости. В физике очень много такого. Ну, вот я попробуйте поставить карандаш, да, вот вертикально, он обязательно упадет. Вот кто его толкнул? Вот планетянин, может быть, толкнул, а может быть, как в физике говорят, флуктуация. Вот считайте, что это флуктуация.
1: А тут просто неровная поверхность стала и дна карандаша, и то, что у него нарушено, как там, господи, как же называется, ну, ось равновесия,
2: а, там и тоже, всё. Там тоже неровное распределение электрического поля возникло случайно, раз из потенциалов. Вот вам и ток.
1: А, ну да, да, вообще действительно. Вдруг откуда не возьмись.
2: Да, да, совершенно верно. Вот, ну и вот, когда аккуратно посчитали, оказалось, что вот вроде бы вот этот механизм его не хватает. Его не хватает, стали придумывать какие-то новые, более сложные модели, ну и поскольку действительно механизм считался классическим и там десятилетиями не подвергался сомнению, это тут же, так сказать, опубликовал Nature. В общем, вот, в общем-то, и все. И причем тут американские ученые, простите.
1: Ну, то есть вся история просто в том, что вычислительная техника и вообще массив обработки данных, они настолько увеличились, что сейчас начинают уже считать точность вычислений гораздо выше, и начинают выплывать те погрешности, которые при счетах вручную или там на счетах бухгалтерских, они как бы вот нивелировали, что значит, мы их не замечали. А теперь эти погрешности начинают вылезать и рушат такую стройную, красивую теорию.
2: Ну,
1: я угрубляю, конечно,
2: безусловно. В целом вы правы, да. И только я бы все-таки с большим пиететом немножечко относился вот к нашим предшественникам, теоретикам, которые не имели столь совершенных компьютеров. Они это считали не на бухгалтерских счетах, конечно.
1: Я же сказал, что это
2: они
1: все
2: это делали на кончике карандаша. Но дело в том, что вот это искусство аналитического решения подобных сложных задач, оно во многом сейчас теряется, потому что очень много можешь посчитать на компьютере. А зачем, так сказать, выдумывать сложные теории, когда взял компьютер, он тебе все посчитал?
1: Но опять, вот но при этом дело, получается, да? Что та самая красивая выдуманная теория, что называется игра ума, при расчетах очень сложных и очень массивных, но которые теперь доступны, оказывается несостоятельной.
2: Да,
1: а как
2: да.
1: с этим
2: вот так,
1: быть?
2: С этим надо как-то жить. Наверное, надо все-таки беречь вот то искусство аналитических расчетов. То есть надо попытаться вернуться сейчас вот к тому времени, когда были созданы вот эти аналитические теории, приближенные уже с тем знанием, которое у нас есть, проверить, а правильно ли сделаны все приближения. Ведь физики как, понимаете, физики, они на самом деле точно задач решать не умеют вообще никаких. Физик говорит так, вот это мне все не важно, а вот этот эффект я буду учитывать. И вот если я учту только этот эффект, а вот этим пренебрегу, тогда я буду прав. И вот главное искусство, физика, теоретика – это выделить главное и пренебречь всем остальным. Ну, это как в политике, да, вот, ну, по сути дела, везде. Этот навык самый важный.
1: А потом выясняется, что те самые внешние вещи в твою теорию
2: обычно это проверяет экспериментатор.
1: Конечно.
2: Экспериментатор говорит, знаешь, дорогой, вот у меня не сходится, и тогда теоретик...
1: По твоим математическим формулам вот всё идеально, да,
2: пересчитывать
1: а вот
2: заново.
1: На практике...
2: Но есть вещи, которые экспериментально проверить трудно. Ну, трудно, так сказать, залезть в центр Земли. Угу. Да? Мы даже косвенно по сейсмическим данным очень плохо представляем, что там происходит. Поэтому вот здесь на помощь приходит численный эксперимент, когда мы вместо эксперимента на лабораторном столе берем, ну, по сути дела, это тоже экспериментальная работа, заряжаем компьютер, он нам моделирует эту реальность, и мы идем к теоретику, говорим, дорогой, ты что-то тут не тем пренебрёг.
3: Ну, а вообще может быть так, что мы плохо себе представляем и неправильно себе представляем, что сейчас происходит в центре Земли, что изначально все теории, которые на чем-то основываются, вот посыл теории неверен.
2: Ну, вот то, что посыл теории неверен, я в это верю, честно говоря, с трудом, потому что, ну, вот фундаментальные основы физики, я думаю, что сокрушить на данный момент довольно трудно. Все-таки очень широка экспериментальная база, очень широкий диапазон энергии сейчас проверен. Сейчас вот после появления Большого адронного коллайдера, да, у человечества в руках, ну, гигантский диапазон энергии.
3: Но это если говорить о физике. Речь идет о физике это если... или о том, как устроена Земля. Вот, наверное, это все-таки не столь...
1: Все-таки теория и практика, да?
2: Вот, понимаете, именно когда мы говорим о конкретной морфологии, о конкретном устройстве, да, то вот в недрах Земли, ну, не так много возможностей остается. Но есть, тем не менее, возможности страшно интересные, которые как раз начали проявляться сейчас с появлением физического эксперимента. Вот один из моих коллег по физтеху, который создал недавно, несколько лет назад здесь лабораторию, Артём Аганов, один из, так сказать, самых таких известных российских ученых. Я знаю, что его на Нобелевскую премию даже номинировали. Вот он обнаружил, опять же, с помощью компьютерных расчетов, что в недрах планет, не только Земли, могут существовать соединения химические, которые, ну, классическая школьная химия вообще строго запрещает. Потому что классическая химия всегда работала с привычными давлениями. А мы знаем, что там давление гигантские, и там оказывается, что привычные нам вещества могут совершенно вести себя по-другому. Металлы ведут себя как
1: диэлектрики и так далее. Я прошу прощения, вести по-другому. Нет, это те же самые металлы, но просто их свойства становятся другими. Потому что сначала вы покусились просто на таблицу химических элементов, когда вы сказали, что там могут быть элементы, которых вообще в природе существовать не должно.
2: Нет, я сказал не элементы, а соединения. Там действительно могут возникать не элементы, а соединения, то есть молекулы или кристаллические структуры, которые химией просто запрещены. Например, все мы знаем, что обычная поваренная соль пищевая – это натрий хлор, да, а вот Аганов открыл, например, такое соединение, как натрий-2-хлор-3. Ну, любой учитель химии поставит жирную двойку за это. Но вот, тем не менее, это доказанный факт. Берем натрий, да, со школы все знают, что это вот металл-металл, вот дальше некуда. Берем его, так сказать, под давлением, исследуем, оказывается, что он ведет себя как диэлектрик. Он прозрачный, то есть он вообще не проводит ток. Ну и так далее. Вот таких открытий сейчас делается очень много, и вот это действительно, ну, одно, может быть, из немногих таких окон возможностей, когда мы действительно можем просто сокрушать основы. И в этом смысле, конечно, вот планета представляет нам очень интересный материал.
1: Все, о чем вы рассказали, это посчитано на компьютере или это уже получено в лабораторных условиях?
2: Ну вот, если говорить историю с натрием, она такая громкая была в свое время, она прозвучала, и там рецензенты вот с того журнала, куда послали статью Аганов с коллегами, не поверили, заставили проверить, и тогда экспериментаторы, группа из Германии, проверила и действительно экспериментально доказала, что да, натрий прозрачен. Это экспериментально подтвержденный факт.
1: Получили, да, его, да, просто, да. Получили, сказали, возьмите, пощупайте, Фомы неверующие.
2: Да, именно так.
1: Вот так.
2: Именно так.
1: Ага.
2: По большому счету, конечно же, и в физике, и вообще в любой другой естественной науке, вот пока мы не пощупаем, мы не имеем права все это принимать на веру. Вот все это все-таки, тем не менее, гипотеза. Мы можем говорить, что да, это общепринятая гипотеза, устоявшаяся, там, несомненная, но все-таки это гипотеза. Никогда не надо это забывать.
3: Ну, а что должно произойти, чтобы мы могли пощупать то, что происходит в центре Земли?
2: Ну, у нас есть методы экспериментального изучения недр планет. В первую очередь, это сейсмология. Ну, известное дело, да, что даже, так сказать, там ядерные испытания, когда они происходят на всем земном шаре, сейсмостанции детектируют. Достаточно давно, наверное, это уже там история где-то 40-50-летней давности, научились рассчитывать, как сейсмические волны проходят через различные слои в недрах Земли, отражаются вот от мантии, от поверхности ядра. Именно так, кстати, было обнаружено, что ядро на самом деле имеет два, так сказать, подслоя, вот внутреннее твердое, внешнее жидкое, что есть несколько слоев мантии. И вообще вот все знания наши о недрах Земли, они в основном оттуда. Если говорить о других планетах, по сути, единственное небесное тело, кроме Земли, где были сейсмические измерения, это Луна. И именно поэтому мы знаем, что вот у Луны структура совсем другая. Там ядро, если есть, то очень маленькое. И именно на этом, кстати, в основном была основана вот современная теория о том, что Луна возникла в результате такого гигантского столкновения с Землей. Это тоже гипотеза, понимаете? 20 лет назад никто ее слышать не хотел, а сейчас это мейнстрим. Вот. А вот что касается других планет, у нас таких данных нет.
1: Оставятся такие задачи, да, при полетах, да, на другие, вот на тот же Марс, например?
2: На вопрос о сейсмическом эксперименте на Марсе, он очень долго стоял. Это чрезвычайно тонкий исключительный

0: похоже на ядро Земли, вот тогда можно будет проверять теорию происхождения магнитного поля.
1: У Марса
0: в том числе.
1: Мы знаем достаточно много про магнитное поле Марса, по счастью.
0: Вот я про это и говорю.
1: Вот, и у Марса магнитное поле вообще интересное. Значит, оно есть, но оно не дипольное. Если у Венеры нет собственного магнитного поля, потому что она медленно вращается, да, помните, я говорю вот про эти завитки, то Марс вращается быстро, как Земля, но, по всей видимости, там нет вот этой самой конвекции. Его ядро холодное. Марс вообще сейсмически совершенно неактивен. Именно поэтому так сложно там ставить сейсмический эксперимент. Там нет никакой тектоники. Мы не видим там ни действующих вулканов, ни вот движущихся плит литосферных. Там все статично, все застыло. И что там происходит в ядре, мы не знаем. Вот,
0: но мы знаем, что там есть ядро, в отличие от Луны, например. Ну, на Луне практически нет.
1: Мы знаем, потому что
0: на Марсе есть
1: косвенные, есть, опять же, косвенные способы понять, как распределена масса внутри планеты по, так сказать, таким очень мелким движениям, так называемым либрациям. И по Марсу эти оценки тоже есть, но вот в каком состоянии это ядро находится, мы не знаем. Вот гипотеза, которая была выдвинута таким классиком, корифеем нашей планетной науки Владимиром Ивановичем Жарковым несколько лет назад, стоит в том, что у Марса ядро, тем не менее, жидкое. Оно холодное, но тем не менее жидкое. Вот он считает, что там очень много водорода, то есть там не просто железо и никель, но еще растворено достаточно много водорода, и вот поэтому оно должно быть жидкое. Вот он как раз сделал эти выводы, исходя из вот этих вот очень мелких, так сказать, колебаний Марса.
0: Оно жидкое, да, тогда вопрос, если оно все жидкое, никакого там металла нету.
1: Не-не-не, металл есть.
0: А, металл все-таки есть.
1: Да,
0: а, металл хорошо,
1: есть.
0: Металл жидкий, а он может в жидком виде служить проводником вот таким абсолютно направленным, то есть и формировать тогда магнитное поле?
1: Еще раз, вот если так называемую американскую теорию, да, которую наши
0: сейчас развенчали, да-да-да, развенчали.
1: Да, но если все-таки ее считать классической, то мало того, чтобы ядро было жидкое, мало того, чтобы оно было проводящим, надо, чтобы еще была конвекция, потому что вот эти вихри должны возникать, которые будут наматываться за счет вращения. И вот этих вихрей там нету. И мы видим, что действительно дипольного поля, то есть там нет северного и южного магнитного полюса у Марса, но есть очень много полюсов, он похож на такой постоянный магнит, то есть такое ощущение, что когда-то там магнитное поле было, а потом оно исчезло.
0: И обрывки остались?
1: Осталась вот эта остаточная намагниченность пород, потому что кора марсианская, она намагнитилась. И интересно, мы сейчас видим полярные сияния, которые наблюдаются не на полюсах, а просто на отдельных областях Марса, там, где вот эта остаточная намагниченность дает нам вот эти вот локальные полюса.
0: Я напоминаю, что у нас в студии Александр Родин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и доцент Московского физико-технического института. Сейчас новости. Сегодня мы говорим про происхождение Земли, мы говорим про другие планеты, говорим про космос. У нас в студии кандидат физико-математических наук, доцент Московского физтеха и старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин. Напомню, наши контакты 5533, слово «Вести» в начале послания, пожалуйста, не забывайте, это координаты для ваших СМС-посланий. Те, кто предпочитает WhatsApp, его номер 903-170-63-63. И вот наш слушатель Виктор из Новосибирска пишет, что вы все анализируете, используя понятие земной физики. И можете только предполагать, а не утверждать, и он такой, он жесткое такое послание писал, вы еще десятой доли мировой галактической физики не знаете, и компьютер тоже с человеческой головы считает.
2: Написал как человек, который знает.
0: Знает. Видимо, а. Да. Вот. И тогда и тому подобное. Так я вычленю только один посыл из послания нашего слушателя Виктора. Отличаются ли законы галактические физики от земных законов
1: физики? Нет, вот это очень, очень хороший вопрос, очень, на самом деле, правильный, и замечание глубокое. Так что большое спасибо коллеге, слушателю. Значит, ну я скажу так, что вот исторически наша земная физика возникла из наблюдений внеземных явлений. Когда Ньютон формулировал свои знаменитые законы механики, которые у нас вот в средней школе проходятся, да, он в качестве экспериментального материала брал вовсе не эксперименты у себя там на лабораторном столе, а он в качестве
0: экспериментального... И не яблоко, павшее ему на голову.
1: И уж, конечно же, не яблоко. Он в качестве экспериментального материала использовал законы Кеплера, которые к тому времени уже были известны. То есть, наблюдая за движениями планет, Ньютон сделал количественный математический вывод, который обобщил на движение всех тел.
0: И подтвердил экспериментально.
1: Очень долго не

0: Небесная механика, вот такая классическая ньютоновская небесная механика, она была доведена до такого совершенства, что вот был в 19-м столетии открыт Нептун, которого не наблюдали древние астрономы, именно потому, что было обнаружено, что вот картина движений всех планет Солнечной системы, она не полна, и есть какой-то еще центр гравитации, который, по всей видимости, влияет. Когда посмотрели, действительно обнаружили вот восьмую планету.
1: А сейчас еще девятая на горизонте нарисовалась.
0: Да, примерно таким же методом, кстати. Дальше, уже в начале 20-го столетия, когда стали наблюдать еще полнее, еще глубже анализировать движение планет Солнечной системы, обнаружилось, что есть какие-то вещи, которые классическая механика не объясняет. В частности, вот Меркурий, у него орбита достаточно вытянутая. Ну, еще Кеплер знал, что планеты, они движутся не по окружностям, а по эллипсам. И вот этот эллипс, он не стоит на месте, а он тоже как бы поворачивается. Вот это называется такими словами, как прецессия перигелия. И достаточно давно было известно, что вот у Меркурия прецессия перигелия происходит не так, как следует из ньютоновских законов механики. И вот это был один из важнейших стимулов, который заставил научное сообщество поверить в справедливость теории относительности. То есть не просто вот классические законы механики, но и законы релятивистской механики, законы теории относительности, они сначала были открыты, исходя из наблюдений внеземных явлений, а уже потом только подтверждены у нас в наших земных лабораториях. Поэтому физика, она специально так устроена, что она свои законы формулирует именно как универсальные законы, действующие во всей Вселенной.
1: Теперь... Да, Саша, пожалуйста.
2: Вот, да, что касается, я просто хотел бы вернуться к тому, что мы говорили, о чем мы говорили до новостей. Угу. Вы говорите, что сейчас основные выводы о том, как устроено земное ядро, основываются на сейсмической активности и по ней определять. Угу. Но ведь мы же до сих пор не можем предсказывать землетрясения и не знаем вообще, когда они произойдут, несмотря на то, что, казалось бы, зная мы, как устроено ядро Земли, можно было бы предсказать и подобные вещи.
0: Вовсе нет. Понимаете, вот что такое землетрясение? Я постараюсь как-то образно это описать. Вот когда вы что-то ломаете, да, у вас что-то трескается, что-то ломается. Вот вы что-то гнёте, мне жалко этот карандаш, не да, надо. Я его не буду ломать, угу. Но вот рано или поздно он сломается, если я буду увеличивать свои усилия, да. Я не могу предсказать, где и в каком месте пройдет трещина. Я точно знаю, что это будут такие, так сказать, такие достаточно острые трещины, потому что у дерева волокнистая структура. Я точно могу достаточно точно предсказать, какое усилие будет.
1: Нет, но вы довольно узкий диапазон скажете.
2: Если взять карандаш и посмотреть, угу. Какое усилие приложено, вы сможете точно сказать, где он сломается. Если не вот этот вот карандаш
0: нет,
2: студийный
0: форму
2: взять.
0: Трещин я не могу предсказать.
1: Формы трещин нет, но не могу. Место, а где это будет, вы сможете предсказать?
0: Да, я
1: это
0: знаю,
1: зависит от того, где
0: знаю, что, я знаю,
1: силу.
0: Где будут на Земле землетрясения, я очень хорошо знаю. Ага. Я знаю, что вот есть граница раздела литосферных плит. Вот я знаю, что землетрясения совершенно точно будут в Японии. Я знаю, что они точно будут на Камчатке, они точно будут в Калифорнии. Но где и когда, в каком городе, в какой день, мы не можем предсказать, потому что это как раз трещина на карандаше. Понимаете, когда у вас что-то ломается, что-то трещит, вы можете точно сказать, что да, оно точно треснет, и мы, да, видим, что земная поверхность, земная кора, она действительно трещит по швам в буквальном смысле слова, она очень подвижна.
1: Но это нормальный процесс, давайте сразу успокоим наших слушателей.
0: Каждое отдельное событие, дело в том, что когда ломается дерево или карандаш, для нас это событие не малозначительное, да, но дело в том, что каждый треск, каждый ломающийся сучок, вот для населения Земли, для нас, землян, да, это огромная человеческая трагедия. А предсказать мы его действительно не можем, потому что физика не дает нам этого инструментария. Физика нам говорит, что это относится к тому классу явлений, которые принципиально непредсказуемые. Есть такой класс явлений. Самое обычное явление из подобных – это наша погода. Мы можем прогнозировать, как меняется климат. Мы знаем, что он меняется, очень медленно, но меняется, хотя есть люди, которые утверждают, что нет, но на самом деле это очень хорошо документированный факт. Но предсказать погоду, то есть мы можем предсказывать климат на 100 лет вперед, например, на 1000 лет,
2: но, нет, мы можем
0: но не можем предсказывать погоду на неделю.
2: Погоду, но зато можем, например, на 6 часов, на 3 часа вперед.
0: На 6 часов, на 3 часа можем. Когда у нас землетрясение началось, мы можем предсказать, что будет через 10 секунд. Достаточно точно. Но, к сожалению, это не поможет нам спасти
1: хорошо,
0: людей.
1: Хорошо, простите, а почему тогда у животных знают, и они убегают от места землетрясения? Вот почему животных... до сих пор не воспроизведен вот этот механизм?
0: Честно вам скажу, я в животных не ничего не понимаю. И вот я не уверен, что биологи подтверждают наличие этих механизмов. Может быть, у них действительно есть механизмы, которых мы не знаем. Что происходит в мире биологии вообще сейчас?
1: Ну, одной из версий, которую я слышала, это то, что они слышат инфразвук, в отличие от человека. И именно, что, когда начинается этот процесс, идут звуки, которые человеческое ухо не различает, а животные слышат этот инфразвук, и они убегают.
0: Мне сложно с этим согласиться, потому что аппаратура, которую создают сейсмологи, она чувствительна как раз к инфразвуку, это очень низкие частоты, и чувствительность от этой аппаратуры заведомо выше, чем чувствительность любых живых организмов. Тем не менее, мы не умеем предсказывать. Нет, мы знаем, что землетрясение случится, может быть, даже не за 10 секунд, может быть, даже за несколько часов. Какие-то предвестники, да, то есть то, что вероятность высока, это люди умеют предсказывать. Но, опять же, нам это ничем не поможет. Мы за несколько часов даже средней величины город эвакуировать не сможем.
2: Но люди, по крайней мере, могут выйти из зданий и отойти на безопасное расстояние.
0: Ну, понимаете, такие программы более достаточно регулярно появляются. Даже вот были попытки по спутниковой информации предсказывать землетрясение. Понятно, что это страшно актуальная задача, что это очень важно, и когда на кону человеческая жизнь, надо сделать все возможное здесь, безусловно. Но, к сожалению, вот здесь нам природа поставила задачку почти неразрешимую. Это чрезвычайно сложно сделать, даже имея очень совершенный физический аппарат в руках.
1: Вернемся к происхождению Земли. И один из наших слушателей пишет: он свою теорию излагает, которую он слышал: вулканы все растопили, сказали, и астероиды падали.
0: Это о ранней Земле, да?
1: Да.
0: Ну, вулканы там, безусловно, учитывались. Вот та энергия, которая запасена вот в разогретых недрах Земли, это как раз вот энергия, когда вот это железо и никель падали вниз, а там силикаты, они всплывали. Вот когда что-то падает, естественно, выделяется большая энергия, и в результате недра разогрелись. Кроме того, там есть какая-то радиоактивность, она слабенькая, но поскольку... тепло почти не выходит наружу, там некуда выходить, там действительно эта энергия запасена, и через тектоническую активность она выходит, но это небольшая энергия, ее не хватает по количественным оценкам, чтобы вот это. А что касается астероидов, то здесь, мне кажется, поток энергии вообще очень небольшой. Эти вещи, конечно же, в моделях учитываются.
2: Земля подогревается изнутри?
0: Очень незначительно. Есть две планеты в Солнечной системе, которые греются изнутри очень серьезно. Это Юпитер и Нептун. И на самом деле никто не знает, почему. Есть несколько гипотез. Вот одна из них, например, то, что молекула водорода, она может там запасать энергию, быть таким гигантским аккумулятором. Энергии очень мало, но поскольку водорода и там очень много, он может запасти значительную энергию. А вот упомянутый мной Артём Аганов вообще предположил совершенно фантастическую идею о том, что в недрах Нептуна синтезируются алмазы при огромном давлении и падают вниз, и вот такой дождь из алмазов заставляет разогреваться недра.
1: И алмазное сердце.
0: Да, да.
1: Планета.
0: У Нептуна алмазное ядро. Покрытое алмазами, железное ядро покрыто алмазом. Красота.
1: Так к Солнцу все-таки, которое источник жизни на нашей планете Земля. Просит подробно рассказать, сколько Солнце будет гореть в итоге-то?
0: Значит, на самом деле мы точно не знаем, когда это произойдет, то есть точностью ни до года, ни до миллиона лет сейчас нет возможности это предсказать, но как пойдет дальнейшее развитие эволюции Солнца, мы более-менее знаем. Почему? Потому что на небе очень много звезд на самых разных стадиях развития. Мы видим, что звезды, подобные Солнцу, они проходят совершенно такую определенную эволюцию в течение своей жизни.
1: Про эволюцию Солнца уже в следующей части нашего разговора продолжим. Сейчас мы должны на новости прерваться. У нас в студии Александр Родин. У нас в студии кандидат физико-математических наук, доцент физтеха, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин. Напомню еще раз наши контакты: 5533, слово «Вести» в начале послания, это для ваших смс, 903-170-63-63, это WhatsApp. Итак, про Солнце. Старенькое оно у нас уже, или как-то еще пока в среднем возрасте, в расцвете сил?
0: Знаете, есть такое правило телефонного справочника. Если у вас есть какой-то знакомый, да, вы попытаетесь найти его в телефонном справочнике, скорее всего, он где-то будет в середине. Потому что вероятность того, что в начале и в конце, она заведомо меньше. Вот Солнце, строго по правилам телефонного справочника, Солнце у нас прямо вот аккурат в самом соку. Оно уже достаточно давно живет на свете, и ему еще достаточно долго. То есть, вот беспокоиться нам с вами точно совершенно не о чем, и на наш век точно хватит. Вот. А вот что дальше будет с Солнцем, ну, опять же, это достаточно сейчас хорошо известно, как я говорил, именно потому что у нас есть множество примеров на небосводе. И Солнце раздуется до красного гиганта, оно станет более холодным, чем сейчас, станет огромным, по всей видимости, перекроет даже земную орбиту. Потом через какое-то время оно взорвется, произойдет сброс оболочки, и останется такой красный карлик, так называемый, который будет тихонечко-тихонечко остывать и превратиться в коричневый карлик, то есть такой объект, достаточно массивный, но темный, холодный и, в общем-то, никому не интересный. Вот. У звезд, которые имеют большую массу, у них судьба может быть гораздо более драматичной. Это взрыв может быть вообще такого галактического масштаба катастрофы, так называемые сверхновые, могут образовываться там белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры даже и так далее. Вот в центре галактик, мы знаем сейчас, наверное, в каждой галактике в центре есть гигантская черная дыра, которая имеет массу там, сотни миллионов масс Солнца, и,
1: которые все к себе подбирают,
0: которые, да, на которые падают звезды, которые разрушаются, подходя к этой дыре. В общем, на самом деле нам сильно повезло, потому что мы такие середнячки во всем. Мы не в самом населенном участке галактики живем. Солнце такая очень средненькая звезда, это карлик такой, ну самый типичный карлик, примерно вот на самой середине своей эволюции. И, наверное, именно поэтому нам с вами здесь и уютно жить, потому что вот в экстремальных состояниях вероятность возникновения чего-то сложного, наверное, гораздо меньше.
2: Ну а что быстрее произойдет? Солнце раздуется и взорвется, или земное ядро остынет?
0: Я думаю, что земное ядро не остынет на протяжении времени жизни Солнечной системы, потому что, ну, во-первых, как я говорил, практически некуда сбрасывать это тепло. Как ни странно, энергия теряется земным ядром в основном из-за излучения. Потому что вот эта расплавленная порода, она, тем не менее, немножечко прозрачная. Ну, вот если мы там сколк кремния посмотрим на солнышко, он тоже будет чуть-чуть прозрачный. Вот в основном так через излучение ядро и теряет это тепло. Этот процесс очень медленный. И, в общем-то, Земля получает энергию от Солнца и ровно столько же отдает обратно в космос в виде инфракрасного теплового излучения.
2: То есть, получается, что наша планета – такой своего рода термос.
0: В общем-то, термос. Она немножечко еще даже подогревается за счет того, что там не очень много, но все-таки какое-то количество радиоактивных элементов есть, которые тоже немножечко ядро Земли подогревают.
1: Тем не менее, наши слушатели волнуются по поводу Солнца и просят рассказать, а как сейчас с пятнами на Солнце? Циклы выдерживаются или аномалии какие-то наблюдаются?
0: Ну, знаете, это вот немножечко далеко от моей профессиональной деятельности, я не могу вам сказать как эксперт, да, но насколько я помню, там вот где-то пару лет назад был пик солнечной активности, сейчас он пройден, сейчас активность пошла на спад, то есть пятен меньше, вспышек меньше, и вроде бы вот это совершенно все в рамках той статистики, которая всегда была, никаких серьезных аномалий, по-моему, не наблюдается, об этом иначе бы было бы известно.
1: А копоть от вулканов на льду учитывают модели? Имеются модели того, что растаял лед на планете Земля?
0: Понятно, понятно. Но это очень хороший вопрос, на самом деле очень серьезный. Вот копоть вулканов в атмосфере, да, действительно учитывается. Вот известно, что когда, по-моему, в 76-м, что ли, году взорвался вулкан Кракатау, было такое гигантское, так сказать, извержение в Тихом океане, и был зафиксирован глобальное понижение температуры после этого, именно потому, что вот этот вулканический пепел, он закрыл по всей Земле, так сказать, закрыл доступ к лучам Солнца. Ну, чуть-чуть совсем, но это было заметно. Также, например, вот наблюдения фиксируют, что после, в период и после Великой Отечественной войны во всем мире немножечко упала температура, и был вот замедлен, переломлен вот этот тренд на глобальное потепление, именно вот из-за дыма этих пожарищ вот по всему миру. Так что эта модель обязана сейчас учитывать. А вот что касается самого льда, думаю, что все-таки нет, потому что вулканический пепел, он сильно воздействует на стратосферу, на верхнюю тропосферу, а вот здесь у нас в нижней тропосфере такое количество всякой пыли, всяких аэрозолей, что вот думаю, что для загрязнения льда вулканическая пыль, вулканический пепел – это не самый главный фактор.
1: Следующий вопрос. А правда, что наружная оболочка Солнца всего 5000 градусов? И никто не может этого объяснить.
0: Ну, во-первых, есть люди, которые точно не согласятся, они скажут, мы можем, это я не сомневаюсь. Вот. Во-вторых, и это, наверное, более важно, 5000 градусов имеет, точнее, не 5, а где-то 5700, обычно называют цифру 6000 градусов приблизительно, это не температура не наружной оболочки Солнца, а температура видимой поверхности Солнца. А есть еще атмосфера Солнца, которая прозрачная, поэтому мы ее не видим, которая на самом деле гораздо горячее, там температура достигает миллионов градусов. Иногда мы можем ее наблюдать во время солнечных затмений. Вот так называемая солнечная корона – это как раз та самая вот верхняя, самая внешняя атмосфера Солнца, которая гораздо горячее, чем видимая оболочка. Она разогревается в основном вот этими не тепловыми механизмами, связанными с магнитными полями, с пятнами на Солнце и так далее.
1: Просит рассказать о методе транзита при исследовании экзопланет.
0: А, очень хороший вопрос, спасибо. Значит, во-первых, я поясню, что такое экзопланеты. Да? Вот когда я был студентом, как гром среди ясного неба прозвучало открытие, что вот около пульсаров нашли планеты. Потому что мы вообще не знали, есть ли вообще где-то еще планеты, кроме нашей Солнечной системы. Как их обнаружили? Оказалось, что вот эти пульсары, они сами еще и движутся. Потом обнаружили, что не только пульсары, но и какие-то другие звезды, они не стоят на месте или не движутся своими вот постоянно, как предсказывал, так сказать, Ньютон, да, равномерно и прямолинейно, а немножечко колеблется. Это значит, что вокруг них вращаются планеты и тоже немножечко отклоняют эти звезды. Вот они как бы планета и звезда вращаются вокруг общего центра массы этой планетной системы. И это основной метод обнаружения планет по движениям звезд. Понятно, что сами планеты мы при этом не видим, но есть очень небольшая часть вот этих внесолнечных, или как их называют, экзопланет, у которых плоскость орбиты лежит аккуратно в плоскости наблюдения. То есть, когда мы смотрим на эту звезду, оказывается, что мы видим эту орбиту в виде как бы старца. И тогда планета периодически проходит между диском звезды и наблюдателем. И мы видим, обычно мы не можем увидеть картинку диска звезды. У нас разрешающая сила телескопов для этого не хватает. Но мы видим ослабление света звезды. Обычно это ослабление очень небольшое. Ну, процент, может быть, там 1,5, может быть, 2%, не больше. Но это дает нам очень важную информацию, потому что мы можем измерить спектр не самой звезды, но и экзопланеты, то есть в разных длинных волн посмотреть, как ослабится излучение этой звезды, и попытаться сделать какие-то выводы о том, из чего состоит эта экзопланета. Вот. И таким образом были очень-очень осторожно, с очень большими ошибками, с очень большими допущениями, но, тем не менее, было предсказано, что вот в этих экзопланетах, в их атмосферах может присутствовать пары воды и может присутствовать метан. Ну, в общем, это достаточно понятно, это не удивительно, но, тем не менее, вот экспериментальные данные об этом могут быть получены, наверное, только вот одним этим транзитным методом.
1: Спасибо большое, Александр Вячеславович, потому что тут вопросов еще много, но нам нужно тогда еще один час, вот ровно, чтобы на эти вопросы отвечать. А на сегодня время наше истекло. У нас в студии был кандидат физико-математических наук, доцент физтеха, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин. Спасибо большое, спасибо всем за интерес и за вопросы. До свидания.
0: Спасибо огромное.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Так, продолжаем разговор о движении небесных объектов. Сегодня назвал я лекцию «Небесная механика». Но никакая это, конечно, не небесная механика будет. Механика будет у вас на третьем курсе, спецкурсом, серьезная, с формулами. А это будет так. Помните, я вам показывал эту книжку, да? В конце прошлой... Уже забыли. В конце прошлой лекции. А это замечательная книга, еще раз советую ее посмотреть, полистать, прочитать, купить, скачать. А в ней есть такая замечательная мысль не автора, это из мысли песика Фафика. Ну вот эту мысль вы прочитали. И примерно в таком же ключе будет наша небесная механика. То есть без формул практически, но с идеями. А формулы, они всегда после идей приходят. Если вы прониклись, то потом считать можно по формулам. А если не прониклись, никакая формула вам не поможет решить задачу. Ну вот смотрите, мы делим, во-первых, говорим только о ньютоновой пока механике, конечно, нормальная теория гравитации, нормальные ньютоновые уравнения. Ее обычно движение тела под действием внешних сил делит на, хотя это все едино, но все равно делит на несколько аспектов. Вот то, что называется небесная механика, это под управлением обычной ньютоновой формулы рассчитывается движение небесных объектов. Только обратите внимание, здесь стоит, ну понятно, масса тел, сила, одно расстояние. Но тела имеют конечный размер, значит, каждая точка одного тела от каждой точки другого тела удалена на разные расстояния. Как же можно эту формулу использовать? А ее используют в тех случаях, когда расстояние до объектов настолько больше, чем их собственный размер, что можно пренебречь разницей в расстояниях. Можно считать, что вся масса сидит в центре, что еще Ньютон доказал. А тем более у шарообразных тел большинство из них действительно холодно, да?
1: Нет.
0: А большинство небесных тел шарообразные, поэтому первое приближение очень хорошо работает. Но это только первое. Второе приближение, а именно гравитационное ускорение, все-таки зависит от того, какую точку объекта и для какой точки вашего объекта вы ведете расчет. Значит, надо взять производную, и тогда мы получим уже теорию приливов. Это уже, так сказать, второй уровень небесной механики, хотя это не называют небесной механикой, именно теория приливов. Почему? Ну, потому что в разных точках Земли океан, например, ощущает разное притяжение к Луне, к Солнцу, и мы уже первую производную используем. Обратите внимание, тут куб, тут квадрат. То есть приливный эффект зависит более, как сейчас говорят, круто, да? Нет. Ну, в общем, более сильно от расстояния. Он быстрее падает с расстоянием, чем сама гравитационная сила. Именно поэтому мы можем очень часто пренебречь этим, но иногда не можем. Луна на каком расстоянии, если в диаметрах Земли рассчитывать? От Земли. Далеко ли, близко ли в диаметрах Земли? Далеко до Луны? Кто помнит? Так. Перельмана надо читать. И вообще простые книжки надо... На пальцах надо прежде всего решать задачу. На уровне интуиции, а потом уже формулы использовать. 81 радиус Земли, расстояние от Луны до центра Земли. Это немного, поэтому надо уже учитывать. А скажем, до Солнца больше, в 400 раз, но и масса Солнца намного больше. Поэтому это соотношение для Солнца и для Луны в случае Земли приблизительно одинаковое. Сегодня найдем, какой из них больше. Ну вот, есть и другие силы, которые действуют на движение объектов. Ну, например, давление солнечного света. Действует? Действует. Надо выяснить, на какие объекты это существенно, а на какие несущественно, и забыть про него. А на какие объекты, как вы думаете, давление солнечного света сравнимо с гравитацией, действующей со стороны?
2: На кометы.
0: На кометы – это такая штука километров 10 размером.
2: У них просто площадь, они у них...
0: Вы имели в виду ядро кометы, твердое тело кометы?
2: Ну, да.
0: Нет, безумно малое отношение гравитации к давлению солнечного света. На пылинки, конечно, на пылинки микронного размера. Вот это действительно важно. Ну и не только излучение. Плазма, которая летит от солнца, солнечный ветер. А на какие? А на пыль действует солнечный ветер? А на что он действует?
2: Мусор
0: космический. Мусор? Нет, на мусор точно. Ну, слабо очень действует. Плазма – это ионизованный газ, заряженный электрически. А что у нас электрически заряжено? Другая плазма, другой газ. Он есть? Есть. В кометных хвостах, например, они состоят из ионизованного газа. Ну и из пыли тоже. А вот. Хорошо. Ну и, наконец, прямые удары. Тоже иногда сталкиваются. Объект, конечно, надо это учитывать. Поехали. Первая, самая простая задача в области небесной механики. Говорят, задача двух тел. Меньше не придумаешь, вроде бы. Если одно тело, на него вообще никакие посторонние силы не действуют, два тела – это уже взаимная гравитация. Но на самом деле есть задача еще проще. Задача одного тела, движущегося под действием другого тела, которое само остается неподвижным. Это, конечно, фикция. Так не бывает, чтобы одно двигалось, а другое было неподвижным. Например, когда спутник, искусственный спутник Земли летает вокруг Земли, Земля это чувствует? Ну, конечно, нет. Соотношение масс безумно большое. Поэтому, в принципе, можно самую простую задачу себе представить. Это когда одно очень массивное, а другое очень легкое. Как говорят, пробное тело. То есть, как будто бы у него массы нет. Ну, есть у него масса, но очень маленькая. Это тогда Кеплерово движение. И Кеплер все свои формулы как раз в этом случае и открыл. Ну, какие бывают орбиты? Вот в случае задачи одного тела, то есть одного легкого под действием гравитации, одного очень тяжелого. Мы это знаем, бывают орбиты замкнутые, в общем случае эллиптические, а иногда, в редких случаях, круговые. Ну, круговых, наверное, только формально они бывают, а на самом деле их не бывает. Это для математиков это пустое множество, да? Бывают либо эллиптические, где точка старта – это апогей, либо перигей, а апогей лежит дальше. А круговая – это просто граница между двумя типами эллиптических орбит. Вы никогда не попадете на круговую орбиту, всегда промажете. Надо бесконечно точно подобрать скорость, чтобы она пошла по кругу. Когда сообщают о параметрах движения спутников вокруг Земли, то никогда не говорят, ну, по крайней мере, в таких общих сообщениях, об их расстоянии от центра Земли. Всегда говорят о расстоянии от поверхности, считая Землю, конечно, шарообразной. А нам, конечно, надо знать для расчета расстояние от центра гравитации. Поэтому, когда нам говорят расстояние от Земли такое-то, это всегда имейте в виду это расстояние от поверхности. Вот МКС на каком расстоянии от Земли летает?
2: 400.
0: Сколько? 400, ну, от 400 до 450, скажем так, она туда-сюда ходит. Примерно 400 километров. Это очень мало по сравнению с расстоянием. А радиус Земли, кто помнит, чему равен?
2: 6.
0: Ну вот, уже бодрее. 6 тысяч? 400, ну это округление, ладно. 378. Хорошо. А это мы знаем. Вот. А поехали дальше. Итак, вот тут мы видели, что как бы тело ни запустить, оно всегда движется по эллипсу. Либо это, ну, всегда в одном из фокусов центр Земли. Всегда по эллипсу. В конце концов, круг – это тоже эллипс с эксцентриситетом, равным чему? А? Чему эксцентриситет эллипса, если он круговой?
1: Ноль.
0: Ноль. Конечно, ноль. А если единица?
1: Парабола.
0: Парабола? Эксцентриситет единицы – это какая фигура? Ну, здрасте. Эллипс с эксцентриситетом равным единице. Это какая фигура геометрическая? Моя внучка делает вот так. Что такое эксцентриситет? Отношение расстояния от центра до фокуса к размеру большой полуоси. Полуоси. Ну, двигаем фокус. Прямая линия. Какая же это парабола? Ну, то есть можем сказать, что это парабола, сжатая до прямой, но это как-то нехорошо. Если мы выяснили, что любое тело, брошенное из какой-то точки в окрестности Земли, движется по эллипсу, то как нам быть со школьным учебником физики, который говорит, что тело, брошенное под углом к горизонту, движется по параболе, а парабола – это все-таки не эллипс, одно из двух. Так кто же прав, школьный учебник физики или небесная механика? Тело, брошенное под углом к горизонту, как говорит небесная механика, движется по отрезку эллипса. Ну, дальше ему просто мешает Земля. Оно бы летело и дальше, конечно. Ну, поверхность Земли мешает. А школьный учебник говорит, что по параболе. Значит, в школе Земля считается плоской. Потому что тело, брошенное под углом к горизонту, если вдоль траектории ускорение не меняет свое направление, действительно движется по параболе. Но так же не бывает. Оно же меняет свое направление. Направление силы тяжести всегда к центру Земли. Значит, школьный учебник физики основан на теории плоской Земли. А говорят, откуда взялись плоскоземельщики? А вот они в школе хорошо учились. Вы все хорошо учились в школе. Так. А понятно, да? Это некое приближение к истине, которое просто упрощает расчеты, потому что в школе эллиптическое движение трудно изучать, там формулы более сложные, а параболическое очень просто. Да? Поэтому школьный учебник обманул всех, считая Землю плоской, но, по крайней мере, на небольшом участке. Да, на небольшом, но, вот, скажем, во время Первой и Второй мировой войны у немцев были гигантские артиллерийские орудия, круповские. Пушки такие, которые на 40 километров стреляли, и снаряд вылетал вообще там в стратосферу. Так вот, они уже были вынуждены не этими формулами, хотя артиллеристы обычно этими формулами пользуются, а вот этими формулами пользоваться, иначе они бы промазали. То есть полет артиллерийского снаряда на расстоянии 40, там, 50-60 километров, дальше он не летает, он уже требует законов, учета законов небесной механики. То есть как спутник фактически движется, только вот так пересекая поверхность Земли. Ну, поехали дальше. Любую орбиту мы как-то должны набором каких-то чисел описывать. Мы понимаем, сколько их должно быть. Их должно быть 6. В любом случае, какие бы системы координат мы не использовали. Почему 6? А что такое движение тела? Это надо сказать, в какой точке пространства оно находится и с какой скоростью движется. Дальше небесно. Дальше законы Ньютона вам позволят рассчитывать движение. В какой точке пространства находится? Три числа. У нас трехмерное пространство. Вектор скорости – это тоже три числа. А амплитуда, ну или там длина вектора, абсолютная величина скорости и два угла по направлению. 6 чисел. Но в небесной механике иногда упрощают эту задачу. С 6 числами можно работать, но это 6 уравнений решать. Можно сделать проще. Если центр тяготения неподвижен, то запустив какое-то тело по орбите, мы уверены, что оно будет двигаться в плоскости. Потому что всегда сила взаимодействия лежит в этой плоскости, и спутник не выбросит из этой плоскости. Ага, хорошо. Значит, давайте просто сначала скажем, определим, в какой плоскости движется тело, а потом уже как оно в этой плоскости движется. А сама плоскость у нас будет неподвижной, и ее можно исключить из уравнений с временной переменной. Она неподвижная, она будет всегда. Ну, вот это тут по-русски, вот это тоже по-русски, да, более красиво нарисовано. Это по-английски, если хотите, потом можете прочитать, как называются эти все точки. Но вернемся сюда. Итак, плоскость. Плоскость орбиты. Чем ее можно определить? Во-первых, наклоном к какой-то надежной неподвижной плоскости, которую мы считаем опорой нашей системы координат. Но обычно в небесной механике Солнечной системы это плоскость эклиптики. Не всегда. Иногда там средняя плоскость планетных орбит. Ну, как правило, плоскость эклиптики. Значит, угол. Угол определили. А теперь ориентация этой плоскости под одним и тем же углом можно по-разному быть повернутым. Есть у нас надежная точка весеннего равноденствия. Вот этот угол. Он и, значит, задает угол, как говорят, восходящего узла. Узлы – это точки, ну или линия узлов, или точки пересечения двух плоскостей. Вот по старинке их обозначают. Восходящий узел – это когда из южного в северное полушарие перебирается небесное тело. Когда из северного в южное – это нисходящий узел. Довольно неприятные значки, потому что вы их не найдете в нормальных шрифтах. В вардовских, например, надо специальные шрифты, вот у меня есть такие шрифты для варда, но их надо специально делать, чтобы эти вот древние значки использовать в тексте. Так что не советую их вообще использовать. Ну, тем не менее, их рисую. А два числа – угол и ориентация по отношению к какому-то избранному направлению, как правило, к точке весеннего равноденствия. Все, два числа мы использовали, осталось еще четыре. А какие еще четыре? Эллиптическая орбита. Значит, надо задать ее масштаб, ну, то есть большую полуось, все, у нас размер. Надо задать ее эксцентриситет, степень сжатия, ориентацию, ну, например, ориентацию перицентра или перигелия, если это Солнце, или в общем случае перицентр орбиты, ориентацию по отношению, ну, например, к линии узлов или к направлению на точку весеннего равноденствия. Часто вот эти два угла складывают и задают их сумму. И осталась одна переменная, шестая. А какая это будет переменная? А это будет положение спутника на орбите в какой-то момент времени. Обычно говорят момент прохождения перицентра, ну или там перигелия. Момент времени указали, размер орбиты есть, все, дальше он будет гулять вот так, и уравнения нам расскажут, где, в какой момент времени он будет находиться. Ну вот так покрасивее это все выглядит. А, нисходящий, восходящий, немножко по-другому нарисовано, вообще говоря, вот тут. Ну, так или иначе, это не очень полезные знаки. Лучше словами писать. И по-английски то же самое. Ну, здесь accidental node, ascending, там descending node, узел нисходящий, я забыл его написать. Вот, все, можно так определить положение орбиты и положение тела на орбите. Как правило, моментом времени прохождение через перицентр его указывают. Дальше можно по формулам небесной механики считать, прогнозировать его движение. Если речь идет о спутниках Земли, есть ли смысл брать за референсную плоскость орбиту Земли, то есть эклиптику? Да, в общем, нет никакого. Где там эта эклиптика, если тело обращается вокруг Земли? А какая плоскость для Земли является вот такой базовый? Экватор, конечно, экватор. Тем более, что Земля почти сфера, ну или там почти эллипсоид сжатый, а значит, относительно экватора все силы симметрично расположены. Это очень удобно для уравнений. И берут экватор за базовую плоскость, и все то же самое. Точка весеннего равноденствия, ну и ориентация орбиты, понятно. Это так называемая геоцентрическая система экваториальная, и именно в ней ведутся расчеты движения спутников, если спутник недалеко улетает от Земли, когда другие небесные тела еще не вмешиваются в его движение. Ну, давайте посмотрим, как движется тело, если мы взяли массу, закрепили, взяли пробную точку в виде спутника и бросаем ее в одном и том же направлении, но с разными скоростями. Если скорость маленькая, оно выйдет на эллиптическую орбиту, а это будет точка апоцентра или апогея, если это Земля. Ну, а в общем случае апоцентра, наиболее удаленная. Увеличиваем скорость, но сохраняя вот это вот эту ориентацию, всегда бросаем перпендикулярно к направлению на тяготеющий центр. Добрались до круговой орбиты. Ну, легко рассчитать, где. Вот тут есть расчет. Помните, да, как рассчитывать круговую орбиту? Мы центростремительную силу, притяжение к центру, приравниваем гравитационной. Она и есть гравитационная сила, играет роль центростремительной. Отсюда первая космическая скорость gm на r, масса планеты, расстояние от планеты. Если речь идет о низком, низколетящем вокруг Земли спутнике, то здесь можно массу Земли, понятно, а тут можно радиус Земли использовать. Ну что там, радиус 6 тысяч километров, а МКС на 400 летает. Почти одно и то же. И тогда мы получаем первую космическую скорость на низких околоземных орбитах. Кстати, обращу ваше внимание, журналисты почти исключительно, а иногда и не журналисты, пишут, спутник двигался по земной орбите. Но это неправильно. Земная орбита – это траектория движения Земли вокруг Солнца. А когда речь идет о спутниках Земли, надо говорить «околоземная». Околоземная орбита, окололунная орбита там, и так далее. Околоземная орбита. Первая космическая. Смотрите, как ее в текстах обозначают. Либо V с индексом K, ну, круговая по-русски, circular по-английски, либо первая космическая, либо первая вот, римская космическая. Четыре варианта обозначения. Все они равноправны, я не знаю, какой лучше. Какой хотите, но главное, чтобы вы ориентировались, все это первая космическая скорость. Дальше увеличиваем скорость, снова выходим на эллипс, но теперь уже точка старта перицентр, не апа, а перицентр, перигей, например, если это Земля. А эллипсы, эллипсы, и добираемся до орбиты, которая уже не замкнута. Это параболическая орбита, тоже пограничная. Между эллипсом и гиперболой. Дальше идет набор гипербол, и с бесконечно большой скоростью бросая спутник, мы получаем прямую линию, потому что гравитация уже не влияет на его движение. Выяснили. Но всегда, вот обратите внимание, когда мы рассчитывали первую космическую скорость, неявно предполагалось, что она направлена перпендикулярно к действию силы, гравитационной силы. То есть тут вектор. Хоть мы и вычислили ее абсолютную величину, надо помнить, это вектор. Почему? А вот, пожалуйста, перед вами такая ситуация. Из этой точки мы запускаем спутники с круговой скоростью. Скорость круговая по модулю, но направления разные. И что, он всегда выйдет на круговую орбиту? Нет, конечно. Только в одном случае, если мы его запустили перпендикулярно направлению на Землю. А если в других направлениях? Даже с круговой скоростью он все равно полетит по эллипсу. Задачка на дом. А если мы его вдоль направления силы тяжести бросим, далеко ли он поднимется? Кто-нибудь считал когда-нибудь? Интересная, очень простая задача. Очень простая, но ее любопытно решить. Интуиция вам что подсказывает? Недалеко, это еще низкий уровень интуиции.
1: Даже видно,
0: в два раза это уже интуиция начинает работать, да. Ну, мало ли, как я нарисовал. Но нарисовал, чтобы за кадр просто не уходить. А может, он до Луны поднимется. Вот. А задачку надо решить. Попробуйте ее решить, получите удовольствие. Ну, теорема Вериала, ладно, пропустим. Хотя это тоже интересно, но в курсе механики это будет более изящно все рассказано. Вторая космическая скорость – скорость улета на бесконечность. Тут уже никаких векторов не надо употреблять, потому что мы на языке энергии начинаем говорить. Чтобы улететь бесконечно далеко, надо преодолеть отрицательную потенциальную гравитационную энергию тела. В физике считается, что тело, удаленное на бесконечность и неподвижное там, имеет нулевую потенциальную энергию относительно какого-то там тяготеющего центра. А чем ближе оно к нему, тем меньше потенциальная энергия. Потому что, чтобы вывести его туда, в ноль, надо потратить какую-то энергию, а значит, сама потенциальная энергия всегда отрицательная. Ну вот, вычисляем потенциальную энергию, просто проинтегрировав силу тяжести от точки старта до бесконечности. Тут понятно, двойка вылетает, когда интегрируем gm на m на r, и приравниваем к кинетической энергии старта. Все равно в какую скорость, мы в каком направлении стартует. Мы энергии приравниваем, значит, тут не важно направление старта. И получаем вторую космическую скорость. А от первой она отличается двойкой под радикалом, то есть в полтора раза примерно, в 1,4. А вот такие четыре разных типа обозначений я нашел в литературе. Часто очень инженеры пишут «двойка», вторая космическая, англоязычные инженеры пишут «римскую двойку», а небесные механики, вот ученые, астрономы, пишут либо параболик, либо вот знак бесконечности, что тоже красиво, потому что тело улетает на бесконечность. Вот четыре разных обозначения. Межпланетный перелет. Значит, нам надо решить как бы две задачи. Во-первых, оторваться от Земли, чтобы она уже не влияла на наше движение. То есть, как минимум, надо набрать вторую космическую скорость. Но при этом тело, оторвавшись от Земли, все еще останется в пределах солнечной гравитации. Будет двигаться по орбите практически земной и никуда не улетит, к Марсу не приблизится. Значит, вторая задача – это покинуть орбиту Земли и добраться до более высокой там, орбиты, или до более низкой орбиты Меркурия, или до более высокой Марса или Юпитера, куда хотите. Ну, собственно говоря, две параболических скорости нам надо. Сначала параболическую относительно поверхности Земли, она легко вычисляется, вторая космическая скорость вот отсюда, масса Земли, радиус Земли. А потом параболическую, ну или почти параболическую, относительно притяжения к Солнцу, тоже дополнительная нужна скорость. Почему так дорого стоят космические ракеты и вообще космические полеты, и почему так мало груза они могут отправить в космос? Вот у нас два варианта движения. Нам надо на МКС или там на орбиту высотой 400 километров что-то отправить. Это гигантская машина, заправленная топливом, стоит миллиард долларов. Или те же 400 километров проехать по поверхности Земли. Два аспекта в этой задаче. Во-первых, это движется горизонтально, а это вертикально. То есть, как минимум, она должна преодолеть собственный вес, да еще собственную потенциал. То есть, если они работать будут с такой тягой, как весь эта штука, она вообще никуда не улетит, она будет стоять на месте. Она должна преодолеть собственный вес, а потом еще разогнать эту штуковину до... Ну, до большой скорости, там, почти до второй космической, ну, до первой, по крайней мере. Вот. А эту поддерживает Земля раз, а второе преимущество движения по поверхности Земли – это наличие кислорода. Тут приходится все брать с собой, и горючее, и окислитель. Значит, топливо – это горючее и окислитель. Это, как говорят, ракетное топливо. Это то, что сгорает, и то, в чем оно сгорает. И горючее, и окислитель. Ну, горючее. Какое горючее у ракет? Вот наша ракета «Союз», например, такая старая, добрая.
1: Керосин.
0: Керосин. Вот у бабушек он был в керосинках, а в нынешних, ну, это не тот, конечно, керосин, который в керосинках горел. Это очень чистый керосин. Но, в принципе, да, это углеводородное горючее керосин. А окислителем может быть, много чего может быть, там, закись азота. Ну, кислород, жидкий кислород – это очень хороший. Окислитель тоже, может быть, фтор, но он ядовитый. А кислород – замечательно. А чего же она его с собой везет? Она же летит в окружении кислорода. Машина едет в окружении кислорода и засасывает его в свой двигатель. И это летит в окружении кислорода. А почему она не пользуется им, а берет его с собой, да еще в сжиженном, очень дорогом состоянии? Как думаете? А погромче надо говорить. Концентрация падает. Конечно, стоит подняться на 10 километров, например, и все. Двигатели самолетов, которые используют атмосферный кислород, выше 10 километров практически уже не работают. Ну, есть какие-то избранные там редкие самолеты, а так нет, все, а 10 километров она проскакивает мгновенно, а дальше? Так что нет смысла пользоваться атмосферным кислородом, раз, а во-вторых, смотрите вот на это. Машинка использует грамм горючего в секунду примерно. Капает там чуть-чуть в двигатель, и этого хватает. Один грамм. И, значит, один грамм кислорода из воздуха берет. А тут примерно 10 тонн горючего и 10 тонн кислорода в секунду сгорает. Да где же его взять, 10 тонн-то вокруг? Его просто не засосешь в таком количестве. А жидкий, он очень плотный и используется. Ну тут, а, кстати, вот это шаттл или там наш буран, они одинаково устроены. Там какое горючее? Керосин?
3: Водород. Нет.
0: Ну, уверенности нет, да?
3: Или вода.
0: Вода?
3: Нет, не вода, но, скорее всего, водород, кислород.
0: А, тут два типа топлива. Вот эти вот дополнительные бустеры, дополнительные ракеты, там твердое топливо, там вообще, грубо говоря, порох. Ну, не порох, конечно, но близкое к этому. Поэтому так ярко светятся выбросы. Почему они ярко светятся? Это твердое топливо, где очень много твердых частиц, не сгоревших, углерода там мелких, металлов, там алюминия много. И они нагретые, очень сильно светятся. Поэтому так видно. А вот этот вот, у него тоже три мощных двигателя. А почему мы ничего не видим из них вылетающего? Водород и кислород. Здесь, вот в этом гигантском баке, там пополам разделен водород и кислород. Когда сгорает кислород, вернее, водород в кислороде, что получается? Вода. А пар воды при высокой температуре, он прозрачный совершенно. Вот когда он конденсируется, то есть уже из пара мелкие капельки получаются, вот тут уже, вот это та самая вода, которая в виде облаков отсюда вылетает в виде газа, а потом конденсируется в облака. Это все нам надо знать, потому что нынешняя астрономия – это наполовину космонавтика. Я думаю, когда вы уже будете в науке, то на две трети будут космические проекты, и надо хорошо себе представлять, как делать приборы, на чем они полетят и какие требования к ним предъявляются. Вот, пожалуйста, наша добрая ракета, да и все в мире ракеты примерно так же устроены. Огромная банка алюминия.

0: ничего не остается. Но и само это из чего состоит? Стартовая масса ракеты 300 тонн. А конструкция весит меньше 30. Конструкция, вот железяки эти все, двигатели, электроника, вся эта вот. 10% стартового веса – это конструкция ракеты, а 90% – это топливо в нее заправленное. Когда вы покупаете баночки алюминиевые с пепси-колой или там с пивом, она весит полкило. А когда выпиваете, сколько она весит, пустая алюминиевая баночка?
1: Меньше, чем полкило.
0: Меньше, чем полкило. Чисто математическое заключение, правильно, безошибочное. А намного меньше. Никто не взвешивал пустую алюминиевую банку? Нет, не взвешивали? 16 грамм. 16 грамм. То есть 1,5%. Вот, примерно так же устроена ракета. А масса топлива там почти 300 тонн. То есть, ну, почти весь стартовый масс ракеты – это ее топливо. А если вам надо не на низкую околоземную орбиту, а повыше? Самая полезная орбита вокруг Земли – это геостационарная. Чем она характерна, кто помнит?
1: Зависает от одной точки поверхности.
0: Да. Период обращения по геостационарной орбите равен периоду вращения Земли вокруг оси, то есть одним сутком. Каким сутком? Солнечным или звездным? А почему так тихо?
2: Звездным.
0: Звездным, конечно. Собственному периоду вращения Земли вокруг оси. Это очень полезная орбита, она вся усеяна спутниками прямого радиовещания и наблюдения за Землей. А вот чтобы туда подняться, уже нужна более мощная ракета. Ей не просто надо вокруг Земли летать, ей еще надо вот куда забраться, то есть практически преодолеть полное гравитационное притяжение. Дальше уже Земля почти не притягивает. А потом еще разогнаться со скоростью 3 километра, иначе упадешь обратно. Секунду. Вот ракета наша, которая туда забрасывает геостационарные спутники. Вот это ужасная цифра. 0,5% от стартовой массы ракеты весит спутник, который там оказывается. 0,5%. Поэтому дико дорого стоит космонавтика. Как сделать ее дешевле, знает Илон Маск. Он уже придумал многоразовые ракеты. Конечно, он топливом все равно, топливо каждый раз приходится новое заправлять. Но, по крайней мере, все это железо у него сохраняется, используется уже много раз. По-моему, были полеты до 15 или 16 даже раз. Одна и та же ступень ракеты использовалась, это практически одна многоразовость такая надежная. Это замечательно, это новая технология, которой и Безос уже пытается. Ну, в общем, уже это, даже и Роскосмос об этом чего-то говорит, пока лишь говорит. Ну, посмотрим. Китайцы тоже не могут догнать Маска, а Маск вот уже удешевляет полеты, и они пока очень, очень дорого стоят. Виной всему формула Циолковского. И от нее никуда не денешься. Сельский учитель все правильно рассчитал. Когда вы берете запас топлива с собой, вам надо это топливо поднимать туда, где вы его будете использовать. Оно еще просто грузом внутри ракеты, оно только там будет где-то работать, наверху, а вам приходится его тащить с собой на орбиту. И вот, пожалуйста, пример. Ну, легко посчитать. Это движение тела переменной массы. Когда масса его меняется, а его надо двигать. И там, естественно, получается натуральный логарифм, когда интегрируете энергию по пути. Стартовая масса, конечная масса, ну и скорость, с которой вылетают газы из реактивного двигателя. Естественно, чем больше скорость выхлопа, тем больше импульс, который получает ракета при той же массе выброшенного вещества. И вот конечная масса, а мы к ней как раз и стремимся, вернее, начальная масса при фиксированной конечной, она страшным образом зависит от соотношения скоростей. Скорость выброса по отношению к скорости, которую надо достичь. К сожалению, химические реактивные двигатели не дают нам каких-то очень больших скоростей выброса сгорающего топлива. Ну, практически 3 км в секунду – это практически максимум.

0: Есть, правда, некоторые такие сочетания с фтором, с окислами азота, которые дают чуть большие скорости. Но ну, водород с кислородом тоже чуть большую скорость дает. Но их очень неудобно. Фтор ядовитый, водород слишком легко испаряется и дорого стоит. Их редко используют, хотя тоже иногда используют. А так обычная ракета 2,9, около 3 км в секунду. И тут соотношение, конечно, страшное. Тут 8, а тут 3. И это огромная степень числа Е. И сразу же мы получаем, ну, например, 65 тонн надо было отправить к Луне, чтобы космонавты смогли прилететь туда, опуститься на Луну, потом стартовать и вернуться на Землю. 65 тонн. Подставьте это сюда, сюда 3 километра примерно, там 2,9, и получите 3000 тонн стартовую массу ракеты. Ну, а даже формально по этой формуле получите 3500 тонн. Однако ракета вот эта вот, а как она называлась, кстати, которая к Луне? А? Аполлон – это проект назывался, Аполло. Сатурн-5. Сатурн-5, а кто ее сделал? Инженер? Вернер фон Браун, да. Ну, не он один, конечно, но он был руководителем большого коллектива из немецких и американских инженеров, которые это сделали. У нас Королёв работал и его команда, а там Вернер фон Браун. А после войны. Ну вот, а 3,5 тысячи тонн вот по такой формуле мы получаем. Однако реально ракета Сатурн-5 весила, ну, практически 3000, там, 2900, в общем, около 3000. Как же удалось уменьшить на 500 с лишним тонн стартовую массу ракеты, если формула-то никуда от нее не деться? Она говорит, что ракета должна быть тяжелая. Кстати, в старых работах Циолковского именно это и написано. Я недавно перечитал старые работы конца 19 века. Он говорит, ракета, которая повезет людей на Луну, будет иметь размер 100 метров и массу 3000 тонн. Точно все рассчитал. А почему же его собственная формула говорит 3500 тонн? А? Из-за ступеней, конечно. Мы уже давно не используем одноступенчатый, а это для одноступенчатой ракеты формула. А для чего придумано составлять ее, как говорил Циолковский, ракетный поезд? Поезд, несколько друг на друга положенных ступеней. А идея в том, что вы израсходовали топливо в нижней ступени, она вам уже не нужна, а тянет вас вниз. Так выбросите ее вместе с двигателями и включите двигатели второй ступени. Не надо тащить за собой пустые баки. В этом идея. И чем больше количество ступеней, тем, в принципе, эффективнее ракета. Ну, какого-то безумного количества никто не делает. Все это проблемы технические. Но 2, 3, 4 ступени, да, это вполне и сокращает стартовую массу значительно. В этом идее. У ракеты «Сатурн-5» было 3 ступени. Первая, вот эта огромная, поднимала всю эту конструкцию туда, на орбиту. Вторая разгонялась около земной орбиты к Луне. А там еще маленькая третья, ну, практически сам космический корабль был, третья ступень, он позволял уже маневрировать у Луны и к Земле потом падать. Легкий спутник на далекой от Земли орбите. Ну, или орбите очень большого радиуса. Тут мы можем считать, что все его точки на расстоянии от всех точек Земли находится на одном и том же расстоянии и использовать его в этой формуле. Поэтому получаем первую космическую скорость и все остальные там период обращения. Можем массу планеты узнать, если она нам не знакома, а мы запустили вокруг нее спутник. Смотрим, с каким периодом он обращается, на каком расстоянии находится, и период обращения и расстояние подсказывают нам, какова масса планеты. Так, собственно, мы и узнали массу планеты. Либо по естественным спутникам, если они там есть, либо запуская туда искусственные. Ну, Венера, Меркурий, До того, как там стали крутиться спутники, мы точно массы не знали. А как же быть, если спутник на низкой орбите? Все-таки он на разном расстоянии от разных точек Земли. А мы тут что, одно и то же будем использовать? Да, говорит Исаак Ньютон. Одно и то же, если Земля или там любая планета шарообразная. Вот первая теорема Ньютона, она там у него в этой знаменитой работе «Начало натуральной философии». Смотрите, как просто она доказывается. Берем шарообразный слой, помещаем внутрь точку. Это первая теорема, она говорит о том, как гравитация внутри шарообразного тела действует. Проводим два луча. Ну, я их, конечно, на сильный угол друг от друга отклонил, а надо на бесконечно малый, но тут лучше видно. Вычисляем массу вот этих вот сегментов шаровых. Очевидно, они пропорциональны расстоянию, и пропорционально расстоянию их размер, как катет, у этого треугольника увеличивается, а площадь пропорциональна квадрату расстояния. Это же угол телесный, мы шар взяли. Значит, масса, то есть площадь, а она же и масса у однородного сферического слоя пропорциональна квадрату расстояния, сила пропорциональна обратно квадрату расстояния, в результате они сокращаются, и мы получаем, что притяжение к этому сегменту и к этому сегменту у точки, находящейся где угодно внутри шарового однородного слоя, ноль, они уравновешиваются. Очень полезная теорема для тех, кто изучает гравитацию внутри каких-то тел. Ну, геофизики, например. Им надо знать, как гравитация внутри Земли меняется, чтобы модель Земли посчитать. А вот, говорит Ньютон, не берите в расчет внешние слои, возьмите только лежащие внутри радиуса, на котором эта точка находится. Хорошо, давайте посчитаем. А внутри? Если точка снаружи сферического тела, а внутри? Внутри находящиеся массы, как ее притягивают? Как-то очень сложно? Да нет, оказывается, просто. Вот, кто помнит теорему косинусов, ну, это, в общем, теорема Пифагора только для не прямоугольного треугольника, легко проследите вот этот вот вывод и получите результат, что внешнее по отношению к массивному однородному сферическому телу, точнее, надо так сказать, сферической, как это, не шар, шаровой оболочке, или как это, сферическому слою, скажем так, да. Потому что любое сферическое тело неоднородное можно набрать как набор слоев. Может к центру повышаться плотность, наружу понижаться, но если оно сферическое, то набор таких оболочек. Это оболочка. Вы увидите, что gm на r квадрат, где это масса оболочки, а r – это радиус до ее центра. Это вторая теорема Ньютона, он же ее доказал, и мы ей пользуемся, когда говорим о движении снаружи, а не от небесных тел, но все-таки сферически симметрично. А вот задачка, известная, наверное, некоторым, она у меня в задачнике. Что вам подскажет интуиция? Мы берем место старта и говорим, как нам быстрее антиподной точки достичь. Запустить спутник на низкую околопланетную орбиту, ну, с первой космической скоростью. Или прорыв туннель просто бросить, ну как бросить, отпустить туда, падать какой-то снаряд. Он пролетит, очевидно, тут полная симметрия, он будет разгоняться до центра, потом тормозиться сюда, с нулевой скоростью прибудет к финишу. Вот как вы думаете, кто из них быстрее достигнет точки антиподной? Или антиподальной, да, как правильно сказать? Что, снаряд или спутник? Или одновременно? Все-таки этот-то с нулевой скоростью начинает движение, а этот-то уже сразу летит с первой космической. Но у него дорога длиннее. Ну, вы, конечно, не знаете, был такой поэт Вознесенский, у него замечательная есть одна поэма, и там строчки. «Прямая короче, парабола круче». Вот, выбирать надо. Круче, правда, тогда круче он имел в виду совсем не современный смысл этого слова, но она действительно круче. А вот Вопрос в том, этот-то понятно, с постоянной скоростью летит. Этот с переменной. От чего зависит его скорость?
1: От
0: распределения плотности внутри планеты. Это так заштриховал, вроде она однородная. Она может быть неоднородной. Она может свою плотность либо повышать к центру, либо понижать. Вот Незнайка был на Луне. Кто читал Незнайку на Луне? Понятно. Многие. А там он обнаружил, что Луна внутри пустая. Да? Значит, планета может быть пустая. Если она вообще в виде оболочки, вот такой вот, где вся масса вдоль коры планеты, то отпустив этот снаряд, мы что увидим? Никуда не полетит. А если вся масса сосредоточена в ядре, он будет разгоняться все быстрее и быстрее. Значит, решение этой задачи зависит от распределения плотности внутри планеты. Попробуйте решить. Интересно. Для однородной планеты, для предельно неоднородной, как вся масса в центре. Любопытные получаются ответы. Разные. Ну, естественно, разные. Советую вам читать книжки Ари Штернфельда. Человек совершенно потрясающей биографии. Родился в Польше. Как еврей, вынужден был эмигрировать, когда там фашистские всякие поползновения были во Францию. Учился во Франции, работал долго. Потом, когда и Францию оккупировали, к нам перебрался. Поскольку был человек заграничный, его не подпускали к секретным объектам, к секретным работам. И он так параллельно со всякими Королевыми и прочими тихонравами, параллельно создавал свою небесную механику и очень много интересного. И, кстати, хорошо писал по-русски. И вот есть несколько его книжек. Особенно рекомендую вот эту книжку «Парадоксы космонавтики». Парадоксов очень много в космонавтике. А, кстати, там же впервые описана вот эта вот задача. Парадоксов много, и один из них выглядит так. У вас есть ракета. Вам надо ее забросить на максимальную высоту. Ну, на что, так сказать, хватит энергии у этой ракеты. Как лучше ее запустить? С поверхности Земли вертикально вверх или, уронив в яму, включить реактивный двигатель вблизи дна ямы и заставить ее оттуда стартовать? Интуиция подсказывает, чем выше точка старта, ну, естественно, тем выше запрыгнешь. А расчет показывает обратное. Оказывается, со дна ямы старт оказывается более... А потенциальная энергия чего? Ракеты? Ракеты. А тут она больше отрицательная потенциальная энергия. Значит, преодолевать приходится больше, ну, так сказать, на большем пути гравитацию Земли. Ну, этого он как раз не учитывал. Это мелочи. Нет, дело вот в чем. У ракеты однократно. Фактически ракета – это выстрел. У нее практически основной импульс в течение нескольких секунд при старте срабатывает. Нескольких десятков секунд. Так что вы, когда стартуете отсюда, вы создаете ракете импульс, а выброшенные ей горючий окислитель, ну, то есть топливо, остаются вот тут, на уровне космодрома, да? Где вы их выбросили, там они и остаются. Когда вы стартуете отсюда, топливо выброшенное, сгоревшее и выброшенное из ракеты остается ниже. У него более низкая потенциальная энергия. Значит, ракета получает больше импульс и запрыгивает выше. Можете этот расчет сделать сами, он элементарный. И он очень любопытный. Например, Ари Штернфельд предлагал просверлить Землю и выводить ракеты, роняя их в этот колодец, и включая двигатели при пролете центра Земли. Оказывается, намного меньшую скорость надо им создавать при этом в момент старта, чем первая космическая, чтобы они выпрыгнули. Ну, тут, конечно, трудно просверлить Землю и так далее. Землю – да, а какой-нибудь астероид – нет. Надо подумать. Это интересный способ. И очень много. Ну, например, парадокс. Летает спутник вокруг Земли. На низкой орбите, то есть уже фактически в верхних слоях атмосферы. Атмосфера его тормозит, а он при этом ускоряется. Атмосфера его тормозит, а он увеличивает свою скорость. Парадокс? с точки зрения механики. Ты тормозишь аппарат, а он все быстрее и быстрее летит. Но это так, это действительно так. А откуда же берется энергия? А? Громче. Если есть идеи, говорите громче. Чего? А он же при торможении приближается к Земле по спирали. И оказывается, за счет потенциальной гравитационной энергии часть он отдает на торможение, половину, как выясняется, а вторая половина идет на его собственное ускорение. Об этом говорит, кстати, теорема Вериала, которую мы там... В учебнике она аккуратно описана. Мы пропустили. А полярные, ну, в общем, разного типа орбиты бывают у спутников. Про экваториальные мы уже поговорили в плоскости экватора. Особенно хороша, конечно, геостационарная полезная орбита. Бывают полярные, а бывают немножко наклонные. Кстати, полярные тоже бывают немножко наклонные, но их все называют полярными. Говорят, запустили спутник на полярную орбиту. Но это не значит, что он прямо над полюсами пролетает. Это такое общее название для целого семейства околополярных орбит, которые так или иначе бывают полезными. Вот посмотрите, настоящая, даже полярная орбита, она не может быть ни круговой, ну, круговой-то она, да нет, и круговой она тоже не может быть, эллиптической не может быть. Земля сплюснута, и обязательно вокруг Земли, обращаясь по полярной, вот вернемся сюда, экваториальная практически может быть круговой, потому что Земля симметрична относительно экватора. Почти симметрична. А полярная точно не может быть круговой, потому что Земля сильно сплюснута вокруг оси вращения. И там сильная прецессия эллипса возникает. И этим иногда, да не иногда, очень часто пользуются для запуска специальных спутников. Как правило, это спутники-шпионы, которые смотрят за вражеской территорией. Почему именно такие орбиты для них выбирают? Если наклон полярной орбиты чуть больше 90 градусов, как видите, в обратную сторону, то есть спутник формально движется в направлении обратном суточного вращения Земли, ну чуть-чуть совсем, то на высоте... Вот, например, ну это нормальные высоты, ниже опускаться нельзя, быстро упадешь, а выше 600 километров уже долго можно летать, там разреженный очень воздух. По такой орбите, когда вы двигаетесь, у вас эллиптическая, да и круговая орбита будет прецессировать, то есть ее плоскость будет потихоньку поворачиваться, причем со скоростью один оборот в год. Но именно с такой скоростью Земля по орбите вокруг Солнца ходит. А значит, терминатор на поверхности Земли, а что такое терминатор? Граница дня и ночи. Ну, то есть линия вечера и линия утренняя и вечерняя линии на Земле тоже поворачиваются с периодом в один год. И орбита спутника с таким же периодом прецессирует, то есть отслеживает плоскость, вот эту вот плоскость, разделяющую день и ночь на Земле. Почему это полезно? А летая над Землей, спутники плохо различают мелкие детали. Ну, на самых-самых замечательных фотографиях какие мельчайшие детали мы видим на поверхности Земли со спутника полученные? Вот гугловские карты Земли, которыми мы часто пользуемся, там что видно? Автомобиль видно, да? 2-3 метра видно. Иногда даже можно понять, это грузовик или легковая машина, да, то есть там 5 метров от 3 вы можете отличить. Иногда видно фигуру человека, но это крайне редко, это метр примерно, да, вот когда сверху на нее смотрите. А меньше там 20-30 сантиметров вообще невозможно заметить, а на таких больших фотографиях и хуже того. А когда легче всего заметить контуры какого-то предмета? Когда лучи солнца падают на Землю под малым углом. И тогда тени на Земле становятся длинными, и тень вам обрисовывает контуры предмета гораздо лучше, чем его собственное изображение. Кстати, предмет может быть покрашен какой-нибудь защитной краской, там танк или самолет или что-то еще, а от тени никуда не денешься. Тень, она и в Африке тень. Поэтому летают в области восхода и захода солнца, утренние и вечерние, и по длинным теням легко определить там тип техники или где она находится. В общем, отслеживать передвижение техники и солдат и так далее. Именно вот такие орбиты, они характерны для спутников, ну, как говорят, наблюдения Земли. На самом деле это спутники-шпионы все. И они летают по таким орбитам. Очень, можно сказать, удобно устроено гравитационное поле Земли, что оно позволяет вот так синхронно летать и все время находиться на границе дня и ночи. А бывает еще какая-то необходимость. Например, наша страна довольно высоко широтная, да, там от 40 до 60 градусов северной широты. А если мы запускаем какой-то спутник, который работает только на территорию нашей страны, ну, там, телевизионное вещание или что-то еще, то нам полезно, чтобы он все время висел над нашей страной. Но геостационарные спутники не могут этого, они висят над экватором. А когда висишь над экватором, наши северные широты почти не видны. Значит, надо запустить спутник так, чтобы он все-таки на сильно наклонной орбите летал, но задерживался над территорией России, например, или там Европы западной. И вот такие орбиты вытянутые, наклоненные, они характерны у нас много, да и сейчас они летают, спутники серии «Молния», они летают по вытянутой орбите, он подскакивает в апогей, и там медленно-медленно, долго-долго движется и висит над нашей территорией. Потом быстро проскакивает южное полушарие Земли, ему там делать нечего, и снова взлетает. Ну вот, посмотрите, как прецессия орбиты поворачивает плоскость его орбитального. Тут, конечно, немножко усилено это дело, не на каждом витке, там на несколько градусов, специально усилено, вот я написал. Но, в принципе, да, вот так же плоскость орбиты постепенно прецессирует и поворачивается, это можно рассчитать, и сделать такие спутники полезными. Не только у нас, над Японией такие летают. Ну, в общем, это полезное дело. Земля сжата не очень сильно, примерно на 0,3%, то есть 1/300 отношение полярного диаметра к экваториальному диаметру. Но все это создает неоднородность гравитационного поля, оно не сферически симметрично. И вот, пожалуйста, тоже сильно усилено, но вот так вот так меняется движение спутника под действием несферичности гравитационного поля Земли. То есть небесная механика – это довольно-таки в математическом смысле сложная дисциплина, если вы хотите очень точно рассчитывать орбиты. Ну, теперь о геостационарной немножко поговорим. Значит, смысл понятен, да? Точка должна всегда висеть над одной и той же точкой Земли. К счастью, есть такая орбита. Вот, например, вокруг Луны нет такой орбиты. Как сказать? Лунно-стационарной орбиты нет. А геостационарная есть. Вопрос, почему? Вряд ли вы сейчас ответите на нее. Ну, на следующей лекции будем говорить о приливных явлениях, тогда, может быть, поймете. А геостационарная есть 40 тысяч километров примерно расстояние, или там 36 тысяч километров от поверхности Земли. Но смотрите, раз он висит над одной точкой, а почему бы нам не соединить его какой-то жесткой связью? Все равно же расстояние-то спутника от конкретной точки на Земле не меняется. Ну, правда, эта точка на экваторе должна быть, тут не очень аккуратно нарисовано, но тем не менее. Можно представить себе такое? Ну, в принципе, можно. Висит спутник, канат протянули, и он будет все время привязан к одной точке Земли. А чем это нам может быть интересно? Зачем это? А сейчас над этим сильно думают. Очень-очень-очень перспективное направление. Да громче, громче. Если есть мысли.
1: Космический лифт поставить, чтобы спутник, который на одной точке висел, до него можно было трос потянуть и там грузы.
0: Вот галерка соображает. А, правильно. По канату можно подниматься с помощью электрического двигателя. А электричество можно получать, например, из солнечного света. То есть задарма попадать на геосинхронную орбиту, а там уже космос практически, от Земли далеко. Вот что интересно, если мы оставим спутник на геостационарной орбите, то ничего хорошего из этого не получим. Это неустойчивое движение. Смотрите, если мы его чуть-чуть притянули вниз, ну, какой-то лифт там тяжелый поехал и притянул спутник чуть-чуть вниз, что будет? Он перейдет на чуть более низкую орбиту, период обращения сократится, и он начнет наматывать этот канат на Землю и рухнет. А вот если мы его запустим чуть-чуть выше геостационарной орбиты, то что будет? Земля будет крутиться быстрее, чем он. Ну и что? Она немножко сдвинет точку, вот из этой точки сюда. Появится составляющая вперед. И она просто будет тянуть за собой спутник, увеличивая силу тяготения. Ну, натяжение троса-то возникнет. Возникнет натяжение к центру Земли. И уже стационарной станет вот та высокая орбита. То есть к гравитации еще добавится натяжение каната. И вот эта орбита будет устойчивой. Вот точный расчет. Кстати, в нашей книжке, вот в моей книжке про астрономические олимпиады, он показан. Если вы на геостационаре, то чуть ниже опустились, и вам обеспечено падение. А если выше геостационара, ну, вернее, вот эта точка старта, сначала натяжение каната вас немного приблизит к Земле, скорость ваша увеличится, и вы асимптотически выйдете на точку старта, на, вернее, высоту старта, и по-прежнему уже устойчиво будете на этой орбите двигаться. Поэтому, в принципе, космический лифт – штука теоретически возможная. Я даже как-то посчитал, а если его сделают, насколько дешевле станут космические полеты, экспедиции? Очень просто посчитать. У нас есть канат, мы запускаем лифт. Даже если не солнечная энергия, а нормальной энергией из розетки пользуемся. Я взял, сколько стоит киловатт-час мы платим дома. Ну, вы-то не платите, родители платят. Примерно 5 рублей киловатт-час стоит. Там 4,5-5 рублей. Вот считаете потенциальную энергию, чтобы лифт поднялся туда, умножаете на 5 рублей за киловатт-час электричество, знаете, сколько получится? Стоимость одного билета авиационного из Москвы, там, на Сахалин, например, или в Владивосток. Любой человек может купить такой билет. В смысле затраты энергии и электричества по расценкам вот, государственным, да? А то и дешевле будет. А если поставить панели солнечных батарей, ну, например, такая вот конструкция, которая, а где там солнечные батареи? Надо было их перерисовать. И тогда он вообще солнечный свет превращает в электричество и бесплатно поднимается в космос. А чего же не сделали его? Такая замечательная штука. А стоит? Канат длинный и лифтовая кабина.
1: Канат не слышит, и прочность каната слышит.
2: Ну ладно, ладно.
3: А если повредить,
2: не в стоимости я бы сделала.
0: Конечно, не в стоимости, а в чем?
4: Техническая.
0: Да что особенного?
1: Ну, канат
0: под своим весом. Вот, правильно. Длина каната 36 тысяч километров. Найдите такое прочное вещество, которое бы свой вес удерживало, если длина каната 36 тысяч километров. Сталь не выдерживает. Стальной канат просто вот такой длины, он себя оборвет собственным весом. Значит, из чего-то более прочного надо делать. Моя внучка говорит, из алмаза. И она почти права. Почти права. А? Из паутины? Вообще, это идея. Паука туда отправить и кинуть его на землю. Много пауков. Ладно, такая идея еще никому в голову не пришла. Можете патент получить. Нет. Из углеродных нанотрубок. Углерод – это тоже алмаз. Или не так, алмаз – это тоже углерод. Но из нанотрубок мы уже умеем плести ну, как длинные такие. Но это все-таки паук делает не нанотрубки.
2: Понятно.
0: У него там другая длинная молекула. Вот. Оказывается, нанотрубочная, если канат мы научимся такое делать, пока еще научились только очень маленькие ниточки из них делать. Ну, из маленьких ниточек можем большой канат сделать. Вот. А оказывается, можно, да. И сейчас какая-то японская фирма уже обещает нам к 50-му году, ну не вам, вернее так, не нам, а вам, обещает к 50-му году сделать реальный космический лифт. И со скоростью 200 км в час по нему будет в течение недели, далеко все-таки, 36 тысяч километров, в течение недели вы подниметесь, очень дешевый билет будет на геостационарную орбиту. А там один шаг до полета. До Луны, да. А куда угодно. А почему не быстрее? Ну, что такое 200 километров? А почему не 10 тысяч километров в час? Ну, потому что при старте оно движется в атмосфере Земли. В атмосфере сильно не разбежишься. Там сопротивление большое, просто сгореть можно. Ну, в конце концов, неделя поездки.
2: До Владивостока.
0: Да, на поезде. Да, как будто ты ездил в Владивосток на поезде.
2: Я до Екатеринбурга
0: ездил. Но два дня – это не неделя. Хорошо.
2: Хорошо.
0: Перспективная идея. Меня уже вот не первую неделю досаждает один инженер, который из моих лекций впервые услышал об этой идее, и теперь она его так захватила, что он ничем другим не может заниматься. А, кстати говоря, эта идея, ну, как-то отдаленно еще к Циолковскому относится. Но он так очень не конкретно об этом говорил. А полностью ее сформулировал наш тогда ленинградский инженер в начале 60-х годов, Арцебашев, по-моему, его фамилия. Так что это чисто наша отечественная, можно сказать, идея, ну, на уровне инженерной мысли. А материала пока никто для каната не сделал. Но, кстати, материал нанотрубки углеродные кто изобрел? Да, наши, нобелевские лауреаты. Ну, правда, они выходцы из России, работают в Европе, но, опять же, наши физики. Хорошо. Итак, еще раз говорю, книга «Парадоксы», там много чего интересного, «Парадокс космонавтики» Штернфельда очень хороша, и неплохая книга Перельмана, но это не тот Перельман, это не Яков Исидорович, который занимательная астрономия и прочее, это другой Перельман, но тоже хороший, и не тот Перельман, который от премии, в общем, Перельманов много, это инженер. И тоже хорошая книжка про основы космонавтики. Есть более крутые книги. Это уже вот Левантовский вполне себе с формулами в элементарном. В общем, с хорошим таким математическим граундом изложения. И переводные книги есть хорошие. Почти все книги по основам небесной механики и космонавтики относятся к первой половине 60-х годов. Собственно, как космонавтика вот начиналась. В нашем институте был безумно мощный отдел небесной механики, он и сейчас очень мощный. Но тогда весь он работал на матобеспечение полетов в космос и такие фундаментальные учебники Дубошина, вот такие вот. И есть книжки такого среднего, хорошего уровня. Вот, ну, это справочник просто. Вот. Тогда ее астронавтикой называли почему-то, двухтомный. И наш хороший справочник. Вот имейте в виду, такие книжки есть, а в нынешние десятилетия уже таких не писали, потому что все тогда было исчерпано, все основы были заложены. Что? Я не слышу.
1: А почему бы не переиздать?
0: А зачем переиздавать, если вы спустились в библиотеку и взяли? Ну или я уверен, что все это скопировано в сети. Пока вам не отключили интернет.
1: А, кстати, не так долго осталось.
0: Вот именно. Запасайтесь бумажными книжками. Перелеты с орбиты одной планеты на орбиту другой планеты. Мы уже это обсуждали. Старт на эллиптическую орбиту, ее половинка приведет нас к орбите другой планеты. Все понятно. Один, ну мы уже оторвались от Земли. Один импульс переводит на эллипс. Второй импульс переводится с эллипса на круг. То есть оба импульса выдаются. А, тут все правильно нарисовано. Выдаются в одном и том же направлении, вдоль орбиты. Но Тот же Штернфельд открыл новый тип межпланетных орбит, который оказывается более длительным в смысле времени перелетом, но более экономным в смысле затрат топлива. Или обратно, при том же топливе более массивный полезный груз можно перекинуть. Это вот такие странные орбиты. Например, вам надо с Земли попасть на Меркурий. Ну, казалось бы, вы летите по орбите земной. Скорость движения Земли по орбите какая? 30 километров в секунду. Значит, вам надо затормозить свой аппарат, ну, практически на 30 километров в секунду, только в обратную сторону. И тогда начнет он падать туда, к Солнцу, в область Меркурия. У нас ракеты умеют летать со скоростью 30 км в секунду? Нет. Значит, к Меркурию мы ничего не можем запустить, однако запускаем. А Штернфельд предлагал такие пируэты. Вы запускаете не туда, а вовне. Тут вам надо к 30 км в секунду добавить, ну, километров 10 еще, и ваш аппарат взметнется там в область Юпитера куда-нибудь. А там уже в верхней точке эллиптической орбиты чуть-чуть его притормозили, там же скорость движения такая маленькая, что он начнет падать к Солнцу. И дальше к Меркурию прибудет. Долго, но экономно. И так уже летают. Еще лет 30 назад к Солнцу запустили европейский аппарат. А, сначала американский аппарат Улисс полетел. Ему надо было к Солнцу. А он полетел к Юпитеру. Там крутанулся вокруг Юпитера, затормозился, еще его гравитацию использовал. И упал, ну не упал, конечно, а полетел к Солнцу и так мимо Солнца впервые пролетал. Это Штернфельд изобрел такие орбиты. А и вот на мемориальном, ну на кладбище, на Новодевичьем, где его похоронили, там изображено на этой мемориальной плите именно вот эти открытые Штернфельдом такие странные орбиты, которые он впервые предложил, и их реально используют. Вот человек никогда не работал официально в нашей космонавтике, да ни в какой космонавтике, ни в нашей, ни в американской, но очень много интересных предложений от него поступило, и они реально используются в космонавтике. Кроме движения планет и спутников, есть еще звезды, и они тоже парами летают. Вот перед нами двойная звезда 60 Крюгера. Вот она двойная, но на фотографии еще одна звезда поля обозначена, оставлена. Чтобы вы понимали, это не картинка крутится, их положение не меняется. Это крутятся вот эти компоненты двойной системы. Видите, они за 12 лет повернулись на, ну, на сколько? На 90 градусов, да? Значит, где-то 48 градусов, период, 48 лет период обращения этой двойной звездочки. В области двойных звезд мы много исследований проводим. Например, ближайшая к нам двойная – это Альфа в созвездии Кентавр. Да? Как говорили раньше Альфа-Центавра, ну теперь мы поняли, что надо говорить Альфа-Кентавра. Там два компонента, примерно похожие на Солнце. Если на один компонент мы всегда наводим телескоп, то будем видеть, как второй бегает вокруг него. Вот, кстати, 21-й год, вот они сегодня вот так в таком положении. Потом он пройдет здесь, здесь. Очень трудно будет изучать их. Вот тут они почти сольются. А потом снова уйдет. В 80-е годы очень удобно было их изучать. И их тогда реально детально изучили, потому что расстояние было большое, и по отдельности можно было каждую... Вот она тут на фоне звезд, а это при большом увеличении. Они так видны. Обычно, когда мы наблюдаем двойную звездную систему, мы ее видим в проекции на небесную сферу. Значит, плоскость орбиты каким-то образом спроецирована на небо. И видим не настоящую орбиту, а ее проекцию на небесную сферу. Что мы можем измерить? Два числа можем получить, наводясь на главный компонент, наиболее яркий. Можем найти угловое расстояние второго компонента, его спутника. Ну, говорят спутник, но они же равноправны, просто обычно наводятся на более яркий. И угол по отношению к какому-то референсному направлению, ну, например, на север обычно. В телескопе крест нитей всегда север-юг расположены. Вот этот позиционный угол и, ну, астрономы говорят, разделение, ну, в общем, это угловое расстояние двух компонентов. Все. Ночь от ночи, год от года, столетие за столетием меряем эти два числа и получаем видимую, то есть в проекции на небо, орбиту. А потом есть много методов и графические, и аналитические, ну, сейчас только аналитические используются, восстановление орбиты, ну, то есть разворот эллипса, так, чтобы в плоскости орбиты увидеть. В зависимости от отношения масс, у них разное движение, но оба они всегда движутся, и мы можем посчитать, как происходит движение одного вокруг другого, если другой всегда брать за центр. То есть оба-то они, конечно, вокруг центра масс движутся, но мы можем два уравнения Ньютона сложить, а точнее найти разницу скоростей взаимных, и получаем такое же уравнение, только тут масса суммарная работает. И тогда понимаем, что на самом деле они вокруг центра масс, а мы, наблюдатели, видим, как один вокруг другого вращается. Но если второй считать содержащим их суммарную массу, тогда уравнения Ньютона работают точно так же. Но это уже не инерциальное уравнение. Ну, вы помните, да, третий закон Кеплера Ньютон превратил вот в такой закон, который связывает периоды и радиусы орбит, потому что тут фигурируют суммарные массы. Правда, это не совсем, конечно, аккуратно записано, потому что не бывает ситуации, когда Солнце и планета вдвоем, а потом мы ее выкидываем, Солнце и планета снова вдвоем. Так не бывает. На самом деле обе планеты рядом с Солнцем, поэтому центр масс где-то гуляет между этими тремя точками, и задача становится более сложной. Но Ньютон так вот ее решил, и, в общем, неплохо это позволяет делать расчеты, потому что М большое всегда настолько превышает массы планет, что все равно это практически единица, это отношение. А движение тел, близких по массе, уже позволяет нам, наблюдая одно тело, предсказать существование другого. Ну, вот Сириус, Альфа, Большого Пса, и наблюдая за его угловым перемещением по небу, то есть за его собственным движением, Бессель еще даже в начале 19 века понял, что там есть какой-то второй компонент невидимый, и потом лет через 30 после этого, обнаружили эту вторую звездочку. На оптических снимках она еле видна, на рентгеновских она видна лучше, причем она ярче. Вот это главный компонент Сириуса на рентгеновском снимке, а это вторичный. Почему? Да потому что он горячее, и от него рентгена идет больше, чем от вот этой сравнительно холодной, ну, там, такой же почти, как Солнце, звезды. Изучение двойных звезд – крайне полезная вещь, потому что это единственный способ измерения звездных масс. Пока звезда одиночная, мы ничего о ней не знаем. Стоит найти у нее спутник, и мы сразу можем измерять массы обеих компонентов или обоих компонентов. Но бывают и проблемы. Вот знаменитая звезда Деи Геркулеса. Ее наблюдали еще с 20-х годов. В общем, век ее активно наблюдают. Директор нашего института Дмитрий Яковлевич Мартынов, вот бытность которого я студентом, аспирантом и работал, тут очень интересный астроном, он ее лет 40 непрерывно наблюдал, и многие астрономы в мире. Почему? Вроде ничего особенного. Две звездочки спектрального класса B, ну, то есть довольно массивные, там по 5 масс Солнца каждая, орбита. И расчеты показывают, что орбита должна прецессировать. Это вот лучевые скорости так меняются. Это затменная, к счастью, затменная система. Очень четкие затмения. Один компонент, потом второй компонент закрывает первого. Очень все четко. По этим положениям затмений можно судить об ориентации эллиптической орбиты. Она немножко меняется. Сделали расчет. Почему она меняется? Ну, потому что компоненты довольно близко друг к другу. Период очень короткий. Где он период? Всего 10 суток. Понимаете, да? Очень близко они друг к другу. Они деформируют друг друга. Приливный эффект. И поэтому орбита должна немножко прецессировать. Классические расчеты показывают, что примерно на 2 градуса за столетие должна поворачиваться большая ось этой орбиты. А наблюдения показывают, что она поворачивается примерно на полградуса. Нехорошо. Несовпадение. Стали учитывать эффект общей теории относительности. О! А он еще сильнее предсказывает. В сумме классика, ну классика, то есть несферичность тел этих звезд и общая теория относительности предсказывают прецессию в 4 с лишним градуса столетия, а наблюдается примерно полградуса. Это так сильно всех задело, что чего только не придумывали. Слишком медленная прецессия. Она есть, но она слишком медленная, и ее не объясняет ни классическая механика, ни релятивистская эйнштейновская механика. Это очень плохо, а может, и очень хорошо. Может, надо было Ньютону, ну, Ньютону мы давно забыли, а релятивистскую механику модернизировать. И стали появляться всякие предложения. Чего только не было. Были предложения, а вдруг это не двойная звезда, а есть третий компонент, мы его еще не открыли, но он там где-то бегает и, соответственно, влияет на движение этих двух звезд. Были предложения, ну, более современные такие, где-то этот черт написал, по поводу не-ньютоновой, есть такая нынче модное направление физики, модифицированная ньютонова физика, да, чтобы объяснить там космологические эффекты, тоже не работает, ничего не работает. Наконец, стали использовать эффект Россетера-Маклафлина. Это вот какой эффект. Когда две звезды движутся и попеременно друг друга закрывают, мы смотрим их спектры. Вроде бы спектры должны вот так показывать движение. Но это грубый, конечно, спектр. А если аккуратно смотреть, в момент затмения, когда одна звезда, как экран, открывает кусочек той за ней находящейся звезды, мы видим взбрык лучевой скорости. Почему? А та ведь вращается. Вот этот кусочек той звезды, он от нас убегает, и на орбитальную скорость накладывается еще скорость его собственного вращения. Потом, когда мы, ну, затмение заканчивается, видим другую сторону той звезды, она уже вращается в нашу сторону, и другой взбрык. И вот по этому эффекту Маклафлина и Россетера, это астрономы еще там середины 20 века, определили, что они вращаются оба лежа на боку. Ну, тут не очень хорошо видно, конечно, векторы. В общем, как Уран примерно. И это сильно деформирует их тела, далеко не так, как это должно было по приливному эффекту быть, а вовсе даже в другую сторону не так, а вот так вытягивает. Ну и вроде бы все сошлось. И где-то в 2010 году примерно, или в 2009, где-то у меня, вот в 2009 году появилась такая статья, ну, сначала научная, а потом в Skynet телескопе. Звездная загадка решена, Эйнштейн теория Эйнштейна сохранила свои позиции. Но сейчас опять стали появляться сомнения. Вроде там третий компонент есть. В общем, за этой звездой она как репер такой позволяет нам много чего понять. И, может быть, какие-то намеки на модернизацию общей теории относительности. Но я не думаю. Нет. Общую теорию относительности уже так проверяли, что дальше некуда. Значит, надо разбираться с конкретной звездой. А общая теория относительности нам предсказывает такие эффекты. Если здесь черная дыра, то рядом с ней тело будет двигаться вот так. Оп, повернуло. Оп, повернуло. То есть на каждом орбитальном обороте на 180 градусов перебрасывается ось. Большая ось эллиптической орбиты. Это, конечно, прецессия такая предельно большая. Есть еще задача, пока мы говорили, вот задача одного-двух тел. А есть задача трех тел. Это вообще сумасшедший дом, потому что она аналитически не решается. Нет аналитического решения у задачи трех гравитирующих тел. Но есть масса очень красивых частных решений. В частности, два тела массивных, а третье бесконечно легкое. Спутник, летающий мимо в окрестности Земли и Луны, например. Если эти два массивных тела на круговой орбите, это почти так у Луны, то это называется круговая ограниченная задача трех тел. Вот ее вам будут детально рассказывать. Но вы знаете, наверное, там есть точки стационарного движения, где вместе с этими телами спутник будет вращаться с тем же периодом, в точке Лагранжа, о них еще будем говорить. Они очень важны, мы их используем в своей космонавтике, потому что запустив спутник, например, вот в эту дальнюю точку Лагранжа, L2, он будет синхронно с Землей и по ее орбите относительно Солнца. Тут уже Солнце, Земля и спутник, про Луну забываем, двигаться, и это очень полезное место для работы космических обсерваторий. Теперь некоторые заблуждения. Вот так рисуют движение Луны вокруг Земли, ну и вокруг Солнца тоже. Ну, вроде бы да, все правильно. А это правильно? Вот. А почему?
3: Нет,
4: слишком быстро двигается петля.
0: Как быстро? Раз, два, три, 12, 12. А вот я взял из учебника, например, такую траекторию. Вот тут она, когда Луна вне земной орбиты, кривизна направлена в сторону Земли и Солнца, и это правильно, кривизна траектории всегда направлена к центру притяжения. А тут кривизна направлена к Земле. То есть Земля притягивает Луну сильнее, чем Солнце. Давайте посмотрим, так ли это. Вот тут замечательная анимация сделана. Темноты нам не хватает. Ну ладно. Вот это неправильное соотношение радиуса лунной орбиты и радиуса земной орбиты. Они близки, так сказать, по размеру. И тогда бы мы действительно получили вот такую вот петлеобразную траекторию Луны, где на этой петле кривизна направлена в сторону Земли. Значит, Земля перетягивает Луну к себе и Солнце не справляется, так сказать, с Землей. Но это... А теперь давайте менять масштаб и приводить его к настоящему. Ведь радиус лунной орбиты 400 раз меньше радиуса земной орбиты. Вот сейчас посмотрим, что будет, если мы это дело обеспечим. Сделаем масштаб близким к реальному и посмотрим, какая кривизна у лунной траектории тогда на самом деле получится. Вот она уже, ага, все еще к Земле. Но мы продолжаем. Это 20-кратный масштаб, а нам нужен единица. Сейчас к единице подойдем. Вот уже подошли к единице. И смотрите, кривизна лунной траектории всегда направлена в сторону Солнца. Это значит, что где бы Луна на орбите ни находилась, Солнце ее притягивает сильнее, чем Земля. Как же так? А че, что не улетает Луна от Земли, а по-прежнему рядом с нами она? Ну все, понятно, да? А я сделал такой же расчетик. Часть траектории. Вот тут черным земная орбита, а синим лунная орбита. И тоже хорошо видно, что они обе вогнутостью в сторону Солнца. Ну, Солнце у меня за пределами картинки направлено. И легко понять, почему. Давайте найдем отношение силы притяжения Луны к Солнцу, это же знак Солнца, и к Земле. Помните, да, смысл этих знаков? Солнце и Земля. Все помнят? Да? Хорошо. Масса радиус, квадрат радиуса, масса квадрат радиуса орбиты. Нашли 2,2. В 2 с лишним раза Солнце притягивает Луну сильнее, чем Земля. А почему не отрывает? Если притягивает сильнее. Оно, да, сильнее притягивает. Но чтобы оторвать Луну от Земли, надо, чтобы разница притяжение Земли и Луны к Солнцу превосходило силу притяжения Луны к Земле. Они оба падают на Солнце с чуть разным ускорением, когда Луна в разных точках орбиты. Но разница никогда не превышает силу притяжения к Солнцу. Они оба падают на Солнце. Но Земля немножечко подправляет траекторию Луны и держит ее рядом с собой. Вот об этом будем говорить. Это все приливные эффекты. Об этом будем говорить. А в области звезд тоже приливные эффекты очень важны. Они деформируют звезды. И, например, есть такая проблема. Большинство звезд живут парами, двойными. А как образуются двойные звезды? Есть несколько способов. Например, такой. Летят три звезды сами по себе, встречаются в ограниченной области пространства. Это такое тройное столкновение. Ну, не прямое, конечно, не лоб в лоб, а просто взаимодействуют гравитацией. И если подобраны начальные условия так, чтобы две звезды при этом объединились в двойную систему, а третья унесла разницу потенциальных энергий, тут же отрицательные потенциальные энергии, а были они свободными, третья ускоряется, а эти две свободными, третья ускоряется, а эти две замедляются и переходят.

0: связаны.
1: «У меня не было», – писал Верещагин. «Я учился на Востоке, потому что там было свободнее, вольнее учиться, чем на Западе. Вместо парижской мансарды или комнаты на Васильевском острове у меня была киргизская палатка. Вместо натурщиков – живые люди. Наконец, вместо кваса и воды – кумыс и молоко. Я учился в Туркестане». О Восточном крае так писал Верещагин, куда попал 25-летним молодым и неопытным человеком. Чему он научился в Туркестане? Попытаемся ответить сегодня на этот вопрос и поговорим о туркестанской серии художника. Летом 1867 года в Петербурге Верещагин узнал от своего учителя Бейдемана о том, что генерал фон Кауфман ищет русского художника для поездки в Среднюю Азию. Верещагин попал к нему на прием, и его кандидатура была вскоре утверждена. 22 августа 1867 года Василий Верещагин был зачислен в чине прапорщика на службу в распоряжение первого туркестанского генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана. Художник совершил два путешествия в Туркестан – 1867-68 года и 69-70. До этого времени он учился в Академии художеств, потом учился у известного художника-ориенталиста Жан-Леона Жерома в Париже. Также он дважды побывал на Кавказе. Верещагин отправился в Туркестанский край в должности военного художника и был прикомандирован, заранее обговорив все свои условия к штабу. Первое – право на свободу передвижения по всей местности. Далее – ношение гражданской одежды. И третье – отказ от всех званий. По заданию военного министерства Верещагин должен был делать зарисовки и собирать подробные заметки о жизни пестрого многонационального населения. Видимо, не желая обнаруживать свою причастность к военному министерству, он всячески подчеркивал, что его не интересуют награды и продвижение по службе. Около трех недель художник добирался до Ташкента. Его путь лежал через Самару, Оренбург, Орск, Казалинск, до Джанкента, Яны-Кургана, Чимкента. Купив легкий тарантас в Оренбурге, Верещагин позднее писал: «Вероятно, я первый дерзнул отправиться в этом легком экипаже за 2000 верст». В Джалангаче художник, недовольный местными лошадьми, велел запречь верблюдов в свой тарантас. Однако, как он писал, проклятые животные сломали мой экипаж, увлекая его на скат одного холма, и мне поневоле пришлось глотать пыль. В дороге он делает множество зарисовок в своих альбомах, сопровождает их комментариями. В Жанкенте при помощи двух казаков Верещагин занимается археологическими раскопками. Одновременно он зарисовывает найденные все глиняные черепки и обломки изразцов. В Ташкенте он знакомится с генерал-майором Гейнсом, правителем канцелярии туркестанского генерал-губернаторства, который станет впоследствии его другом и доверенным лицом в продаже всей туркестанской серии Третьякову. Зиму 1867-68 годов Верещагин проводит в Ташкенте, а вот в марте он уже отправляется в Сырдаринскую область для этнографических исследований. В воспоминаниях художник называет местное население сартами, киргизами, иногда сюземцами и варварами, не вдаваясь в особенности национальных и прочих отличий. Его удивляло сочетание дремучести, необразованности этого народа и одновременно присутствие древних обычаев и негласных законов, которые свято чтились и исполнялись азиатами. Походные альбомы заполнялись многочисленными рисунками, несмотря на трудные условия проживания, а также недоверие местных жителей к чужеземцу. Документально точные натурные рисунки Верещагина представляют бесценный научный материал для изучения истории и быта этого края. Верещагин собирал этнографические и зоологические коллекции – оружие, одежду, ковры, посуду и даже засушенных скорпионов. Он использовал предметы из коллекции при создании картин, а также включал эти предметы в свои экспозиции, своих персональных выставок, наряду с живописными произведениями. Внезапно Верещагин получает известие о готовящихся военных действиях. Уже 3 мая 1868 года он прибывает в Самарканд. Самарканд был уже занят русским.

русскими войсками. Верещагин вспоминал, как, приблизившись к городу, он остановился ослепленный и даже подавленный удивлением и восторгом. Самарканд лежал внизу, затопленный зеленью. Над его садами и домами поднимались древние мечети. Он, пришедший из далекой России, готовился вступить в великолепный город, столицу Тамерлана. В течение месяца Верещагин осматривал город. Улицы, медресе, базары, особенно старые мечети, между которыми уцелело еще немало чудных образцов, как он писал. Весь материал для изучения и рисования был настолько обширен, что его буквально захватывал этот материал. Он не знал, за что приняться. И природа, и постройки, и типы, и костюмы, и обычаи. Все было ново, все было оригинально и интересно. В туркестанских очерках художник пишет о необходимости бережного отношения, несмотря на военные действия и к древним памятникам архитектуры. Он посылает в газету «Санкт-Петербургские ведомости» корреспонденцию, в которой описывал плачевное состояние самаркандских мечетей, пытаясь привлечь внимание русской общественности к этой проблеме. Помимо графических зарисовок, Верещагин начал работать масляными красками на холстах. Только живопись позволяет ему передавать ощущение знойного раскаленного воздуха, южного синего неба и весенней зелени степей. В азиатских походах, передвигаясь под палящими лучами южного солнца, Верещагин открывает для себя яркий ослепительный свет, скульптурно подчеркивающий объем, усиливающий фактуру, выделяющий резкие цветные тени. Передача эффекта солнечного освещения станет в будущем одним из основных художественных приемов, раскроет Верещагина как живописца. Колорит в туркестанских картинах Верещагина строится на густых, насыщенных цветовых соотношениях и напоминает декоративный узор восточного ковра. Великолепные памятники самаркандского зодчества потрясли Верещагина. Он пишет знаменитый мавзолей Гур-Эмир с разных ракурсов, фиксируя руинированную кирпичную кладку в массиве здания, а также сверкающую на солнце мозаику, сохранившуюся фрагментарно на минарете, барабане и куполе. В облицовке доминирует геометрический орнамент в сочетании с хорошо читаемой эпиграфикой. На барабане размещена выложенная белыми кирпичиками надпись «Вечность принадлежит Аллаху! Слава Аллаху!». Художник был вдохновлен не только внешним видом Гур-Эмира. Несколько его работ передают внутреннюю обстановку мавзолея. Изображая место упокоения великого правителя, он представляет атмосферу уединенности, подчеркивает роскошь декоративного орнамента. Картина «Медресе Шердор» на площади Регистан в Самарканде 1969 года передает городскую панораму во всех подробностях, где изображены торговые палатки, продавцы, покупатели, пропорции которых позволяют зрителю оценить величественные масштабы этого шедевра архитектуры. Полноте впечатлений способствует и яркое солнце, которое выгодно освещает портал и дает возможность художнику передать богатый декор и мельчайших деталях. Благодаря Верещагину мы имеем представление о том, как выглядел комплекс усыпальниц Шахи-Зинда, который на протяжении веков сохраняет статус одной из важнейших святынь ислама и места паломничества верующих. Любопытно, что живописец изображает их с тыльной, недекорированной стороны, скрывая от зрителя колористическое великолепие парадной стороны комплекса. Нам видна лишь сине-бирюзовая кирпичная мозаика на барабанах куполов и облицовка портала. И, как часто бывает у Верещагина, для пропорции он всегда пишет одну или две фигуры человека. Верещагин с большим интересом наблюдает за местными жителями, а также за бытом многочисленных пришлых народов иноверцев – персов, индусов, афганцев, арабов, цыган, евреев. Героями картин Верещагина становятся странствующие дервиши или дуваны, нищие странствующие аскеты суфийских орденов. Одни, погрузившись в молитву, отрешенно медитировали. Другие, наоборот, привлекали внимание громкими возгласами и молитвенным хоровым
пением. Третьи сосредоточенно беседовали посреди степи. Документальная точность передачи увиденного в его картинах в сочетании с описаниями путевых наблюдений стали уникальным научным источником по культуре и быту населения Центральной Азии фактически до прихода русских в этот край. С особой тщательностью Верещагин передал одежду дервишей. Считалось, что облаченный в хирку человек вступил на мистический путь. Согласно суфийскому учению, ни одно действие дервиша не совершается бесцельно. Поэтому латание одежды является частью его духовной практики. Потрепанные халаты, надетые на голое тело и подпоясанные платками, подчеркивали аскетизм дервишей, их пренебрежительное отношение к мирским благам. Вышитая конусообразная шапочка у всех дервишей наверху с меховой оторочкой, называется кулох, разноцветный пояс с орнаментом камар, длинный белый шарф тайласан. Такой молитвенный атрибут дервиши, как четки, не виден у изображенных персонажей, так как руки их спрятаны в рукава одежды. Зато художник не забыл написать посох, как обязательный предмет, имеющий не только практическое значение, но и духовное, символизирующее энергетическую силу владельца. Верещагин проникал в душные опиумные лавки, спускался в подземную тюрьму Зиндан, оказывался свидетелем сцены продажи ребенка в Бачи. Все наблюдения за необычной жизнью туземцев, как называл их Верещагин, накапливались для острых сюжетов будущих картин. Путешествуя по Туркестану, Верещагин с интересом наблюдал за жизнью не только оседлых, но и кочевых народов. Информативность его картин имеет большую этнографическую ценность вплоть до наших дней. Мы имеем представление, как выглядели перекочевки киргизов. Во главе каравана всегда ехала женщина. Художник точно передает детали ее костюма. Яркий халат, изготовленный из дорогого узбекского шелка, кожаные сапоги и традиционный платок кишимек. В юрте художнику позировал охотник с соколом. Картина называется «Богатый киргизский охотник». В нарядном халате, заправленном в традиционные широкие штаны, подвязанном сложенным платком, поясом, пояс называется «Бельбак». За спиной у него висит карамультук или русское название этого оружия – пищаль. По воспоминаниям сына художника Василия Васильевича Верещагина, большая, необыкновенно тяжелая пищаль висела среди кавказских кинжалов, шашек, стальной кольчуги и турецких ятаганов московской мастерской художника в Нижних Котлах. В конце лета и осенью 1869 года Верещагин путешествует по Семиречью. Не раз поднимается на высокие перевалы хребтов Алатау. Осенью 1869 года посещает города Чугучук и Аккент, которые подверглись значительному разрушению в 1866 году во время уйгуро-дунганского восстания. «Впечатление от развалин города, этого живого мертвеца, поразительно», – писал Верещагин. «Я решил здесь прожить в течение некоторого времени, не выезжая и пополнив запасы провизии, расположился в одном домике с несколькими казаками». Также, благодаря литературному и живописному наследию Верещагина, мы знаем, как выглядела, например, традиционная китайская кумирница Тан, где совершались обряды поклонения предкам. Картина называется «Молельня Салонов». На картине «Дети племени Салонов» посреди степи стоят два мальчика. Внимание детей приковано к стрекозе. Они разглядывают ее, спокойно позируют художнику. У мальчиков традиционная для салонов прическа. Выбритая передняя часть головы и косички бянь. Они одеты в национальные маньчжурские штанишки желтого оттенка. На одном из детей, несмотря на жару, плотная курточка с длинным рукавом, видимо, надетая по просьбе Верещагина, которому важно было запечатлеть все детали этого национального предмета одежды. Среди жанровых полотен туркестанской серии одна работа выделяется. Эта картина называется «Двери Тимура». По содержанию она приближается к исторической картине. Закрытые двери – это собирательный образ Востока.
не допускающего чужеземного вторжения в мир древней культуры. Застывшие стражники в ярких, детально прописанных национальных одеждах при полной амуниции охраняют покой своего повелителя. Они воспринимаются как древние символы восточной жизни. Эти двери напоминают двери в приемную залу эмира в Коктош. А на другой картине, у дверей мечети 1873 года, там уже стоят не стражники, а суфии. Форма и декоративный узор дверей в значительной степени напоминают двери из мавзолея султана Ахмеда Исави, суфийского поэта, мыслителя, который почитается на Востоке как исламский проповедник тюркских народов. В 1869 году в Петербурге в залах Министерства государственных имуществ открылась туркестанская выставка, представленная из картин и этюдов Верещагина. 15 апреля туркестанскую выставку посетил Третьяков, оценив огромный творческий потенциал мастера и смелость художественных решений. После второго путешествия художник работал уже в Мюнхене, в мастерской, которая досталась ему от немецкого живописца Теодора Горшельда. Яркие по колориту, словно пропитанные солнечным теплым светом полотна были созданы в Мюнхене на основе привезенных из первой поездки в Туркестан этюдов. Они были написаны при холодном зимнем освещении европейского неба. По возвращении он намеревался издать альбом, посвященный туркестанским походам. В связи с этим, желая предоставить Верещагину возможность привести к окончанию труд, который наглядным образом может ознакомить цивилизованный мир с бытом малоизвестного народа и обогатить науку важными для изучения края материалами, военное ведомство разрешило ему трехгодичный отпуск и назначило содержание 3000 рублей в год – также выделил средства на издание альбома. В течение трех лет неустанного труда создавалась масштабная туркестанская серия, значительная часть которой экспонировалась на первой персональной выставке художника в 1873 году, сначала в Лондоне, а через год уже в Петербурге и Москве. О Верещагине заговорила вся Европа. Крамской так оценивал степень признания обществом. «По-моему, это событие, это завоевание России гораздо большее, чем завоевание Кауфмана». В каталоге лондонской выставки публику удивило сообщение о том, что картины не продаются. Свои произведения художник намеревался оставить в России. Экспонирование туркестанской серии стало первой персональной выставкой Верещагиной, за ней последовали другие, более 70, только при жизни автора. Они также спровоцировали в обществе целую волну дискуссий о патриотизме, о моральном духе русского человека. Одной из причин, побудивших Верещагина поехать в Туркестан, было страстное желание увидеть войну без румян и белил, как он говорил, не из прекрасного далека, а вблизи, стать очевидцем боевых действий. Он не мог предположить, что окажется в центре боя, примет участие в обороне Самаркандской крепости. «Я представлял себе, что война – это своего рода парад с музыкой и развивающимися султанами, со знаменами и грохотом пушек, с галопирующими конями, с большой пышностью и незначительной опасностью. Для обстановки, конечно, несколько умирающих». Так думал Верещагин. Увиденные человеческие страдания, жестокость, варварство, гибель людей, физическая и душевная боль полностью изменили его представление о войне. Верещагин брался за винтовку и бесстрашно сражался плечом к плечу с русскими воинами. Несмотря на свой молодой возраст, художника офицеры называли уважителя, обращались к нему Василий Васильевич по имени-отчеству, а солдаты прозвали его Выручагиным. За оборону Самаркандской крепости Верещагина наградили орденом Святого Георгия IV степени за отвагу и мужество. Кауфман, зная о отрицательном отношении художника к получению любых наград, снял с себя орден и прикрепил его на грудь к Верещагину. Картина «У крепостной стены» 1871 года. Она посвящена обороне Самаркандской крепости. Картина опрокидывает полностью наше представление о незыблемых принципах батальной живописи второй половины XIX века.
Вместо героического образа непобедимой русской армии мы видим простых русских солдат, замерших в ожидании сигнала к атаке. Главные персонажи с поднятыми вверх штыками от ружей смотрятся единой массой. Командир Николай Николаевич Назаров, это командир линейного батальона, выделяется только тем, что держит в руках саблю. Истинная цена этой войны – человеческая жизнь. И это становится понятным при рассмотрении следующей картины, которая называется «У крепостной стены». Вошли. К сожалению, она была уничтожена Верещагиным. Здесь солдаты лежат уже вдоль стены. Это уже убитые и раненые. Страшные картины настоящей войны шокировали зрителей новаторскими трактовками, беспощадной горькой правдой. Они выходили за рамки официальной баталистики и представляли войну как величайшую общую трагедию и победителей, и побежденных. Подлинным героем войны у Верещагина стал русский солдат. Но не победитель со знаменем в руках, а раненый, смотрящий смерти в лицо. Изображение выпавшей из рук на землю винтовки и тени солдата, словно стрелки циферблата, остановившиеся навечно на последней земной минуте. Мучительный вопль солдата навсегда врезался в память художника, и он сохранил этот последний крик на раме в виде золотой надписи: «Ой, братцы, ой, убили, ой, смерть моя пришла». В истории русского искусства Верещагин был единственным художником, который создавал большое количество работ с авторскими текстами. Массивные рамы с лепным декором, лично подобранные или выполненные по эскизам самого мастера, сопровождались эпиграфами, надписями, которые расширяли образно-пластический строй произведения. Предсмертная агония солдата на картине Верещагина могла стать наглядной иллюстрацией любой статьи петербургской газеты, в которой обсуждалась проблема внешней политики империи. В то время, когда большинство в русском обществе представляло заграничные походы как победоносные схватки с туземцами, Верещагин первый отважился не просто сказать, а буквально прокричать всем в лицо настоящую правду о войне. Верещагин одним из первых историй XIX века начал объединять крупноформатные произведения по серийному принципу и внутри каждой серии выстраивать события из отдельных сцен. Он предвосхитил работу режиссера в кинематографе. Он разрабатывал этот прием, работая в 1871-73 годах над циклом «Варвары. Героическая поэма», посвященным военным событиям в Туркестане. Цикл, объединяющий 7 картин, художник патетично назвал героической поэмой. Видимо, он желал подчеркнуть, что это содержание требует высокого слога. Однако хвалебный пафос декламации был чужд Верещагину, поэтому в названии звучала ирония, призывающая поразмышлять о неоднозначности героизма. Европейский зритель с волнением и растерянностью изучал сцену гибели русских солдат в окружении. С отвращением и страхом рассматривал отрубленные головы, насаженные на шесты в качестве трофеев, или сваленные у ног эмира. Три работы воспроизвели батальные события, происходившие в горной долине. «Окружили, преследуют» была уничтожена автором. «Нападают врасплох» и «Высматривают». Здесь развернут единый общий сюжет, некая сквозная тема – трагическая гибель русского отряда, окруженного и истребленного бухарским войском. Перед нами одно за другой предстают сцены, словно кадры киноленты. На первой картине «Высматривают» враг притаился на высоком холме, откуда наблюдает за русскими войсками, виднеющимся слева в глубине. На следующей картине под названием «Нападают врасплох» изображена внезапная и стремительная атака бухарцев. Третью работу в этом цикле «Окружили, преследуют» Верещагин уничтожил в 1874 году под воздействием жестокой критики. Ее можно увидеть только на сохранившейся фотографии того времени. Другие три картины представляют трофеи, торжествуют и у гробницы святого благодарят Всевышнего,
Эти холсты большого размера, со сложными композициями и непривычной для европейского зрителя трактовкой празднования азиатами своих побед казались современникам антипатриотичными, парадоксальными, непонятными. Они невольно заставляли задуматься о методах колониальной политики любого государства. Художник, всю жизнь мечтавший писать «Солнце», считал своим долгом прежде всего оставить подлинные картины, посвященные темным ужасам войны. Зрителю 21 века порой трудно считывать антимилитаристское содержание его картин. Кто здесь победитель? Кто побежденные, на чьей стороне сам художник и в чем заключается пацифизм художника-воина. Художник называл свой метод работы в искусстве осмысленным реализмом, в основе которого лежат наблюдения и факты. На работе «Апофеоз войны» мы видим груду черепов. Мы считаем, что это эпилог героической поэмы. Здесь конкретный сюжет приобретает свойства метафоры. Это звучит как некий апокалипсис, как некое пророчество. Верещагину удалось показать, что такое смерть, какой итог любой войны. Пирамида, сложенная из человеческих черепов, застывших с разомкнутыми челюстями, словно издающих бесконечные ужасающие крики и стоны, выглядит страшнее, чем сотни убитых воинов на поле брани. Идея гибели человечества остается злободневной во все времена, о чем напоминает надпись «Эпитафия» на раме, посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Газеты Петербурга писали о дышащих правдах сюжетах. Авторы критиковали работы Верещагина, обвиняли его в предательстве, в симпатии к азиатам. Особенно агрессивными нападками отличалась статья академика живописи Тютрюмова в газете «Русский мир». Автор называл художника ташкентцем, упрекал ее в измене отечеству, в алчности и даже шарлатанстве, подозревал в компанейском способе написания картин. Нелестные отзывы приходили от многих царских сановников и представителей высшего генералитета. Оскорбленный Верещагин в знак протеста уничтожил 3 полотна серии, которые вызывали особенно яростные нападки. У крепостной стены вошли, окружили преследуют и забыты. По воспоминаниям Стасова, он пришел к нему ранним утром. На нем не было лица, он был очень бледный, весь трясся. И, услышав эту ужасную новость о сожжении полотен, Стасов был потрясен. Он вступил в словесную полемику с обвинителями живописца на страницах периодических изданий. Поддержка со стороны уважаемого критика и несгибаемая сила воли помогли Верещагину отстоять свою позицию. Сохранилась уникальная фотография. В галерее Третьякова висели репродукции уничтоженных картин в рамах. Судьба туркестанской серии не решилась просто и быстро. После отказа императора ее приобрести – Павел Михайлович Третьяков, учитывая большую стоимость коллекции, предложил своему брату Сергею Третьякову вариант совместной покупки. Третьяков дает обещание Верещагину оставить туркестанскую серию всю, без раздробления, поместить ее в Москве, в отдельной галерее, удобно устроенной с верхним освещением, на большой улице и постоянно открытой для публики. В дальнейшем обещал передать в дар городу. В апреле 1874 года художник, уставший от нервного напряжения, связанного с переговорами о продаже туркестанской серии, не дожидаясь закрытия выставки в Петербурге, уезжает на 2 года в Индию. Но это уже совсем другая страница жизни и путешествия Василия Верещагина. Дорогие друзья, приглашаем вас подписаться на канал «Лекторий Достоевский» и также слушайте лекции моих коллег о шедеврах Третьяковской галереи.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Серия 8. Кудальфенсис. Умелый человек не сумел надолго удержать место первого человека вообще во всей истории Земли. В 1972 году в замечательном африканском месте Каобе-Фора, это настоящая сокровищница находок разных древних людей, древних орудий труда, даже в нашей экспозиции можно найти точные копии орудий из Каобе-Фора. Это такой эталонный для многих находок, скажем так, сайт, где находятся, соответственно, детальные, дробные доказательства жизни разных древних людей и животных тоже. Людей и зверей. Людей и зверей, забудьте, что вы слушали до этого. В династии Рики, среди этих антропологов, таких маститых, которые всю Африку почти своими экспедициями покрыли и целый ряд важных находок сделали, вторым был Ричард Лики, собственно, сын Луиса и Мэри, который обнаружил, вообще он не сразу пришел к тому, чтобы стать антропологом, но когда пришел, то в 1972 году в Каобе-Фор нашел останки человека, древнего, с хорошим прямохождением, с хорошей правильной стопой, с не очень хорошо развитой трудовой кистью, не так хорошо развитой, как у умелого человека, более массивного, чем человек умел, с немножко большим объемом мозга и с гораздо более крупными зубами. Я надеюсь, что все еще помнят, что крупные зубы – это важный достаточно признак, по которому вообще мы сравниваем виды между собой. Что эволюция зубов – это важный, как бы, важная опора для построения вообще разных человеческих родословных деревьев. Возраст человека Рудольфского, именно так назвали этого человека свеженайденного, примерно 1,9 миллионов лет. Но есть гипотеза, что он существовал и дальше. То есть это какая-то ветвь более-менее параллельная с умелыми людьми. И пик умелых людей все-таки приходится на более позднее время. То есть можно сказать, что это виды синхронные, но что, вероятно, есть гипотеза, что Рудольфский появился немножечко пораньше. Мы не знаем точно, является ли Рудольфский человек нашим предком. Строго говоря, мы про Хабелеса не до конца в этом уверены. Они хорошие претенденты на эту роль. Еще труднее сказать, является ли Рудольфский человек предком для Хабелеса. То есть, может быть, от древнего человека Рудольфского в какой-то момент обособилась группа, которая потом станет Хабелесами. Грацильными, всеядными, адаптированными к производству орудий, нашими, скорее всего, предками. Это вопросы, которые не имеют хорошего ответа. И на самом деле, когда ученые дорвались до находок более древних, чем вот эти вот 1,5 миллиона лет последние, то они столкнулись с тем, что не всегда понятно, кто больше наш предок, кто меньше, с одной стороны. Не всегда понятно, какие виды жили синхронно, а кто кому предок. И весь интервал от 2,5 миллионов лет назад, от древнейшего умелого человека до 1,5 миллионов лет назад, антропологи называют загадочным миллионом. Потому что в это время было большое количество видов, есть гипотеза о том, какие из них с кем как были связаны, но они все-таки более гипотетические. То есть находок много, трактовок еще больше. Те люди, которые принадлежат к этому интервалу 2,5 до 1,5 миллионов лет назад, мы уже встретили человека умелого и человека Рудольфского, и будут на самом деле еще представители этого периода. А с ними не очень понятно, кто точно является нашим предком и кто от кого произошел. То есть это время, когда разных видов было много, при этом виды были людей достаточно малочисленные. Если сейчас мы привыкли измерять людей миллионами, то 2 миллиона лет назад скорее можно было говорить о каких-то сотнях тысяч. То есть примерно как крупных животных, млекопитающих нашего размера, для вот этого биотопа. Примерно в там, лесу площадью 1 гектар можно встретить 1,5 гориллы. Можно транспонировать на какой-то большой тропический лес. Но вот на большую саванну таких обезьян, в общем, такого размера, как мы, не было так уж очень много. И поэтому, хотя мы говорим, что параллельно жили, возможно, разные варианты, которые можно обозначить как разные виды, но это не очень многочисленные популяции. Люди, на удивление, кстати, часто этого не знают. Им кажется, что всегда у нас были миллионы издавна, но нет. Находка Homo rudolfensis заставила ученых начать сомневаться по поводу места умелого человека. Вообще науку можно считать такой большой фабрикой сомнений, потому что мы оперируем большим количеством гипотез, и хотя мы уверены в общих тенденциях, которые пытаемся выяснить, но в деталях, которые мы выясняем, часто приходится применять новые методы, в общем, прикладывать множество усилий, чтобы понять, как все на самом деле было. Мы не всегда твердо уверены, что все было конкретно так, как мы нашли. Хотя общая тенденция, в общем, прослеживается хорошо. Например, происхождение человека от обезьяны можно было бы не доказывать ни одной из сделанных находок геологических. Можно было бы обойтись анатомией, биохимией и генетикой. В принципе, технически. Нам этого хватит. Но, конечно, лучше, когда есть биологические последовательности, когда мы знаем, какие еще были веточки
людей, которые не смогли стать таким огромным планетарным человечеством сразу за культурой. Можно подумать, почему. Когда был обнаружен умелый человек, казалось, что решена некоторая загадка. Найдено очередное очень важное звено при переходе от обезьяны к человеку. Когда вскоре после него нашли человека Рудольфского, то это поставило новые вопросы. Загадочный миллион в этот момент еще ученым сформирован не был. Это представление о таком сложном периоде в нашем прошлом, скажем так, ну и не только нашем на самом деле. Через год буквально после того, как нашли человека Рудольфского, более массивного, более крупнозубого, чем умелый человек, была сделана еще одна находка, которая заставила еще раз пересмотреть все взгляды относительно этого периода. Но ненадолго. Следующая находка отличалась от умелого человека Рудольфского тем, что у него кое-что было очень маленьким. Что именно, вы узнаете в следующем ролике. Так. Окей, значит, я про это сказала, Ну, я не хочу заранее, я хочу сказать, что у него кое-что было очень маленькое. Окей. Как для меня нормально, типа, сказать, что поставьте мне лайк? Для меня, во-первых, нормально попросить сказать, что... Это во-первых. Во-вторых, для меня нормально, ну, типа, ну... Слышь, что?

нет сражения в войне 812 года, где нет Паскевича. И ужасно несправедливо, что мы сегодня совершенно не ассоциируем его с легендарными молодыми генералами, героями 812 года. Бородино, а кто батарею Раевского держал? 6 тысяч наших, собственно, это дивизия Паскевича. Чинился на троюродной сестре Грибоедова. Ну и, как часто бывает у больших начальников, в семье главной, видимо, была она. Отмазал Грибоедова, естественно. Так его не только выпустили, еще и назначили послом в Персии. Подошел к великому князю Михаилу и сказал: «Ваше высочество, вы вели себя недостойно. Первый раз не дошел до Тегерана, вот теперь ждите». За персидскую войну получает самую большую премию в нашей истории. 1 000 000 рублей ассигнациями. Обед в Петербурге – это в хорошем заведении копеек 20-30. Фельдмаршал Паскевич назначается наместником Польши. Как и Суворов, не проиграл ни одного сражения.

Дорогие друзья, популярность человека, о котором мы сегодня будем говорить, была невероятной. Я даже не знаю, с чем сравнить. Популярность везде. В народе, среди солдат, в элитах. Кавычки. Вот молодец, вот русский генерал. Суворовские замашки, воскрес Суворов. Дайте ему армию, он верно бы взял Царьград. Грибоедов о нем. А сегодня о нем вспоминают нечасто. Вот мы выйдем с вами на улицу. Ну, здесь в основном клуб любителей русской истории, поэтому вы-то знаете. Выйдем с вами на улицу, спросим, кто это. Я вам отвечаю. Один человек из 100, может быть, один из

спасти Вену. Не могу не рекомендовать из серии «Собиратели земли русской» книга Александра Баханова «Николай I». Уникальность этой серии, как вы помните, не только в том, что тут собраны интереснейшие художественные произведения, художественные и историко-публицистические, о тех владетелях и правителях русской земли, при ком земля наша увеличивалась, но также и в том, что это сопряжено обязательно с воспоминаниями современников и статьями профессиональных историков. Вот в данном случае приложением книги выступают включенные сюда воспоминания великой княгини Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской, а попросту говоря, княжны Ольги, дочери императора Николая I. Здесь же подробно и фельдмаршале Паскевиче. Ну и, наконец, вот стопка книг, которых можно порекомендовать всем, кто любит русскую историю этой эпохи. Бантыш-Каменский. Российские генералиссимусы и генерал-фельдмаршалы. Большой раздел об Иване Федоровиче Варшавском, графе Паскевич-Ереванском. Известный военный историк Кирсановский. История русской армии. Глава Паскевич, Ереванский, война с Персией. Последовательное изложение боевых действий, никакого восхищения, но дела Паскевича говорили сами за себя. Я позволю себе процитировать Кирсановского. Под Ахалцихом у Паскевича против 30 тысяч турок было всего 9 тысяч и 42 орудия. Сражение велось в сильнейшую грозу. Турок перебито до 2 тысяч. 500 человек с 10 орудиями, знаменами взято в плен. Наши потери – 81 убитый. Так воевал генерал Паскевич. Щербатов. Генерал-фельдмаршал, князь Паскевич. Жизнь и деятельность. Книга написана в конце XIX века. По неизданным источникам составил генерального штаба генерал-майор князь Щербатов. Книга интересная, с 23 картами, планами. В принципе, она есть в интернете. Там можно посмотреть все 7 томов военной истории князя Щербатова. Подробнейшее изложение всех телодвижений. Ну, для специалистов, как говорится, в соответствии с объемом материала. Ну и, наконец, из художественной литературы. Юрий Тиньянов «Смерть Вазирь Мухтара». Роман о последних годах Грибоедова. Здесь Паскевич не самый привлекательный герой. Цитата. Паскевич умел подчиняться и любил подчиняющихся. Он терпеливо доносил на Ермолова и объяснял Николаю, что лучше всего назначить главнокомандующим его и отрешить Ермолова. Ну, мы помним с вами, насколько Паскевич не хотел ехать на Кавказ, не хотел оставаться там наместником, поэтому оставим эту субъективную оценку на совести хорошего советского писателя Тиньянова. Я считаю, что сегодня мы сделали благородное дело за эти полтора часа. Мы возвращаем доброе историческое имя, на самом деле, действительно поразительному человеку, ну, удивительному. Вот у меня такое чувство, когда я готовился к этой лекции, похожее, как было с генералом Котляревским. Только генерала Котляревского забыли, в общем-то, несправедливо и случайно, потому что, ну, мы знаем всю его трагическую судьбу после смерти. Случайно забыли. Его не в чем упрекать было, Котляревского. Только в безрассудной смелости только. А Паскевича забыли специально. Классово чуждого. Нам бы побольше таких не просто командиров, а главкомов, командующих армиями, которые от имени государя-императора просто решают все проблемы сами, не терпя ни одного поражения. Поэтому давайте мы будем его помнить. И обязательно, когда мы будем делать учебник для школы, это у нас 19 век, это 9 класс. Мы там про Паскевича напишем. Ну, а закончить я хочу стихами. Пушкин. Бородинская годовщина. Отнюдь не в честь Бородино. В честь другой даты. Сбылось, и в день Бородина вновь наши вторглись знамена в проломы падшие вновь Варшавы. И Польша, как бегущий полк, во прах бросает стяг кровавый, и бунт раздавленный умолк. Победа! Сердцу славный час! Могучий мститель злых обид! Кто покорил вершины Тавра,

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Сегодня мы погрузимся в океан и посмотрим, какие насекомые там обитают. Вадим Валерьевич, прошу вас.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про достаточно необычную тему. Она не очень большая, честно могу сказать. Но, с моей точки зрения, интересная. И в первую очередь она интересна тем, что о ней редко кому вообще приходит в голову задуматься. Мы будем говорить о морских насекомых. Как ни странно, в море, в океане обитают насекомые. Но, с другой стороны, хочется задать вопрос, а почему странно? Да вот как-то так эволюционно сложилось, что почему, кстати, мы как раз тоже сегодня обсудим, что насекомых на суше мы где только, да везде мы их практически можем встретить. В континентальных водоемах тоже практически везде. А вот в море, честно говоря, почти никаких насекомых мы не встретим. Есть ряд насекомых, которые, тем не менее, заселили море. Сделали это довольно экстравагантно порой, но с ними мы познакомимся. Но прежде всего давайте попробуем понять, а почему такая группа животных, которая является самой большой по числу видов, не просто группой животных, а группой живых организмов вообще, по числу видов, а не по числу особей, если мы будем считать, которые в наземно-воздушной среде и в пресных водах освоили, ну, практически все места обитания, какие только можно было, даже те, которые нельзя. Почему мы не можем встретить их в море в большом количестве? Ну, давайте вспомним для начала. Да, сразу хочу сказать, я вначале немножко напомню про тип членистоногие, к которому относится, собственно, класс насекомые, и про самих насекомых. Если вы прекрасно помните все про тип членистоногие и про класс насекомые, и вот эта вводная вам характеристика не нужна, можете смело минут 5 промотать просто вперед. Я ее здесь даю, ну, потому что, чтобы мне не приходилось говорить, ну а если вы ничего этого не знаете, то вот идите, послушайте там, посмотрите видео, где про это отдельно рассказано. Да, у нас, конечно же, есть лекции, в которых я подробно и про членистоногих, и про насекомых значительно подробнее рассказывал, давал им характеристику, вот это все. Но здесь я все-таки, чтобы не гонять тех, кто впервые, например, с нами, позволю себе краткую характеристику дать. Итак, класс насекомые относится к типу артропода, членистоногие. Артроподы, ну, как раз членистоногие, за счет насекомых, это самый многочисленный по числу видов тип живых организмов на планете Земля. Позволю себе напомнить, что для членистоногих характерно следующее. Их тело покрыто сбрасываемой хитиновой кутикулой, то есть, чтобы расти, им обязательно нужно линять. Ну вот как, например, здесь мы наблюдаем на картинке последнюю в жизни линьку личинки стрекозы на взрослую стрекозу, на имага. У них гемолимфа, которая обычно, ну, скажем так, у большинства крупных групп членистоногих содержит такое вещество, как гемоцианин. Гемолимфа – это, собственно говоря, их кровь. Гемоцианин – это вещество, белок, содержащий медь, поэтому он придает их крови такой, ну, все оттенки от там зеленого до голубого. И этот белок обеспечивает транспортировку кислорода в их крови. Но Тут нужно отметить, что, например, там у ракообразных, паукообразных, там, у мечи хвостов, которые здесь изображены, из которых добывают тут гемолимфу на заводе, у них гемоцианин в гемолимфе есть. А вот у насекомых, у них гемоцианина как раз нету. У них их гемолимфа, кровь, не способна переносить кислород. Но это, правда, некоторое небольшое лукавство, вернее, так я чуть-чуть не договариваю. Последние годы мы нашли таки насекомых, у которых есть вот это вещество гемоцианин, но что он у них там делает, не очень понятно, и появился он заново или никуда не исчезал, тоже непонятно, поэтому пока это идет из разряда таких исключений скорее. То есть это важно. У насекомых их гемолимфа, кровь, кислород переносить не в состоянии, в то время как у всех остальных членистоногих прекрасно переносит, у большинства. Тело членистоногих разделено на сегменты. При этом, если у древних членистоногих тело это было, прошу меня простить за грубость, их тело больше всего, видимо, было похоже на такую, не знаю, сегментированную сосиску. Вот, из более-менее одинаковых сегментов, но только головные и хвостовые отличались, от каждого из которых отходило по паре более-менее одинаковых конечностей. В процессе эволюции их сегменты объединялись в так называемые тагмы. Это группы сегментов, которые имеют сходное строение, выполняют сходные функции, и у многих ветвей эволюционных членистоногих эти сегменты внутри тагм вообще полностью или частично слились. Вот здесь изображено, как у ракообразных, у высших ракообразных тело разделено на головогрудь и брюшко, две тагмы. У паукообразных, на примере паука, тело разделено на головогрудь и брюшко, две тагмы. У насекомых тело разделено все-таки на три тагмы. Отдельно голова, отдельно грудь, отдельно брюшко. Это, наверное, такие широчайшими мазками общая характеристика членистоногих. А теперь давайте посмотрим, где вообще живут представители вот этого типа. Если мы посмотрим на основные группы членистоногих, то увидим, что членистоногих с шестью ногами, у которых нет крыльев и никогда не было. Не так, как у, например, блохов шеи, у которых они были утрачены крылья. Это вторично бескрылые насекомые. Но затем, когда разобрались, в общем, стало понятно, что сейчас к первично бескрылым насекомым относятся только два отряда. Это щетинохвостки и это археогнаты, древние челюстные. Честно говоря, они внешне, если не вдаваться в детали, их анатомия довольно похожа. Кто-то подобный появился в конце девонского периода, а уже тут сложный момент. Скорее всего, либо в самом конце девонского периода, либо в самом начале каменноугольного, скорее всего, в самом конце девонского. Появились насекомые с крыльями. Крылья у насекомых, как мы теперь знаем, это открытие буквально совсем последних лет, потому что вопрос, из чего произошли в процессе эволюции крылья насекомых, он долго, я бы сказал, терзал энтомологов и теоретиков эволюции. Почему? Потому что, я упомянул, такая замечательная, стройная картина, что у членистоногих животных практически все парные подвижные выросты на теле – это видоизменившиеся ноги древних членистоногих. Но с крыльями-то какая проблема? Они же отходят от второго и третьего грудного сегмента, а на этих сегментах есть еще ходильные конечности, ноги. Это прям плохо укладывалось все. Буквально в позапрошлом году вышла большая статья, где довольно аргументированно было продемонстрировано, что, скорее всего, крылья – это тоже видоизмененные ноги. Просто, грубо говоря, если не вдаваться в подробности, у предков насекомых часть конечности стала ногой, а часть крылом. Появились крылатые насекомые. Понятно, что крылья, ими актуально пользоваться в наземной, в наземно-воздушной среде. В водной-то особенно пользоваться ими не попользуешься. Отрядов насекомых крылатых, которые появились в конце девонского, либо в самом начале каменноугольного периода, до наших дней дошел только один отряд поденки, эфемероптера. Ну, имаго взрослые стадии у них выглядят вот так вот. Ну, видно, что есть в них что-то, что-то общее с первично бескрылыми насекомыми, безусловно. А личинки поденок современных, они выглядят вот так и живут в воде. Здесь все интересно. Дело в том, что жизненный цикл поденок, я про него значительно подробнее рассказывал, когда говорил про насекомых, но здесь я кратко его напомню. Выглядит следующим образом. Самки откладывают яйца в воду. Иногда довольно драматично им приходится забираться, если речь идет о каком-нибудь горном потоке, по травинке под воду, откладывать яйца на камень, а затем их сносят течением. Они, понятно, погибают в этот момент. Так вот, самки откладывают яйца в воду, из яйца выходит личинка. Личинка многократно линяет, растет. Под водой развитие личинки длится от года до трех, в зависимости от вида. У подавляющего большинства наших видов – год. Затем личинки подплывают к поверхности воды, линяют там на субимаго. Поденки, напомню, это единственный отряд, который сохранил крайне архаичную, то есть древнюю

древнюю черту, линьку на имагинальной стадии. То есть не на имагинальной, прошу прощения, линьку на крылатой стадии. А у вас микрофон включен, если что, вас слышно. Да? А, хорошо, да, я на всякий случай просто. Так вот, линьку на крылатой стадии. Кроме паденок, никто на крылатой стадии современных насекомых не линяет, а древние вот линяли активно. Так вот, вылетает из личинки, личинка линяет на субимага, которая тут же куда-нибудь садится, линяет на имага. Взрослая имага живет там от 20 минут до 2-3 дней максимум, не питается, просто летает, размножается, откладывает яйца и погибает. Что важно в этом жизненном цикле? Важно понимать, что исходно паденки, как и все насекомые, это наземные организмы. И личинки у них в начале каменноугольного периода были наземными. Были похожи на взрослых паденок, просто с неразвитыми крыльями. А затем они ушли в пресные воды. Именно в пресных водах у них появились, вот здесь видны по бокам брюшка, сегментов брюшка, расположены жабры, с помощью которых они дышат в пресной воде. Надо заметить, что далеко не все личинки или взрослые насекомые, обитающие в воде, дышат с помощью жабр. У некоторых есть просто, например, на заднем конце тела специальные отверстия, дыхальца, которые они периодически высовывают из воды и, соответственно, через которые набирают воздух в систему трахеи. Но у многих есть жабры. И вот здесь нужно сделать очень серьезное и важное для нас уточнение. Тут, если задуматься, может возникнуть вопрос. Подождите. У насекомых кровь, гемолимфа, не способна переносить кислород. Вообще. Никак. А питательные вещества, может, продукт обмена веществ, может, кислород? Нет. У них кислород распространяется по системе трубочек, трахей. Угу. А как это все вяжется с жабрами? На самом деле точно так же. Дело в том, что личинки паденок, как и другие личинки водных насекомых, внутри их тела есть вот эта развитая система трахей, заполненная газом. Но просто в тех местах, где у взрослых паденок будут дыхальца, вот здесь, нет, здесь они плохо видны, будут дыхальца, в этих местах крепятся жабры, в которые вот так и разветвляются, собственно говоря, трахеи. Жабры – это нечто такие тонкостенные структуры, через которые происходит переход кислорода из воды в этот газ, заполняющий трахеи, и, соответственно, наоборот, выход из трахеи в воду углекислого газа. Таким образом, становится понятно, что эта система, она вообще-то не максимально эффективно. Видно, что это вторично водный организм, то есть организм, далекие предки которого вышли из воды. Это полноценно наземный организм, а затем ему пришлось вот что-то такие, какие-то эволюционные кульбиты совершать, чтобы уйти обратно в воду. Паденки были, судя по всему, первыми насекомыми, личинки которых ушли в только формирующиеся тогда континентальные водоемы, и тогда в пресных водах еще было очень много свободных экологических ниш, то есть было много незанятых вариантов того, как в них можно питаться и жить в пресных водоемах. Почему? Потому что в целом жизнь на нашей планете большую часть времени эволюционировала в океане, затем вышла на сушу, а вот континентальные водоемы, пресные воды, заселяла в последнюю очередь. Ну, если мы говорим не о бактериях, мы говорим о животных, растениях и так далее. И многие пресноводные обитатели – это на самом деле вторично водные существа, те существа, которые, предки которых вышли на сушу, а затем ушли в водоем. Поэтому, когда личинки паденок уходили в воду, там еще много было свободных мест. И сейчас они какие только образы жизни там не ведут. Ну вот здесь массовый вылет личинок паденок изображен. Ну, собственно, поскольку взрослые паденки летают так, как было принято у насекомых в первой половине каменноугольного периода,
то есть плохо. Они, например, не умеют лететь вперед, делают несколько взмахов крыльями, поднимаются и планируют, поднимаются и планируют. А, понятно, что, в общем, их крылатым стадиям особенно долго делать в воздухе нечего. А, вот так вот тоже выглядит массовый вылет паденок. Они поэтому вылетают массово, чтобы, во-первых, ну, когда твоя крылатая стадия живет пару часов, с большей вероятностью встретились партнеры, ну и так меньше вероятность, что конкретно тебя съедят. А, что интересно, личинки паденок – это пресноводные организмы. И более того, как бы исторически считается, что они не переносят осолонение вообще. Это не совсем так. То есть в морях действительно мы с личинками паденок не встретимся. Почему? Да причина здесь довольно понятна. Личинки паденок ушли в воду, когда в пресные воды, когда там еще было много свободных мест, экологических ниш. А в море-то все уже занято. Просто исходя из особенностей дыхательной системы насекомых и их личинок, жить на глубине для них не очень удобно. Потому что, ну, все понятно. Если ты взрослое насекомое, тебе, да, мы столкнемся с насекомыми, собственно, я думаю, вы в курсе, что многие там есть взрослые насекомые, которые живут в воде, там, клопы, жуки, но им же нужно всплывать, чтобы подышать, поэтому на глубине в море делать им особенно нечего. А личинки, да, есть личинки, вот как паденки, которые дышат с помощью жабр, но ведь потом-то надо все равно всплывать на поверхность, поэтому на самом деле в глубины океана насекомым идти совершенно незачем. А учитывая, что прибрежная зона океана вообще-то очень плотно населена обычно, то протиснуться вот в эти какие-то свободные, найти там свободные экологические ниши во второй половине каменноугольного периода уже, честно говоря, не очень представлялось возможным. Поэтому да, в океане мы личинок паденок не встретим. Но, как ни странно, мы их можем встретить в достаточно соленых водоемах. Ну вот, например, эта фотография, сделанная во время нашей экспедиции 2011 года в Китай на реке Тарим. Это река, которая течет по северной оконечности пустыни Такламакан. Ее соленость 3 промилле, ну или 0,3%. Это значит, что если выпарить литр этой воды из этой реки, получится, там останутся 3 грамма соли. То есть вода с соленостью 3 промилле, она уже соленая на вкус. Мы ее можем пить еще, но она соленая. Правда, при кипячении немножко странным, мягко говоря, вкус становится. Ну да ладно. То есть на вкус это соленая вода. Здесь прекрасно живут личинки паденок. Да, конечно, разнообразие невелико, но все равно могут. Тут надо заметить, что на самом деле, поскольку паденки, как и другие насекомые, являются исходно наземными организмами, то что вообще пришлось сделать организмам, которые выходили в процессе эволюции на сушу? Им пришлось очень сильно, ну, я бы сказал так, заизолировать свое тело, чтобы, ну, от внешней среды, чтобы оно не высыхало. Именно поэтому им так легко было потом уйти в пресные воды. Ну, возможно, вы знаете, что многие группы морских беспозвоночных, они так и не смогли уйти в пресные воды, потому что надо перекраивать всю физиологию, выделительную систему и так далее. А когда твое тело заключено в такую герметичную броню, почему бы нет? Поэтому на самом деле, судя по всему, для личинок насекомых соленость, ну, если мы говорим про первые промилле, там 1 промилле, 2 промилле, 3 промилле, это не что-то прям очень существенное. Ну, да, конечно, наверное, если мы личинку паденки из Москвы-реки посадим в воду из реки Тарим, она, наверное, погибнет. Но явно, что адаптироваться они к ним могут. Поэтому на самом деле даже паденки, которые считаются, как бы исторически считаются такими исключительно пресноводными организмами, в солоноватых водах встречаться могут. Ну, просто в море не встречаются. А следующий отряд, который мы упомянем, это стрекозы.
Ну, стрекозы были как раз теми существами, которые заставили глобально в эволюционном плане личинок-паденок уйти в воду.

0: ну, наверное, деталь. Ну, вот прибрежная зона морей, она называется литораль. Это та зона, где дважды в сутки случается прилив и отлив. В литорале, на литорале остаются так называемые литоральные ванны, в которых могут оставаться такие лужицы, в которых могут оставаться различные организмы. Там живут вот такие существа. Например, на самом деле там несколько видов комаров-заводцов. Один из них – это Пантамия натанс. Это взрослый самец, но видно, что что-то с ним не так. Личинки пантомии выглядят, ну, примерно, вот они только не такие красные, просто как личинки других комаров-звонцов, такие червеобразные формы тела, голова, конечностей никаких нет. Затем они окукливаются. Когда куколкам, из куколок должны вылезать взрослые насекомые, куколки всплывают на поверхности, из них высвобождаются взрослые насекомые. Это взрослый самец. Самки там значительно меньше и менее активны. Самец с помощью своих подвижных конечностей, длинных, скользит по поверхности воды в поисках самок. Это существа, весь жизненный цикл которых проходит вот в этих местах, в литоральных лужах. Не так, что они туда попадают на время, не так, что личинки у них там успешно развились, а я упомянул, что многие представители этого семейства, их личинки, если их никто не съел, там вполне себя нормально чувствуют себя в воде и с морской практически соленостью. Но этот вид комаров-звонцов все время обитает только там. Ну, правда, имаго у них живут совсем недолго, их задача только размножиться, у самок отложить яйца, и, в общем, дальше личинки продолжают там развиваться, и все. Ну, и еще одно существо. Семейство эфедриды, мухи-береговушки. Выглядят как не очень крупные мухи. А личинки у них, правда, очень интересные. Они могут обитать в воде с очень широким диапазоном солености, даже в воде с соленостью больше, чем морская. Причем с самым разным химическим составом. Но просто поскольку у них есть такая способность, они чаще всего встречаются вот в каких-нибудь местах, где конкуренция поменьше. Ну, то есть в каких-нибудь как раз солоноватых водах, где и морским организмам уже неудобно жить, и пресноводным уже неудобно. Вот так выглядят их личинки. Совершенно потрясающие организмы. Голова здесь слева. Тут множество таких лыжноножек, выростов с коготками, которые позволяют им ползать. Сзади раздвоенный вырост – это дыхательные трубки, они дышат атмосферным воздухом, то есть не должны заглубляться куда-то сильно ниже поверхности воды. А вот этот вырост позволяет им цепляться за какие-нибудь травинки для того, чтобы успешно окукливаться. То есть они цепляются, окукливаются на травинке близко к поверхности воды, и дальше затем взрослая муха вылетает из куколки. Вот из двукрылых, пожалуй, на самом деле еще несколько семейств двукрылых с пресноводными личинками встречаются в морях. Но вот, наверное, чаще всего лично я сталкивался именно как раз с личинками мух-береговушек где-нибудь вблизи, ну, правда, совсем вблизи берега. Ну, завершая, получается, что морских насекомых, их действительно очень мало. Хочется сказать, практически нет, но, наверное, мы не будем так говорить, вспоминая ручейников, яйца которых развиваются в полости тела морских звезд. Может быть, насекомые еще в оставшиеся несколько сотен миллионов лет, когда условия на нашей планете будут вполне себе приемлемыми, еще успеют как-нибудь освоить морскую среду обитания. Может, и нет. Ну что ж, на этом с самим рассказом все. Я готов ответить на вопросы.
1: Вопросы. Сейчас мы посмотрим. Из трахея дышащих я знаю, что вроде у некоторых скугитер гемолимфа содержит...
0: Скутигер.
1: Скутигер гемолимфа содержит гемоцианин.
0: На самом деле... Встречаемость гемоцианина – это очень интересный момент. Собственно, я упомянул, что и насекомые есть, которые, например, такая веснянка,

0: перла маргината, у которой нашли гемоцианин. Другое дело, что с гемоцианином не очень... На самом деле гемоцианины – это целая группа белков, которые выполняют разные функции, в том числе перенос кислорода. В процессе эволюции, как мы знаем, насекомые произошли и некоторые другие группы членистоногих от ракообразных. Соответственно, у их предков был гемоцианин. Он в процессе эволюции видоизменился в такой белок гексамерин, который утратил медь, собственно говоря, и способность переносить кислород. Но есть насекомые и некоторые другие существа, у которых гемоцианин, у некоторых представителей которых гемоцианин встречается, но дальше непонятно, он у них возник независимо, он у них возник как бы заново, или это оставшийся тот гемоцианин. И, в общем, у меня, к сожалению, здесь нет, наверное, под рукой презентации про эволюцию гемоцианинов у членистоногих, но, в общем, по ней тоже, по гемоцианинам реконструируют их эволюционные взаимосвязи. И да, это на самом деле с гемоцианином ситуация несколько запутаннее, чем написано и в школьных учебниках, и даже в большинстве университетских учебниках, потому что буквально вот это, там, последние 20 лет стало понятно, что с гемоцианином не все так просто. Так что бывает. Так, еще вопросы?
1: Если насекомые – это потомки ракообразных, а как они приобрели трахеи и утратили гемоцианин? Мы, кажется, уже рассказали про это.
0: Знаете, честный ответ будет в процессе эволюции. Ну, то есть, что значит «как»? Они вышли на сушу. На суше вообще… Если ты маленький, трахеями дышать очень удобно, потому что как бы, концентрация кислорода на суше значительно в воздухе, значительно выше, чем концентрация кислорода в воде. И самое главное, что она здесь более-менее постоянна, в отличие от воды, где она может изменяться. Поэтому как бы, зачем это случилось, какое это выгоды им дало, да, понятно. Вот, поэтому да. Хотя, безусловно, это не максимально такая интуитивно очевидная вещь, именно поэтому долгое время не думали, что насекомые произошли от ракообразных. Да, еще вопросы?
1: Был в Таиланде, в море кто-то кусал. Местные говорят блохи. На форумах много версий от медуз до личинок анемонов. Кто это может быть? А, говорят, этих тварей отпугивает крем для загара и кокосовое масло. Но кажется, это вранье. Почему бы могло бы это работать и почему не работает?
0: Нет, речь о... не о... На самом деле, очень интересно... Много каких существ называют блохами, но блохами на самом деле в кавычках. То есть к блохам, к насекомым, эти существа не имеют никакого отношения. Вас, если местные называли их блохами, то это, собственно, ракообразные мелкие, скорее всего, из отряда амфипода, бокоплавы. Да, есть бокоплавы и некоторые другие ракообразные, которые могут и в тропических, да и не только в тропических, и в морях умеренного климата покусывать. Никакой опасности это не несет. У этих ракообразных нет никакого яда. Кусают они вас на самом деле случайно. Вот, они просто кусают все, что можно укусить, они это пробуют. И, в общем, яиц никуда вам не откладывают, и повреждения незначительные. Если... Безусловно, индивидуальные бывают разные реакции. Бывает так, что у человека на подобные укусы ракообразных сильное, ну, как бы зуд, покраснение. Ну, тогда, к сожалению, единственное, что можно порекомендовать, это купаться в каком-нибудь другом месте. Вот обычно, что радует, у них редко бывает так, что такие рачки, которые могут покусать, они... по всему побережью сплошняком, они чаще всего такими пятнами встречаются, ну, именно такие большие их численности. Поэтому, в общем, можно найти место, где их нет. В первую очередь поискать там место для купания с другим грунтом. И все. А так, в общем, пугаться не стоит. Крем от загара, ну, по идее, когда кожа покрыта чем-то жирным, это должно, конечно, им мешать. Но вы понимаете, что если вы купаетесь, у вас все это смывается, поэтому, в общем-то, радикальным решением проблемы это не является. Еще вопросы?
1: Кого ели древние паукообразные, если они первые вышли на сушу, и до них там никого не было?
0: Вопрос очень хороший. Совсем краткий ответ будет в первую очередь, видимо, друг друга. Вот, ну, и на самом деле важно понимать, что те организмы, которые первые вышли друг друга, и водных на самом деле существ, потому что мы говорим об организмах, которые обитали вот в той самой где-то рядом с приливно-отливной зоной, и, соответственно, во время отливов можно было как раз бегать активно по литорали и лакомиться беззащитными морскими обитателями, вот, которые без воды и так там погибают. Поэтому тут как раз никакого противоречия нет на самом деле. Еще вопросы?
1: А как эти голобатысы переживают шторм? Они нырять умеют?
0: Вопрос очень хороший. Скажем так, они не были за этим замечены никогда. Но в силу того, что они маленькие, а их тело покрыто, ну, как и у водомерок, покрыто специальными такими волосками и гидрофобными веществами, веществами, отталкивающими воду, то для них как бы, если вы кинете голобатиса в бушующее море, с ним в силу размера просто ничего не случится. Ну, так он и будет на поверхности воды. Ну, иногда его будет немножко окунать в воду, он тут же будет всплывать. Никаких проблем нет. Но крылья, они понятно, почему утратили, потому что крылья в такой ситуации никак не помогут. Более того, даже скорее будут вредны. Еще вопросы?
1: А морских звонцов и их личинок не смывают приливами и отливами?
0: Тоже очень хороший вопрос. Личинки комаров, личинки хиронамид, семейство комары-звонцы, которые обитают в морях, они обычно ведут такой полуприкрепленный образ жизни, они обычно строят такие слизистые чехлы, в которых проводят большую часть жизни, собственно, будучи прикрепленными к камням или где-то закапываясь в грунт. Поэтому нет, не смывает, но может смыть, конечно, штормом. Еще вопросы?
1: А закрепившиеся береговушки после окукливания дышат? Если да, то как они себя ведут с повышением уровня воды?
0: Да, они дышат, но я думаю, вопрос был в том, дышат ли они атмосферным воздухом. У них есть специальные структуры, которые позволяют им получать некоторое количество кислорода из воды. Поэтому в целом повышение воды они могут вполне себе переносить. То есть они окукливаются, собственно говоря, под водой. Но вообще это вопрос объемный. И, наверное, просто надо будет сделать, если есть желание, такой отдельный рассказ про именно дыхание беспозвоночных, потому что помимо того, чтобы дышать обычными жабрами или поверхностью тела, есть еще несколько способов, как это делать. Ну, это, наверное, мы сейчас углубимся очень. Еще вопросы?
1: Да, один вопрос и один комментарий, мы будем заканчивать. Скажите, пожалуйста, а как дышат личинки оводов внутри кожаных покровов?
0: Какие сегодня замечательные вопросы, слушайте, прям все в точку, про каждый хочется рассказывать очень много. Значит, вообще, личинки отряда двукрылые, они отличаются тем, что многие из них способны, я упомянул, что многие из них способны переносить и колебания солености воды, если это водные организмы, и колебания концентрации кислорода в воде тоже многие из них могут переносить. Личинки оводов, они получают кислород просто фактически всей поверхностью тела. Вот. Но, безусловно, очень толерантны к его снижению. Ну, потому что есть же вообще, не хочу никого не пугать, но, например, личинки мух дрозофил, маленькие вот эти плодовые мушки, да, могут, если их проглотить, развиваться в кишечнике. А в кишечнике человека вообще кислорода очень мало. Они вполне себе могут. На самом деле, действительно, по непонятным причинам эволюция личинок двукрылых пошла по тому пути, чтобы быть очень, очень нетребовательными к концентрации кислорода. Возможно, потому что многие из них развиваются во всяком тухлом мясе, где с кислородом тоже есть проблемы. Почему при этом такое же можно встретить, такое же свойство у тех, кто в норме в какой-нибудь тухлятине не развивается, вопрос, но да, они пошли по этому эволюционному пути, поэтому они просто не очень требовательны к концентрации кислорода. Еще вопросы?
1: Да, ни вопросов больше нет, а есть комментарий один. Сейчас, секунду. В каком-то из выпусков вы говорили, что личинки мухи могут выжить в желудке у человека. А чего им в море лезть? Отличная же свободная среда обитания. Можно заселять желудки всяких жвачных.
0: Ну, так такие и есть, собственно, как раз, например, желудочные оводы, группа насекомых, которые и пошли по этому пути. Да, некоторые двукрылые прямо по этому пути и пошли. Просто не все. Но есть, да. На самом деле насекомые за счет того, что за счет их вот безумного, действительно безумного количества видов, та группа, в которой, если мы какой-то способ жизни не нашли или среду обитания, то, скорее всего, просто пока не нашли, а не значит, что ее нет. Поэтому, ну вот, личинки ручейников, живущие в море, яйца которых развиваются в полости тела морских звезд, яркое тому доказательство.
1: Вадим Валерьевич, большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Ждем вас через неделю. А, дорогие слушатели, спасибо, что смотрели нас. Мы вас тоже ждем через неделю. До свидания.
0: До свидания, спасибо.

Доброе утро! Сегодня у нас речь пойдет о грибах. Казалось бы, зима, но, как выяснилось, даже среди моих близких знакомых не все знают, что в лесу зимой можно найти грибы, причем вполне съедобные на сковородку. Таких грибов не так много, но они все-таки имеются. Правда, не все время. Начинается оттепель, и можно сразу идти за грибами, несмотря на то, что уже зима вовсю, тем не менее, грибы вполне можно найти. Что же это за грибы? Это так называемый зимний опенок или фламулина, дрожжалка оранжевая. Ее родственника можно увидеть даже в продаже. Ее называют в корейских магазинах морским грибом, хотя к морю она не имеет никакого отношения, разве что название. Дрожжалка фукусовая. Но, тем не менее, вполне можно пойти и насобирать и то, и другое. Опенок можно положить на сковородку, зажарить, получить очень вкусное блюдо. А дрожжалку можно собрать, замариновать и тоже использовать в пищу. Зимний опенок – весьма интересный гриб. Его на самом деле можно встретить в течение всего года. Но главное – то, что он растет зимой. Удивительная его особенность. Он может замерзнуть, то есть началась оттепель, он начал расти, похолодало, замерз. Опять оттепель, продолжает расти. Поэтому его можно собирать в течение всей зимы. Ну, единственное, где искать? Во-первых, это лиственные деревья должны быть, да? То есть это может быть осина, тополь, это может быть липа, то есть даже на широколиственных породах. Поселяются первые грибы, появляются даже на живых деревьях. То есть это опенок, который является паразитом изначально. Потом дерево погибает, падает, и на ивах, на осинах, на многих других лиственных деревьях его вполне можно найти. На елках не растет, но соседство с ними вполне уважает. Может расти ряд в таких смешанных лесах, где есть и ель, и осина, и тогда его там достаточно много. На поваленных деревьях его тоже вполне можно искать. Дрожжалку будем искать на ивах. То есть вот сейчас уже она пошла в рост, ее сейчас уже много, вот ранней зимой ее еще не было, а сейчас ее уже вполне можно собирать. Ну, много все равно не соберете там. 2-3 горсточки, но этого вполне достаточно, чтобы сделать хороший салат. Опенок зимний растет по всему Подмосковью. Более того, ею заражена почти вся Москва. То есть во многих парках, лесопарках его можно найти. Понятно, что в Москве собирать не стоит. Все-таки, даже несмотря на то, что растет на древесине, определенное количество всевозможных веществ, которые выбрасывает автотранспорт, все равно в них попадает. А вот за городом вполне можно собрать. Но надо все-таки пользоваться осторожно. Несмотря на то, что считается, что зимой растут только съедобные грибы, тем не менее, в последнее время стали замечать, что, видимо, еще с осени остаются, причем иногда прямо в друзах зимнего опенка, вдруг попадается галерина окаймленная. И это уже смертельно опасный гриб. Поэтому соблюдать осторожность все равно нужно при сборе. Как же отличить галерину от зимнего опенка? Ну, во-первых, галерина, она имеет такую гладкую темную ножку, на которой часто такие беловатые дрыздочки, как бы, которые легко стираются. Это ее особенность. У зимнего опенка таких дрыздочек нет. У него ножки чаще всего более укороченные, он такой приземистый грибок. По цвету, в принципе, тоже они отличаются, но это надо смотреть в массе фотографии хотя бы, чтобы понять, чем они отличаются. Галерина окаймленная – весьма опасный гриб. По набору ядов она мало чем уступает бледной поганке. И, собственно говоря, некоторые врачи даже считают, что большая часть отравлений так называемой бледной поганкой на самом деле в Подмосковье – это отравление галериной окаймленной. Конечно, галерина – это все-таки летний гриб,
иногда вырастает до поздней осени, и вот как раз позднеосенние грибы иногда могут замерзнуть и остаться на пнях. Но все-таки нас интересует больше грибов, да? Мы привыкли собирать их летом, хотя сейчас зима, но тем не менее. И для тех, кто хочет расширить свои знания, заранее подготовиться к летнему сезону, у нас в музее проходит занятие «Грибное лукошко», на котором рассказывается о различных съедобных, ядовитых грибах, признаках, как отличить те или иные грибы, грибы-двойники. Так что приглашаем вас на занятия для того, чтобы расширить свои знания. А вас разбудил печальный свист снегиря. Именно так они.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Карты помогут построить даже самые смелые планы. После работы в бассейн. Ну, или завтра. Маникюр. В 9 утра? Точно? О, можно прогуляться. Или на автобусе. Карты подскажут места и построят маршруты, что бы вы ни решили. Яндекс.Карты. Приложение к городу.
2: К Земле приближается опасный астероид. А земляне, в свою очередь, отправляют к нему космический аппарат. На Луне нашли очень водянистый минерал, а на Меркурии многокилометровый слой алмазов. Меня зовут астроном Владимир Сурдин. Это «Неземной подкаст». Эти и другие новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Европейское космическое агентство сообщило, что к астероиду Апофис отправится специальный космический зонд. Это очень интересно, потому что астероид Апофис уже несколько лет волнует всех астрономов, вообще всех, кто заботится о безопасности Земли. Я напомню, несколько лет назад он был открыт среди большого количества так называемых околоземных и потенциально опасных астероидов. Ну, потенциальная опасность еще ничего не говорит о том, что завтра кто-то упадет на Землю. Потенциально, значит, в далеком будущем, может быть, орбиты этого астероида, орбиты Земли пересекутся как раз в тот момент, как планета окажется в этой точке, ну и, может быть, что-то на нас упадет. Но история с Апофисом совсем иная. Во-первых, это огромная небесная скала размером примерно 380 метров. И в 2029 году, 13 апреля, она, эта самая скала, пролетит очень близко от нашей планеты. Не дальше, чем летают искусственные спутники на геостационарной орбите на расстоянии 32 тысячи километров от поверхности Земли. Это надежно вычисленное событие, и оно никакой угрозы, по крайней мере, тем, кто живет на Земле, не представляет. Но дело осложняется тем, что в 2036 году, тогда же, 13 апреля, Апофис вернется к Земле. И вот тут уже прогноз перестает быть точным. Ведь в 29-м году, пролетая мимо Земли, астероид почувствует притяжение Земли и немножко исказит свой полет, изменит свою орбиту. И куда именно, в какую точку траектории он попадет в 36-м году, точно пока измерить невозможно. Измерения с поверхности Земли с помощью оптических телескопов не дают точных координатов этого небесного объекта. Атмосфера Земли размывает изображение, и сегодня мы не можем точно сказать, на каком расстоянии и с какой скоростью он летит. Поэтому в 29-м году, измерив точно, как и с какой скоростью и на каком расстоянии он пролетит от нашей планеты, только тогда можно будет сказать, в каком виде он вернется на Землю, к Земле в 36-м году, как случайный попутчик или как опасное тело, которое может вызвать серьезную катастрофу на нашей планете. Поэтому о нем думают, и к нему уже летит один космический аппарат. Этот аппарат космическое агентство НАСА запустило несколько лет назад для исследования астероида Бену. Но проведя эти исследования и доставив на Землю образцы вещества этого астероида, сам аппарат двинулся дальше, и он через несколько лет должен встретиться с Апофисом. Произойдет это почти сразу же после его пролета мимо Земли в 29-м году. Но хотелось бы до этого пролета тоже начать близкие исследования астероида. Для этого Европейское космическое агентство готовит новый аппарат. Его короткое название – РАМЗЕС. Чувствуете? На самом деле это аббревиатура. Rapid Apophis Mission for Space Safety, то есть быстрая встреча с Апофисом для спасения планеты, для космического спасения. Ну, никто не собирается спасать Землю, главное – внимательно исследовать. РАМЗЕС отправится в космос в апреле 28-го года, а встретится с Апофисом в феврале 29-го, то есть за два месяца до того, как Апофис сблизится с Землей. Вообще, по поводу Апофиса есть много предрассудков. Смотрите, первая встреча с Землей 13 апреля. Вторая опасная встреча с Землей 13 апреля. Опять 13. А в каталогах астрономов Апофис живет под номером 999-42. Это просто обычный номер одного из 1,5 миллиона астероидов. Но 999 некоторые переворачивают, и получается 666, число зверя и так далее. В общем, предрассудок очередной. А что еще? А название это астероида, Апофис, откуда оно? Оно от древнегреческого Апопа. Это огромный змей-разрушитель, который живет в темноте подземного мира и каждую ночь пытается съесть солнце. Но оно не поддается, каждое утро солнце появляется на небе опять. Так что мы надеемся, что и космический Апофис, это 300-метровая скала, не сможет навредить Земле. Ну, в общем, это надо проверять. К тому же, это уникальный случай в 29-м году, 13 апреля, когда жители Земли смогут своими глазами увидеть астероид. Он настолько близко будет пролетать, что мы его просто увидим на небе. Он будет не очень яркий. Дело в том, что Международная космическая станция примерно такого же размера. И это очень яркий объект на земном небосклоне, ну, потому что расстояние до него несколько сотен километров, а тут 30 тысяч километров. Но все равно на загородном темном небе 13 апреля 2029 года вы будете иметь редчайшую возможность своими глазами увидеть один из астероидов. Насколько редкую? Такое бывает раз в несколько тысячелетий, примерно в 10 тысяч лет раз. Поэтому не упустите такую возможность. Найдите себе место, где в этот момент не будет облаков на небе, и вы впервые увидите астероид своими глазами, еще лучше в бинокль, ну или в небольшой телескоп. Этим летом какое-то огромное количество интересных конференций. Просто глаза разбегаются. Был на паре космических мероприятий, приятно удивился. Как активно участники задают вопросы и вообще вовлечены в процесс. Так что, если хотите самых актуальных знаний и новых знакомств с коллегами, обязательно посещайте профессиональные мероприятия. Например, если вы работаете в сфере IT и машинного обучения, в частности, приезжайте 14 сентября на Practical Email Conf в Москву. Ну, или регистрируйтесь для онлайн-посещения. Это конференция Яндекса про практическое применение машин лёрнинг. Не случайно слоган мероприятия сгенерирован нейросетью Яндекс.GPT. Звучит он так. Machine Learning, проверенный практикой. На конференции вы узнаете о том, чем сфера машинного обучения живет прямо сейчас. Таких кейсов не найти в учебниках. А когда появится, будет уже поздно. Ссылка на онлайн и офлайн регистрацию в описании. Недавно в сети появилась новость от журналистов. Китайские ученые обнаружили, что в грунте Луны чуть ли не 40% воды. Я схватился за голову, потому что все мы знаем, что лунный грунт очень сухой. Откуда же 40% воды в замерзшем состоянии в лунном грунте? Посмотрел научную публикацию. Как всегда, журналисты ошиблись. Слышали, да не поняли. Дело в том, что несколько лет назад с Луны китайские инженеры впервые доставили довольно увесистую порцию лунного грунта, около 2 килограммов. Так вот, внимательно изучив этот грунт, ученые нашли в нем несколько мелких новых кристаллов, впервые обнаруженных на Луне. Называются они, ну, это вещество, новогробленовид. Дело в том, что на Земле этот минерал обнаружили только в 2013 году. Прошло 10 лет, и его же обнаружили на Луне. Представляете, насколько Луна стала доступным местом для научных исследований. Что-то нашли на Земле впервые и почти сразу же на Луне. Чем этот минерал интересен? Дело в том, что в его составе, ну, это, в общем, более или менее обычные там окислы металлов и так далее, в его составе 41% воды. Ну, вода, конечно, агрегированная, она, молекулы воды просто распределены среди молекул других веществ в этом минерале. Но это очень богатый водой минерал, казалось бы, все равно добыть эту воду невозможно из минерала. Нам-то нужны какие-то запасы водяного льда, которые мы сегодня ищем на полюсах Луны. А в чем же научная ценность этого открытия? А ценность вот в чем. Сегодня среди ученых первое место занимает идея происхождения Луны путем мегаимпакта, то есть очень мощного удара, который некогда еще на заре Солнечной системы произошел между Землей и планетой типа Марса. Вот это соударение должно было выбросить в космос большое количество вещества, из которого постепенно сформировалась Луна. Но пока это раздробленное вещество летало в космосе, оно должно было сильно подсохнуть, оно должно было потерять летучие вещества, ну, воду в том числе, даже в первую очередь воду. И поэтому было предположение, что Луна очень сухая, что там в недрах воды практически нет. А если она и есть на поверхности, то это пришлая вода. Ну, например, ледяные кометы туда упали, или солнечный ветер, богатый водородом, обстреливает верхний слой лунного грунта, и атомы водорода, соединяясь с атомами кислорода, которые есть в грунте в составе окислов, формируют такой тоненький слой, обогащенный молекулами воды. То есть вся эта вода возникла только на поверхности Луны и только в последующие миллиарды лет. А в недрах Луна абсолютно сухая. Таки нет. Этот самый минерал мог сформироваться только глубоко в недрах Луны. И если в нем 40% воды, значит, там в недрах Луны ее тоже очень много. И это ставит вопрос о том, правильно ли мы себе представляем происхождение Луны. А может быть, надо пересмотреть современные взгляды астрономов на то, откуда Луна и как Луна оказалась спутником Земли. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте и на Рутьюбе, где мы выкладываем выпуски «Неземного подкаста» и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. И еще одна более потрясающая новость. Ученые нашли на Меркурии слой алмазов толщиной в 16 километров. Ну, друзья, теперь алмазы станут продаваться во всех магазинах и маркетплейсах. По рублю за килограмм. Ничего подобного. Давайте прочитаем эту новость как следует и попробуем понять, что же ученые нашли. Ну, во-первых, на Меркурии никогда ничего не находили, просто потому что на Меркурии еще не было ни одного космического аппарата. За всю историю исследования этой планеты, а исследовать ее нелегко, она довольно близко к Солнцу, было всего два космических зонда, которые приближались к Меркурию, но не садились на его поверхность. Впервые Маринер-10 еще в 70-е годы пролетел мимо Меркурия и сфотографировал часть его поверхности. И затем, вот несколько лет назад, Messenger, американский аппарат, вышел на орбиту вокруг Меркурия, несколько лет проработал. Теперь у нас есть хорошие карты этой планеты, но никто никогда не прикасался к ней, не бурил ее, не прозванивал звуковыми волнами, то есть сейсмографические исследования не проводил. Откуда же мы знаем, что там в недрах, не говоря уже об алмазах? А знаем мы об этом, а точнее говоря, предполагаем, только на основе теоретических расчетов. И вот группа ученых, в основном китайских, сделала довольно аккуратный, очень детальный расчет внутреннего строения Меркурия. А вы знаете, у него гигантское железное ядро, на котором не очень толстая каменная минеральная оболочка. В этом смысле Меркурий – уникальная планета. Расчеты показали, что на границе между железным ядром и каменной мантией, то есть на глубине в сотни километров, есть условия для формирования алмазов. Да, алмазов. Или графита. Одно из двух. Поскольку и алмазы, и графит – это

играет роль, какая же, каково соотношение между температурой и давлением в недрах Меркурия. Расчеты показали, что если мы правильно представляем себе состав и строение меркурианских недр, то на границе железного ядра и каменной минеральной мантии на глубине примерно 600 километров есть условия в довольно узком слое, толщиной 14, может быть, 16 километров, для формирования алмазов. Ну, разумеется, это не весь слой будет из алмазов. Просто внутри этого 16-километрового слоя часть атомов углерода может образовывать кристаллы алмазов. На Земле это происходит на глубине примерно 200 километров. И, кстати говоря, геологи еще не вполне точно знают, как формируются алмазы в нашей планете. Ну, в основном склоняются к мысли о том, что где-то на глубине 200 километров, то есть намного глубже земной коры, условия для формирования алмазов есть, но добываем-то мы их тут, на поверхности. А это происходит благодаря тому, что часть мантии выжимается в виде таких столбов кимберлитовых трубок. Когда геологи обнаруживают выходы кимберлитовых трубок, инженеры организуют добычу прямо тут на поверхности Земли, добычу алмазов. А никто не собирается искать их на глубине в 200 километров в земных недрах. Туда мы вряд ли когда-нибудь проникнем. Тем более на глубину в 600 километров на Меркурии мало шансов попасть, чтобы добывать алмазы. Условия для формирования алмазов на Земле возникают на глубине около 200 километров, а на Меркурии только на глубине около 600 километров, потому что сила тяжести на Меркурии втрое меньше, чем на Земле, и нужен более протяженный слой, чтобы создать нужное давление для формирования алмазов. В конце концов, почему бы и на Меркурии не быть кимберлитовым трубком? Почему бы и там не попытаться найти выходы этой алмазноносной породы прямо на поверхность планеты? В ближайшее время к Меркурию прибудет новый космический аппарат «Бэпи Коломбо». Это Европейское космическое агентство и Японское космическое агентство организовали новую экспедицию. Но и при этом не будет посадок на поверхность. Я надеюсь, что все-таки в ближайшие десятилетия будет создан космический зонд, который сядет на поверхность Меркурия, прозванивая его звуковыми волнами, позволит нам уточнить внутреннее строение этой планеты, и, может быть, в будущем мы найдем места выхода этой алмазоносной породы. Я могу заметить, что недавно на фотографиях Меркурия, сделанных мессенджером, были обнаружены странные метеоритные кратеры, на дне которых черные пятна. На Луне такого нет. Дело в том, что геологи, глядя на эти фотографии, почти наверняка говорят нам, что это углеводороды, ну, там, нефть или мазут, что-то очень черное. А это дает нам шанс ожидать, что из меркурианских недр на поверхность поднимается вещество. Не исключено, что когда-нибудь на поверхности Меркурия мы найдем выходы алмазоносных пород, и тогда добыча алмазов на этой маленькой планете станет рентабельной. Ну, говорят, что бриллианты – это лучшие друзья девушек. Может быть, когда-нибудь девушки будут гордиться алмазами с Меркурия. Печальная новость. Американское агентство НАСА решило прекратить работу замечательного космического телескопа Чандра. Я напомню, это телескоп, который наблюдает в рентгеновском диапазоне. Он уникален тем, что качество картинки его не уступает лучшим оптическим фотографиям неба. Это совершенно невероятное достижение, потому что, вообще говоря, получить картинку в рентгеновских лучах долго не удавалось. Не существует ни зеркальных, ни линзовых объективов, которые могли бы сфокусировать рентгеновские лучи для создания изображения. Раньше мы только изучали общие потоки рентгеновского излучения, не точно зная, откуда они приходят, и тем более не различая каких-то деталей в изображении объектов, которые их посылают. И вот впервые появился такой замечательный телескоп Чандра, который имеет длинный фокус, большой масштаб изображения и высокую его четкость, благодаря чему это было получено. Вообще, как происходит

0: фотографирования в рентгеновских лучах. Если их нельзя ни отразить, ни преломить никакой оптикой, то как вообще можно картинку получить? А тут инженеры придумали хитрость. Вот представьте себе. Это объектив рентгеновского телескопа. Они действительно часто бывают из стекла, вот как эта чашечка. И в данном случае у Чандры как раз стеклянные объективы. Внутри они покрыты тонким слоем металла, иридия, например. И вот когда квант рентгеновского излучения, а он очень пробивной, он проходит через любое препятствие, либо поглощается в нем, но отразиться он никак не хочет. Но хитрость заключается вот в том, в чем. Когда квант падает на поверхность металлического зеркала, металлизированного зеркала под малым углом, как камушек, который мы кидаем вдоль поверхности воды, чтобы он несколько раз отразился и блинчики нам продемонстрировал. Камушек вообще легко пробивает воду, но летя вдоль поверхности воды, он может несколько раз от нее отскочить. Так вот, от такой слабо изогнутой поверхности рентгеновские кванты немножечко отскакивают и дальше идут в область фокуса. Но вы представляете, немножко изменив траекторию, они где-то очень далеко от объектива только могут собраться в фокус. Поэтому рентгеновские телескопы всегда очень длинные. Например, Чандра, а, кстати говоря, слово Чандра – это такое профессиональное имя замечательного американского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара. Длинную фамилию мы сократили до Чандры, и его именем назвали этот телескоп. Так вот, его длина более 10 метров. Такой длинный космический телескоп невозможно было запустить ни одной ракетой, просто под обтекателем ракеты нет такого места, больше 10 метров. И появился он в космосе только благодаря тому, что некоторое время американские инженеры запускали в космос приборы на борту шаттлов, ракетопланов многократного использования. У шаттлов грузовой отсек длиной 18 метров, и туда можно было целиком уложить длинный космический телескоп. Вообще, Чандра – это один из четырех замечательных космических телескопов. Их так и называли, эту четверку, «великие космические обсерватории». Ну, некоторые из них вы хорошо знаете. Уже около 35 лет в космосе работает оптический телескоп «Хаббл». Затем полетел рентгеновский гамма-телескоп «Комптон». Потом полетел «Спицер», это инфракрасный телескоп, и «Чандра-рентгеновский телескоп». Вот эти четыре гигантских обсерватории как раз все были запущены в космос благодаря тому, что в те годы летали ракетопланы. В данном случае вот на борту «Колумбии» поднялся «Чандра». Были они по-разному. Хаббл, великий оптический Хаббл, работает до сих пор, уже 35-й, скоро 35-й год пойдет, как он в космосе, с 90-го года. А Комптон недолго работал, 9 лет. А Спицер, инфракрасная обсерватория, недавно закончил свою службу, 17 лет работал. А Чандра с 99-го года уже 25 лет работает на орбите, и там практически нечему портится. Ну, немножко гироскопы там шалят, но, в общем, он вполне работоспособен. В чем же дело? Почему НАСА решила прекратить использовать этот изумительный инструмент? Деньги. У НАСА кончились деньги. Бюджет на будущий год сократили, и приходится выбирать между новыми проектами и старыми. Очень обидно, ученые протестуют, потому что, ну, как можно такой уникальный инструмент оставить без внимания, прекратить платить зарплату тем, кто с ним работает, инженерам и ученым, и просто выбросить его в космосе, перестать им пользоваться. Конечно, можно запустить новый, более технологичный. Их запускают. Но вот в чем проблема. Такой длинный, твердый инструмент уже ни в какую шаттл не летает. А ни в какую ракету под обтекатель такой длинный не засунешь. Как же поступают? Новое поколение рентгеновских телескопов делают складными, как зонтики. И, поднимаясь на орбиту, они потом начинают раскладываться, вытягиваться. Проблема выбора между старой и новыми технологиями напоминает мне историю с зонтами. Вот представьте, если в дождливую погоду собираетесь выйти из дома, вам надо взять зонт. У вас альтернатива. Либо взять компактный, складной, либо взять старый, твердый, надежный. Если есть такая возможность, я, конечно, выберу старый зонт, потому что он противостоит ветру, он не деформируется, он работает годами и не требует ремонта. А новые, складные, как правило, уступают ветру, ломаются, и вы под дождем можете оказаться со сломанным зонтом. Та же история с рентгеновскими телескопами. Чандра – это надежный, старый, проверенный, очень работоспособный до сих пор инструмент, и отказываться от него, конечно, грех. Новые раскладные телескопы дешевле, но отнюдь не лучше. И полагаться на них долгое время нельзя. Что-нибудь в этой механике может нас подвести. Поэтому я, как российский астроном, присоединяюсь к мнению тех американских, да и всех астрономов мира. Пожалуйста, продлите жизнь этому замечательному рентгеновскому телескопу Чандра. Найдите небольшое количество денег. Я думаю, НАСА может где-то ужаться и продолжить поставлять нам великолепные рентгеновские изображения далеких скоплений галактик, ярких источников окрестностей черных дыр, которые дает Чандра и будет давать в ближайшие годы. И еще одна новость, которая мне не очень понравилась. А новость звучит так. Ученые раздвинули границы Солнечной системы. Замечательно, наша система оказалась больше, чем мы думали. А в чем же, собственно, дело? Два теоретика, не очень известных, сделали расчет, который может сделать любой студент. И заключается он вот в чем. Вообще границы Солнечной системы – вещь условная. Ну, например, границы можно считать ту область, которую Солнце заполняет своим солнечным ветром. То есть наше вещество, а чужого тут нет. Но это довольно близкие границы. Уже за орбитами больших планет они заканчиваются. Границей можно считать ту область, которую Солнце контролирует своей гравитацией. То есть это оно держит, удерживает рядом с собой своим притяжением, а более далекие объекты не может удержать, потому что там оно конкурирует с другими звездами, ну и с нашей большой звездной системой, галактикой в целом. Вот расчет был такой. Забыли про соседние звезды и учли только притяжение нашей гигантской звездной галактики, считая ее каким-то одним массивным телом из сотен миллиардов звезд. Она что-то может оторвать от Солнца, Солнце удерживает, не отпускает. Это такая же элементарная задача, как, например, задача взаимодействия Земли и Солнца. У Земли рядом с Землей есть несколько характерных точек. Называются они точки Лагранжа. В них и рядом с ними Земля удерживает своим притяжением, например, искусственные спутники, а дальше Солнце их отрывает. То же самое у нашего Солнца и конкурирующей с ним галактики в целом. Есть точки Лагранжа. Они расположены немножко дальше тех границ, которые мы обычно считаем границами облака Оорта, внешней части Солнечной системы, примерно вдвое дальше. Но ведь в этих точках, во-первых, Солнце ничего не может удержать надолго. Находясь там, объекты движутся неустойчиво и все равно будут потеряны. Во-вторых, при этом забываем о том, что рядом с нами есть звезды, которые пролетают мимо Солнечной системы, сближаются с нашим Солнцем, отрывают внешние части от нас. И, например, там же, где эти самые точки Лагранжа вычислили астрономы, там, на этом же расстоянии, находятся уже соседние звезды, например, Альфа Кентавра, звезда Барнарда и прочие. И они своим притяжением, конечно, не дадут ничему остаться надолго притянутыми к Солнцу. В общем, эта работа, я бы сказал, довольно дилетантская и отчасти направлена на пиар, потому что сделана накануне ввода в строй новых обзорных телескопов. И авторы говорят, давайте посмотрим в район этих точек, может быть, там что-то задержалось, и оно принадлежит нашему Солнцу. А где они на небе? Так они же прямо на фоне Млечного пути. А смотреть на Млечный путь большим современным телескопом, это значит увидеть просто сияние миллиардов звезд, которое вообще не позволяет что-либо различить на их фоне. Одним словом, это работа для студентов, а не для больших серьезных ученых. А вот приятная новость. Замечательный космический телескоп, инфракрасный телескоп Джеймс Уэбб, сфотографировал очень интересную экзопланету. Кстати говоря, с сегодняшнего дня уже термин экзопланеты уходит в прошлое. Ну, вы знаете, экзопланета, значит, планета, принадлежащая к соседней звезде, не нашему Солнцу, а другой планетной системе. Так вот, буквально на днях астрономы решили, что этот термин изжил себя, что мы обнаружили уже более 7 тысяч экзопланет, что они ничем, в общем-то, принципиально не отличаются от наших планет, Солнечной системы, и пора избавиться от этого термина и все планеты называть планетами. Планеты Солнечной системы, планеты других звезд – это планеты. Не будем больше говорить экзопланеты. Итак, Джеймс Уэбб сфотографировал планету у одной из ближайших звезд – Эпсилон Индейца. Ну, созвездие Индейца в южном полушарии, мы его тут на севере не видим, а, в общем, там его астрономы изучают в Австралии и в Южной Америке довольно активно. Ну, а Джеймс Уэбб вообще все небо изучает. В чем же особенность этой планеты? Звезда Эпсилон Индейца маленькая, это красный карлик. Светит она раза в три слабее нашего Солнца. Планета, которую сфотографировал Джеймс Уэбб, а, кстати говоря, для этого понадобилась такая продвинутая техника. Ведь сфотографировать планету рядом со звездой довольно трудно, звезда все-таки яркая. На Джеймса Уэбе есть специальная заслонка, так называемый внезатменный коронограф, которая позволяет закрыть звезду, да еще специальная техника сложения света интерференционная, которая позволяет окончательно убить свет звезды, сделать его практически незаметным, и при этом изображение планеты рядом со звездой очень хорошо выделяется. Так вот, Джеймс Уэбб сфотографировал эту планету, выяснилось, что это гигант. Он примерно в 6 раз массивнее нашего Юпитера, то есть это супер-Юпитер. Летает по орбите, довольно вытянутый, на расстоянии от 20 до 40 астрономических единиц от своей звездочки. А я напомню, Солнце ярче, чем Эпсилон Индейца. Юпитер летает на расстоянии 12 астрономических единиц, и он при этом холодный, солнечный свет его почти не нагревает. А тот, который на фотографиях Джеймса Уэбба, летает втрое дальше от звезды, которая втрое слабее светит, казалось бы, вообще должен быть холодный-прихолодный, а он теплый. Температура его поверхности около нуля по Цельсию. Вопрос. А откуда тепло? Очевидно, это не тепло звезды, а внутреннее тепло своей планеты. Вот это очень интересно. Каким образом планеты-гиганты внутри себя генерируют тепло? Мы с этим сталкивались уже и в Солнечной системе. Наши гиганты тоже немножко теплее, чем должны были бы быть, поглощая они только солнечный свет. Но тот гигант, который открыт сегодня, это старая добротная планета Супер-Юпитер, каким-то образом генерирует очень много тепла, она очень теплая. И вот это очень полезное, очень интересное открытие для планетологов. Надо будет разобраться, что там в недрах у планет-гигантов. Вот такие новости на сегодня. Присоединяйтесь к нам на всех возможных каналах. Мы будем работать для вас и собирать самое интересное о космосе.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Большая наука. Тайны, тайны, тайны». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Климат. Это слово сегодня практически неотделимо от любых прогнозов будущего. Изменение климата посылает нам непредсказуемые засухи и наводнения, съедает ледники и арктическую ледяную шапку, катастрофически меняют уровень водоемов, грозят исчезновением небольшим островным государствам, способствуют расселению вредоносных растений, животных, приводят к появлению болезней в тех местах, где их никогда не было, наносят колоссальный экономический ущерб. Исторически, совсем недавно, в период последнего оледенения, а это было примерно 16-8 тысяч лет назад, область, благоприятная для проживания человека на территории России, сократилась почти в два раза. Об этом сегодня мы можем судить по положению южной границы вечной мерзлоты. Как влияло могучее дыхание климата на историю человека? Об этой проблеме мы сегодня поговорим с историком Натальей Ивановной Басовской, профессором, доктором исторических наук. Наталья Ивановна, спасибо огромное, что вы пришли к нам
1: в
0: студию.
1: Добрый день. Добрый день. Очень приятно быть в вашей студии.
0: Спасибо. Вот смотрите, даже сейчас, когда мы живем, конечно, в вооруженном, технически цивилизованном обществе, слово «климат» и невозможность его предсказания, ну, по-настоящему пугают нас.
1: Как-то по-новому.
0: По-новому пугают.
1: Я думаю, вся история человечества, ну, цивилизованная, будем говорить о цивилизованной истории, условно, с того времени, когда люди начали писать, так мы договорились, ну, древнейшие цивилизации, древние речные долины Востока, это 6 тысяч лет назад. Примерно 7. Человек очень зависел от природы. И когда-то наивно и просто, когда все объяснялось просто, в рамках такого узколобого марксизма, материализма, экономизма, все было просто. Человек был примитивен, и он очень зависел от природы.
0: От природы все, да.
1: А потом людям показалось. Ну, теперь-то мы, ну, малообразованный Мичурин это выразил лучше всех. Мы не можем ждать милости от природы. Взять! Прямо да. Фас! Да. Взять их у нее наша задача. Наивные заблуждения. Они были со времен промышленной революции. Человек, технологически вооружаясь все больше и больше, а не делать этого он не может. Он таков. Он попадает в новую. И мне кажется, не меньшую, если не большую, зависимость
0: может быть,
1: от природы.
0: Может даже большую, потому что думаю, да. Я скажу вам, что, скажем, избавление, назовем это общим, неблагоприятными условиями, от неблагоприятных условий, в какие-то времена было возможно благодаря миграциям, а сейчас все.
1: Все усложняется.
0: У нас границы фиксированы, никуда мы
1: конечно.
0: С вами не денемся.
1: А сложнейшие технологии, там, IT-технологии и прочее, создают эту иллюзию вседозволенности. Ну, один из ярчайших примеров этих иллюзий недавнего нашего прошлого. А, повернем сибирские реки.
0: Да, уж даже не поминайте об этом, да.
1: Вы знаете, это как страшный сон. А, в общем, готовы были. Так что человек обольщается, думая, что теперь-то он сильно обольстился. Но сейчас здравые умы понимают, что это другая и еще более ответственная зависимость. Вот вы только что упоминали многие грозящие нам явления. И среди них была вот, ограниченность пространства, на котором находится человек. Ну, например, взять японские острова. Есть ведь версия, что они вообще могут уйти, вообще совсем. И у меня ощущение, я не японист, у нас есть прекрасные японисты. Но знакомилась с их историей, что в своеобразии психотипа этой цивилизации заложено ощущение края Земли, края света и ограниченности его возможностей в японском милитаризме. Они хотят зацепиться за континент.
0: Да в японской психологии это заложено.
1: В психологии, безусловно. Им надо зацепиться за континент. И так, в общем-то, было во все времена, но мне кажется, наиболее наглядно, это начальные цивилизации. Два типа. Древневосточный тип цивилизации. В долинах великих рек они первыми сформировались. И первый европейский, наша знаменитая колыбель, Греция, Древняя Греция, за ней Древний Рим. Рим. Какие они разные. И те древние. И те так называемые патриархальные общества, традиционные общества. У них много общего. У них много общего. И тем не менее... Глубинно они очень отличаются именно в силу природных условий. Долины великих рек Востока, они самой природой, чтобы жить, выживать, жить лучше, кормиться лучше, предназначены природой для земледелия. Если аллювиальные почвы, река разбрасывает все органические останки, да. Река уходит, остается что-то невиданное, 3-4 урожая в год. Ну, в какой там Франции, допустим, или в Альбионе 3-4 урожая в год. Не буду говорить о России, равнинной, сложной, зависимой от природы, холодной.
2: Подзолистые почвы.
1: Да, это да, совсем мало. Другой мир. Земледельческая природа их, возможность 2-3 урожаев в год создают для этого условия. А каменистая Греция, где свои прелести. Анри Перен, замечательный бельгийский историк, сравнил Грецию и острова у берегов Греции. Это, говорит, камешки разноцветные, которые боги держат на ладони в прибое морском. Красота. И вот в этой красоте там нет таких условий для земледелия. Это скорее другое.
2: И в Риме их не было. Они ведь в период рассвета же они использовали совершенно другие страны для как житницы своей.
1: И складывается другая система жизни. Но знаменитый полис, город, государство, гражданская община, коллектив людей, ограниченных горами, долинами между гор. Ну что такое Аттик, Афины? Масенькая область. Каждые 10 дней любой гражданин Афин, свободный человек, должен приходить на народное собрание. Ну можно ли на просторах России каждые 10 дней приходить на... Там и то трудно.
2: Институт, ну, ученый совет ты не соберешь.
1: И там было трудно.
2: А я вот знаете, что хочу? Перебить вас, коль скоро мы подошли примерно к этому времени историческому. Ведь падение Рима, да, и я был
1: улыбнулись. Связано ли оно с природой?
2: Да, и послеримские вот эти катаклизмы европейские, нашествие варваров, и потом даже вплоть до того, что массовая эмиграция в Америку в 16 веке, в начале, извиняюсь, 17. Да, 17 века, которая привела к тому, что создан просто практически это сформировало, эта иммиграция сформировала почти современный облик Соединенных Штатов. Это было связано вот с такими мощнейшими, ну, будем говорить, почти глобальными дыханиями климата, который провоцировал изменение условий обитания, прежде всего неурожайность там и все прочее.
1: Конечно, это действительно не единственный фактор, но очень важный. Вот в конце истории великой римской державы, мировой державы той эпохи, ее западной части, восточная, пошла по своему ближе к востоку пути. В конце ее истории, конечно, главное – это внутренние проблемы Рима, ну, хотя бы предел управляемости. Они не в силах были уже управлять этой территорией при тех технологиях, хотя гениально строили дороги. Но похолодание,
2: да. Потеря жизни,
1: трансгрессия да, где-то да, в швейцарских горах, Бернское Нагорье, похолодание, которое надвинулось, и не то, что нашествие варваров, слияние двух миров, германского и позднеримского. И как легко и быстро поздние римляне, скажу образно, надели штаны. То, что считалось невозможным для классического Рима. Человек, надевший что-то вроде штанов, это не римлянин. Так же, как человек с бородой. Все меняется. И воздействие климата, конечно, очень важно. 7 знаменитых тощих лет в конце 11-го, второй половине 11 века. 7 лет засухи в Западной Европе. Прекрасные климатологические исследования. Французские, они поставлены у них на очень высокий уровень. И у нас тоже они развиваются неплохо. Показали 7 лет неурожая. Пыльца показывает.
2: Прекрасные сохранившиеся остатки, кольца деревьев. Кольца в Институте деревьев, географии, кстати,
1: кости, это делают. Да, кости животных, грызунов. 7 лет неурожая. Как это подтолкнуло знаменательное, страшное явление, а не событие, крестовых походов? Конечно, подтолкнуло. То есть зависимость, конечно, от природных явлений потрясающая.
2: И переход к возрождению был связан с более благоприятными климатическими условиями?
1: Я думаю, что этот...
2: И с более благоприятными, так.
1: В том числе,
2: да.
1: Прежде всего, великие географические открытия, расширение мира, чье-то обогащение. Вообще, кризис монополии, тысячелетней монополии католической церкви. Верить так, знать так, мир устроен так. И вдруг видим, нет, не совсем так. И подтолкнули к этим великим географическим открытиям тоже явления почти природные. Очередной раз разговор о конце света. это религиозный вопрос. Но в описаниях того, как это будет, всегда присутствовало. Небо померкнет, луна погаснет, явятся там какие-то воинства, восстанут из мертвых. Всегда в описании даже вот этого знаменитого конца света есть природные явления.
2: Наталья Ивановна, а вот смотрите, даже вот мы говорим о таком, в общем, глобальном событии, как заселение Америки, формирование, собственно, вот такой, я бы сказал, нации совершенно специфической. Ведь даже начало позапрошлого века, после наполеоновских войн, вот это вот климатический сдвиг, который был в том числе и провоцирован извержением вулкана Тамбор на Суматре, потому что по описаниям в Европе длительный период люди видели солнце так, как они видят луну, они увидели белое, ну, было просто таким диском белым, и тоже связанный с этим неурожай, и сильнейшая опять эмиграция в Соединенные Штаты.
1: Это пугало, да. В том числе подталкивало. Религиозная, конечно, иммиграция, уход, ну, религиозные войны, протестантизм, борьба конфессий. Но и найти землю, где будет более стабильный урожай.
2: Да, конечно.
1: Первые колонисты из Европы, поселившиеся на рубеже 16-17, первые колонии в Вирджинии и так далее, они в том числе ищут землю, где будет стабильный урожай.
2: Да.
1: Они уничтожают тех, кто на этих землях пас скот. Они приносят свое земледелие. Пусть уйдут бизоны, на которых охотились
2: индейцы,
1: не пасли, охотились, конечно. Пусть уйдут бизоны, а мы будем возделывать землю. Они перенесли свою земледельческую культуру в более надежные, благоприятные условия. И, конечно, родилась совершенно особенная нация. Нация, у которой не было ни истории древнего мира, ни истории средних веков. Они не пропустили через себя эти ранние патриархальные цивилизации. То есть расселение человека по земле, движение, мы не все понимаем, но всегда за этим изменение природных условий и приспособление к ним. Но то, что сегодня человек думает, что он сам, подумал уже, будет менять и устраивать, это трагически опасная ошибка. Я твердо надеюсь, что человечество еще очнется.
2: Вы знаете, оно начинает уже приходить в разум, поскольку, Наталья Ивановна, оно столкнулось с невозможностью предсказания климата. И более того, прогноз этой невозможности очень длинный, что вот многое мы можем, а предсказать климат мы не можем совершенно. И это уже начинает людей приводить в разум.
1: Начинает догадываться, что такое вообще климатология, палеоклиматология. Леса Амазонии рубят и рубят, но уже с оговорками. Что даст это изменение влажности, влагообеспеченности, можно только догадываться, но уже догадываемся. Я с вами согласна, Михаил Владимирович, что какие-то, пусть наивные, такие надежды гуманитарные на то, что человечество очнется, они должны быть, они должны существовать. Иначе надо сказать, все, мы пропали, и тот самый конец света придет.
2: Нет, нет, не
1: мы
2: придет.
1: Еще поборемся.
2: Наталья Ивановна, мы поборемся, конечно, и я очень надеюсь, что человек придет в то самое состояние настоящего правильного баланса природы и уважения глубокого к природным силам, из которого он выскочил в период технической революции. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо
2: за ваше время и, как всегда, за потрясающе интересную беседу.
1: Всего доброго.
2: Всего доброго и вам.
3: Ни из одной исторической эпохи не было взято столько, сколько взято из античной. Даже самое громадное, исчерпаемо, великое – никогда.
2: Для того, чтобы условия жизни людей на нашей планете были бы в будущем не хуже, чем сегодня, нам нужно научиться предсказывать изменения климата и их последствия и научиться им противостоять. Для этого необходимо объединение усилий ученых многих стран. Мне не хочется думать, что это будет основной преградой в решении вопросов, от которых зависит будущее всего человечества. А сейчас давайте немного отвлечемся от обсуждения загадочной взаимосвязи климата и истории. Как вы думаете, возможно ли воспитать обезьяньего детеныша в человеческой семье? А ведь на такой экстравагантный эксперимент решилась семья биологов, приютившая маленького примата на целый год. Все подробности в нашем следующем сюжете.
3: Печальна судьба детей, выросших среди животных, волков или обезьян. Если их судьба не изменится, в считанные годы они вообще потеряют шансы научиться говорить. Только по этой причине обратный путь, путь в сообщество людей, им заказан. Вот почему у большинства думающих людей романтический флёр от сказки Киплинга быстро проходит. Маугли. Так, как известно, стали называть всех детей, по разным причинам попавших в стаи. Жалеют и в бессилии прекращают попытки поправить ситуацию. А явление это не то чтобы очень уж частое, но и не из разряда вон выходящее. Во всяком случае, не редчайшее. Прочитали жалостливую статью на эту тему и в семье американских биологов Уинтрона и Лойл Каллок. И задумались, а что если сделать наоборот? Попытаться воспитать обезьяньего детеныша в человеческой семье. Не приблизится ли он к человеку? Шел 1931 год. В семье рос сын Дональд. Сначала очень хотели переселиться вместе с ним на Суматру, где нетрудно было бы среди орангутанов найти компаньона для Дональда. Но на это не хватило денег. С пониманием отнесся к идее Йельский центр по изучению человекообразных обезьян. Одолжил маленькую самку шимпанзе. Звали ее Гуа, и было ей 7 месяцев от роду. Супруги Каллок знали, что почти за 20 лет до их эксперимента русская исследовательница Надежда Ладыгина уже пыталась воспитывать, как воспитывают детей, годовалого шимпанзенка. И за 3 года не добилась успехов в очеловечивании. Но Ладыгина проводила опыт без участия детей. Супруги надеялись, что совместное воспитание с их сыном даст другие результаты. К тому же, считали они, годовалый возраст уже поздноват. Время упущено. Гуа приняли в семью и стали воспитывать наравне с Дональдом. Друг другу они понравились и вскоре стали неразлучны. А родители-ученые фиксировали в дневнике каждую деталь. Дональду, к примеру, нравился запах духов. Гуа его не любит. Устраивались соревнования, детская игра. Кто быстрее догадается, как с помощью палки добыть печенье, подвешенное на нитке к потолку. А если завязать мальчику и обезьянке глаза, тоже игра. И позвать их по имени. Кто лучше определит направление, откуда идет звук. Интересно и, в общем-то, поучительно, что в обоих тестах победила Гуа. Хотя и помладше была, как вы помните, на 3 месяца. В столь юном возрасте лучше сказать на целых 3 месяца. Зато, когда Дональду дали карандаши и бумагу, он сам начал что-то корябать на листе. А обезьянку пришлось учить, что можно делать с помощью карандаша. Зато Гуа все чаще передвигалась на 2 ногах. Научилась есть ложкой, даже стала понимать человеческую речь. Тем не менее, попытки приблизить обезьянку к человеку под влиянием воспитания оказались скорее неудачными. Настораживало, что она приходила в замешательство, когда знакомые люди появлялись в другой одежде. Она, в отличие от Дональда, так и не смогла освоить простенькую игру типа наших ладушек. И как с ней не возились, не смогла произнести даже слово «папа», которого, кстати, очень любила. Плохо, конечно, но пока ничего страшного. Беспокойство начало перерастать в панику, когда стало очевидным. Вслед за Гуа и Дональд не стал блистать красноречием. К 1,5 годам он освоил 3 слова. Дальше хуже. Желание поесть он стал выражать типичным обезьяньим звуком, вроде взлаивания. Родители испугались, что постепенно мальчик опустится на четвереньки, а человеческий язык так и не освоит. Эксперимент пришлось прервать. Гуа отослали обратно в питомник. Подобного опыта, где бы вместе росли дитя человеческое и младенец обезьянки, больше не повторяли. А вот без участия ребенка их было более чем достаточно. И на первых стадиях приматы опережали, имели лучшие показатели по тестам. А потом все расставлялось по предначертанным природой местам. Напоследок 2 вопроса. Временное опережение детей приматов. Объективные данные или несовершенство тестов. Но другой проблемы обычно стараются не касаться. Что чувствовала и как жила среди сородичей обезьянка Гуа, проведшая целый год в заботливой человеческой семье?
2: В широком смысле слова речевое воздействие – это любое речевое обращение одного человека к другому. Более конкретно под речевой манипуляцией можно понимать регуляцию поведения, деятельности, эмоций одного или нескольких человек другим человеком при помощи речи. Трудно найти такую область деятельности человека, где бы не использовалось речевое воздействие. От воспитания детей и педагогики до политики и молитвы. От производственной деятельности до рекламы и любовных ухаживаний. Также и проблемы речевого воздействия всходят в сферу интересов очень широкого круга наук – социологии, психологии, педагогики, риторики и лингвистики. О явных и скрытых возможностях речевого воздействия, о его сильных сторонах и опасностях, с ним связанных, мы сегодня поговорим с Дмитрием Борисовичем Гудковым, филологом-русистом, профессором, доктором филологических наук. Добрый день. Спасибо, добрый что день. Пришли к нам в студию. Усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее.
4: Спасибо.
2: Вот если мы посмотрим на общество современное, даже такую историю, которую мы можем вспомнить легко, вспомним, то, конечно, ну вот само утверждение о том, что речевое воздействие на человека имеет огромное влияние, а исторически известно, когда вообще это все началось, когда речь стала могучим оружием в истории человека?
4: Ну, вы знаете, давайте так могу сказать, точно известно, когда человечество стало рефлексировать по этому поводу, да, когда стало это осмысливать, как-то систематизировать и прочее. Это, конечно, древние греки, и это прежде всего афинская демократия, и это, если знаете, там человек должен был себя публично защищать, оправдывать, там, либо в каких-то преступлениях, либо в каких-то там, по гражданским делам. И поэтому ценилось, естественно, искусство красноречия, искусство аргументации, убеждения. И появились учителя, появилась наука риторика, появились учителя
2: именно
4: риторики.
2: Именно оттуда первые имена великих ораторов.
4: Ну да, да, конечно. Да. И софисты, сейчас это слово, конечно, ругательное, но вообще изначально это учителя риторики, которые были. И это действительно предмет рассуждения крупнейших древнегреческих философов, Платона, Аристотеля, вероятно, и Сократа. Ну, Сократ, естественно, как известно, письменных трудов не оставил, мы сказать не можем. Но я так думаю, что, наверное, это едва ли не появление членораздельной речи. Человечество стало осознавать, что словом можно воздействовать. И, скажем, те же самые жрецы Древнего Египта, конечно, занимались подобным.
2: Я думаю, может быть, и вообще вот жречество, оно было связано в том числе и с воздействием на человека речевым.
4: Конечно, конечно. Вот, и метафора слова «оружие», она со времен Древней Греции точно известна. Ну, правда, я единственное уточнил, что оружие все-таки оно исключительно разрушает, слово еще может и созидать, конечно, не только разрушительно. И вы совершенно верно сказали, что вообще-то любое коммуникативное взаимодействие, любой разговор – это всегда речевое воздействие. То есть мы говорим не просто для того, чтобы что-то сказать. Да? Мы решаем какие-то или локальные, или глобальные задачи. Да?
2: То есть, все-таки есть в жизни ситуации, в определенных социальных группах, когда говорят только для того, чтобы что-то сказать.
4: Наверное,
2: тоже у этого можно какую-то психологическую основу
4: найти. Это долгий разговор, сейчас в эту не буду вдаваться. И вы знаете, то, что вы тоже сказали, что мы манипулятивное воздействие. Я бы, честно говоря, был несколько осторожнее с этими терминами, хотя не все со мной согласятся, но сейчас свою точку зрения высказываю. Понимаете, реклама – это не манипуляция. Реклама – это прямое воздействие, потому что манипуляция – это воздействие скрытое. Это я что-то говорю, предположим, исключительно речевое, если мы будем брать, а потом я тоже еще скажу. Я вам что-то говорю, и вы совершаете то, что не совершили бы без моих слов. Но уверены, что это вы пришли к этому выводу. Да, на самом деле я вами управляю. Верно. С рекламой здесь картина, конечно, другая. Потому что любой психически здоровый человек понимает, что если ему показывают, зубную пасту, которая очень хорошая и все там отбеливает и спасает зубы, то вам предлагают
2: ее купить. Но ведь есть и скрытые формы. Я не хочу провести прямую аналогию, но 25-й кадр. Наверное, то же самое есть и в речевом воздействии.
4: Нет, конечно, есть. Конечно, есть. Но давайте опять, я тогда к системе вернусь. Опять же, в современной античности известны три способа воздействия. Да, это убеждение, это рациональное воздействие, это я пытаюсь воздействовать на вашу логику, и заставить изменить свою точку зрения и совершить тот или иной поступок, или отказаться от совершения того или иного поступка. Второе – это внушение. То есть я воздействую на вашу эмоциональную сферу, да, на ваше чувство и пытаюсь, ну, то же самое добиться, чтобы вы что-то сделали или отказались от них. И третье – это манипуляция. Да. Третье – это как раз нечто скрытое. Ну, самая элементарная форма манипуляции, знакомая нам всем с детства, тогда мальчик там капризничает, и мама ему говорит: «Я запрещаю тебе сегодня чистить зубы». Вот, мальчик бежит, чистит зубы. Вот, понимаете? Но, еще раз говорю, конечно, гораздо более изощренные существуют формы, гораздо более тонкие и гораздо более глубокие.
2: Многие мужчины используют это относительно своих жен и в гораздо более зрелом возрасте.
4: Нет, я просто привожу, еще раз говорю, самый примитивный модель вот этого воздействия. Вот, и надо заметить, что, опять же, со времен той же античности известно, что вот как раз внушение и манипуляция, они наиболее эффективны. Вообще человек не очень любит к логическим рассуждениям прибегать. И другой вопрос, что он не хочет в этом признаться. И вот если посмотреть опять на средства воздействия того же вербального, то внушение и манипуляция рядятся под логику. Вы упомянули рекламу, ну, классический пример, когда человек в белом халате, какая-то формула за его спиной появляется, и он объясняет, что это омолаживает кожу на 63%. Я не знаю, как высчитывается процент омоложения кожи, но и это действует. Хотя это, конечно, в чистом виде внушение, ничего больше. Социологический опрос. Другой пример манипулятивного воздействия.
2: Как поставлены вопросы?
4: Вы знаете, в зависимости от того, что им вообще нельзя верить социологическим опросам, это долгий разговор, я просто могу сказать, здесь происходит такое количество деформаций. То есть, смотрите, социолог пытается выявить так называемые когнитивные пространства, некое определенное, некие когнитивные единицы, анализируя при этом вербальные. Да? Это, кстати, одна из ошибок фрейдизма, за что его многократно критиковали. Но когнитивные и вербальные, они близки, они не могут друг без друга. Естественно, язык и сознание теснейшим образом связаны, это отдельная долгая тема, я сейчас вдаваться не буду. Но, тем не менее, нет ни одного сколько-нибудь серьезного ученого, который этим занимался бы, или психолога, или лингвиста, или, потому что эта проблема, начиная с появления гипотезы лингвистической относительности, по крайней мере, очень активно дебатируется на последние там, 70-80 лет в лингвистике, по крайней мере, да и психологии. Вот. Но нет ни одного серьезного ученого, который этой проблемой занимался, который сказал, что это совершенно нечто единое. Что вот языковое и когнитивное, то есть связанное с нашим сознанием, это вот нечто. Нет, это разные вещи. Ну и дальше я могу проводить массу вещей. Понимаете? Не всегда человек может выразить то, что он чувствует. Вспомним, извините, Тютчевская знаменитая «мысль, изреченная, есть ложь», да, там Жуковского, и лишь молчание, понятно, говорит. Вот. Каждый из нас, наверное, это испытывал. Да? Вот что-то такое вот чувствуешь.
2: Вот знаете, есть, я в связи с этим перебью вас, Дмитрий Борисович, и задам вот какой вопрос. Вот у Хемингуэя в рассказе «В снегах Килиманджаро», там, помните, подсаживается он к водителю, и у них идет разговор, и он рассказывает что-то водителю, и потом водитель этот очень интересно реагирует. Он спрашивает, кто ты по профессии? Он говорит, я писатель. И он говорит, для писателя ты слишком хорошо говоришь. Вот это вообще поразительные вещи. Я хочу спросить вас, всегда ли умение говорить, всегда ли возможность эффективно и полноценно пользоваться речевым воздействием связана со способностями излагать свои мысли на бумаге? Или это вещи...
4: Ой... Это сложный вопрос. Сложный, вы знаете, вопрос, скорее, наверное, это психологам надо задавать, потому что все-таки... Вы знаете, здесь ведь вопрос вот еще в чем. Эффективность воздействия, когда мы говорим речевое воздействие, определяется ведь не только, собственно, речью. То есть это в весьма редких случаях, когда мы имеем только вот напечатанный, скажем, или написанный текст. Да? Если идет живая речь, то это...
2: Это совсем другое.
4: Да, это всегда, просто другое. Красивым словом это называется поликодовый текст. Да? То есть используется сразу одновременно несколько знаковых систем. То есть, да, есть сама по себе речь, да, есть то, что называется паралингвистические параметры, тембр голоса, темп, там, паузация, мелодика, ну, не буду вдаваться в все эти вещи, вот. И есть другие знаковые системы, то есть моя мимика, моя жестикуляция, моя одежда, там, и прочее. То есть, если только язык тела, но вот современный ученый замечательный, который этим занимается, наш соотечественник Крейглин, он 8 различных кодов, например, высчитывает, я же совсем не помню, глаза, контакт глазами, когда я их поднимаю, когда прячу и прочее. И эти невербальные факторы оказывают огромное воздействие. воздействие на, конечно, вербальную коммуникацию. А случаи, когда мы имеем дело исключительно с текстом, ну, сегодня вообще довольно редкие. Понимаете, это или плакат, где все-таки какая-то картинка есть. Да?
2: Ну, это, собственно, или... я бы, может быть, в строгом смысле, наверное, не отнес это к, собственно, речевому воздействию.
4: Ну, понимаете, это комплексное. Воздействие здесь действительно комплексное.
2: Потому что здесь дар отделить... оратора... Да. Он, конечно, вот этот комплекс сопутствующих факторов, это не монотонно произнесенный текст, а смысл текста, помноженный на дар оратора, который вот так многопланен, как вы сказали.
4: Конечно, причем, понимаете, это же ведь зависит от контекста определенного, исторического. Ведь это тоже меняется. Вот этот, красивым словом, называется образ ритора, да, то есть вот, какой должна быть речь. Да? Но просто приведу пример из относительно недавнего, но для меня, во всяком случае, прошлого. Да? Наш политбюро брежневских времен, да, никто же никогда не говорил сам. Все только читали по бумажке. Хотя, ну ладно, Леонид Ильич был уже очень больной человек, но были не такие больные, достаточно образованные, умеющие говорить люди, там, скажем, Косыгин, Громыко или там другие. Почему они только по бумажке? Опять потому, что здесь выстраивается другое. Это не я говорю. Это через меня говорит партия. Понимаете? Конечно. И я вообще от себя говорить ничего не буду. Это вот партия. Через меня беседуют. Вот. А были эпохи наоборот. Скажем, если мы будем брать первые послереволюционные годы, ну, я не слышал, да, к сожалению, да, все плеяды ораторов, и Ленин,
2: тот же
4: и
2: самый Троцкий, конечно, которого оратор. Говорят, что в воспоминаниях написано, что ему Владимир Ильич в ораторском искусстве проигрывал, потому что Троцкий был... И, кстати, даже говорят, что вот этот необыкновенный талант Троцкого как оратора был одной из причин ненависти Сталина к нему, потому что Сталин не был... Ну, он был, так сказать, оратором совершенно иного типа.
4: Вот, понимаете, да, опять лучше все-таки об этом говорить со специалистом по риторике, особенно по истории риторики. Я все-таки, нет, не совсем мое, хотя немножко этим тоже занимался. Сталин иначе, конечно, строил свою речь, но я бы сказал, что у него были свои, на мой взгляд, ораторские заслуги.
2: Конечно,
4: что,
2: да.
4: Скажем, его речь 7 ноября 1941 года, это... С моей точки зрения, один из, конечно, образцов ораторского искусства.
2: Он был абсолютно, я бы сказал, ну вот антиподом Троцкого, да, с точки зрения оратора.
4: Да, это да, это да.
2: А вот скажите, пожалуйста, наверное, вы историю таких людей, которые выделялись ораторским искусством, знаете хорошо. В общем, это насколько эта вещь врожденная? Вот насколько, вот я понимаю, что вы сейчас меня опять психологом отошлете, но все-таки насколько это речь, талант такого вот образного, точного выражения мысли, это свойство, ну, генетическое, и насколько его можно оттренировать?
4: Ну, знаете, это опять давний спор о том, что такое риторика. Это наука, это искусство, это ремесло и так далее. Понимаете, это, вероятно, можно, наверное, в какой-то степени сравнить с актерским, профессией актера. Да? Это от Бога или этому учат? Вообще, там чему-то учат. Да? Там, сколько я знаю, опять я не специалист, там сын, движение, речи, специальное владение своим телом, да, умение контактировать там, с партнером и так далее. Вот. Но что-то, конечно, от Бога. Вот я думаю, что с умением, вот, конечно, речевого воздействия это здесь
2: много
4: присутствует.
2: Ну,
4: много, конечно, понимаете. Есть, ой. Ну, хотя чему-то, наверное, чему-то и можно научиться. Здесь есть определенное, понимаете, в чем дело? Есть все в человеке, с моей точки зрения, очень неопределенно, да, когда мы начинаем говорить вот об этой сфере, понимаете, когнитивно, вербально и так далее. И есть некоторые технологии, да, то есть я точно понимаю, что я получу на выходе. Но как только мы касаемся гуманитарной сферы, здесь все оказывается очень сложно. Но, тем не менее, какие-то вещи, они, конечно, непредсказуемы. И однозначно сказать, как человек себя поведет, понимаете, тот очень... Как пройдет химическая реакция, если я правильно выполню технологию, да, то есть это я могу сказать однозначно. А как поведет себя человек, это зависит от очень-очень многих факторов.
2: Дмитрий Павлович, огромное вам спасибо. Чрезвычайно интересный разговор. Огромное вам спасибо за ваше время и за рассказ.
4: Спасибо.
3: Миссия слов – не только общение. Есть слова или их сочетания, которые с исчерпывающей полнотой и мгновенно определяют значимость человека. Буря и натиск Гёте, как и шум и ярость Фолкнера – суть великих личностей.
2: Закончить этот сюжет я хочу словами выдающегося юриста и оратора, нашего с вами соотечественника Александра Федоровича Кони. Слово, говорил он, одно из величайших орудий человека. Бессильное само по себе, оно становится могучим и неотразимым, сказанное умело, искренне и вовремя. Буквально через несколько минут мы снова вернемся в студию, а пока посмотрим небольшой сюжет. Проблема газового дефицита остро коснулась не только нашего мирового сообщества, но и давно вышла за пределы нашей планеты, затронув даже небесные звезды. В чем же главные причины угасания Вселенной?
3: Газовые конфликты в Европе продолжаются. То договариваются о ценах и сроках поставки, то нарушают эти договоренности. Ищут альтернативы газопроводу. Чуть ли не молятся и всячески идеализируют перспективы огромных морских судов, несущих в своих емкостях танках сжиженный газ. И в связи с этим вопрос. Не покажется ли все это комариным писком? Кому? Нашим далеким потомкам. Через миллиарды лет, конечно. Когда придется столкнуться с такой газовой проблемой, что... Короче, с межгалактической газовой проблемой. А ведь звоночки звенят давно. Еще в 17 веке пытливые умы задумывались, почему ночью небо темное. Право же, если Вселенная бесконечна, и в ее пространстве рассеяно бесчисленное количество звезд, то повсюду, куда ни взгляни, обязательно окажется какая-то звезда. И значит, ночное небо должно быть таким же ярким, как днем. В науке эта загадка известна как фотометрический парадокс Ольберса. Название в честь немецкого астронома Генриха Вильгельма Ольберса, описавшего сей таинственный феномен в 1826 году. Скоро два века минует, но до сегодняшнего дня простенькую загадку до конца не разгадали. Не нашли убедительного ответа, хотя есть разные версии. Некоторые ученые считают, что движение нашей галактики подвергается воздействию некоего объекта-невидимки. Галактики-спутника, целиком состоящей из темной материи. Увидеть ее в телескопы нельзя. Таинственное образование практически не отражает свет. В попытках открыть суть явления, исследователи вспоминают о давно выдвинутой гипотезе, согласно которой после Большого взрыва сгустки материи были выброшены далеко за пределы видимой Вселенной. Огромная масса внешнего вещества может притягивать вещество нашего мира. Как выглядит темный мир, ученые не знают. Зато, как оказалось, можно проследить его гравитационное влияние на облака газообразного водорода, разбросанные между звездами на окраинах мироздания. Кстати, скорее всего, число звезд во Вселенной все же конечно. А может, свет от наиболее удаленных просто пока до нас не дошел? Возможно ли подобное? Или впереди, в далеком будущем, лишь вечная ночь? Причины угасания Вселенной ученые видят и в ее расширении. Галактики после Большого взрыва продолжают разбегаться. Причем почему-то все быстрее и быстрее, с ускорением. Пеняют опять-таки на темные субстанции, энергию и материю. Но предстоит еще разбираться и разбираться. А вот в отношении другого аспекта проблемы, кажется, наступает ясность. Здесь уже не догадки, факт. Галактики разбегаются, и пространство между ними увеличивается. И для них становятся все более недоступными запасы газа, находящиеся в межгалактическом пространстве. То есть тот газ, из которого регулярно образуются все новые звезды, летящие в пространстве с неимоверной скоростью, ныне оказываются вне пределов досягаемости. Представляете, запасы газа в галактиках уменьшаются, новые звезды рождаются все реже. Дефицит. Звезд на всех когда-нибудь не будет хватать. Разумеется, эти изменения невозможно заметить в пределах человеческой жизни. Можно заметить в пределах человеческой жизни. Звездного света на

0: составные элементы живых организмов на Земле, это наиболее распространенные элементы во Вселенной. То есть любое другое сочетание может вызвать вопрос, а почему не сработало сочетание самых распространенных во Вселенной элементов. Конечно, другие сочетания могут работать в других физических условиях, но здесь я бы остановился и порекомендовал послушать лекции Михаила Никитина на эту тему, которые осветят этот вопрос куда более квалифицированно.
1: Глупо не верить в существование других цивилизаций. Докладчик опровергает возможность жизни за пределами Земли. При огромном количестве известных солнечных систем и галактик утверждать, что мы единственная во Вселенной разумная и технически развитая раса, антинаучно.
0: Это антинаучно, и, конечно, никаких таких утверждений я не делал. К сожалению, в комментариях довольно часто люди сначала приписывали мне какие-то утверждения, а потом эти выдуманные ими утверждения начинали опровергать и высмеивать. Я не имею никаких оснований для того, чтобы отвергать существование жизни во Вселенной. И все, что я хотел сказать, что у нас нет доказательств существования жизни и уж тем более доказательств существования разумной жизни. Это совершенно не означает, что жизнь отсутствует. Я специально на последнем слайде вставил известное утверждение: отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия.
1: Все понятно. Мы одни во Вселенной, никто к нам не прилетал и не прилетит.
0: Это тоже утверждение, для которого у нас нет ни малейших оснований.
1: Если иноземные цивилизации знают о расширяющейся Вселенной, будут ли они куда-нибудь лететь, зная, что, возможно, они смогут вернуться домой?
0: Тема внеземных цивилизаций хороша тем, что тут можно делать абсолютно любые предположения, мы ничего о них не знаем и абсолютно ничем не ограничены и не связаны. Мы можем предполагать у инопланетян наличие других мотиваций. Кроме того, можно отметить, что мы в собственных мотивациях не всегда можем разобраться. Так что уж нам говорить о том, что захотят или не захотят делать инопланетяне. Но путь в один конец может, например, возникнуть в тех случаях, когда собственная планета становится непригодной для жизни. То есть, когда инопланетянам просто некуда возвращаться. На Земле мы знаем примеры авантюристов, которые пускались в дальний путь, в общем, тоже не задумываясь о том, вернутся они обратно или нет, просто потому что им нравится путешествовать.
1: Лектор сам рептилоид.
0: Это чудесная гипотеза, которая мне самому очень нравится. Она, как любая теория заговора, интересна тем, что объясняет абсолютно все. Абсолютно любые реплики, которые я говорю, абсолютно любые ответы, которые я даю на любые вопросы. И вот эта всесильность гипотезы о том, что я рептилоид, на самом деле является ее крупным недостатком. И гипотеза, которая объясняет абсолютно все, не является научной. Она не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к научным гипотезам. А именно к одному из ключевых требований – это требование фальсифицируемости. Гипотеза о том, что я рептилоид, не позволяет делать предсказания. У нее нет предсказательной силы, ее нельзя опровергнуть. И, соответственно, ее нельзя проверить. Она не научна. Это не означает, что она плохая. Не быть научным не означает быть плохим. Она просто не научна. Это не означает, что она неверна. Она вполне может оказаться верной, точно так же, как неверной может оказаться научная гипотеза. Гипотеза о том, что я рептилоид, может оказаться научной в будущем, когда появятся какие-то средства это проверить. В конце концов, я сам могу пока не знать, что я рептилоид. Но до той поры эта гипотеза не научна, и поэтому к научным исследованиям она не может применяться, она совершенно бесполезна.

Здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, взрослые, которые тоже подключились к нашей беседе. Воскресенье, час обеда, и я снова с вами, я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Сегодня мы с вами поговорим о животных на войне. Ну, когда люди начали воевать друг с другом, то неизбежно они начали в свои войны втягивать животных. Это совершенно понятно. Я сразу хочу поблагодарить всех, кто оставил интересные комментарии к нашим беседам. Я всегда их читаю очень внимательно, потому что некоторые вещи нам уточняют, подсказывают. Спасибо. Это очень здорово. Меня очень радует, что комментарии хорошие, добрые. Вот, кстати, особая такая благодарность нашему постоянному слушателю, я надеюсь, который подписывается Андре Дор. Он всегда очень корректно поправляет или корректно очень уточняет. А Андре, это, наверное, Андрей, да? Андрей, да, в «Паразитах» первая фотография, конечно, это была не оса, ну, кто-то из перепончатокрылых. Дело в том, у меня есть латынь, она длинная, я ее никогда в жизни не запомню, это латынь. Дело в том, что это из англоязычных источников, и оса – это, ну, просто такое обиходное англоязычное название. Ну, знаете, как земляные собачки, да, они же на самом деле не собачки, так же и здесь. Вообще, да, оса только с передними ногами, как у богомола. Итак, ребята дорогие, сегодня мы с вами говорить будем о животных на войне. Ну, давайте сразу определимся для начала, что мы с вами называем войны, да? То есть, если одно племя первобытное налетело на другое, побило их там камнями и каменными топорами, война это или нет? Нет, это, конечно, не война. Это так, боевая стычка, можно так это назвать, да? Война это боевые столкновения, которые преследуют определенную цель, там, захвата территории или там, каких-то ценностей. И, конечно, война – это уже какое-то затяжное такое действие, которое длится далеко не один день, и где есть уже и тактика своя, и стратегия. Да, вот это вот уже настоящая война. Вот про Миклуха Маклая все знают, да? Который жил среди папуасов. Ну вот Миклуха Маклай был не единственный, кто… Не единственный. Бледнолицые в этих краях. В этих краях было очень много англичан и немцев, среди туземцев, да, которые тоже как-то боролись за свое влияние, пытались там сделать свои военно-морские базы. И вот в одних воспоминаниях я прочитал, что у немцев там, скажем, были свои племена, свои деревни, прикормленные, у англичан свои. И вот очень часто они сталкивали свои деревни на чужие, там начинались бои между туземцами, а бледнолицые англичане и немцы сидели на кораблях, смотрели это в бинокль, и что-то мои там сегодня слабо воюют. Война это или нет? Ну, конечно, это не война. Война, еще раз, это боевые действия, которые имеют длительный такой характер и преследуют какую-то конкретную цель. Так вот, если мы с вами учитываем, мы помните об этом с вами говорили, что первое животное, которое было одомашнено, это собака, почти наверняка собака. Собака – самый верный друг человека, да? Собака воспринимает человека как члена своей стаи, поэтому без всяких раздумий бросится ему на помощь в любой ситуации, спасать ему жизнь. На это, ну, в такой массе не способно никакое другое животное. Ну, может быть, там отдельные какие-то животные способны, но собака самый верный друг человека. И, конечно же, собака участвовала в войнах. Тем более, что у собаки такой нюх, она может почувствовать неприятеля. Были большие псы, травильные, которые использовали как, в общем-то, очень крепких воинов. И когда же началось первое применение, да? Ну, это трудно сказать. Считается, что вот где-то в Ассирии, например, 2500 лет назад, это вот мы сейчас видим ассирийского, да, барельеф,
Причем вот видно уже большой пес. Уже такие псы были. Видите, ему надевали уже нашейник, а позже даже делали специально защиту, чтобы собак не покалечили. Ошейник для чего был нужен? А потому что навстречу иногда выпускали других боевых собак. И эти ошейники часто были с шипами. И вот чтобы мою собаку, чужая собака не погрызла, пускай уж лучше они людей грызут, чем друг друга, да? Для этого делали такие ошейники с шипами. Ну, во всяком случае, 2300 лет, ну, почти 2500 лет тому назад ксенофонт афинский, ну, видимо, там было несколько ксенофонтов, это всегда подчеркиваю, ксенофонт афинский, он был философ, ученый и военачальник. Много вы сейчас знаете военачальников и философов? Я тоже не знаю, а в Древней Греции были такие. Так вот, Ксенофонт Афинский уже оставил очень подробную инструкцию по дрессировке боевых собак. Это, видите, это было почти 2500 лет тому назад. Трактат по дрессировке. Ну и, как я уже говорил, собак защищали. Для них кожу, для них делали железные латы, как у рыцарей, делали кожаные всякие такие передники. А в Древней Индии им даже укрепляли на спину факелы. Вот это для меня загадка, ребята. Это я не знаю, зачем индусы-затейники это делали. Может быть, чтобы было легче драться в темноте, или чтобы испугать лошадей, конницу, не знаю. Но вот несколько раз мне попадалось, и даже изображения где-то такие попадались в разных источниках, что боевым псам Древней Индии укрепляли горящие факелы на спине. В Египте, в Древнем Египте, уже было известно около 15 различных пород собак, в том числе были крупные травильные собаки, которых тоже использовали во время боевых действий. Ну и вообще, вот, знаете, ребят, поскольку самое первое домашнее животное – это собака, то однозначно самую первую селекцию, самые первые породы стали выводить собаками. Да? Это уже потом стали лошадей выводить какие-то породы коров, мясную, молочную. Это все было потом. А вот самый первый такой вот отбор искусственный с выведением пород, это, конечно, были собаки. Были собаки, которых выводили охотничьи породы, выводили пастушьи, ну и, конечно, выводили боевых. Большей частью боевые собаки это были молоссы. Да, это группа такая молосская, она называется, это вот мастифы, сенбернары, доги, это все молосы. Это крупные собаки, мощного сложения, сырые, как говорят кинологи. Догообразных собак тоже много, кстати, встречается вот на старинных всяких изображениях. И таким хрестоматийным сражением, где использовалось много боевых собак, это персидский царь Камбиас. Ой, дай бог в памяти, Камбиас у нас, когда это где-то 520 какой-то год до нашей эры, он против египтян выставил перед своими войсками своры боевых собак. Это были крупные мастифы, которые, ну, по современным понятиям, весили около 100 килограммов. Представляете, вот я 80, значит, это, ну, поменьше немножко, значит, собака была тяжелее, чем я. Это были крупные псы, которых притравливали на все живое. Вот мне одно непонятно, ребят. Вот такой вот пес, особенно если... Да, кстати, точно так же, как и позднее, вот были бойцовые породы собак, да, тот же питбультерьер, да, например, вот эти боевые собаки, они были приучены, отбирались такие, которые не обращают внимания на незначительные раны. То есть к ним предъявлялись такие, как бы, породные характеристики. Они должны быть свирепыми, они должны быть послушными, и они должны быть бесстрашными и не замечать боли, не замечать ранений. Конечно, успешнее всего собаки использовались против кавалерии, против лошадей, против конных всадников. Вот, ребят, поднимите руки, кто-нибудь занимается конным спортом или ездил когда-нибудь верхом на лошади, да? Есть такие, очень хорошо. Значит, вот тем, кто занимался конным или занимается конным спортом, объяснять не надо. А всем остальным я на всякий случай расскажу. Лошадь – это очень трепетное, очень пугливое животное. Лошадь может испугаться чего угодно и понести.
Вот я помню, ехал как-то верхом, и когда проезжал мимо дачных каких-то дачного кооператива, там, видимо, была открыта помойка, сильный порыв ветра, и пакет, обычный целлофановый пакет из-за забора вдруг вылетел ветром, лошадь понесла так, что я еле с ней справился. Если перед носом выскочил заяц, лошадь тоже может там с ума сойти от страха. Лошадь – это очень нервное создание. Поэтому, когда выпускали собак, а еще эти собаки кусали лошадей, кусали за ноги, могли даже подпрыгнуть и за морду укусить, то, конечно же, лошадь сразу могла сбросить своего всадника, повернуть назад. И такая атака кавалерии, конечно же, захлебывалась. В Риме, кстати, в Риме, до Рима, конечно, использовали боевых псов греки. К ним они попадали в качестве военных трофеев. Ну, греки были ребята сметливые, умные, сообразительные. Конечно же, они начинали их разводить, начинали их обучать. Откуда, собственно, трактат Ксенофон и появился. В Риме уже собаки использовались в регулярных войсках, можно сказать, массово. Ну, как римский легион строился, да, там боевой строй линиями. Первая линия, вторая линия, третья линия. Вот в первой линии очень часто выпускали собак, особенно против конницы. А во второй уже шли легионеры. В древние времена иногда, кроме собак, использовали еще и рабов. То есть вот в первой линии шли собаки, за ними шли рабы, и уже за рабами шли воины. Вот, кстати, такой тандем рабы и собаки в Древнем Риме вы будете встречать везде и постоянно. Собак меняли на рабов, рабов меняли на собак. Условия содержания были приблизительно одинаковые. И в этой связи я вам могу даже рассказать такую занятную историю. Знаете, откуда появилась, кто первый изобрел, скажем так, одноразовую посуду, да? А одноразовую посуду изобрели в средневековье, в раннее средневековье, феодалы средневековые, которые очень любили устраивать пиры у себя в замках. Ну, конечно, у них тогда пластика не было, никаких пластмасс у них не было, и они делали такие тарелки сухарей. То есть они из хлеба делали такие блины с углублением, как тарелки, высушивали их, получался такой сухарь-тарелка. И вот на этот сухарь-тарелка клали мясо в подливе, чтобы это не текло на одежду или по столу. Ели это мясо, ели там жареных уток, фазанов, там, что Бог послал. А потом вот эти вот тарелки, которые были вымазаны соусом и которые размокали, их кидали рабам и собакам. Так что это была такая вот одноразовая посуда средневековья. Ну, в общем, одним словом, и древние ассирийцы, древние вавилоняне, древние персы, гунны, кто там у нас еще, тевтоны, все использовали боевых собак в той или в иной мере. А в Карфагене были даже вот такие собачьи легионы, и даже известен ученым памятник собаке в Карфагене, которая спасла какой-то город. Ну, как гуси Рим спасли, помните? Услышали лазутчиков вражеских и загоготали. А собака, видимо, подняла лай, потому что собака – это очень чуткий и самый надежный сторож всех времен и народов. Кстати, вот есть такая версия. Вот, пожалуйста, сейчас вы видите как раз вот эти все панцири, которые надевали собакам, чтобы как-то их защитить. Так вот, ребят, есть такая версия, что современная порода, стаффордширский питбуль-терьер, она происходит от древних собак, которые финикийцы еще в те времена, незапамятные до нашей эры, завезли на Шотландские острова. И вот якобы, ну вот это ученые многие так считают, я такую версию кинологов несколько раз встречал, по-моему, последний раз я ее встречал в книге про молоссы Александра Ершакова и Евгения Цигельницкого. Женю я знаю лично очень хорошо, это, наверное, самый компетентный историк собачьих пород в нашем Отечестве. Так что Жене Цигельницкому верить можно. Едем дальше. Дальше мы проматываем немножко, где моя подсказочка, где у меня какие рисунки. Вот давайте едем на следующую картинку. Это мы с вами видим конкистадоров с собаками, конечно же.
Конкистадоры собак тоже использовали. И, конечно же, собак использовали в XVI веке во время конкисты. Видите, тоже такие у них были кожаные доспехи. На них надевали такие же ошейники. Ну, вот кого здесь изобразили, даже трудно сказать. Ну, ладно, будем считать, что это воображение художников. Ну и покажите нам следующую картинку. Это уже у нас, ребята, начинается Первая мировая война. Вот Первая мировая война – это, пожалуй, такая точка отсчета. Видите, здесь собака принесла боеприпасы. Солдат с благодарностью в окопе ее принимает. Ребят, здесь, чтобы понять, как использовали собак во время Первой мировой войны, надо понять специфику Первой мировой войны. Она была, в общем-то, окопная или позиционная война. Что это такое? Ну, представьте себе, окопались немцы, а напротив них окопались наши. Или там немцы и англичане. И вот там от одних окопов до других там километр 2-3. И вот они так и сидели. Сидели целыми днями, неделями друг на друга там смотрели в бинокли, разглядывали. И могли сидеть очень-очень долго вот так вот в окопах. Друг против друга. А потом атака вперед. И начинались кровопролитнейшие сражения. Там же, как вы помните, использовались боевые отравляющие вещества. То есть Первая мировая война была самая гибельная в истории человечества. Ну, потом вторая ее, правда, переплюнула. Да? Конечно же, собаки были очень нужны в такой позиционной войне, потому что собаки с их чутким слухом, они использовались и как сторожа, они использовались в разведке. Вот в русской армии использовалось около 300 собак, всего лишь около 300 собак. И, дети мои, как вы думаете, какие это были породы? А? Кто угадает? Нет, не овчарки. Нет, и даже не саны. Нет, ребят, в основном, если вы посмотрите старые фотографии, они сохранились, потому что фотографировали тогда уже достаточно хорошо, в основном это были эрдельтерьеры и колли. Но сразу вам хочу сказать, что эрдельтерьеры немножко отличались от современных, это были такие собаки немножко помощнее, кстати, колли тоже отличались. Вот. А вот больше всего было собак у немцев. Ну, сколько точно никто не знает, но все исследователи они все подчеркивают, что у немцев собак было больше, чем у всей Антанты вместе взятой. Антанта – это противогерманская коалиция. Ну, как вы знаете, ребята, кто-то уже по истории проходил. Первая мировая война. С одной стороны воевала Австро-Венгрия и Германия, две империи, а против них воевала целая коалиция, куда входили и русские, и французы, и англичане. Это называлось Антанта. И американцы примкнули, да? Так вот, во всей Антанте было собак намного меньше, чем у немцев. И у немцев тогда, вот у них как раз были породы. Вот все ребята, кто начал называть, да, отгадывая, там уже были немецкие овчарки, там были ротвейлеры, там были доберманы, там были... Нет, ребята, ризеншнауцеры появились позже. Ризеншнауцеры – это уже Вторая мировая война, мы до них тоже дойдем. Так вот, они использовались, эти собаки, и в дозорах, и в секретах, и в караульной службе, и в медицинской службе. Боксеры, кстати, вот еще забыл, боксеры тоже очень активно немцами использовались. И у немцев в это время была отработана блестящая система дрессировки. В общем-то, это была та самая, из которой вырос знаменитая система Шуцхунд. Наверняка слышали. Вот Шуцхунд – это современная система, даже проводятся соревнования международные по Шуцхунду. И, конечно, у немцев было чему поучиться. Немецкие собаки попадали к нам в плен. А поскольку у нас тоже народ не дурак был, да, наши российские народы совсем не глупые, вот, то быстро перенимали опыт, собак начинали разводить, и кинологическая служба значительно выросла к концу войны. Уже там появились доберманы. Кстати, помните знаменитый доберман Треф? Он же тоже был немецкого разведения. Кстати, в этой связи, может быть, кому-то будет интересно. Слышали такое выражение «тихой сапой», да? А он вот такой нехороший, подкрался и тихой сапой стащил варенье из шкафа, да? Слышали? Знаешь, какой-то тихой сапой, этимология этого выражения?
Слово «сапер». Слышали? Вот «сапа», «сапер» – это однокоренные слова. «Сапа» – это окоп. Но окоп, он такой формы, как полотенцесушитель, извилистый. Для чего нужен был окоп такой формы? А? Правильно. Если разорвется снаряд, чтобы можно было спрятаться и чтобы не посекло тебя осколками. Так вот, как я уже говорил, война была оппозиционная. И вот такие коварные русские солдаты ночью тихо-тихо на цыпочках выползали из своих окоп и рыли прямо перед немцами вот эту вот сапу. И рассветет, немцы берут бинокли, батюшки, а там уже сапа вырытая. Вот оттуда и пошло это выражение «тихой сапой». А теперь будем говорить мы с вами, да, давайте покрутим дальше еще фотографии, что у нас там следующее дело. Вот. Это мы уже пришли ко Второй мировой войне. Видите, дяденька в погонах, а если дяденька в погонах, правильно, в 1943 году видели погоны. Где-то я в чьих-то мемуарах читал, что кто-то их очень едко назвал крылья холопа. Метафорично. Но, ребят, откуда?

и для того, чтобы тянуть телефонные провода, и для того, вот, дети мои, тут такой возникает деликатный момент. Время от времени мне придется повторяться. Время от времени мне придется рассказывать то, что я уже рассказывал, мне несколько там бесед тому назад. И вот я сейчас подумал, повторяться мне или нет. И решил, что буду повторяться, потому что среди слушателей и зрителей много кто, тех, кто раньше нашей встречи с вами не смотрел, а кто знает, муж уже знает, повторение мать учения. Я вам уже рассказывал, что, к сожалению, чаще всего в первые годы войны собак использовали для подрыва танков. Там дальше, по-моему, и будет следующая картинка на эту тему, да? Дрессировали их, и, кстати, не только мы это делали. Так их готовили не только в Советском Союзе, но и в других странах. Дрессировка была очень простая. Собаку не кормили, она была. А потом заводили танк, и под работающий танк, чтобы она не боялась звука двигателя, клали миску с едой. А собака отбегала, ела. Потом усложняли задачу, танк начинал медленно ехать, собака подбегала и искала там свою миску с едой. Ну, если собаку не кормить несколько дней, так она съест все, что угодно, как вы понимаете, и чего угодно перестанет бояться. Потом на собаку вешали муляж взрывчатки, и точно так же пускали ее под учебный танк. Ну, а потом уже ее выводили на поле боя, перед сражением ее не кормили дней 5-6, а то и целую неделю, и такая вот обезумевшая от голода собака, можете себе представить, на поле боя, естественно, искала глазами танк и бежала туда искать миску. Ну, и тут же взрывалась. Взрывала вместе с собой и танк. То есть это были такие собаки-камикадзе. Но вот ведь какая незадача. Дело в том, что учили-то под нашими танками, да, скажем, под тем же Т-34. И когда выпускали в бой, то собака выскакивала, искала глазами, где же там наш-то танк Т-34, потому что мне под Т-34 всегда кладут миску-то, а здесь вон какие-то тигры, пантеры страшные, и бежала взрывать свой собственный танк. Бывало и такое. Поэтому эта система не всегда срабатывала. И очень часто это ну, ребят, я понимаю, что жалко собак. Мне тоже жалко, но с другой стороны, вы поймите, что речь шла о спасении огромной территории, где проживало огромное количество людей. Солдаты, люди тоже подрывались, сами себя подрывали, шли с гранатой под танк. Другое дело, что это был их выбор, их проявление героизма, да? А собак никто не спрашивал. Ну, что поделаешь? Люди, существа очень коварные, как говорит мой старый друг Георгий Начаркин, мы, он всегда говорит, говорящие обезьяны. Мы, говорящие обезьяны, очень жестокие и коварные. Так вот, ребята, за время Великой Отечественной войны собаки подорвали 300 единиц боетехники. Много это или мало, ну, не знаю, они мне судить. Вот на этой личности мы тоже остановимся поподробнее. Собаки донесли 200 тысяч важных донесений. А не забывайте, ребята, что такое донесение могло спасти очень много жизней. Да? Это команда отступать или наступать, если порваны провода, как еще связаться? Донесение. Вот. Протянули, вот я сейчас не помню эту цифру, 7800 с чем-то, по-моему, километров проводов, то почти 8000 километров проводов телефонной связи провели собаки. Вы представляете себе это расстояние, да? Это и еще останется туда вот на Курильские острова бросить или к японцам. Это очень большая работа. Тем более не забывайте, что собаки действовали под шквальным огнем. Их очень часто убирали снайперы немецкие, да? 700 тысяч раненых с поля боя вынесли собаки. 700 тысяч. Представляете, что такое 700 тысяч? Это крупный город. Ну, как я не знаю, там Самара, да, вот 700 тысяч. И, по-моему, 4 миллиона фугасов, да, 4 миллиона, почти 4 миллиона фугасов обезвредили собаки. Вот сейчас вы видите портрет, это Александр Мазовер. Это легендарный человек, он не прославился
бесшабашной смелостью, да, не ходил с гранатой под танк, но он имел огромное гражданское мужество и гражданскую смелость, потому что он был первый, кто выступил против идеи командования активно использовать собак как подрывников танков. Он просто доказал своему командованию, у него был такой генерал Медведев, который был в подчинении, который над ним все время издевался. Но, понимаете, в то время было очень опасно спорить с высшим руководством. Он осмелился, и он доказал, и он создал, по сути дела, Александр Мазовер, он создал свою школу служебного собаководства, и после войны он был один из основателей питомника «Красная звезда», и вот в таких боевых условиях он сумел создать методику дрессировки собак поисковиков мин, да, по минно-розыскной службе. То есть, представляете, что разработать методику, да? Надо, чтобы эта методика работала. Это не то, что вот ты будешь обучать всех кинологов, а это вот методичка, такая брошюрка, и чтобы по этой брошюрке могли учиться в других армиях, да, на других фронтах. Вот Александр Мазовер это все сумел сделать. Был награжден, безусловно, орденами и медалями за это. И есть такая легенда. Давайте дальше посмотрим. У нас дальше какая будет? Так, где у нас? Вот. Следующая картинка, это будет Джуль Барс. Это была знаменитая собака. Я не помню сейчас, сколько он разыскал фугасов, сколько мин он нашел, но это была знаменитая собака, которую писали в газетах. По-моему, даже его наградили какой-то медалью, если мне не изменяет память. Джуль Барс был несколько раз ранен. Вот сейчас вы его видите. Кстати, кинологом, которая работала с Джуль Барсом, была жена Мазовера. Я сейчас не помню, как ее звали. Вот его жена как раз, она работала с Джуль Барсом. И когда был парад Победы, покажите нам следующий кадр на Красной площади. Среди прочих войсковых единений шли доблестные служебные собаководы, шли военные кинологи. И ходила такая байка, что единственный человек, которому разрешили не отдавать честь высшему руководству страны на трибуне Мавзолея, это был Александр Мазовер, потому что Александр Мазовер чеканил шаг и нес на вытянутых руках на своей собственной шинели раненого Джуль Барса. Ну, я даже слышал такую байку, что нес этого Джуль Барса лично Сталин на своей собственной шинели. Но, ребят, конечно, это байка. Александр Мазовер все-таки богатырем не был, а ну, овчарку-то нести на руках тяжеловато будет. Вот. Но зато красивая байка. Красивая байка, и она говорит о том, что народ был действительно горячо благодарен собакам, которые так помогли людям во время Великой Отечественной войны. Ну, теперь у нас, кстати, следующая фотография тоже будет парад, а вот потом у нас будет очень любопытный пес и очень любопытный памятник. Ребят, памятников собакам много, да, вот знаменитый Балто, ему стоит памятник, помните диснеевский мультфильм, да? Вот сейчас, видите, идут собаки, ну, сейчас вот, кстати, на этой фотографии вы видите, да, сейчас в армии очень много, и в армии, и в МЧС, и в группе Альфа ушли собаки, ушли овчарки немецкие, восточноевропейские, кстати. Ну, по сути дела, это одна и та же порода. Хотя сейчас на меня обидятся энтузиасты и заводчики восточноевропейской овчарки. Она несколько отличается по фенотипу от немецкой. У немецкой у нее такая посадка, да, немножко у нее задние, как будто бы она висела на задние лапы. Но, тем не менее, фактически это, в общем-то, то же самое, да. Но сейчас очень много бельгийских овчарок, замечательных бельгийских овчарок. Это Малинуа, Тимьюрин, и они работают намного лучше. То есть они фактически уже немцев и восточноевропейских овчарок очень здорово потеснили. Так что вот видите, вот на этой фотографии, он там, по-моему, бельгиец за офицером идет. Так, ну следующую нам фотографию покажите с памятником Догу. Это есть такой на самом юге Африки, ЮАР, такой город Кейптаун. Наверное, вы слышали, да? Слышали, дети мои, про Кейптов? В Кейптаунском порту, помните, песня даже такая была, блатная. Вот. В Кейптауне стоит на набережной памятник собаке, Догу.
Дог, чем же заслужил этот дог такую великую, великую честь?

Док прославился во время Второй мировой войны. Дело в том, что в Кейптауне стоял английский гарнизон, стояли военные моряки большей частью. И в Кейптауне, недалеко от самого Кейптауна, где-то в пригородах, жил вот этот здоровый такой балбес Док. Почему балбес? Ну, потому что он действительно был такой немножко балбесный, он был безумно обаятельный, его все обожали, он ко всем кидался лизаться, умел дружить, жил он сам по себе, у него был хозяин, но хозяин его отпускал с утра, и, ну, он сам, когда захотел, пришел, захотел, ушел, он вот так же. Вот, у него были друзья, был там мясник, к которому он заходил, и мясник ему обязательно что-нибудь оставлял поесть, были другие его приятели. И Док научился ездить на поезде в сам Кейптаун и шлялся по порту. И вот там Док познакомился и дружился с английскими моряками. И так они задружились. Моряки его обожали. Моряки в нем души не чаяли. Он стал таскать. Дело в том, что английские моряки, в отличие от наших советских моряков, они в свободное время шатались по кабакам, по местным, по тавернам, где, естественно, выпивали и не только эль, не только пиво, а кое-что и покрепче. И вот этот Док, он таскался вместе с ними. Они ему, кстати, тоже наливали, и он с удовольствием пил пиво и кое-что и покрепче. Говорят, даже он знал, кто на каком корабле, и если какой-нибудь матросик перебрал лишнего, то этот Док, он здоровый был такой детина, он его мог дотащить до корабля. В общем, его обожал весь английский гарнизон. А самое главное другое, ребят, то, что вот представьте себе война, это же не было такое праздное времяпровождение, она действительно гремела и громыхала недалеко оттуда, и моряки уходили в боевые плавания, да, в боевые дозоры, и не все возвращались, это все-таки на нервах, это все стресс, и вот представьте себе, такие, приходит этот истреленный корабль, на котором уже не хватает кого-то из друзей, и тут к тебе кидается вот этот огромный Док, начинает поскуливать, радостно лизать тебе лицо, и, конечно, он очень здорово поднимал боевой дух. И командование это прекрасно понимало, поэтому ничего против этого Дога не имело. Но кое-что имели против местной власти, особенно железная дорога, потому что кондукторы и контролеры стали жаловаться, кто будет оплачивать проезд этого Дога. А солдаты-матросы, конечно же, ездили бесплатно. И тогда комендант гарнизона добился, списался с командованием высшим в Лондоне, получил разрешение, и этого Дога оформили как старшего матроса. Он получил документы, его поставили на довольствие и дали just nuisance. Почему just nuisance? Ну, на жаргоне это всего лишь небольшая помеха. Just nuisance. Так вот любили этого Дога, и, кстати, командующий гарнизоном даже приказ выпустил, что поскольку он уже плохо себя чувствовал, ну, ребят, вы все прекрасно знаете, что алкоголь – это ужасно. Алкоголь губит здоровье и очень быстро. И поскольку Док все-таки, у него немножко другое строение организма, то его здоровье алкоголь губил еще быстрее. Поэтому комендант написал, что нашему джазовому матросу Ньюсенсу больше там сколько-то пинт пива запрещается употреблять за сутки, но было уже поздно. Джаз Ньюсенс прожил недолго, умер, по-моему, от цирроза печени, но зато все его так помнили, все его так любили, он настолько поднимал дух армии, что этой собаке поставили памятник, и он до сих пор стоит Кейптаунском порту. Вот, опять же, я об этом говорил раньше, но еще раз повторю для тех, кто не слышал нашей прошлой передачи, одну из прошлых передач. У меня есть хороший знакомый Андрей Попов. Он руководил кинологической службой в группе «Альфа» ФСБ. Он прошел очень многие горячие точки, боевые операции. И однажды я его спросил, ну, мы с ним хорошие приятели, я говорю: Андрей, ну скажи, ну неужели нет никаких приборов, которые могут заменить собачий нос? На что Андрей совершенно серьезно сказал: Саш, ну, во-первых, таких приборов нет, и вряд ли когда-нибудь изобретут, а это первое. А второе, собака на войне – это очень важно, потому что собака не дает тебе озвереть. Если ты озверел, все, ты теряешь берега, ты теряешь контроль над собой, и ты становишься очень уязвим. А, что часто, кстати, и происходит на фронте, да? А вот так вот ты вернешься весь в крови, в чужой, да, весь.
на нервах, и собака тебе прижмется, лизнет тебя в нос, посмотрит на тебя преданными глазами, и ты снова становишься человеком. Это очень важно. Это действительно очень важно. В этом плане собаки незаменимы. И именно поэтому, о чем мы будем говорить дальше, очень часто в военных частях, в полках, на кораблях были так называемые москиты, да, любимцы, талисманы полков. Ну, сейчас мы едем дальше. Следующая у нас картиночка какая будет? Это вот как раз пошли дальше собачьи специальности. У нас будет собака-минер. Собаки настолько хорошее чутье, но здесь уже лабрадор, видите, работает. У собаки настолько хорошее чутье, что она, конечно же, чувствует железо, она чувствует наркотики, она чувствует. Даже ведь в свое время были рудо-розыскные собаки, была очень такая интересная методика дрессировки, это было в 70-х годах 20 века, но почему-то это не пошло дальше. То есть искали руду, искали железную руду, искали чуть ли не редкоземельные металлы. Но, к сожалению, сейчас об этом забыли. Ну, я думаю, что когда-нибудь вспомним. Ну вот, давайте промотаем дальше. Вот сегодня Александр у нас руководит нашим эфиром. Александр, давайте промотаем дальше и до картинки номер 17. Вот так мы на скорости промотаем, а на картинке номер 17, вот вы видите, во всех армиях мира есть собаки. Разработанные и специальные методики их содержания. То есть теперь собаки, можно сказать, являются полноправными бойцами очень многих армий мира. Везде используются, и спецназе используются, и даже в десанте прыгают. Вот, брат с моим. Что это за животное? Кто знает? Да, все-таки отгадали. Смотри-ка, это шакал. Шакалов. Это совсем не редкие звери. Вот кто живет где-нибудь в Астрахани, на Кавказе, наверняка их, если не видели, то слышали по ночам частенько, да? Как они плачут, как малые дети около помоя. Чем шакал отличается от собаки? Кстати, была такая версия в свое время ученых, что современные собаки происходят от шакалов. Нет, в древности их как-то очень красиво называли «золотые волки», по-моему, так вот с каких-то древних языков переводило. У шакала намного лучше нюх. Даже чем у собаки. Ну, он падальщик, он верхним чутьем должен почувствовать вот эту тушь гниющую там за несколько километров. Ну, вот так эволюционно получилось, что нюх у шакала еще лучше, чем у собаки. А самый лучший нюх, знаете, у кого? Как-то ни странно, ученые считают, что из млекопитающих, да, из наземных, самый лучший нюх у слона. Это я так, кстати, о птичках. Так вот, а следующую фотографию нам покажите, пожалуйста. Это человек, которого мне тоже довелось знать, с которым мы познакомились. Я тогда работал главным редактором журнала «Миллионы друзей». Это был журнал о животных и растениях. Потом я лет 10 проработал членом редколлегии журнала «Друг любителей собак». И там мы познакомились с Климом Тимофеевичем Сулимовым. Вот вы его сейчас видите на экране. Очень хороший человек, очень симпатичный, знающий профессионал, кандидат биологических наук. Так вот, Клим Тимофеевич реализовал в свое время очень интересный проект. Он его начал реализовывать в Московском зоопарке. Он создал собака-шакале гибриды. Дело в том, что теоретически шакалы и собаки могут скрещиваться и давать плодовитое потомство. Да? Но беда в том, что собаку и шакала скрестить очень тяжело, потому что они просто не воспринимают друг друга как равноправных партнеров, скажем так. Да? И Клим Тимофеевич, он решил эту проблему решить на уровне импринтинга. Дети мои, кто помнит, что такое импринтинг? Да? Принтер, принт, запечатление. Вот когда ты что-то с детства запечатлилось, это осталось на всю жизнь. Он делал очень просто. Маленьких-маленьких щенков-шакалов выращивали вместе с щенками собак, и после этого они уже относились друг к другу как к представителям одного и того же вида. И таким образом Клим Тимофеевич вывел вот этих своих знаменитых шалаек, у которых был прекрасный нюх, и вот шалаики Клима Тимофеевича Сулимова, они, по-моему, даже до сих пор используются в Шереметьево, в частности, для поиска взрывчатки и наркотиков. Так что, видите, на военной службе, я думаю, что шалайки свое еще не раз скажут.
Так, ну, следующий будет у нас кадр щенок, такой шоколадно собачьего брита. Ну, симпатичный щенок, совершенно замечательный. Малыши, они все хорошие, а вот потом вырастают некоторые совсем нехорошие, правда? Вы тоже таких встречали. Так, на этом, дети мои, мы завершаем. Нет, мы завершаем собачью тему. И переходим к следующему животному, которое сыграло, пожалуй, определяющую роль в мировых человеческих войнах, в человеческой истории. Это, да, конечно, это лошадь, ребята. Когда начали использовать первых лошадей, кто ж его, братцы мои дорогие, знает? Ну вот сейчас вы видите, эта картинка, конечно, Древний Египет. Видите, лучник. У него там арбалет со стрелами, у него, конечно же, есть холодное оружие, иногда использовались копья и две лошади, запряженные колесницу. Так вот, ребята, конечно, первыми на войне появились колесницы. И вот что в этой связи, ребята, интересно. Интересно то, что боевые колесницы появились, по-моему, вот на территории современной Сирии, ну, считается, что где-то, ну, в 18 веке до нашей эры. Ну, я встречал такие цифры, но думаю, что это несколько преувеличено. Наверное, все-таки немножко позже. Но, во всяком случае, известно, что вот знаменитая битва при, Кадеше, это где-то 13-14 век, до нашей эры, это, воевали тогда Рамзес II и хетский царь Муватали, по-моему, его звали, да? Вот там уже около 6 тысяч колесниц участвовало в этом сражении, и ученые, историки, наши историки, шутку прозвали это сражение Прохоровка античности. Дети мои, кто знает, почему Прохоровка это назвали? Сражения под Прохоровкой проходили? Да, конечно, ребята. Сражение под Прохоровкой, Вторая мировая война считается сражением, где больше всего танков за всю историю мировых с обеих сторон использовалось. Я сейчас не помню точную цифру, но это было самое крупное танковое сражение в истории человечества. Так вот, эта битва, такая вот античная Прохоровка, ну, я не знаю, ребят, не спрашивайте меня, откуда появилась у ученых эта цифра 6 тысяч колесниц, если это какие-то летописцы древние оставили, так запросто могли и прибрать, но факт, что они там были, и то, что они там были уже таким привычным военным оружием, да, военные колесницы. Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Да? У нас следующая картинка. Так, где у нас следующая картинка? Это следующая будет у нас колесница, уже греческая. Да? Значит, смотрите, ребят, как они использовались, боевые колесницы. Ну, конечно, на них иногда садились лучники, то есть это был прообраз танка, но, ребята, здесь такая вот интересная штука. Помните, мы с вами говорили, что лошадь это достаточно трусливая и, ну хорошо, не трусливая, трепетная же. Я зря сказал трусливая, потому что дикий табун лошадей, там есть доминантный самец всегда, жеребец, он сразу выделяется, мощный, крепкий. И если вы подходите к дикому табуну, то табун сбивается в одну кучу, в серединку дети, по краям взрослые, а жеребец, доминант, вот этот, он выскакивает один, он должен грудью встретить неприятеля, он начинает принимать угрожающие позы, и он первый принимает на себя опасность. Конечно, он не трус. Он не трус, но просто вот лошадь очень пугливое, очень трепетное животное. Поэтому такая конница, она не могла работать. Ребят, это на танке можно въехать в пехоту, да, и всех передавить, да? А представьте себе, вот такая вот колесница, она несется, а перед ней пехота, да еще все там гремят щитами, оружием, да еще пики выставили. Лошадь, она что, дура, что ли, на пике наскакивает? Нет, конечно, она развернется, и она, потеряв голову, поскачет так, что ты не сможешь справиться с управлением. Поэтому в древнем мире в то время еще не использовали колесницы как танки, да, для того, чтобы разбить, пробить вот это вот ряды пехоты. Во всяком случае, в Древней Греции, во времена Гомера, не во времена Гомера, ребят, извините, Гомер – это 8 век, а Троянская война, которую он описывает, это 12 век. То есть расстояние от Троянской войны до Гомера, который ее воспел, да, 400 лет.
Но это все равно, как от нас до трех мушкетеров, Дима. Представляете, для Гомера это какая была древность. Но все эти истории перепевали певцы, аэды. И, конечно, упоминания о колесницах до нас дошли. Так вот, колесницы, я в свое время спросил у профессора Карпюка, это один из лучших специалистов по Древней Греции, а что вот, ну, неужели даже лучники не сидели на колеснице? Он сказал, нет, говорит, Александр, колесница – это была такая персональный автомобиль для того, чтобы доставить героя до места сражения и потом привести его назад. То есть колесница – это была прерогатива исключительно героев. Ребят, я вам напомню, помните по Гесиоду время эры богов, век богов, век героев, век железа, да? Вот это эра героев, время героев. Герои – это были непростые смертные. Это были, ну, якобы, дети богов. Это были более чем привилегированные люди. Они даже внешне отличались, потому что они по-другому питались. Они были крепче, здоровее, другой рельеф мускулатуры. И, конечно, только у знатных героев были колесницы, на которых этого героя можно было доставить до места сражения или вывести раненого. Помните, опять же, троянский цикл, когда Ахилл победил Патрокла, он его привязал к колеснице, мертвое тело, и несколько раз его обвез вокруг стен Трои. Но, тем не менее, пытались как-то обезопасить, и вот персы, по-моему, да, персы использовали такие вот колесницы с серпами. Ну вот, по-моему, там на следующей есть, да, вот страшная будет колесница. То есть делали на колесах, укрепляли такие вот, как мечи, как серпы. И вот такая колесница, когда летела, если кто-то попадался рядом из вражеских солдат, то его перемалывало просто вот. Но на самом деле это опять-таки, это больше байки, потому что воины очень быстро научились как бороться с колесницами. И дай бог памяти, это когда это произошло? Это было, по-моему, вот сейчас не помню, при какой битве, очень хорошо было описано, когда вылетели вот такие вот персидские колесницы. А, так это же Дарий. Да, Дарий с Александром Македонским, точно. Вылетели, когда персидские колесницы, то войска Македонского, они просто расступились, дали им пролететь. А потом они сомкнули ряды, колесницы оказались отрезанными от остального войска, и их очень быстро перебили, а лошадей забрали себе. Ребят, вот здесь тоже очень важная вещь, которую сразу надо понять и запомнить. Что такое лошадь в античные времена, в средневековье, да, в древности? Лошадь – это было очень дорого. То есть лошадь – это было круче, чем автомобиль сейчас. То есть хорошая лошадь, это было, не знаю, как сейчас, Rolls-Royce какой-нибудь, да? Ну, такая средняя лошадь, это вот как такая вот иномарка теперь. И худенькая лошадка, как, ну, как Жигули побиты. Вот помните «Три мушкетера», с чего начинается? Д'Артаньян въезжает в Париж на старом таком коне, как бы сдохе, и все над ним смеются, и был с амбициями, да, то есть это все равно, как если бы Д'Артаньян бы въехал бы в Париж такой старой копейки на «Жигулях» с пилами, там, с отваливающимися дверками. То есть лошадь была недоступна простолюдинам, лошадь стоила целое состояние, знаменитую фразу, помните, «коня полцарства за коня». Это привлечение всех лошадей, это конь. А что такое конь? Это боевой конь. Потому что боевых коней готовили совершенно по-другому. И отбирали совершенно по-другому. Их готовили так, чтобы они не боялись шума битвы. Их готовили свирепами, чтобы они могли топтать своими копытами пехоту. Ну, вот, братцы мои, представляете, вот я какой-нибудь великий царь древний, да, и призываю своих полководцев, и говорю, ребята, что-то ваши лошади какие трусливые, Византию ранящие. Вот, ну-ка давайте-ка вы мне выведите таких вот коней злобных. Ну, они скажут, пожалуйста, ваше величество, но ты ж понимаешь, что для этого надо, ну, лет 100 как минимум, а то и 200. Потому что так перекроить характер животного, да, чтобы
вот сделать такой мощный отбор, закрепить желаемые признаки, для этого надо очень-очень много времени. Поэтому вот такие боевые кони, боевые колесницы с лошадьми, которые уже не боялись врезаться в пехоту, они появились, конечно же, значительно позже. То есть после вот этого случая, когда колесницы персов были так бесславно уничтожены, в общем-то, колесницы ушли на нет. Но тут, ребята, еще одна такая важная деталь. Ведь колесницы в древнем мире и у греков, и у римлян, и вот сейчас вы видите Византии, они очень чаще всего использовались для другого. Для чего? Да, конечно, для спортивных состязаний. Тот же самый Ахилл, которого мы вспомнили после гибели Патрокла, он учредил игры, и там были колесницы, там была борьба, там было метание там, диска, еще что-то. И была, конечно, гонка на колесницах. Гонки на колесницах были любимым развлечением, особенно в Византии. Ну, Византия, ребят, вот я всегда морщусь, когда говорят Византия, потому что если бы византийцы бы сказали бы, то он сказал, ребят, вы кого имеете в виду? Само слово Византия, это придумали немцы, это уже появилось где-то в веке, наверное, в 16-м. Вообще, это империя древних ромеев. Они себя называли ромеи, говорили они на греческом языке, хотя это Восточная Римская империя. Это была самая процветающая империя на земном шаре в то время. Нигде не было ничего подобного. Не было такой потрясающей архитектуры, не было таких искусств, не было такой литературы. К сожалению, до сих пор очень мало переведено у нас, издано из византийского литературного наследия. И были построены гигантские ипподромы. Ипподром, братцы мои, помните, ипо – это что? Ипо. Гиппопотам, помните, водяная лошадь, ипо, да, это конь, лошадь. И, соответственно, ипподром – это вот место для состязаний на лошадях, и весь город там был. Когда начинались состязания колесниц, у них были разные цвета, то есть у каждой команды, вот как сейчас Спартак, Динамо, там, Локомотив, там, Зенит, да, все болеют. Ты за кого болеешь? За Зенит, а я за Спартак. Вот точно так же в Древней Византии болели каждый за свою команду, и когда начинались гонки на колесницах, все выбирало, и все мужчины, все были на трибунах. Однажды даже этим воспользовались для того, чтобы устроить государственный переворот. Просто кого надо, там перебили, закрыли двери на стадионе, и все оказались как мышеловки. Но это уже другая история. Ну так вот, на этом мы заканчиваем с колесницами, потому что в X веке, уже нашей эры, да, кстати, вот еще забыл вам сказать любопытную штуку. Вот откуда берутся вот эти все ужасы, да? Очень часто и в фэнтези они появляются, да, и в литературе вот эти страшные колесницы с какими-то там, я не знаю, с черепами, люками, еще с чем-то, да? Это Леонардо да Винчи изобретал. Леонардо да Винчи оставил очень много таких искусств, рисунков с этими страшными колесницами, и вот они перекочевали уже на страницы разных книг, и все их уже выдают за то, что якобы имело место в истории. Но человек сел верхом. Человек сел верхом, и так появилась кавалерия. Само слово кавалерия, кавалер, вам ничего не напоминает? Кавалерия, да? Кавалер, кава. Кавалер, да, это тоже лошадь. Кабальеро, кавалья, да, лошадь. Но до той кавалерии, которая уже была в 19-м, 20-м веке или там 18-м, конечно, еще далеко. Посмотрите вот на эту греческую картинку. Здесь всадник сидит верхом. Вы здесь не увидите ни седла, ну, единственное, что уздечка, да. Ну, уздечка – это что? Взял веревку, знаете, как индейцы, да, скакали на своих лошадях. Взял веревку, сделал уздечку, связал, вскочил и полетел, как птица. Греки уже потихонечку начинали садиться на своих коней, но первыми, считается, верхом сели ассирийцы где-то в X веке до нашей эры. Не знаю, не могу я ничего по этому поводу сказать. Я читал в разных источниках, но
Более-менее достоверно известно, что в VIII веке до нашей эры верхом скакали уже вовсю кочевники при Черноморье, это вот скифы, киммерийцы, вот это да. Мало того, римляне и греки часто были, когда стычки, терпели от них поражение, потрясены тем, как они скакали верхом, как они могли верхом владеть оружием, потому что потихонечку, конечно, и в Греции, и в Риме на лошадей садились. Но вот такой виртуозной езды, джигитовки, конечно же, еще не было. У Гомера есть там такой момент, когда Одиссей и Диомед пошли в разведку и украли лошадей у троянцев. А я еще раз подчеркиваю, ребят, лошади, в то время это было целое состояние, да? И там Гомер пишет, что Одиссей вскочил на коня и погнал его вперед, да, на нем, как ветер. Но, ребят, я же вам говорил, что расстояние от Гомера до описываемого им события 400 лет. То есть это во времена Гомера кто-то мог верхом вскочить и полететь, как ветер, Гомер это увидел. Но в XII веке до нашей эры, когда могла происходить Троянская война, вряд ли кто-то скакал верхом. Так вот, это была первая, скажем так, революция, да? Потому что появилась регулярная кавалерия. Появилась регулярная кавалерия, и, конечно же, всадник на коне уже на такой высоте, он получал гигантское преимущество перед пехотинцем. Греки, кстати, сели, по-моему, где-то в VI веке до нашей эры, а китайцы того позже, во II веке. Вот тяжелый воин, он назывался катафракт, насколько я помню. Ну и первая конница. Для чего была первая конница, ребята? Первая конница нужна была не для того, чтобы разбить ряды пехоты. Я же вам говорил, что лошади тогда еще были достаточно трепетные, они просто не пошли бы на вооруженных людей. Первая конница нужна была для того, чтобы догнать убегающего неприятеля. То есть очень часто верхом догоняли, потом слезали, спрыгивали с лошади и уже спешившись начинали биться. Вот сейчас вы видите римскую кавалерию. Вот римская кавалерия, да, это уже были регулярные войска. И что меня здесь радует, то, что картинка достаточно достоверная. Потому что если вы будете смотреть голливудские фильмы про Александра Македонского или про Одиссея, то вы очень часто увидите такую картинку, как Александр Македонский ногу в стремя и взлетает на своего Буцефала. На самом деле это вранье. Потому что стремена появились очень-очень поздно. Стремена появились только в IV веке нашей эры, то есть через 500 там, с лишним лет, больше даже, да, после Александра Македонского. И, конечно, вот стремена это уже была революция. Что давали стремена? Стремена, потом появилось еще седло, причем у всех были разные седла. Стремена давали возможность отпустить поводья, да, и биться уже руками или стрелять из лука на ходу, на скаку, на полном скаку. Стремена придумали где-то в Азии. Европейцы до этого не доперли своим умом. Вот. Но они очень быстро подхватили, они поняли преимущество стремян. И вот в это же время уже появляются конные доспехи, и в это же время уже выводят первых боевых коней отважных. То есть в это время стали использовать атаки наездом, когда кавалерию бросали для того, чтобы рассеять ряды пехоты. А потом стали уже бросать кавалерию против кавалерии. И бились, конечно, в основном кони. Именно кони. Помните? Коня, коня. Полцарства для коня. Почему? Потому что кобыла, она не боевая. У нее другой характер. Помните, я вам рассказывал, это вот конь, доминантный самец стадии, он выходит, он горцует, он готов встретить грудью неприятеля. А вы видели когда-нибудь, как кони дерутся? Они кусаются насмерть, это страшное зрелище. Два жеребца, которые подрались за чужой гарем, это страшное зрелище. И вот тут появляются боевые кони, которые уже начинают молотить копытами пехоту, которые начинают грызться друг с другом, то есть хлестнулись два всадника, а их боевые кони начинают грызть друг друга, и вот так и бьются конь с конем, всадник с всадником. Вот это уже появилось в это время. У нас дальше какая следующая будет картинка? Дальше у нас будет картинка кочевники, наверное, да, кочевники-монголы.
Вот те лошади, которые были у кочевников, вот те самые, на которых появились первые кавалеристы, скажем так, которые так потрясли античный мир греков и римлян, это были низкорослые лошаденки. Они были очень небольшой высоты, где-то 1,30 м, 1,40 м в холке, а вот у татар-монгол вообще как пони. Кстати, ребят, тут тоже интересный такой момент. Вот когда смотришь старые изображения, да, на вазописи у греков или скульптурные изображения лошадей у греков, у персов, у ассирийцев, вот все-все-все древние, вот до нашей эры, сразу кидается в глаза, что это небольшие лошади. Они очень небольшие. Это не вот эти вот богатырские кони средневековья. Это уже вот эти крупные породы, их уже вывели гораздо позже. Вот я помню, когда был на острове Корфу, мы познакомились с чудесной такой пожилой гречанкой. Ее звали Сильва. И она как раз возрождала аборигенную породу низкорослых лошадей. Это те самые лошади, которых использовали во время походов Александра Македонского. Ну, я человек вежливый, я сделал вид, что да, так оно и есть, хотя, конечно, очень сомневаюсь, что с тех пор можно было сохранить какую-то породную линию. Но по фенотипу, наверное, они были похожи на этих лошадей. Достойная женщина, замечательная, очень не хотелось бы ее обижать. Пускай в это свято верит. У кочевников, у них лошади были необычайно выносливые, потому что они покрывали огромные степные пространства. Да, вот представьте себе, летит такое вот войско кочевников. Да? Они за сутки умудрялись проходить до 200 километров. Представляете, что такое, дети мои, 200 километров? Ну, кто, прикинь, что такое 200 километров? До дачи и назад. Нет, это как от Москвы до Тулы, да? От Москвы до Владимира. Вот такое расстояние от Москвы до Тулы 3 часа идет электричка. С какой скоростью? А вот они умудрялись это за один день покрыть такое расстояние. Ну, правда, там есть всякие маленькие хитрости. Дело в том, что, как правило, те же татаро-монголы, каждый воин в поводу вел за собой еще несколько лошадей. И прямо на ходу перескакивал с одной лошади на другую. Ну, конечно, могли покрыть такое гигантское расстояние. Ну, я где-то читал, что когда татаро-монгольские войска подошли до современной Чехии и Венгрии, да, они стояли по берегу реки Волтава. Кто был в Праге, речка Волтава, да? Но там потом что-то нехорошее в Орде стало происходить, пришел гонец, и они, на счастье древних чехов, развернулись и ушли назад. Так вот, до ставки, в Орде, до Европы гонец где-то за неделю доезжал. Ну, конечно же, меняя лошадей. Ну, конечно, после такого перехода лошади как минимум сутки, а то и больше отдыхали. Потому что лошадь надо поить, лошадь надо кормить, лошадь должна отдыхать. Вот. Но, тем не менее, конница была. И если древние конницы, они редко развивали большую скорость. Вот татаро-монголы, кочевники, там уже был галоп, там уже были вот эти летучие отряды, быстрые и стремительные, которые мобильно передвигались и могли быстро, четко решать какие-то тактические задачи. Следующее у нас. А вот следующее у нас уже пойдет. Лошадь должна у нас быть. Посмотрите, у нас средние века, рыцарь уже есть. Появился рыцарь. Ребята, дорогие, у меня задержка. Нет. А, это татары-монголы. Вот они как раз летят, наши татары-монголы, с улюканьем, с гуканьем. И вот, ну, почти похоже. Кстати, на территории современной, я хочу еще раз напомнить, что не в обиду современным татарам, которые волжские булгары, вот эти все татары-монголы, они татарами не были этнически, они были монголами в большей части, с очень большими примесями. Ну, есть несколько версий, почему их называли татаро-монголами. Одна из версий просто были очень хорошие воины татары, которых они брали в плен, ну, потом подписывали с ними договор, если можно так сказать, и выставляли их в передовых отрядах. Поэтому татары шли впереди татаро-монголы. Одна из версий. На самом деле таких версий несколько, и кто же его теперь разберет. А вот следующее, да? Вот мы теперь, ребята, с вами дошли до средневековья, до рыцарей. Вот здесь уже появились вот эти мощные богатырские кони. Вот кто видел тяжеловозов?
Я не так давно, вот у меня товарищ, у него целая конюшня, 120 лошадей. И вот когда я сел у него Владимирский тяжеловоз верхом, я просто не смог на нем сидеть, потому что такое ощущение, что ты на диване сидишь. Это у него суповая тарелка. Дело в том, что, ребят, вот мы помните, когда мы сказали, что стремена это была революция. В Древнем Риме, знаете, какой был критерий мужской красоты? Это толстые-толстые ноги. Вот с такими вот икрами, да, вот с такими вот ляжками. Да, вот у мужчины должны быть вот такие толстые, огромные ноги. Знаете почему? Потому что с такими ногами ходили только кавалеристы. Мастер и Маргарита, кто-то читал, шаркающей походкой кавалеристы. Да? Вот. Потому что держались на коне и управляли исключительно ногами. Были специальные комплексы упражнений. Да? То есть всадник, в Риме это было сословие всадники. Причем это было очень высокое такое сословие. Всадник – это круто. Если у тебя есть лошадь, это такой сословной иерархии стояло достаточно высоко. И всадника сразу было видно. Вот как герои в Древней Греции, да, сошлись друг на друга, стенка на стенку, и герой сразу видит другого героя, потому что он отличается сразу. Вот. И то же самое у рыцарей. Ребят, вот что такое рыцарь в средние века? Рыцаря готовили, как сейчас, олимпийского чемпиона. То есть его готовили там с 2-3 лет. Там были комплексы упражнений. Он должен был уметь плавать в латах, в доспехах, представляете, не утонуть, стрелять, рубиться. То есть подготовка, то есть он ничего больше не умел. Он мог только сражаться, он мог только воевать. Вот эти вот все глупости про рыцарей, которые писали сонеты, да, они большей частью безграмотные были. И представьте себе вот эту ситуацию в средние века, когда в Европе огромное количество рыцарей, это профессиональные воины. Рыцарь один мог разогнать толпу, то есть не дай бог разбойники там в лесу ночью напорятся на рыцарей, то он их всех один разгонит. Там же какой разбойник? Это простолюдин. А этот владел боевым. Но это, представляете, как Брус Ли, да, встретит там, я не знаю, в подворотне 10 человек, там компанию подвывших хулиганов. Ну, вот точно так же рыцарь мог разогнать любых разбойников. Если бы он был плохой рыцарь, он бы не дожил бы до этого момента, он бы погиб в первом же бою. Вот. А там же еще турниры, были странствующие рыцари. И вот в средние века действовал принцип примогенитуры. Примогенитура, что это такое? Ну вот я какой-нибудь барон, да? У меня есть поместье, у меня есть мои земли. Замок родовой. Вот прима, генитур, прима первый, да? То есть у меня 5 детей, все рыцари, все 5. Старший наследует мои земли, наследует мои замки. А остальным что делать? У меня там второй, третий, четвертый. Вот эти были безземельные дворяне, безземельные рыцари, которые прекрасно воевали и больше ничего не умели делать. Вот. И надо представлять, вот Европа оказалась вот наводнена этими безземельными рыцарями, и что-то надо было с ними делать. Хорошо, если лесной дороги друг с другом бились, да, а то ведь они начинали грабить. И тогда вот кто-то, первые вот папы придумали такую историю, что, ребята, а давайте их отправим в гроб Господний туда, крестовый поход. Вот так появился первый крестовый поход, второй, третий. То есть этих рыцарей безземельных просто с глаз долой. Давайте, пока они нам тут всю Европу не разгромили, вот туда, на Ближний Восток. Но это уже были конные рыцари. Если это был богатый рыцарь, то его обслуживала целая бригада. Там были оруженосцы, там были слуги, которые подавали, подносили оружие. И, конечно, это были богатырские кони. У рыцаря должен был быть соответствующий конь, который может тащить на себе, во-первых, вот эту вот тяжеленную махину, представляете, на нем там килограммов 20-30 доспехов, и еще на самом коне. Дестрие назывались это рыцарские кони. Ну, они выглядели как наши тяжеловозы современные. Они были огромные. Они были в холке 170, 180, а то и 2 метра. Представляешь, сколько 2 метра в холке? И ты не запрыгнешь. Вот я когда на коне сажусь, вот мне одному тяжеловато бывает, потому что самое сложное – это ногу высоко поднять, в стремя туда. Ну, там берешься еще, наматываешь гриву на руку, да, берешься за луку седла, а вот на такого не залезешь. Это надо было искать пенечек в лесу, достаточно высокий, чтобы с него, значит, на лошадь сесть. А если ты еще и в доспехах,
то это, мама дорогая, это были специальные приспособления такие, знаете, были как подъемный кран, вот его цепляли рыцарь этим крючком, поднимали, под него подводили лошадь, он на нее садился и пошел вперед. Вот. Поэтому, если рыцарь падал с коня, он, конечно, мог биться и пешим, но он сразу терял свое преимущество. И были специальные рыцарские седла с очень высокой спинкой, чтобы он мог усидеть. Потому что, зная это, другие воины пытались рыцарей стащить. Были такие специальные крюки на длинных палках, которыми они пытались к этому рыцарю подойти и сдернуть его оттуда с лошади. Вот, давайте посмотрим следующую фотографию. Так, следующую картинку. Вот здесь еще такая штука, ребят. Вот теперь представьте себе рыцарский турнир, да? У нас следующий рыцарский турнир, по-моему, да, Александр? Сейчас я потерял. Да, рыцарский турнир. Ну, вы видели, и в фильмах видели рыцарские турниры, и на картинках. Барьер, обязательно барьер. Откуда вот это? Барьеру, сэр, да? Почему барьер нужен? Кто догадался? И вот вдоль барьера с этой и с той стороны два рыцаря с копьями, вот они сошлись и... Для чего нужен барьер? Правильно. Молодец, кто-то отгадал. Представьте себе две машины. Разогнались, а рыцарь это как машина. Вот этот вот доспех это как вот автомобиль. И две машины сошлись лоб в лоб. И что будет? Расшибутся. Будет ДТП. И то же самое будет, если сшибутся два рыцаря. Что в бою, что на турнире. Поэтому вот чтобы не сшиблись две лошади и два рыцаря, делали такой барьер, который их разделял. Видите, какая история. Так, ну, наверное, с рыцарями мы на этом закончим. И пойдем мы с вами, пойдем мы с вами дальше. Ну, во времена рыцарей, кстати, рыкарь, у нас на Руси тоже их рыкарь такое было выражение, рыкающий воин. Значит, что такое дружинник? Конный дружинник – это тот же рыцарь. Ребята, это абсолютно тот же, вот три великих былинных дружинника. Илья Муромец, Добрынь Никитич, Алеша Попович. Видите, да? Ну, Илья Муромец 33 года сиднем сидел на печке, да? Но дело в том, что дружинник – это был супервоин. Это был тот же рыцарь, которого готовили как чемпиона мира, как олимпийского чемпиона. Единственное, что он умел делать – он умел биться, он умел драться. И дальше он продавал свой меч. У него была своя экипировка, свое оружие. Чем лучше оружие, чем лучше доспех, тем больше шансов, что ты уцелеешь в бою. Чем лучше конь, тем больше шансов, что ты победишь, что ты больше зарабатываешь денег. Рыцарь продавал свой меч. То есть у каждого князя была дружина. Ну и помимо дружины существовала еще рать. Да? Что такое рать? Рать – это ополчение. Ну, представьте себе, вот Илья Муромец стоит в дозоре, видите, смотрит. Идет неприятель, да, чума какая-то, орда идет. Дальше собиралась рать. Вот крестьяне, ремесленники, они хватали у кого что есть. У кого топоры, у кого вилы. Они не были профессиональными воинами. И их задача была остановить вот этого вот неприятеля до тех пор, пока не подтянется дружина. И вот тут уже вступала в бой дружина. Это были супервоины, которые могли вот дружина могла остановить целое войско противника, который во многом ее превосходил по численности. И, конечно же, у дружинников были соответствующие лошади. То есть в это же время выводились породы однозначно. К сожалению, мы сейчас имеем очень-очень мало сведений о том, какие это были породы, кто их выводил, как их готовили, какие были методики дрессировки. Вот Ксенофонт оставил трактат. А вот наши летописцы, к сожалению, подробной информации на этот счет не оставили, не сохранилось. А вот дальше будет очень любопытная картиночка после трех богатырей. Вот посмотрите на нее, вы наверняка такую картиночку видели. У Акуджавы есть такая песня «Выезд императора». Белая лошадка, что-то с челкой вороною, крылья за спиной, алая попона, крылья за спиною, как перед войною, да? Крылья за спиною, как перед войною. Видели, да, польские гусары, крылатый эскадрон гусар летучих. Фильм даже такой был. Но вот летучие гусары, это же имелось в виду не только метафора, что они такие быстрые, стремительные. Да, гусары – это легкая кавалерия, они действительно быстрые. Но, кстати,
Так вот эти вот польские всадники с крыльями, это была тяжелая кавалерия, нелегкая. Для чего нужны были такие крылья за спиной? Они пристегивались перед боем, конечно, так-то он не будет с ними ходить, как дурак-то, да, громыхать крыльями. На этот счет очень много всяких иллюзий, очень много всяких версий, но давайте мы, дети мои, их сведем воедино. Да? Первое. Устрашение. Да? Психическая атака. Вот представьте себе, что вы в первых рядах войск, да еще пехоты, и вдруг с криком, с улюлюканьем на вас несется вот такая вот, там ангелы сидят. Ангелы с крыльями, как же против них воевать? Мало того, говорят, что эти крылья делали таким особенным образом, что они начинали свистеть. То есть воздух насыщался вот этим гулом и свистом, что тоже приводило солдат в ужас. Но есть еще два более прозаических объяснения, еще две версии, которые, мне кажется, более правдивыми. Первое, то есть уже, да? Третье, это то, что такие крылья смягчали удар сзади, да? Все, вот, уже ты сзади по спине не ударишь мечом. И то, что они таким образом, вот в этой мясорубке, когда идет жаркое рубилово, да, они в такой вот мясорубке могли отличить своего от чужих. Такая вот история. Так что, если вас спросит кто-нибудь из приятелей, а вот за фига им нужны были такие крылышки-то, вот вы теперь можете аргументированно им ответить. Дальше, вот следующая картинка, это уже Австрия, 18 век. Вот тут мы с вами уже видим такую вот кавалерию. То есть в это время это эра кавалерии. Кавалерия решает все основные задачи. Я помню, в каком-то трактате кто-то из великих вот этих вот полководцев писал, что никогда ни у одного пехотинца не будет, значит, никаких шансов справиться с конным воином. С опытом. Ну, наверное, это действительно так. Вот, видите, как раз такой, ну, здесь еще шпаги, 18 век, но шпага это не для лошадей. Кавалерия в основном, конечно же, потом пользовались саблями и пользовались шашками. Ну, вот, если верить Шолохову, то хороший казак мог шашкой на скаку человека перерубить пополам по диагонали. Да, то есть там расцентровано было само оружие, надо было уметь бить. Но опять же, и по руке ковалось оружие, это вот целое искусство. И, конечно, профессиональные воины владели этим искусством. И, конечно же, в это время уже были породы боевых лошадей, которые использовались во всех армиях мира. Были тяжеловесы, которые таскали пушки, были тяжелые лошади для тяжелой кавалерии, и были стремительные, легкие, быстрые лошади для легкой кавалерии, для тех же гусар. Ну вот дальше мы как раз увидим, кто у нас следующий. Следующий, по-моему, кавалергарде. Кавалергарде – это как раз тяжелая кавалерия. Кавалергарде – век недолог. Как там у Пушкина? «Гремят кавалергардов шпоры, мелькают ножки милых дам». Гениально. Видите, как облачен кавалергард? У него кираса, это достаточно тяжелая кираса, это панцирь такой, да, железный. И у него шлем, который защищает его, очень похоже на древнегреческие шлемы, да, по форме, по всему. Шлем, который защищает, то есть все, скользящий удар, прямо ты никогда по голове не попадешь, шлем этот не расколешь, он всегда срикошетит. Ну и вот как раз бой, в который вступили кавалергарды. Кавалергарды это всегда были такие отборные войска. В России они появились в 18 веке благодаря Петру Первому и потом прославились. И в Бородино они прославились, и в Аустерлице. Следующие у нас будут гусары. Это как раз летучий гусар. Как там, помните, Бородино, то у Лермонтова драгуны с пестрыми значками, уланы с конскими, ой, уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все оказались тут. Вот сейчас вы видите гусаров, и вот посмотрите, кстати, здесь очень четко, хорошо видно, хороший художник был, достоверный. Во-первых, как облачен гусар, да?
Ничто не сковывает его движение. У него в руках сабля, которой он рубится, кивер, который защищает его голову. С левой стороны, видите, накидка такая. Это накидка с такой очень крепкой кожаной подкладкой, которая защищает его как щит с левой стороны тоже от ударов. И плюс ко всему ментик гусарский. То есть вот это вот шитье, оно же ведь золотое шитье, то есть там не просто нитки плетеные, они как струны на гитаре, они с проволокой. То есть вот такой вот удар по груди, ментик, конечно, его защитит.

чем если ты, вот, как говорят, креветкой сжался, вот так вот и приник к гриве конской, больше шансов улететь. То есть это грамотная, хорошая такая кавалерийская посадка. Так, смотрим дальше. Кто у нас? А вот дальше у нас казаки, да, пойдут. Казаки, казаки. Едут, едут в Берлину наши казаки. 12-го года в Отечественной войне казачьи войска блеснули доблестью и славой, которыми командовал Платов, да. Вот, нет, это у нас, извините, с конской, это драгун с конскими хвостами, да, вот как раз драгун, тоже конные войска. Ну, для чего конный хвост? Ну, защитить для того, чтобы шею от удара. Здесь как раз все это понятно. Ну, и кроме того, чтобы это было красиво. Как там в том анекдоте, да? Во-первых, это красиво. Но давайте промотаем, Александр, на казаков. Вот у казаков в 12-м году, кстати, уже под седлами были замечательные казачьи кони. В том числе дончаки. Вот знаменитая донская порода, дончак. Да, он уже там был, она сформирована уже была как порода. И про таких вот, видите, разные казаки. Вот там уральский полк, там гурские казаки, там было несколько разных полков. В том числе были те самые донские казаки. Это были лошади, вообще, ребята, казаки, кто помнит? Казаки – это были такие вольные ребята, которые выполняли две функции. Они жили, как правило, на пограничных землях. Они были хорошие воины и были земледельцы. То есть они пахали, сеяли, разводили курей, свиней, все как полагается, как обычные крестьяне. Но если что-то вдруг, сарынь на кичку – быстро оседлал коня, схватил шашку и вперед на мины. Да? Вот что такое казак. То есть он умел и биться, он был и рачительным хозяином, он был крестьянином хорошим, да? Трудолюбивым. И поэтому лошадь ему требовалась так, многофункциональная. То есть про таких лошадей говорили, хошь под воду, хошь под воеводу. То есть можно и под воду запрягать в такую лошадь, а можно и воеводу посадить. И это боевой конь. То есть мгновенно это тот же дончак, он превращался в боевого коня и мог в гуще сражения там не робеть и биться вместе со своим хозяином. Вот что. И, кстати, эти лошади были очень ходкие, и французы были потрясены, как за такое короткое время наши казаки дошли до Парижа. Потому что это была такая задача, очень тяжелая, в такое быстрое время покрыть такие расстояния. Это вот рысистые наши породы, которые привыкли к огромным степным пространствам. Это тебе все-таки не перенаселенная Европа, где вот так вот плюнешь, а там уже другое государство, да, и не разгонишься. Поэтому французы, конечно, тогда очень удивились, что казакам эта задача оказалась по плечу. А вот дальше будет картинка, видите, на белом коне. Вот очень часто говорят, впереди на белом коне. И вот впереди на белом коне очень часто перед войсками можно было видеть легендарного генерала Скобелева. Его очень так уважительно называли Акпаша, белый генерал. Ну, кстати, вот, ребят, я забыл вам еще такую штуку сказать. Вот почему все-таки у татаро-монгол были низкорослые лошаденки? Дело-то не в том, что так было удобнее перескакивать с места на место. Дело в том, что вот в степях, на степных пространствах вот такая низкорослая лошадь, она меньше ест. Да? А зимой, вот вы слышали такое выражение, да? Лошади, олени тебенюют. Что такое тебенюют? Тебенюют – это копытом разбивают снежный наст и едят сухую травку. Это тебенёвка такая. Вот, да? Вот мелкая лошадка, она вот тебенюет совершенно нормально, может прокормиться. А крупному, большому коню, конечно же, этого мало. Вот генерал Скобелев, мы сейчас видим его на коне. Видите, это уже, наверное, вот я не знаю, может быть, даже похоже на аргамака. Арабского коня. Вот аргамаки, они тоже могли большие пространства покрывать там до 100 километров в день. Генерал Скобелев отличался безудержной отвагой, его обожали солдаты. Кстати, он умер, ему 40 лет еще не было. Был совсем молодой человек, ему было 39 лет. У него в биографии было огромное количество таких вот критических моментов. Когда он с малым числом побеждал противника,

0: превосходящего его во многом. Вот он начинал с среднеазиатских походов, да, и как-то раз он с небольшим отрядом отважился, напал на крупное соединение казахов, и битва была очень жаркой, он получил 7 ранений пиками. Он не мог после этого садиться на коня там, полгода, если не больше. Но все знали его потрясающую совершенно отвагу, но его обожали, солдаты его обожали. То есть солдаты, когда видели белого генерала на белом коне, в белом мундире, все, они уже презирали смерть, они шли ура за родину царя и отечество, за веру царя и отечество. И вот дядя моей бабушки, его звали Жора, согласно семейной легенде, он спас жизнь генералу Скобелеву в турецкой войне, когда освобождали болгар от турков. Как бабушка рассказывает, Скобелева турок целился, а Жора подъехал сзади, ударил его прикладом по голове. Но дело в другом. Дело в том, что Скобелев в благодарность, а бабушкин дядя Жора был обычный лавочник, он был армянин, бахчеванский лавочник. Генерал Скобелев принял участие в его жизни, он выхлопотал ему место в офицерском училище, и вот дядя Жора бабушкин, он, кстати, получил Георгия тогда за этот подвиг, закончил жизнь службу подполковником. То есть генерал Скобелев, он был не только отважен, он очень хорошо относился и к солдатам, и к офицерам, то есть его в армии просто обожали. Ну, ребят, я думаю, что если вам интересно, почитайте, про него очень много написано, и это вот достойная историческая фигура, о котором, конечно, надо знать. Так, следующее у нас что будет? Следующее у нас будет Семен Буденный. А вот это вот как раз и есть вот те самые денщики, потому что Буденный потом в Ростовской области занимался конно-заводским делом, как мы с вами знаем. Буденный, кстати, был полный георгиевский кавалер за Первую мировую войну, а Георгия просто так не давали. То есть это тоже был человек личного мужества, отваги и с огромной харизмой. Другое дело, что во время Отечественной войны, конечно, они все были не очень грамотные маршалы, и Буденный, и Ворошилов, это уже было время других полководцев, но это были очень достойные люди. Это были люди отважные, сильные духом. Но главное, Семен Михайлович Буденный вывел знаменитую Буденовскую партию. Там больше всего, конечно, Чапа участвовал, и Буденовская порода сохранилась до нас. Это был настоящий боевой конь, на котором кавалерия воевала. И воевала, кстати, во время Великой Отечественной войны кавалерия была. Но она, конечно, немножко устарела, но были казачьи разъезды, были казачьи дозоры, были даже атаки, в которых вот участвовали генерал Даватор, да. Казаки, вот следующий, покажите нам картиночку, как раз и будет. И кто-то из вас слышал, наверное, песню, да, казаки, казаки едут, едут по Берлину, наши казаки. Как там, эх, ребята, не впервой запевает верховой, не впервой поить коней нам из чужой реки. Так что кавалерия сказала свое слово и во время Второй мировой войны, вон, видите, немцев они кружили, было такое дело и во время Второй мировой войны. А вот следующая картинка у нас будет встреча. Встреча двух видов кавалерии, скажем так. Вот, видите? Верблюд и конь. Боевой конь и боевой верблюд. На боевом коне сидят двое. Кстати, у казаков, у наших тоже двуконь это называлось. Они тоже очень часто в поводу вели второго коня и в процессе пересаживались, да, вот когда на рысях, как там, помните, среди зноя и пыли мы с Буденным ходили на рысях на большие дела. Вот прямо на рысях могли перескочить с одного коня на другой. Но вот видите, насколько верблюд выше лошади, да? И на верблюде совершенно спокойно умещались два воина. То есть один погонщик верблюда, а второй уже мог стрелять из лука, мог работать копьем. То есть это давало, с одной стороны, ну, казалось бы, такое вот преимущество, да? Потому что верблюды, всадники на верблюдах уже во втором веке до нашей эры известны, остались в хрониках. Царь Антиох III в битве с Римом их использовал. Но вот Пир II, было такое дело, когда воевал против лидийцев, он выпустил вперед верблюдов, всадников на верблюдах. И как только верблюды вырвались вперед, кони сразу испугались. Они, ну, мы же говорили с вами, ребята, о том, что лошадь – это очень трепетное существо, и когда она видит такое что-то большое, страшное на нее несется, и даже когда лошади чувствовали запах верблюдов, очень многие лошади шли на попятную, да, они не отваживались идти дальше вперед. Поэтому какое-то время верблюды использовались против кавалерии. Но если у нас кавалерия, да, то как всадников на верблюдах можно назвать? Не верблюдерия же, правда? Их называют дромадерии. Вот есть такой термин дромадер. Помните, что такое дромадер, ребят? Дромадер и бактриан. Я уже говорил вам, вспоминайте. Дромадер – это одногорбый верблюд, вот тот самый, который на Ближнем Востоке, да? А бактриан – это двугорбый, это азиатский верблюд. Вот мы с вами сейчас в основном будем говорить о дромадерах. Да? Это Северная Африка, это арабы, это Ближний Восток. Ну вот, крестоносцы, кстати, на этом очень здорово поломали зубы, потому что, как я вам уже говорил, крестоносцы – это рыцари, рыцарь – это супервоин. Но супервоин-то супервоин, но когда лошадь видит вот такой вот страшный, вот дестрие рыцарей, они очень часто боялись верблюдов, они отказывались с ними биться и идти дальше. И это, конечно, была такая досадная помеха во время крестовых походов. Геродота, кстати, упоминаются всадники на верблюдах, мегаристы, по-моему, они называют. И мегаристы очень мешали еще Наполеону во время его египетского похода. Вы знаете, да, что Наполеон дошел до Египта, и солдаты Наполеона отбили нос сфинксу около пирамиды Хеопса из пушки, кстати, нахулиганили там. И в египетской кампании, конечно, ему очень здорово досаждали арабы на верблюдах, потому что лошади их побаивались, и с ними было очень тяжело Наполеону сражаться. Ну, конечно, выручали оружие, выручали пушки, выручали пистолеты, но вот у всадников, опять же, понимаете, ребят, с одной стороны, да, но с другой стороны, у верблюдов есть масса недостатков. Первый недостаток – то, что верблюд – это животное достаточно своенравное, и он не дрессируется так, как дрессируется лошадь. Да? Он обладает своим нравом, который может проявить. Во-вторых, это очень высоко. Вот если вы сидели, на лошади ты сидишь, тоже это, вы знаете, так, когда снизу вверх смотришь, а когда сверху вниз, там так это бывает страшновато иногда, особенно на галопе-то, да, падать, и есть откуда лететь. А с верблюда падать, представляете, там уже 2,5 метра получается. И поэтому, как вооружение у воинов на верблюдах были такие двуручные длинные мечи, 4 локтя, да, но это где-то сантиметров 180. Такие длинные-длинные мечи, чтобы оттуда с верхотуры можно было достать внизу пеших воинов. Ну вот, я сейчас вспоминаю из крупных сражений, да, наверное, кроме Кира II, это вот персидские войны, 530-й, по-моему, год до нашей эры, я сейчас ничего вспомнить не могу. Вот сейчас видите как раз бедуинов на верблюдах, типичная такая картинка, восточная. То есть верблюды свое слово, конечно, сказали. Ну, не так, как лошади, потому что лошадь – это все-таки это целая эра, целая эпоха в военном деле, а верблюд – это всего лишь эпизод. Но, тем не менее, было такое дело. И сейчас верблюды, кстати, используются в армии. И двугорбые, ну, двугорбые верблюды у монголов были. Двугорбые верблюды использовались в основном в обозах, да, для перевозки тяжестей, а вот так, чтобы бактриана дерии не было, как дромадерии, да, вот верхом на бактрианах, конечно же, не сражались. Но, ребят, с другой стороны, все-таки верблюды в армии применялись, вот следующую картинку покажите. Применялись они даже во время Великой Отечественной войны. Вот у нас следующая картинка будет монгольские воины на верблюде. А, да, это вот Индия. Это Индия, это парад. Видите, все на верблюдах, все на дромадерах. Вот еще там, по-моему, какая-то картиночка будет, да? Так, Индия, где у нас? У меня тут просто записано. Так, да. Вот будет верблюд. И он сейчас, видите, верблюд же все-таки он сильный, он сильнее, чем лошадь.
1: Понятно.
0: Да, вот даже, видите, пулеметы ставили на верблюдов. Вот там рядом стоит БТР, там какой-то, да, грузовик и верблюд тоже. Самолет хорошо, пароход хорошо, верблюда лучше. Ну вот потом у нас будет, наконец, еще один пулемет, будут монголы, и давайте остановимся на Великой Отечественной войне. А это уже наши. Вот здесь уже Бактрия. Видите, это уже двугорбый наш верблюд, и на него тоже поставили пулемет «Максим». Ну, наверное, не для того, чтобы его использовать как живой танк или как тачанку. Я думаю, что, скорее всего, «Максим» на нем перевозят. Ну, его ж колесики железные, его тяжело таскать за собой, и, скорее всего, просто этот верблюд сейчас навьючили, в том числе пулеметом, он его отвезет. Верблюды сыграли, кстати, достаточно большую роль во время Великой Отечественной войны. Вот в Астрахани, когда несколько полков формировались, то там было несколько сотен верблюдов, которых использовали как тягловую силу, они тащили обозы, они тащили артиллерию за собой, и несколько верблюдов даже дошли до Берлина. Машка и Сашка, по-моему, звали вот эти два знаменитых верблюда. Вот следующую фотографию покажите. Там даже им поставили вот этот монголы. Следующая фотография. Ну, кстати, наши красноармейцы. Это уже до войны. Судя по буденовкам, видите, это до войны дело было. А вот это явно уже за границей. Видите, там указатели на немецком языке. Вот уже наши верблюды. И сидят на облучке два наших солдатика. Следующая фотография нам покажите. Это будет памятник верблюдам. Памятник в Астраханской области поставили. Как раз вот это Сашка и Машка. Два знаменитых верблюда, которые дошли до Берлина. И вот видите, солдат сидит, сворачивает самокруточку. И с благодарностью смотрит на верблюдов. Дальше будет история, которую я вам уже рассказывал, а поэтому мы ее очень быстро. Ох, мы уже 1:45. Устали, наверное? Нет? Ну ладно, тогда мы сейчас уже будем. Это лоси. Лосей тоже пытались сделать боевыми, их тоже пытались одомашнивать, и даже их дрессировали. Вот видите, сейчас там пулемет на лося. Вот с лося пытались даже стрелять. То есть на лосей ставили пулемет, были даже специальные такие подставочки, но это все было как эксперименты. И до сих пор, вот если вы будете когда-нибудь в этих краях, это Сумароковская ферма, лосиная ферма Сумароковская, она до сих пор действует, там вам можно даже лосиное молоко купить. Кострома, Костромская область. Туда приезжают часто туристы. Вот это одна из точек, где проходили такие работы дрессировки. Вот там дальше будет учебное пособие. Лоси в российской Красной Армии. Ну, кто-то мне недавно написал, что это, скорее всего, фейк. Нет, это не фейк. Это действительно был такой проект использования лосей в кавалерийских подразделениях РККА. Видите? Даже курс такой издавался. Но почему это дело не пошло? Ну, потому что для того, чтобы лося сделать домашним таким, как лошадь, послушным, надо, ну, как минимум несколько тысячелетий. Это во-первых. Во-вторых, лошади ты накосил сено, отпустил ее пастись, и все нормально. Ну, сенаж заложил. А лось питается веточками, питается мхом, лишайниками, причем веточками разными, листиками, травой, грибами. Там более 300 всяких компонентов его кормов. И прежде всего это ветки, молодые ветки. Ну, не заготовишь ты лось это все. Поэтому, к сожалению, этот проект не состоялся, или, к счастью для лосей, они остались дикими животными, и до сих пор лось – это красивый лесной великан, которым мы любуемся. В эту пору, кстати, ребят, если встретите лося, то будьте внимательны, потому что это небезопасно. У них сейчас гон начинается, и они становятся очень сердитыми. Олени. Олени тоже использовали в Красной армии, северных оленей. Вот такое преимущество, да, раненый олень, он же даже не кричит, поэтому вот разведчики, финскую войну. Был Карельский фронт, если кто-то из вас учил историю, Карельский фронт, там тоже шли бои, причем довольно жаркие, и было такое даже в ноябре 1941 года секретный подготовить срочно таюров для Карельского фронта. Их подготовили меньше, чем за год, и туда отправили 300 таюров и где-то 1500 оленей на Карельский фронт. То есть мобильно, быстро эту задачу решили. Ну, конечно, в основном олени использовались для того, чтобы доставить какие-то грузы. Но, ребят, представьте себе, климат был не такой, как сейчас. Зимы были снежные. Представляете, снег по грудь, да? Ведь ни на чем больше не пройдешь. Трактора вязли в этом снегу. Не могли проехать грузовики, они же тогда были слабенькие, да, двигатели на этих. Ну, на лыжах же много не увезешь. И вот олени упряжки, они, конечно, спасали, они позволяли доставлять грузы. И олени сыграли достаточно большую роль на Карельском фронте. Ведь были вот боевые олени, что называется. Они, кстати, так и назывались, оленно-транспортные войска во всех этих директивах. Мало того, вот я помню воспоминания, читал одного из участников сражения на Карельском фронте, и он писал, что как только немецкие летчики видели санный след, они тут же летели по этому следу и тут же сразу начинали расстреливать упряжки. То есть немцы прекрасно знали, что олени – это единственное средство, которое перевозит грузы, поэтому… Вот была такая инструкция у летчиков немецких. Увидел оленей след, лети, найди. И поэтому очень многие олени погибали, каюры погибали. Это было не так уж и безопасно возить грузы на Карельском фронте. Так, едем дальше. Едем дальше. Кто у нас там будет? Кто у нас будет после оленей? А, у нас будут ламы в Израиле. Вот это, ребята, это интересная тоже такая тема. Дело в том, что мне даже довелось побывать, когда я работал на канале «Культура» и вел путешествие натуралиста, а то я был в пустыне в Израиле, и там это центр по боевой подготовке ламы. Ну, забавно, конечно. И я когда спрашивал, там были наши соотечественники, ну, в Израиле, там каждый третий наш, как вы знаете. Вот. Поэтому общались мы совершенно спокойно, без всяких переводчиков. Я ему говорю, ребят, а кому это понадобилось? Он говорит, да вот у командования появилась такая идея использовать лам. Там, кстати, не только ламы были, там, по-моему, альпаки тоже были, гуанака содержались. Говорит, вот начальство решило их использовать для горных операций, потому что, ну, там на машинах не проедешь, да, потом это же слышно, звук мотора, если бесшумно провести какие-то грузы по горным тропам, по бездорожью, вот будем лам использовать. Но кончилось это дело достаточно быстро, потому что в первой же боевой операции ламы оскакали, они отказались куда-то идти, их стали тянуть за повод, ламы начали орать, вот, тут же рассекретили, спалили всех. Ну, в общем, ламы в Израиле не пошли как боевые животные. И потом, я помню, приезжал через несколько лет уже, спрашивал, говорю, да нет, говорит, закрыли уже этот центр. И решили вместо лам, командование выделило деньги, израильское правительство, очень большие, на разработку роботов. Да, и такие вот роботы, которые там движутся со скоростью 5-10 км в час по горным тропам, по горным дорогам, 8 часов батареи без подзарядки, и во всяком случае, говорит, не станут и орать не будут. Так что, вот видите, ламам не повезло, боевыми животными они на свое счастье не стали, так что, наверное, даже повезло. Ну, смотрим следующую картинку. А вот следующая картинка – слон, боевой слон. Вот это вот как раз ламы, боевые ламы во время ночных действий. Видите, задумчивый израильский солдат. Вот, посмотрите, ребят, это музейный экспонат. Здесь показаны доспехи слона. Конечно, вот слоны-то как раз, ребята, и использовались как танки для того, чтобы пробить ряды пехоты и даже кавалерии. Ну, если лошадь верблюдов пугалась, то представьте себе, у лошади, как Кондратий какой, коня боевого хватит, когда он такую махину увидит, непонятно чего, движущуюся. Да? Поэтому слоны применялись довольно успешно. Мы с вами уже подробно об этом говорили, я вам подробно об этом рассказывал, про то, как были экипированы. Просто не хочется повторяться, а у нас времени осталось очень мало. Напомню только, что погонщики слонов очень ценились. Это была штучная, редкая профессия. Погонщики из Индии работали как наемники далеко-далеко за пределами своего отечества, даже на Ближнем Востоке. И еще также напомню любопытный факт. Вот если вы посмотрите вот эти все древние изображения слонов, да, ну, особенно вот слоны, которые использовали в армии Ганнибала, которые до Альп дошли и даже через Альп перешли. Вот у Ганнибала, да, какие были слоны? Ну, откуда у него там индийским слонам? Представляете, где Индия, да, и где Ганнибал, да, вот Средиземноморье. Вот, нет, это были... А с другой стороны, африканские слоны, они же ведь не дрессируются. Они не поддаются дрессировке. И возникает вопрос, а что же там за слоны были в армии Ганнибала? Так вот, там были африканские слоны, но это был еще один вид. Известно сейчас три вида хоботных, два вида в Африке, один индийский слон. Да? Вот это был еще один вид африканского слона. Он был чуть-чуть пониже ростом, немножко отличался от современных африканских слонов. Я напомню, их два вида современных. И также напомню вам, ребят, что современные слон – это древнее хоботное животное, это ровесник мамонтов, ровесник мамонтовой фауны, шерстистых носорогов. Он, как вид, он старше, чем его азиатский собрат. Ну, давайте прогоним слонов быстренько, да? Мы на них не будем задерживаться, тем более, что я про них вам рассказывал достаточно много. Но у нас после слонов будут слоны в бою. Слоны в Персии, слоны в Индии, слоны во Вьетнаме. Вот это все такие сцены с битвами, где работали слоны. Конечно, раненые слоны очень часто выходили из-под контроля, ими было очень трудно управлять, поэтому у каждого погонщика слонов был такой специальный острый колышек и молоток. То есть он знал место на темечке у слона, где черепная коробка не такая крепкая, и он мог одним-двумя ударами очень быстро умертвить этого слона, спрыгнуть с него, ну, потому что такой слон начинал молотить направо и налево, он начинал бить и своих, и чужих. Вот, поэтому раненого слона погонщик мог очень быстро прикончить и вывести из боя. Вот тут я почему остановил ваше мнение назад, Александр, покажите. Вот. Это вот к тому, как много зависит от того, вот зачем это все нужно знать, да? А вдруг вы будете художниками? Очень много вот ляпов в таких вот картинках находишь. Вот я специально увеличил. Видите? То есть, с одной стороны, это Древний Рим якобы, да? Якобы Древний Рим. И вот у некоторых римские шлемы. А с другой стороны, шлем абсолютно греческий, и не гладиусы, не древнеримские мечи, гладиолус, да, почему он такой гладиолус, Листово, на что похож? Да, на меч, гладиус, гладиус – это меч на латыни. Вот, и здесь абсолютно не римские мечи, какие-то ятаганы, не пойми что. Ну вот, ребят, надо все-таки читать книжки, надо интересоваться предметом, особенно если вы будете иллюстрировать что-то, то, конечно, матчасть учить надо. Все, едем дальше. Едем. Я вот не историк военный, но даже я тут вижу ляпы, а уж если какой-нибудь военный историк посмотрит, он за голову схватит и скажет: «Мамочки ротные, кто же это рисовал? Какой двоечник? Где же вы такого художника-то нашли?» Так, слонов проматываем, до носорогов доезжаем. Ну, носорога – это тоже просто такой курьез. Я вам в прошлый раз его рассказывал. Я впервые об этом прочитал, знаете, где? Была такая очень хорошая книжка Митяева. Она называлась «Книжка юного командира». Мне подарила бабушка, когда мне было лет 10, значит, было в 70-м году. Это была моя настольная книга. И вот там я впервые прочитал о том, что против боевых слонов пытались выставить боевых носорогов, поскольку это единственное животное, которое слона не боится, и даже такие трезубы им укрепляли на рогу. Но боевые носороги вообще не дрессировались, и боевой носорог раненый, он крушил все направо и налево еще больше, чем слон. Вот, видите, вот такая мечта полководцев древнего мира, которой не суждено было сбыться. Ну, не тот носорог человек, чтобы позволить какой-то говорящей обезьяне садиться на себя верхом и подвергать его драгоценную жизнь опасности. Ну, что поделаешь. Так, а вот теперь следующая картинка. Посмотрите, пожалуйста. Следующая картинка. Знаете ли вы этого человека, да? Не знаете, да? Это легендарный человек. Это человек, который вошел в историю мировой дрессировки. Мы его в детстве называли Дедушка Дуров, знаменитый дрессировщик. Вот сейчас есть театр Дурова, есть театр Терезы Дуровой. Это целая династия такая цирковая. Так вот, Дедушка Дуров здесь рядом с тюленями, да? Ушастые тюлени, морские котики, сивучи и так далее. Они хорошо поддаются дрессировке. Следующее, покажите нам картиночку тоже. И здесь я вам расскажу такую любопытную историю. Ух ты, уже сколько говорить-то. Дело было во время Первой мировой войны. А в Первую мировую войну на флоте сущей бедой были якорные мины. Что такое якорная мина? Ну, вы, наверное, видели, да? Это вот такие вот шары, из которых торчали чуткие датчики. Этот шар якорный, почему притапливался он? То есть он был не на воде плавал, чтобы его было видно, а под водой, слегка притопленный, да, на якоре. Вот. И эти мины ставили по фарватеру. Дети мои, кто знает, что такое фарватер? Да, умница. Это там, где глубоко. Вот бакины. Красный, желтый, это показывает, с какой стороны надо оплывать миль. А фарватер – это вот этот вот путь, где ты пройдешь и на миль не сядешь. И вот якорные мины ставили в фарватерах. И очень часто военные корабли на них налетали, на якорные мины. И тогда дедушка Дуров, великий дрессировщик, действительно, это был величайший дрессировщик, возможно, даже всех времен и народов. Вот мой товарищ Вениамин Игумнов, который дрессировщик из московского цирка, он видел старые кадры дрессировки Дурова. Он сказал мне, что, Саш, этого сейчас никто сделать не может. Ни у нас, ни за границей. То есть человек действительно, ну, был от Бога дрессировщик. Так вот, дедушка Дуров, он подготовил своих тюленей. У него был большой дом в Москве с подвалом. В подвале был большой бассейн. Ну, он был все-таки состоятельный человек, поскольку его спектакли в цирке пользовались успехом. И вот он позвал к себе военного министра, еще каких-то генералов, и показал, как он научил своих тюленей искать и находить якорные мины. Те были впечатлены, но потом авторитет все-таки у Дурова был. И Дурову выделили деньги, выделили средства, и он создал базу в Балаклаве, в Крыму, для того, чтобы подготовить вот такую первую группу тюленей для поиска якорных мин. Все было хорошо. И вот должна была уже приехать комиссия из Министерства обороны. Но в ночь перед приездом этой комиссии вдруг оказалось, что кто-то отравил всех тюленей. Приехала комиссия, они все были отравлены. Ну, какой-то, видимо, немецкий шпион, их, кстати, было очень много тогда. И помощник Дурова сбежал. Ни слуху, ни духу. Не смогли его ни поймать, ни вычислить никак. Проходит какое-то время. Это еще не вся сказка, это присказка. Проходит какое-то время, дальше началась Вторая мировая война. И сразу после Второй мировой войны вдруг один русский инженер в Америке пришел в Пентагон, Министерство обороны, и сказал, что у меня есть методики дрессировки морских млекопитающих для военных целей. Понимаете, методик такого уровня, как разработал Дуров, не мог в то время разработать никто. То есть, скорее всего, это человек, которому попали в руки записи дуровского помощника. И в Америке тут же создали группу, которая стала заниматься дрессировкой. Я вот сейчас не помню эту сумму, по-моему, 14 миллионов долларов, вот уже в современное время, вот сейчас недавно, было из правительства направлено на обучение дельфинов и тюленей. Но, ребят, вот самое интересное, что, конечно, потом больше уже дельфинов, а не тюленей. Но знаете, кому первому пришла в голову эта мысль использовать дрессированных дельфинов в армии? Первому эта мысль пришла Нобелю. Только не Альфреду Нобелю, а Эммануилу Нобелю. Кто знает фамилию Нобель? Кто-то слышал? Да, Нобелевская премия. Только Нобелевская премия – это Альфред Нобель, а Эммануил Нобель – это его племянник. Это сын старшего брата Альфреда Нобеля, он тоже был Эммануил. Нет, он был Людвиг. У них был Людвиг Эммануил Людвигович, вот так вот все было. Так вот, Эммануил Нобель был крупнейший промышленник. Они, кстати, качали нашу нефть в Баку, в Азербайджане. Братья Нобеля фирма была такая знаменитая. И он первый тогда, вот что говорит, смышленные животные, чтобы их не дрессировать. И даже какие-то он письма на эту тему писал. Но вот видите, только спустя несколько десятилетий до военных дошло, что это действительно перспективная такая работа, перспективное направление. Давайте промотаем там дальше, Александр. И дальше мы на скорости посмотрим. Да, дельфины, конечно, работают очень здорово. Причем американцы пытались работать с дельфинами, используя специальное подкрепление. То есть им вешали ошейнички с током. То есть их на подрывном деле, так же, как мы собаки с танками, помните, да? Ну, дельфины-то поумнее собак будут. С ними такие фокусы не стали проходить. Тогда американцы пытались сделать из них стражников, которые нейтрализуют подводных пловцов, диверсантов. Но даже отравленные им такие шпили делали на носу. Ну, как-то тоже это не пошло. Дельфины как-то не очень хотели в людей эти шпили тыкать. Вот сейчас мы видим как раз якорную мину, видите? И к ней подплыл дрессированный тюлень. Вот, но вот совсем недавно 14 миллионов долларов на очередной проект и выделили. У нас этим занимались в Севастополе, был дельфинарий. Но я уже говорил, что в дельфинарии там были очень интересные работы. Потом этот дельфинарий перешел в Украину. На Украине этим особо не занимались, было не до этого. Но после того, как Крым вернулся в родную гавань, в российскую, то сейчас, насколько я знаю, там возобновились работы по дрессировке дельфина. Они выходят на боевые дежурства. А это ловить американского военного с дельфинами, потому что дельфины принимали участие и в первом, и во второй войне в Персидском заливе. Там работали несколько десятков дельфин, насколько я знаю. И вроде даже они себя там как-то проявили, если мне память не изменяет. Вот, проезжаем дальше. Дельфинов мы проехали. Вот, видите, дельфин на боевом дежурстве. Следующий будет такой мемчик. Наш министр обороны Сергей Кужгетович. Здравствуйте, товарищи дельфины! Здравия желаю, товарищи! Ну, отвечают, видите, ну это так вот, шутка. А вот дальше пошли у нас голуби. Вот голуби, ребята, вот каждая голубятня во время Великой Отечественной войны, она была под контролем НКВД. И не случайно, потому что голуби – это секретное донесение, это связь между шпионами, да? Вот вы видите, красноармеец, у него клетка с голубями, он сейчас напишет донесение, это, судя по шлему, это довоенные, это 30-е годы. Следующее покажите нам картинку, это уже будет немецкий военные тоже с голубями. То есть они использовались на фронтах для донесений и спасали человеческие судьбы и человеческие жизни. Это уже немец явно, видите, с голубями. То есть голубиная почта использовалась вовсю. Теперь покажите нам следующую картиночку. Там, по-моему, тоже будет голубь. А потом будет медаль. Жила такая в Великобритании. Это уже британский, видите, военный. И вот следующую нам картинку покажите. Жила-была леди, звали ее Мария Дикин. Ну, она такая странноватая была, немножко спиритизмом увлекалась, благотворительностью, дочка священника. Ну, вышла замуж, детей у нее своих не было, поэтому у нее было полно свободного времени. И в частности, она учредила медаль Марии Дикин. Этой медалью награждали животных, отличившихся на военной службе. И медалью Марии Дикин были награждены с 1943 года, когда этой достойной леди такая пришла мысль в голову. По 1949 год 54 медали было, 32 голуби ее получили, 18 собак, 3 лошади. И следующее покажите нам корабельный кот. Корабельный кот Саймон. Его звали. Ну, Саймон, это, наверное, самый известный кот всех времен и народов. Вот покажите следующий, Александр, картинку. Это Мария Дикин с кем-то из джентльменов из армии. И вот следующую картинку. Там Саймон у нас должен быть кот, да. Вот он, кот Саймон. Значит, что за кот Саймон? И чем он прославился? Кот Саймон служил на военном корабле, он был любимцем такой всей команды. Один матросик его подобрал в Гонконге, по-моему, такого котенка, всего больного, там, израненного. выходил, тайком его выходил, а кот оказался очень милый, компанейский, как Джаст Нилсенс. Его полюбила вся команда, но самое главное, что кот виртуозно ловил крыс. Поэтому все его просто обожали. И однажды на реке Янзы, это вот знаменитая была такая операция на реке Янзы, корабль попал под шквальный обстрел китайских коммунистов, был убит капитан корабля, а капитан настолько любил кота Саймона, что разрешал ему спать в своей фуражке в его каюте в капитанской. И вот снаряды попали в капитанскую каюту, капитан был убит наповал, а кот ранен, причем серьезно ранен. У него было несколько, там, шрапнели из него вытащили. Но даже раненый Саймон, он все равно показал всем остальным матросам, ребята, будем жить, все будет хорошо, и продолжал убивать крыс, вот, и истекая кровью, вот это был его священный долг, и он получил медаль с такой вот формулировкой за поднятие боевого духа команды и за мужественное выполнение воинского долга по защите провианта от крыс. Вот что-то такое вот. Ну и вот в 49-м году это все было, происходило, да, в 49-м году он попал в военный госпиталь, его с почетом отвезли. Вся Англия, затаив дыхание, следила за здоровьем кота Саймона, как он там поправляется или нет. Писем ему столько присылали, что выделили специального офицера, который с утра до вечера сидел и отвечал на эти письма за кота Саймона. Но, к сожалению, кот Саймон все-таки умер. Его хоронили с почестями на военном кладбище, и вот он, естественно, он получил медаль Марии Дики. Но вот кот Саймон – это как раз тот самый случай москитов, любимцев армии, живых талисманов. А вот следующую картиночку нам покажите, да, это будет козел, москит. Уильям Уиндзор, эта должность называется, всех козлов – это вот ангорские козлы, о, не ангорские, кашемирские козлы, они все служат в батальоне королевских валийцев традиционно. То есть один Уильям Уиндзор помрет, другого заведут, он тоже Уильям Уиндзор II, Уильям Уиндзор III. Должность у него капрал не меньше пехотного батальона королевских валийцев. И есть специально выделен даже специальный человек, который должен... Вот следующий, покажите фотографию нам. Специальный человек, который должен за ним ухаживать. Причем получается так, что козел капрал, а ухаживает за ним рядовой. Так что этот козел может рядового по стойке смирно еще поставить, сказать, ты че мне тут рядовой? Вот видите, ее величество, королева, пришла проведать, как здоровье козла Виндзора. Ну, кстати, один из Виндзоров 2006 по-моему, году один из этих козлов был разжалован, понижен в звании до рядового за неподобающее поведение на Кипре во время визита королевы Ее Величества в честь ее собственного дня рождения. Уж что там этот козел в присутствии королевы отчебучил, я не знаю, ребята. Если кто-то найдет, мне обязательно расскажите. Но все были так шокированы его поведением, что козла разжаловали. Так, ну следующий хорек будет, да, тоже москит, тоже знаменитый москит у десантников, у морских пехотинцев, я сейчас уже забыл, где, в какой части. Но, кстати, ребят, с хорьками там еще такая история была. Времени нет, я вам рассказал бы. Ладно, проедем с хорьками. Дальше будет макак, тоже москит. И последние фотографии, две давайте Александра покажем, а то уже, слушайте, ребят, мы больше 2 часов говорим. Сейчас там родители будут возмущаться. Уроки надо делать, да? Заканчиваем. Вот этот макак. А дальше следующий будет крыса. А вот крысы – это не москиты. Крысы – это саперы. И в некоторых африканских странах, например, в Мозамбике, крыс учат разыскивать мины. Почему именно крыс? Собаки тяжелые, подрываются. А крысы легкие, и у них очень хороший нюх. То есть вот положительное подкрепление, нехитрые дрессировка и крыски. Но не наш, не серая крыса, не пасюк. Это я забыл, как она называется. По-моему, хомяковая крыса она называется. Если мне... Ой, кстати, я хочу попросить всех, спасибо вам большое, кто меня поправляет. Вот Андре Дор, особенное спасибо за ваши деликатные такие поправки. По-моему, хомяковая крыса, могу ошибаться. И вот следующая фотография. Крысы все-таки симпатичные, умные животные, отличаются умом, сообразительностью, да? Вот, собственно говоря, давайте на этом мы сегодня и закончим экскурс в историю и закончим эту тему «Животные на войне». Хотя, может быть, к ней когда-нибудь еще и вернемся, потому что тема действительно неисчерпаемая. Александр, не очень устали? Минут 10, если на вопросы как ответим, или в следующий раз?
1: Это зависит от слушателей.
0: Ну что, слушатели, не очень устали? Ну давайте так, если есть вопросы, давайте минут 5-10 поотвечаем, если я смогу, конечно, удовлетворить ваше любопытство. Так, а где мои сильные очки, чтобы увидеть текст? Сильных очков нет, придется надеть вторые. Так, ну что? Что-то там проявляется у нас, симпатические чернила. Александр, у меня идет задержка секунд 10-15, так что вы мне скажите, если текст идет.
1: Я знаю.
0: Да. Ребята, простите за плохую картинку, но самое главное, чтобы вы видели картинку, которую мы показываем. На меня смотреть нечего, но у нас очень плохая связь, я на даче. Все время уходит, изображение рассыпается. Ну, главное, что хоть звук не портится. Так, вот теперь пошло что-то отбиваться, вижу. Кого валят королевские валлийцы? Валлийцы от слова валят, да? Врагов они валят, ребята. На то они и валлийцы. Как увидят врага, тут же его и валят. Область такая есть, валлийская. Так, это территориальные же, ведь как говорят, Шотландский полк. У нас, кстати, сами Преображенский полк, да, Семеновский же тоже по местам. Так. Второй вопрос. Не вижу. Александр, я завис или там вопросов больше нет? А, медленно поступаю. Ну, ладно. А, вот. Мия, 7 лет. Мия, привет. Мия, это наша постоянная слушательница. Какие доспехи у лошадей самые легкие и хорошо их защищают? Мия, ну, самые легкие. Во-первых, давайте так, Мия. Доспехи, они легкими быть не могут, да, изначально. Поэтому... Ну вот у легкой кавалерии там практически уже защиты никакой у лошади нету. То есть, как правило, защищали лошадей это только вот в древности, в средние века еще как-то. А вот кавалерия там 18 века, 19, 20, там уже у лошадей фактически никакой защиты нету. А насекомых в военных целях использовали? Да, использовали, ребят. Значит, мне приходилось встречать в хрониках, что в Древней Индии, там есть такая жуткая оса, она, кстати, называется индика. Помните, который Маугли-то использовал в «Красных волков»? Вот они делали такие глиняные горшки с осами, закупоривали их, и когда осаждали крепости, они эти горшки с осами кидали на головы неприятелей, которые штурмовали крепость. Говорят, это было такое эффективное оружие. Еще говорят, такие же горшки были с ядовитыми змеями, но, знаете, ядовитая змея – это скорее психическое оружие. Потому что, ну, представьте себе, по лестнице лезет солдат, который на вражескую крепость, ему там змея по голове шпокнулась и полетела дальше. Она же его укусить даже не успеет. Вот. Еще делали, вроде был такой проект, делать разведчиков. То есть маленькие камеры укреплять там жукам, еще каким-то насекомым. Но тоже это все не пошло. Ребят, это знаете что? Я вам открою одну такую страшную тайну. Взрослые будут сердиться, но я вам скажу. Дело в том, что в армии процветает во всех странах мира, в армиях расцветает такое как освоение бюджетных средств. То есть военные всегда стараются содрать побольше денег у правительства для себя и замутить какой-нибудь проект. Вот мы будем готовить там тараканов-лазутчиков или там дельфинов-подрывников или еще кто-то. И говорят, о, это так надо. Смотрите, Россия, они страшные, они весь мир хотят. А китайцы, ой, они еще страшнее. Нам нужны деньги, нам нужны деньги. А дальше они эти деньги начинают распихивать по своим фирмам, которые эти заказы выполняют. Поэтому очень часто с подачи вот таких вот военных, которые на очередной проект, там, клопы-тараканы в армии, урвали много-много миллионов, и они как раз дают такие вот якобы утечки в прессу для того, чтобы объяснить, куда деньги уходят. А вот так, чтобы реально насекомые в какой-то армии были, нет, я такого не видел. Скажите, пожалуйста, когда будет эфир о хищных птицах? Ой, ребята, о хищных птицах сделаем эфир, если вы просите. Ну, я не заявлял такую тему. Ну, давайте я запишу. Хищные птицы. Ну, не раньше октября, ребят, потому что у нас сентябрь весь расписан. Ну, хотите, давайте попробуем. Давайте в октябре попробуем хищные птицы. Все, больше нет сегодня у нас вопросов, да? Александр?
1: Да, все.
0: Ну ладно, ребята, спасибо большое всем, кто был с нами. Я Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. До скорой встречи в следующее воскресенье.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Двадцатые годы в истории Советского Союза – это не только революционная романтика, это не только Маяковский, это не только конструктивизм, это не только коллективизация, индустриализация, это еще и выбор пути, причем впервые в мировой истории. Опыт конкретного реального построения социализма на пусть довольно большой, но ограниченной территории, которая, скажем прямо, не сильно этому благоприятствовала. Как строить социализм в тяжелых условиях, что нужно делать. 20-е годы для исторического анализа, для анализа даже современной политики важны именно тем, как можно выбирать альтернативы, из чего можно и какие конкретные факторы способствуют приходу той или иной альтернативы из желаемого в возможное. Небольшое отступление сделаю перед тем, как рассказывать о большевистских дискуссиях 20-х годов. Известный советский историк Иван Дмитриевич Ковальченко, автор монументальной монографии про методы исторического исследования, разрабатывал в том числе и тему соотношения альтернатив и реальностей. В советском марксизме, к сожалению, этим занимались не сильно много, особенно после 20-х годов. Все-таки при Сталине была принята концепция, да простят меня поклонники Константина Семина, правда всегда одна, причем в таком радикальном виде этой концепции. Но разработка проблем альтернатив, на мой взгляд, она цена для понимания как раз проблем 20-х годов. Альтернативы, они не обязательно противоречат друг другу. Они даже могут идти из одного корня. Но победа той или иной альтернативы – это уже дело во многом фактора субъективного. Историю творят люди, как мы помним, творят ее по законам, но все-таки эти законы без людей в действие не приводятся. Поэтому при разговоре о дискуссиях 20-х годов неизбежно обращение и к личностям, неизбежно обращение и к концепциям этих личностей, неизбежно обращение и к многочисленным заседаниям, протоколам, съездам, повесткам и так далее. Всепобеждающая линия марксизма-ленинизма сама себя не всепобедит. Надо ее воплощать конкретными шагами. Начнем мы вот с чего. Если мы обратимся к классическому перечню партийных дискуссий 20-х годов, то что мы из учебника знаем? Дискуссия о профсоюзах 20-21 год, дискуссия о внутрипартийной демократии 23-й год, дискуссия литературная с троцкизмом 24-й год, новая, она же ленинградская оппозиция 25-го года, объединенная оппозиция 26-27 года и правый уклон 28-29 годы. Эти дискуссии самые крупные, которые затрагивали и верхи большевистской партии, и низы ее. На них мы внимание, конечно же, сконцентрируем. И, в принципе, схема, она вполне себе рабочая. Рассматривать в динамике. Причем, что важно, когда говорят люди про там, Троцкого, не знаю, про Зиновьева, про Каменева, то, что вот вы в одной дискуссии одних позиций придерживались, а в других – других, значит, вы беспринципные. Причем этот аргумент использовался во время этих дискуссий самих. Хочется ответить и да, и нет. Беспринципность, она политике сопутствует часто. Но в условиях радикальных общественных перемен год идет за день, там день за секунду. 20-й год, его позиции, они уже могут просто не работать в 22-м. Или позиции 25-го года могут не работать в 27-м. Поэтому перемена настроения, причем довольно искренняя, она имело место быть. Начнем с дискуссии первой о профсоюзах 20-21 год. Советское государство, пережившее и гражданскую войну, военный коммунизм, пришло к модели довольно централизованной, очень централизованной. За эту модель ее критиковали, критиковали во многом справедливо. Правда, критики вроде Каутского сами предлагали альтернативу куда не лучше, даже хуже. Но факт был налицо. У нас заявленный рабочий контроль, заявленная свобода профсоюзов не очень-то работает. Надо что-то с этим делать. Как профсоюзы должны обеспечивать и интересы производства общественного, государственного, и права конкретных рабочих в условиях, когда на закидывание всего деньгами сразу денег нет. Надо выбирать. В 20-м году на волне уже начавшегося кризиса военного коммунизма, на волне начала восстановления страны после активной фазы гражданской войны, Троцкий предложил схему милитаризации труда. В чем была его задумка? В том, что у нас сейчас есть довольно-таки масштабный слой людей, который принудительно набран в госорганы. С его помощью можно решить некоторые задачи экономические, там, каналы копать, постройки рыть, рельсы класть. И почему бы не воспользоваться этим драйвером вне экономического принуждения? Вдобавок к этому Троцкий уже ближе к осени 2020 года выдвинул идею и милитаризации профсоюзов. То, что профсоюзы, конечно, это хорошо, защита прав рабочих, но эти органы должны сейчас иметь своей главной задачей восстановление экономики. А для этого нужно подчиняться и буквально военными методами экономику восстанавливать. Троцкий тогда был народным комиссаром военных и морских дел. Поэтому он за военные методы и ратовал. Троцкий даже организовал экспериментальные трудармии. На Урале были такие армии, были армии на северо-западе России. Ленину отчитывался за эти армии. Скажем так, эксперимент оказался не сильно удачным. Был большой процент дезертирства из этих армий. Процентов 20-25 точно, если я не ошибаюсь. Эффект трудовой, производительность труда была тоже не сильно высокая в этих трудармиях. Программа милитаризации на примере некоторых отраслей, в частности железнодорожной, тоже показала не сильную эффективность.

Сознательные люди под принуждением работать не всегда готовы. И это вызвало споры внутри самой партии. Спорящими позициями были такие. Две позиции было спорящих с Троцким. Позиция Ленина и позиция так называемой рабочей оппозиции. Рабочая оппозиция предлагала радикальную, даже во многом не большевистскую как таковую концепцию о том, что управление экономикой должно быть передано в руки самих профсоюзов. То есть они должны стать центром власти. Это привлекательно с точки зрения рабочего контроля, оно и демократию внедряет непосредственно, и учит ответственности, но вопрос в возможностях внедрения этой практики тогда. Можно раздать заводы рабочим, но эти же рабочие могут, допустим, спустить все на фонд потребления, повысить зарплаты, и тогда задача решена не будет, несмотря на благую цель. Рабочая оппозиция в лице Шляпникова, Калантай, Медведева и иных продвигала свои взгляды на свободу профсоюзов, в том числе на свободу забастовок. Это было важное право, поскольку Троцкий в своей концепции его отрицал в то время. Споры выносились на конференции профсоюзников, на партийные такие заседания. На 9-м съезде партии в 20-м году были споры. Кульминации споры достигли уже к концу 20-го, начала 21-го годов, именно к 10-му съезду партии. Ленин вместе со своей платформой 10, в которую входил Зиновьев, Сталин и так далее, предлагал серединную концепцию. То, что у нас профсоюзы школы коммунизма, что это значит? Они государству подчинены, но сращивать их напрямую с госструктурами нужды нет. То есть, по сути, они, да, должны в первую голову работать на промышленность, а затем на права рабочих. Но совсем уж давить не надо. Троцкий пытался свою концепцию отстаивать, вызвал на себя огонь критики со стороны рабочей оппозиции уже. Троцкого критиковали и Ленин, и Бухарин, и остальные лица. Концепция Троцкого была, скажем так, не лишена смысла своего такого тактического, но стратегически она раздражала многих. Причем спор между Лениным и Троцким в 20-21 годах, он не был никак связан со спорами их до революции, не был никак связан со спорами уже наследников Ленина с Троцким в 23-м и последующих годах. Это был спор по конкретной проблеме. Троцкистом Троцкого Ленин не обзывал, вину ему иную позицию не ставил, ставил вину лишь содержание этой позиции. Профсоюзная дискуссия была относительно мирно решена к 10-му съезду партии к весне 21-го года. Там случился уже и Кронштадт, угроза единству партии, и как-то спорить дальше было не с руки. Была принята ленинская трактовка, а о том, чтобы профсоюзы не совсем сливались с государством, она продолжила место быть. Но, кстати, в этой трактовке была такая черта, то, что права на забастовок у советских профсоюзов не было. На мой взгляд, это не совсем правильно. Переходим теперь к дискуссиям следующим. Ленин, как мы знаем, единство партии восстановил, Троцкий не особо сопротивлялся. Остальные вину ни Ленину, ни Троцкому это не ставили, но Ленин из активной жизни политической уходит в 22-23 годах, и уже начинается борьба за реализацию своих собственных концепций между наследниками вождей. Я упоминал ранее то, что эти концепции в массе своей сводились к двум тезисам. Первая концепция, она говорит, у нас времена трудные, нам нужна все большая централизация. Пока не время как бы для непосредственной демократии. Вторая концепция иная, то, что трудные времена позади, сейчас время и место внедрять демократию в партию. Эти концепции политически дополнялись экономическими концепциями. Сторонники первой концепции отстаивали, в общем-то, по большей части принципы НЭПа. Главным идеологом по этой части был Бухарин, то, что НЭП пусть будет, кулака мы в социализм врастим. Крестьянина снабдим, чем надо. Особо форсировать промышленность не нужно. Сейчас такой этап накопления идет. Сторонники концепции второй, такой демократической, они, как ни странно, в лице Преображенского, в лице Троцкого, были больше за радикальную индустриализацию. Как раз за усиление госплана, за усиление промышленности, за усиление централизованных начал в экономике. Были промежуточные слои, те, кто выступал за бюрократизацию государства, но также за форсированную индустриализацию. В частности, это Зиновьев потом такую позицию проявит. Были и те, кто выступал у нас за такую неповскую вольницу, при этом за демократизацию этой же партии. Это совсем уж такие маргинальные оппозиционеры. Но основная концепция к 23-24 годам сводилась именно к двум блокам. Сторонники централизации и непа как такового, и сторонники демократизации и усиления планового начала.
Ни те, ни те не ставили своей целью упразднения советской власти. Ни те,